0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об Украине.
1: Попытки Запада представить коррумпированный киевский режим главным защитником европейской демократии выглядят странно. Украинская власть давно выродилась в диктатуру, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Глава государства пояснил, что западные политики намеренно продвигают тезис о защите Киевом общих ценностей, умалчивая о реальной обстановке в стране. Президент подчеркнул, что узурпировавшая власть верхушка прикрывается этими лозунгами, чтобы и дальше получать финансовую и военную помощь.
0: А США.
1: Дональд Трамп сегодня заявил о том, что Дания навсегда отдала США контроль над Гренландией по безопасности. По его словам, соглашение с Данией по самому большому острову на Земле бессрочное, и сейчас идет работа над гарантиями от Копенгагена по этому поводу. Трамп подчеркнул, что это не будет стоить для США ничего, но решит все имеющиеся у штатов обеспокоенности. Американский президент объявил о планах немедленно начать наращивать военное присутствие в Гренландии, разместить там военный контингент. При этом, по его словам, в рамках сделки ни один противник штатов не может иметь базу на острове и осуществлять чувствительные инвестиции без согласия Вашингтона.
0: О выборах.
1: Полномочия депутатов Госдумы 8-го созыва будут прекращены в день проведения первого пленарного заседания Палаты нового созыва. Это напомнил глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский. При этом парламентарий отметил, что срок полномочий депутата Госдумы начинается со дня его избрания, то есть с момента принятия решения Центризбиркома. В единый день голосования в России с 18 по 20 сентября проходит выбор депутатов Госдумы 9-го созыва. Впервые в них принимают участие жители новых регионов, всего в Нижней Палате парламента 450 депутатов, из них 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.
0: О штрафах.
1: С Ларисы Дольной пытаются взыскать штраф. Это 4,5 тысячи рублей. Следует из базы исполнительных производств службы судебных приставов. Судя по документам, деньги полагаются Московской административной дорожной инспекции.
0: О праздниках.
1: Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника. Глава государства выразил уверенность в том, что ОПК будет и впредь наращивать свой научный, технологический, кадровый потенциал, обеспечивать вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы самым передовым оружием и техникой. Кроме того, отметил президент, наш ОПК будет сохранять лидерские позиции России на мировом рынке вооружений.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара, установленный Центральным банком страны на эти выходные, 84 рубля и 20 копеек. Курс европейской валюты установлен на отметке в 96 рублей 67 копеек, а курс юаня по ЦБ 12 рублей 57 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Итак, начнем с того, что Трамп объявил о скором появлении военной базы США возле границ с Россией. Президент сообщил о значительном прогрессе в переговорах по созданию американского объекта в Польше. Место размещения военной базы может быть объявлено в ближайшее время. И, по словам главы Белого дома, договоренности стали возможны благодаря, я цитирую, смелому руководству президента Польши Карля Навроцкого. Ну и, кроме того, Литва еще и подготовила план эвакуации населения Вильнюса на территорию Польши в случае военной угрозы или серьезного кризиса. Об этом сообщает польское радио. Власти воеводства Польши Подляхского уже работают над подготовкой региона к роли некого транзитного коридора для жителей стран Балтии. Это тоже отмечается в публикации. И вообще, литовский план предусматривает, что процесс и очередность эвакуации будут зависеть прежде всего от места и масштаба угрозы. По словам польского радио, эвакуация должна начаться до возникновения непосредственной угрозы, и жители не смогут рассчитывать на эвакуацию во время обстрела. Ну и в таком случае необходимо будет укрываться в убежище. Давайте последовательно по этим новостям пробежимся. У нас на связи доцент кафедры политического анализа и социально-психологического процессов РУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов. Олег Николаевич, я вас приветствую, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Олег Николаевич, вот с чего начнем. С заявления Трампа, да, о скором появлении военной базы США возле границы России. Само по себе это довольно интересно, особенно в свете того, что Соединенные Штаты объявляли о том, что американских военных и вооружение американское с территории Европы будут, наоборот, выводить. А тут получается, что просто некие пятнашки. Правильно ли я понимаю? Что вы, как вы видите эту ситуацию?
3: Вы знаете, есть такой Джордж Фридман. Это американский политолог, основатель и исполнительный директор частной, вдумайтесь в название, разведывательно-аналитической организации Stratford. Да, он обслуживает Белый дом. Вот, в 2008 году он написал книгу «Следующие 100 лет». И когда я ее прочел, я рассмеялся. Он написал о том, что Польша через 40 лет будет смотрящей за Европой от Америки. То есть американцы сделают поляков Польшу великой державой, вот, и она будет смотреть от имени американцев, чтобы европейцы никуда там не двигались. И под Польшу планируется что? Вот он прямо пишет. Первое. Включить в польский военный блок страны Балтии. Второе. Включить в польский военный блок страны Вышеградской группы и Карпатского региона. Это Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния. И третье. Включить в состав Польши, вот включить военный блок Польши, да, Украину. То есть к 2050 году сформировать Речь Посполитую. Теперь вопрос, а зачем им формировать Речь Посполитую? Они готовятся к Третьей мировой войне. Вот. И поэтому то, что американцы сегодня присутствуют, будут присутствовать не блок НАТО, заметьте, а именно американская военная база, в Польше это как раз попадает вот под его вот эти планы, да? Угу. Мало того, он написал о том, что к 2020 году, 20-е годы, точнее, планируется столкнуть Украину и Россию. То есть это было в 2008 году написано. То есть за там сколько получается, за 18, за там 15 лет до войны, да, он уже писал, что будет война Украины с Россией. Мало того, вот я еще, смотрите, о чем он писал. Он написал к 2045 году Польша берет под свой контроль, ну то есть военный блок, Хорватию и Словению и выходит к Адриатическому морю, то есть к Средиземному морю. То есть будет Польша от Балтийского до Средиземного моря. То есть это будет огромный военный блок, который будет на границе с Россией. Да, и с одной стороны он будет контролировать Европу, естественно, в интересах США, потому что поляки будут напрямую подчиняться Соединенным Штатам, как и сейчас. А во-вторых, это будет угроза для России, да, чтобы она, в принципе, не особо влезала в мировые какие-то дела, да. Поэтому вот все, что сегодня происходит, вот один к одному, вот если вы почитаете эту книгу, а я ее купил в 2012, по-моему, 2010 году, если вы почитаете эту книгу, вы поймете, что все идет вот как пишет Джордж Фридман.
2: А он не писал, да, как на это будут смотреть Германия, Франция, Британия?
3: А посмотрите, вот смотрите, под это что делает Соединенные Штаты? Они же разрушают экономику Германии. То есть, поверьте, лет через 15 от германской, от немецкой экономики, от немцев ничего не останется. Это будет такая полунищая страна европейская. Как Франция сегодня уже никак не влияет на мировые события. Во Франции столько внутренних проблем, как и в Германии. Видите, вот тоже вот обратите один нюансик. Все эмигрантами из Ближнего Востока и Северной Африки, да, заполонили все европейские страны. В Германии их там много, во Франции, в Дании, все-все-все, Великобритания, а в Польше ни одного. Поляки вообще не пустили себе, и все промолчали. Всех обязали взять вот этих ближневосточных, да, по сути, которые подрывают экономику, и на них же огромные деньги тратить нужно, а поляки нет. Посмотрите, что делают с Великобританией американцы, да, там же тоже с Ближнего Востока рвануло столько беженцев, что они там не могут справиться с этим. У них мэр Лондона уже был пакистанец этнический, да, то есть они специально ослабляют все остальные страны, но медленно, чтобы не было никакого подозрения, да, то есть экономика Германии рушится, экономика европейская рушится, вот война вот эта вот, которую они спонсируют Украину, она еще больше обрушает их, потому что ни газа нет дешевого, ничего, вот, а Польша цветет и процветает, потому что американцы оказывают помощь, вооружают, перевооружают, готовят армию. Поэтому вот нам нужно на это обратить внимание, нашему МИДу, и я думаю, нужно всем прочесть эту книгу, чтобы все понимали, что может быть к 2050 году, что может быть, какая будет не только Польша, а вот какой военный блок будет мощный. Особенно если они еще заберут, поляки, под себя всю Западную Украину, да, и вот это будет действительно Речь Посполитая, Прибалтика, потому что, если вы помните, в состав Речи Посполитой входила и Литва, вот, да, Литовское княжество объединилось с поляками и создали мощный блок, который потом нам доставлял неприятности, особенно в смутное время, вот 16-17 века, да, поэтому все, что сегодня происходит, я бы трактовал как подготовка американцев уже к новой войне, которая будет вот уже к 2050 году. То есть расчет такой, что ослабить Россию в войне с Украиной, ослабить Европу, Великобританию, да, и тогда вот американцы будут единственным лидером мировым, ну и мы еще будем, вот, а Великобритания постепенно тоже теряет позиции свои.
2: Да, Олег Николаевич, интересно. Спасибо большое. Олег Глазунов был с нами на прямой связи, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Обсудили мы новости, которые касаются так или иначе Польши, и что Евросоюз и НАТО и Соединенные Штаты хотят сделать из Польши. Про Евросоюз, конечно, вопрос большой, хотят ли они. Вот. И сейчас Олег Николаевич Глазунов нам достаточно четко объяснил свое видение и свою версию. К другим темам нашего эфира переходим. 2 октября станут известны имена победителей премии правительства Москвы в сфере управления персоналом в кадре. Уже второй год конкурс объединяет ведущие HR-команды со всей страны, чтобы отметить их достижения и масштабировать передовые отраслевые практики. Премия учреждена по решению мэра Москвы, организатора управления кадровых сервисов правительства Москвы. В ней участвуют государственные корпорации, вузы, госучреждения, региональные администрации и органы власти Москвы. В этом году свои заявки подали команды из 60 регионов России, от Мурманска и Калининграда до Сахалина и Хабаровска. И лидеров будут определять в трех категориях. Категория «Федерация», «Регион» и «Столица». Основных номинаций 4. Самые популярные в этом году в фокусе удержания и Академия талантов развития. Эта тенденция подчеркивает главные задачи современной кадровой политики в госсекторе, инвестиции в сотрудниках, ну и, конечно, их удержание. Голосование жюри и последний этап премии идет с 11 сентября, и сейчас он подходит к своему завершению. Об этом рассказала руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.
4: Премия в кадре выходит на финишную прямую. Экспертная комиссия уже выбрала финалистов премии. Это команды федеральных ведомств, региональных организаций и столичных органов власти. Коллеги присылали действительно очень сильные HR-проекты. Чтобы результаты были объективными, каждое решение независимо оценивали не менее 3 признанных экспертов-практиков. В этом году конкурс объединил 60 регионов России, на 13 больше, чем в прошлом. А самыми популярными стали номинация «Удержание» и «Развитие». Это как раз подчеркивает главный тренд. Сегодня очень важно сохранять специалистов и вкладываться в их рост. И премия – отличная площадка для обмена опытом в этих вопросах. Сейчас к голосованию приступили члены жюри. Среди них топ-руководители и HRD из госсектора и бизнеса. Коллеги выберут 24 лауреата и 12 победителей. А кто именно заберет главный приз, мы узнаем на торжественной церемонии. Она пройдет 2 октября в Москве.
2: В состав жюри премии в кадре вошли 30 топ-руководителей из госсектора и крупных организаций, в числе которых hh.ru, Банк России, онлайн-сервис Авито Работа, Школа управления Сколково, Ранхикс, ВКонтакте и Газпромнефть. Они определят 12 победителей и 24 лауреата. Их имена мы узнаем на церемонии награждения 2 октября на площадке Cinema Park Мосфильм в Москве. При рождении второго и третьего ребенка ставку по ипотеке в России можно было бы снизить до 3%. Кто это заявил, узнаем через 5 минут.
0: Слухами земля полнится,
5: а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Андрей Клинцевич об упадке промышленности в Европе после прекращения поставок российских энергоресурсов.
7: Для Европы, кто-то может сказать, да, они уже вот сколько лет идет СВО, ничего, они не замерзли, нет проблем. Да, но цифры экономические, которые показывают, что происходит с предприятиями, это очень высокий показатель того, что происходит. Тысячи предприятий в той же Германии, плоти немецкой и европейской экономики, переживших две мировых войны, срезались, сократили свое присутствие в Германии. Кто-то обанкротился, кто-то переехал в другие страны. Потому что два ключевых ресурса, на которых держалась Европа. Дешевая электроэнергия из Франции, атомные электростанции, цена выросла на 300%. Дешевые углеводороды из России, которые тоже кратно выросли. Президент, кстати, озвучивал. Он говорит, европейцы, которые покупали газ по $150, сейчас вынуждены искать его по 1000. И там, ну, цифра вокруг 1000, где-то 800, где-то падает до 600, но ниже 600, как правило, не опускается. Мы понимаем, это все сразу закладывается в себестоимость продукции. Она становится неконкурентоспособной, особенно какие-нибудь получаемые из газа удобрения или еще что-то. Это все уезжает в другие регионы. Европа не замерзнет. Европа не остановится, но Европа продолжит деиндустриализацию. Европа продолжит терять промышленный, научный, инженерный капитал.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение новостей. И вот еще одна. При рождении второго-третьего ребенка ставку по ипотеке в России можно было бы снизить до 3%. Это заявление сделал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Напомню, программа семейной ипотеки действует с 2018 года. Ранее в сентябре Минфин сообщал, что по этой программе уже выдано льготных кредитов на сумму почти 11 триллионов рублей и более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. О других новостях экономики нам расскажет Евгений Проскуряков.
5: Экономика на радио КП.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Сегодня мы поговорим о том, как изменились наши расходы на еду. Россияне стали тратить больше денег на продукты, причем увеличился спрос именно на более дорогую еду. К такому выводу пришли в аналитической компании «Энтек». По расчетам аналитиков, в первом полугодии продажи еды в тоннах выросли на 2 с лишним %, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. А продажи в деньгах увеличились почти на 6,5%. И дело не только в том, что еда подорожала. Продовольственная инфляция за это время составила всего 2%. Получается, что оставшиеся затраты пришлись именно на изменение наших пристрастий. Мы стали выбирать еду подороже. Например, продажи рыбьих тушек снизились на 8%, а продажи филе подскочили на целых 38%. Продажи мяса снизились на 2%, тогда как дорогая колбасная нарезка прибавила 13%. А еще мы полюбили себя баловать, даже не просто вкусненьким, а самым вкусненьким. Например, продажи шоколадных плиток снизились на 15%, а вот премиальные марки показали рост на 65%. Если говорить про еду, которая считается полезной, то оливковое масло прибавило 19%, при том, что другие растительные масла на 2% упали. Еще один момент, на который обратили внимание исследователи, это приверженность конкретным маркам. Люди готовы взять упаковку поменьше, переключиться с одного продукта на другой, но не изменять проверенному и любимому бренду. Как объяснили аналитики, все это опровергает сценарий тотальной экономии. Если бы речь шла о кризисе на рынке питания, то мы бы не увидели огромного количества примеров, когда люди переходят на более дорогие, интересные и вкусные продукты.
5: Экономика на радио КП.
2: К другим темам. Спрос на автобусные билеты летом вырос почти на 25%. При этом снизилась доля авиационных и железнодорожных бронирований. Это связано с частыми ограничениями в аэропортах юга, нехваткой бензина и вынужденным планированием поездок в последний момент. Подробнее расскажет Василий Воронин.
9: Спрос на междугородние автобусные поездки в июне-августе текущего года вырос на четверть в годовом выражении, подсчитали в совместном исследовании ТУТУ и РЖД. В сервисе «Чек-индекс» в июне-августе зафиксировали увеличение спроса на междугородние автобусные билеты на 20% год к году. «OneToTrip» говорят, что со стороны корпоративных клиентов спрос на автобусы летом прибавил 10% год к году, но увеличение активности автобусного сообщения косвенно указывает рост аварийности. В январе-августе госавтоинспекция зафиксировала почти 5000 дорожных происшествий с ними. В годовом выражении показатель увеличился больше, чем на 8%. Переориентация спроса на автобусы произошла во многом за счет южных регионов, столкнувшихся с частым закрытием аэропортов, сокращением количества поездов и перебоями с поставками бензина. Комментирует Радио КП председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков «Регионы» Олег Куксов.
10: Если где-то убыло, а это Аэрофлот, соответственно, я не имею в виду компания, я имею в виду вообще воздушные перевозки, то, конечно, где-то прибудет, это нет сомнений. Конечно, это особая категория, люди, которые продолжают летать самолетами, скорее для Москвы, Санкт-Петербурга или раз в год куда-нибудь на отдых. Вот мне нельзя сказать, что мне там в Бердянск по делу я полетел, вот это навряд ли. Но, конечно, предположить можно, что раз в авиационной отрасли наблюдаются проблемы, постоянные срывы рейсов, задержки, то, безусловно, люди чем-то пользуются, и очень вероятно, что они пересели на, в том числе и на автобусы.
9: Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин в интервью Радио КП рассказал, где наблюдается существенный рост спроса на автобусные перевозки.
11: Мы видим несколько точек увеличения спроса. Это территория нашего юга. Это отчасти связано с инфраструктурными, так назовем их, сложностями, которые возникли в этом сезоне, в том числе и с возможностью железнодорожного сообщения до некоторых регионов. Точно увеличился спрос на автобусные перевозки на северо-западе страны. Это все, что вот Ленинградская область, Республика Карелия, близлежащие районы, потому что мы видели рост туристического потока в этих направлениях. Он тоже отчасти был связан с тем, что юг испытывал трудности в сезон. Вот, наверное, основные такие зоны роста, где мы видели рост спроса, по крайней мере, на туристических агрегаторов.
9: Эксперт считает, что туристы могут выбирать автобусы в том числе для путешествий в малые города. Дополнительными факторами популярности автобусов Александр Брагин считает постепенную цифровизацию отрасли и развитие придорожной инфраструктуры. Если спрос на поезда по направлению в Краснодарский край и Сочи вырос на 2%, то на автобусы не более чем 14%. Еще лучше такой вид путешествий себя чувствует на коротких расстояниях. Поездки длиной менее 8 часов прибавили до 30% спроса. Василий Воронин, Радио Комсомольск. Правда.
2: Ну, еще один сюжет, пожалуй, покажу вам. В России покажут мультфильм об экспедиции на Сахалин. В российский прокат 24 сентября выйдет анимационная картина «Капитан Невельской и земля черного дракона». Картина расскажет об исторических событиях середины 19 века, конкретно о первой амурской экспедиции адмирала Геннадия Невельского. Ну и о премьере сюжет моего коллеги Юрия Кораблева.
12: Дикая! Хватит орать, дикая! Должна совершать дикие поступки.
13: В широкий российский прокат выходит полнометражный приключенческий анимационный фильм «Капитан Невельской и земли черного дракона». Это один из самых масштабных анимационных российских фильмов последних лет. Создан он в Хабаровске студией «Мечтолет». В основе картины – реальные события первой амурской экспедиции адмирала Геннадия Невельского, благодаря которой были укреплены восточные границы России. К стране присоединились Приамурье и Сахалин. Картина рассказывает об амбициозном мореплавателе и девочке Наде, которые отправляются в опасное приключение. Лента не является байопиком легендарного исследователя. На основе его биографии съемочная группа создала оригинальную историю. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» режиссер и художественный руководитель Никита Сличный.
14: Наш сценарист и также режиссер Глеб Павленко постарался не использовать реальных людей, которые были на корабле, а постараться наполнить корабль и команду Невельского людьми, которые потенциально также могли быть в истории. Но, конечно же, это не те самые люди, то есть не те, кто могли числиться в команде.
13: Герои анимационного фильма «Капитан Невельской» и «Земли черного дракона» отправляются исследовать последнее белое пятно на карте, но сталкиваются с совершенно необычным миром, знакомятся с местными жителями и вместе пытаются спасти земли от захвата браконьерами.
15: Я оттуда. Мой дом — земли дракона.
16: Что там за земли?
15: Лес помогает нам, а мы ему. Если тебе нужна сила зверя, ты станешь им.
17: Превращение в животных? В подобное я поверить не могу.
18: Алундра!
13: Мультфильм создан в редкой технике классической покадровой двухмерной анимации с оригинальным музыкальным сопровождением, записанным симфоническим оркестром. Приключенческий сюжет, элементы фэнтези делают знакомство со страницами отечественной истории увлекательным. Создатели подчеркивают, что рассчитывали не только на детей, но и на взрослых, и рекомендуют смотреть фильм всей семьей. Но молодым людям, конечно, нужно смотреть в первую очередь, заявил Радио КП продюсер картины, директор студии «Мечтолет» Илья Кузнецов.
19: Мы считаем, что этот фильм важно показывать современной молодежи, потому что он транслирует и нашу историю, и есть вкрапление географии. Он показывает рост личности, он показывает ценности дома, ценности семьи. Об этом сегодня важно говорить современной молодежи. Мы, студии, взялись за эту тему, потому что считаем, что о таких героях нужно сегодня рассказывать. Ведь благодаря достижениям этого человека в середине 19 века, в принципе, Дальний Восток начал представлять интерес для всей империи. В честь этого человека на Дальнем Востоке называют улицы, аэропорты, воздвигают памятники. И мы считаем, что это настоящий герой, о котором должны знать не только на Дальнем Востоке, но, в принципе, во всей стране и за пределами нашей страны.
13: Мультфильм «Капитан Невельской. Земли черного дракона» представили президенту России Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума. Студия приступила к производству в 2023-м. В январе 2024 года глава государства посетил студию и ознакомился с проектом. Ну и в этом году уже готовую картину презентовали Владимиру Путину. Президенту рассказали, что у мультфильма большая группа поддержки.
20: В самом начале это был небольшой проект, который поддержал президентский фонд культурных инициатив. Далее, когда он начал набирать обороты, нас подключились и поддержали фонд кино. Нас поддержало правительство Хабаровского края, Дмитрий Викторович Демешин, наш губернатор. Нас поддержали корпорация ВБРФ. Также мы хотим выходить с этим продуктом на международные рынки, видим в нем потенциал. И уже сейчас с нашим партнером «Атмосфера кино» прорабатываем вопрос участия в кинорынках на Шанхае, в Дубае, Торонто и Токио. Вот, и будем локализовать и выходить с этой продукцией там.
13: Кинотеатральный релиз картины «Капитан Невельской. Земли черного дракона» запланирован на 24 сентября этого года. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
12: Я могу найти капитана Невельского!
21: Пожалуйста, возьмите меня с собой к белому пятну!
12: Ваш учитель когда-то привез меня оттуда!
22: Безумство отправиться без подготовки на другой конец света!
23: Идем к белому пятну!
24: Я в этом примечто.
25: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
26: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
27: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Военный эксперт Владимир Орлов о том, могут ли американцы обеспечить Украину ракетами.
29: Ракет «Патриот» сейчас не хватает самим американцам. Причем не только, как говорится, там для себя, но и для тех своих партнеров, которые у них на Ближнем Востоке. Причем я думаю, что эти партнеры на Ближнем Востоке будут стоять в очереди, ну, сильно впереди украинцев, поскольку, ну, все-таки саудиты деньги-то американцам приносят, а Зеленский, кроме проблем там, да, и проблем с репутацией для Трампа, больше ничего не дает. Но есть нюанс. Европа, конечно, тоже рассчитывает за счет вот этих вот фондов, которые были выделены на войну с нами, с Россией, ну, как бы профинансировать свой европейский ВПК. И я думаю, в первую очередь Европа, конечно же, будет выделять вот эти суммы, да, которые якобы будут передаваться украинцам, именно на финансирование своего ВПК, на закупку дронов, в том числе там Германия рассчитывает перестать там, да, производить массово. Ну и также другие там компании, организации, которые сейчас в Европе очень много развивают, которые все кормятся вот с этого военного конфликта. Их там на самом деле действительно много появилось.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
25: О безопасности.
0: Россия не планирует.

0: Кроме того, будет создан механизм контроля иностранных инвестиций. При этом население острова сможет само определять политическое будущее. Ранее Дональд Трамп заявил о том, что Дания навсегда отдала США контроль над Гренландией по безопасности. По его словам, соглашение с Данией по самому большому острову на Земле бессрочное.
1: О мошенниках.
0: В МВД России предупредили о вирусах под видом рекламы в онлайн-играх. Мошенники используют несколько вариантов обмана подростков в чатах онлайн-игр. По словам представителя ведомства Антона Растащенова, аферисты размещают рекламу в играх, в которую внедряют вредоносные ссылки или файл. Также обман может быть связан с приобретением каких-то игровых предметов или валюты. Переписки злоумышленники могут заниматься в том числе и шантажом детей.
1: О происшествии.
0: Ситуация с выходами медведей в России. К населенным пунктам может нормализоваться в следующем году. Это произойдет на фоне восстановления кормовой базы и регулирования численности животных. Такой прогноз в интервью ТАСС сделал временно исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохотрыболов Союза Андрей Сыцко. В России в последнее время фиксируют все больше случаев нападения медведей на людей. За последний месяц только в Сибири 5 человек погибли. Выходы медведей к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел в этом году зафиксированы в 41 регионе страны.
1: О погоде.
0: Отопительный сезон в столичном регионе может начаться позже из-за теплой осени. Примерные даты с 15 по 20 октября, сообщил ведущий специалист центров ОБОС Евгений Тишковец. Он напомнил, что ключевой критерий – не разовое похолодание, а устойчивая тенденция. Пока прогноз на октябрь теплый. Месяц ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы, отметил специалист. Тем временем в интернете сейчас, например, публикуют видео из Амурской области. Там уже выпал первый снег.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля 20 копеек, курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек, а юаня 12 рублей 57 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Итак, аферисты в сети активизировались, настоящие мошенники-стервятники, которые нагло спекулируют на чувствах и тревоге семей участников СВО. «А я знаю, где твой сын». Именно с таких фразочек циничные подонки начинают развод, заманивая растерянных и напуганных родственников в кабальные психологические и финансовые ловушки. Дай волю нашему спецкору отдел политики «Комсомольской правды» Юлии Андриенко. Она бы сама каждого из этих подонков своими руками за горло схватила и на месте заставила бы ответить за каждую слезу матери. Но вот что же происходит, знать будет не лишним. Совершенно точно. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуй, здравствуй, Игорь. Спасибо, да, действительно так. Ну, потому что, наверное, вот, кроме того, я еще из Донецка и очень часто сталкиваюсь с тем, что мне в соцсетях пишут знакомые, апеллируя к тому, что я журналист. Юля, помоги, пропал сын, пропал муж, а вот давай ты там опубликуешь и вот поможешь таким образом найти. То есть люди, когда находятся в состоянии отчаяния, понятно, им хочется что-то делать, они не совсем понимают, что нужно делать. Ну и вот тут вот, наверное, знаете, бездействие в такой ситуации, наверное, это лучше, чем действовать хаотично, под воздействием вот эмоций и так далее. То есть люди пишут, публикуют данные, фотографии, персональные данные в соцсетях и пишут, пропал, помогите. Ну, непонятно, кому это отзывается. Не существует в природе волонтеров и блогеров, которые будут искать вашего родственника. Есть только, ну, вот официально Минобороны, да, вот там сослуживцы, которые могут ответить на вопрос. И женщины публикуют, а что происходит, эти данные сразу же попадают к стервятникам настоящим. И они начинают сначала деньги, это самое малое, на что можно попасть, если у вас за помощь, вернее, за информацию попросят небольшую материальную помощь. И вот женщина трижды перечисляла деньги вот таким стервятникам, по-другому не назовешь, а потом ее попросили в следующий раз за информацию о ее пропавшем брате, на камеру сделать видеообращение, записать, где она будет всячески говорить там гадости о подразделении, где ее брат служил, вот, о сослуживцах и так далее. Ну, то есть дискредитация, мы это понимаем. Вот только тогда у нее прояснилось, что-то могло, она поняла, что она просто попала на такой крючок вот собственных эмоций. И тут, конечно, что можно только пожелать, никогда не публиковать персональные данные военнослужащих. Вообще, это статья 275, это вы становитесь предателем, это измена родине.
2: Близ...

0: Таким,
1: вы не
0: конечно,
1: слушаете
0: волнующимся
1: музыку.
0: Трудно объяснить это, да, переживающим, наверное, да, не до статьи в этот момент. Хотя, конечно, вот, да, вот подобного рода публикации части, каких-то особенностей, да и, в общем, зачастую даже имя фамилии, это, да, такой вопрос очень действительно. Но есть,
1: да.
0: Есть вот, была у нас одна уполномоченная, теперь Лантратова, уполномоченная правам человека, я как раз вот сейчас специально посмотрел, буквально новость уже этих суток, надеется на встречу с правозащитником, хотя это такой сюр, да, Украины. А там это Дмитрий Лубенцов, но так или иначе, в общем, со скрипом, но все-таки обмены идут, и слава богу, да, нужно это приветствовать. Если должно быть в тишине, да, то пусть будет так, чтобы наши ребята возвращались. Я к чему? Просто Лантратов вполне доступна в социальных сетях и много где. То есть лучше вот как бы ей что-то написать, да, уполномоченным, найти контакт или позвонить в ее, да, в ее управление и как-то попробовать вот по этим каналам, да, навести какие-то справки. Или Минобороны,
1: да,
0: действительно.
1: Но, да. А иногда людям говорят, а вот заплатите деньги, и мы пододвинем там вашего, ну, родственника в списках на обмен. Нету номеров в списке на обмен, их просто не существует. И очереди нет. И все это действительно, как вы правильно сказали, в тишине и конфиденциальности происходит. То есть, да, только официальные обращения. Ну и не множить эти обращения, а лучше всего все-таки обращаться к непосредственному, да, вот, ну, офицеру, там, где служил этот ваш родственник. То есть не надо забрасывать всех чиновников, умножить вот эту вот, не паниковать, а лучше всего знать, когда был подписан контракт, да, когда он пошел, где он служил, и контакты его непосредственных руководителей. Вот это все, ну, ускорит и не даст, ну, мошенникам наживаться на вашем горе, на ваших эмоциях. Вот не надо становиться, потому что из человека, который ищет родственника, вы можете стать предателем Родины. То есть, возможно, и родственник найдется, а вы влипнете. Вот у меня ситуация была с подругой, которая прям вот очень хотела, чтобы я опубликовала, воспользоваться моими страничками. Вот в своем сыне я ее убедила этого не делать, а сын нашелся, потому что, ну, это боевые действия, это может не быть месяцами связи, да, возможно, и связи нет, возможно, и нельзя пользоваться ей, все что угодно, поэтому родственникам только хочется пожелать, знаете, сохранять, наверное, все-таки хладнокровие какое-то, насколько это возможно, я понимаю, что это очень сложно.
0: Да, здесь, конечно, еще внутренняя такая, да, структура и система Министерства обороны, вот как она выстроена, может быть, да, этот вопрос как-то, ну, возможно, прояснить, как через военкоров, но наверняка какие-то контакты же, да, у военнослужащих родственников все в деле есть, то есть, может быть, имеет смысл, но, конечно, военным не до того, чтобы сидеть с родственниками, общаться, тоже понятно, но, может быть, каких-то что-то, как-то, да, чтобы какой-то контакт поддерживался, тоже было бы неплохо, если кто-то где-то, чтобы у, по крайней мере, у родственников были какие-то люди, с кем они могли, наверняка это есть, да, все телефоны, фоны, все это,
1: да,
0: есть. Да, тут важно.
1: Вот только официальные каналы, не соцсети,
0: да,
1: и не какие-то там найдем, не какие-то обещания, никакие волонтеры, только официально. Кстати, очень рекомендуют Фонд защитников Отечества. Вот если не знаете, ну все, обращайтесь туда, они знают. Угу. Во всяком случае, не точно, и ни за какие, нету таких, не существует в природе, кто бы сказал, заплатите деньги, мы вам поможем. Если вы это слышите, все. Все, это мошенники. Ни в коем случае не поддаваться и не думать, что вот вы заплатите, этим спасете родственника.
0: Ну да, и с самого начала специальной военной операции, да, в Телеграме эти каналы плодились, да, тогда, и в общем, зачастую это могло быть использовано просто против даже самих военнослужащих, если они где-то оказались там. Ну, в общем, разные специфические нюансы. Вот, да, важно здесь помнить, что ни в коем случае ничего не публиковать, искать официальные контакты, да, какие-то горячие линии, еще что-то.
1: Да, да, да, да, да. Мы же не знаем, где боец. А вдруг он, ну, вы вот этим сейчас, публикацией о нем, может, вы ему сейчас навредите очень серьезно. Вот просто задуматься, знаете, как вот в медицине, не навредить.
0: Очень сложное, вот, конечно, да, очень, да, сложное. И родственников,
1: конечно, что-то делать.
0: Можно понять, да.
1: А, да, да. Поэтому будем повторять как можно чаще, Игорь, чтобы люди все-таки...
0: Да, и, может быть, тогда стоит работать над большим контактом, да, может быть, там в Минобороны добавить какое-то что-то, какие-то кадры, которые могли бы взаимодействовать аккуратно в пределах, да, всех необходимых секретностей и всего остального, но как-то работать вот еще и с тылом, да, вот с родственниками. Сложный вопрос здесь. Да. Мы, конечно, не можем ничего советовать. Юля, вот и из Донецка, да, Юля, и, в общем, Донецк-то на себе пережил всю вот эту катастрофу не только с пленными, да, но и с пропажей и гражданских, и чего только не было за все эти годы, да. И как искали.
1: Вы знаете, да, сталкивалась, что публикуют все-таки в соцсетях, вот выкладывают, и взывают, знаете, найдите, кто найдет. Ну вот подумай, кому ты пишешь, сколько людей прочитают, которые, ну,
0: да, как говоря, отчаяния.
1: Негодяи. Да. Да, это крик отчаяния, да, в отчаянии, конечно, ну, особенно женские эмоции, мы всегда хотим что-то делать, да.
0: Спасибо, да, Юлия Андреенко, спецкор отдела политики «Комсомольской правды», на kp.ru, все подробности. Рынок аренды и недвижимости, студенты и приезжие продолжают штурмовать съемные квартиры. Конец лета, начало сентября. Традиционный пик на рынке аренды жилья, но в этом году риэлторы чешут затылки. В августе и первой половине сентября, в начале осени, число заявок просело. Причем просело серьезно, процентов на 10 по сравнению с прошлым годом. Но при этом количество запросов на съем жилья напротив увеличилось. В общем, какая-то путаница. Член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев скрупулезно заносит каждую цифру и каждый каприз арендаторов в свой специальный толстый блокнот. И вот что говорит.
2: Традиционно в сентябре-августе начинается такой вот сезонный рост цен, да, связанный с повышением деловой активности, с приездом студентов, с разного рода каникул. И, как правило, в этот момент повышается спрос, повышаются, соответственно, цены. А в этом году тенденция есть, но она не привела ни к росту цен, ни к существенному снижению объема предложений. Как-то ни странно, это связано с общим снижением деловой активности и меньшим количеством, скажем так, вообще людей, которые на лето из Москвы существенно уезжали. Вообще, скажем так, количество мобильных людей из-за проблем там с бензином совсем сразу снизилось. Многие вообще на летние каникулы, ну, по сути говоря, из этих людей остались в Москве и никак не меняли. При этом все-таки очень большая часть квартир, которые приобреталась там от 5 лет и ближе, они приобретались для инвестиционных целей. И, в общем-то, рынок аренды, который испытывал дефицит предложения, он где-то, наверное, к началу этого года, он так стабилизировался по предложению. Объем предложения находится в стабильно большой зоне. Поэтому, ну, мы увидим вот такую тенденцию, она вполне закономерна.
0: Ну, а далее подробности расследования ситуации с вакциной. Вот это тот самый мультикан.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Здесь Измайлов и последствия, которые продолжают греметь о том самом мультикане. Вот, в общем, сколько времени прошло с начала августа, а все расследование продолжает сквозить все новыми подробностями. Хотя, как-то, надо сказать, довольно вяло и не шибко-то уж и публично. Реакция зоозащитников, говорят, что хозяева имеют право на компенсацию. Сам мультикан полностью снят с производства после массовой гибели собак. Выкрутиться не получилось. Теперь надо, получается, всем владельцам животных что-то знать, вникать. И, приходя в ветклинику, видимо, с энциклопедией разбираться в том, какие атомы предлагается вживлять в подкожу несчастных четвероногих. Ну и, в общем, вопросов меньше не становится. Юрист-зоозащитник Светлана Зиберт защищает всех пострадавших питомцев. Светлана, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Мы вот в этой истории, вот как вам кажется, с мультиканом, а должны говорить о мультикане или вообще о положении дел, сложившихся у нас в ветеринарной отрасли. В какой точке мы оказались?
7: Ну, к сожалению, никто, наверное, не застрахован от таких ситуаций, когда мы приходим в ветеринарную клинику, проверить качество препарата мы не можем. Так же, как не может проверить качество препарата ветеринарный врач, который его закупает. То есть, если соблюдаются клиникой все условия хранения, то фактически знать, что вы введете своему питомцу в этой клинике, вы не можете. Поэтому здесь все на совести производителя. Ну и, конечно же, контроль, который должен осуществляться надзорными органами, ну вот очевидно, что он надлежащим образом в данном случае не осуществлялся. Поэтому всегда риск. Вот в этой ситуации мы пришли к такой точке, когда, придя в ветеринарную клинику, мы понимаем, что всегда будет риск того, что прививка будет некачественной.
0: Не, Светлана, так не пойдет. Понимаете, то, ну, вы как-то так говорите, что таким спокойным голосом, вообще говоря, должны лететь головы, должны показывать штурм, значит, производителей, ветклиник, да, там, головами в пол, стучащие там какие-то кулаки везде, суды, расстрелы. А ну где тогда гарантия, что, придя в поликлинику, делая какую-нибудь прививку, не случится то же самое? А, ну, попала какая-то там вирус какой-то. А, ну, как бы ничего себе. Высокотехнологичное производство, связанное с живыми существами. Да, но сегодня собаки, а завтра кто? То есть вот мы почему-то второй месяц идет, да, возня вокруг этой ситуации, и всем как-то, ну вот, да, мы с вами обсуждаем, вы разбираетесь. Адвокаты говорят, кто имеет право на компенсацию, сколько. А то, что в принципе какое-то чудовищное произошло такое явление, а, ну что, норма, что ли?
7: Нет, это абсолютно не норма. Объяснить это в принципе невозможно, как живой реагент попал в вакцину. Но я здесь что хочу сказать, что на сегодняшний день эта продукция вся подконтрольная. Каждая ампула препарата отслеживается с помощью системы «Честный знак». Поэтому вот в этой ситуации вообще странно, что это произошло. Сейчас подконтрольны производители, подконтрольны те лица, которые покупают товар для перепродажи, и каждая ветклиника, которая использует препарат, она за каждую ампулу тоже отчитывается, и в этой системе «Честный знак» она ставит запись о погашении, о том, что товар использован.
0: Но речь ведь идет, насколько мы понимаем, о том, что не какие-то конкретные ампулы где-то, да, там что-то в них надуло. Ну, то и мультикан полностью снят с производства. То есть вопрос не к ампулам, да, не к партии, а к препарату или к заводу, к производству. То есть, несмотря на честный знак, у нас куча ведомств, там всех что-то контролируют, куда-то вбивают это на ходу. Да. Вот, пожалуйста, как что-то оказалось внутри, и массовые, просто далеко зайти можно. Также как бы не должно этого быть в принципе, да, то есть это должно быть исключено, а практика, лучшие критерии истины показывают, что это не исключено.
7: Это вопрос к надзорным органам, это вопрос
0: они
7: к
0: молчат.
7: Прокуратуре.
0: Ну, вы слышали что-нибудь от прокуратуры по этому поводу?
7: Нет, они не комментируют, но значит, необходимо инициировать проверки. То есть мы ничего не слышали о проверках. Мы слышали наоборот, что лаборатории отказывались исследовать данные вакцины. Да? Но вопросы в первую очередь у нас к правоохранительным органам, к органам надзорным, к Минсельхозу, к тому же, как так получилось.
0: Все вот.
7: А то, что касается...
0: Да.
7: Все молчат, да. Ну, и раз они молчат, следовательно, нужно задавать эти вопросы. Нужно официально обращаться, официально требовать разъяснений, требовать проверок, и уже по результатам этих проверок какие-то предпринимать дальнейшие действия. А то, что касается конкретных случаев, да, ну, здесь стандартный потребительский иск. Можно, ну, я бы лично посоветовала привлекать ветеринарную клинику либо в качестве соответчика, либо в качестве третьего лица, поскольку именно у ветеринарной клиники есть вся информация, да, об использованных препаратах. Ну и, собственно, как любой потребитель может предъявить их по месту жительства.
0: А
7: ну,
0: дальше ты должен доказать, да, что это мультикан был. Должен, значит, оскорбить над близким ушедшим другом и должен собирать экспертизы, да, какие-то судебные делать, вскрытия.
7: Ну, там не экспертизы, там это? Достаточно будет сведений. Но ветеринарная клиника же знает, какой препарат она использовала. И здесь необходимо запросить будет сведения у ветеринарной клиники о вакцине. Тем более, что в ветеринарном паспорте эти сведения есть.
0: Но надо установить причинно-следственную связь, доказать же будет в суде, что именно от этой вакцины, да, то есть еще как это, доказать, что не дурак.
7: Ну, да, к сожалению, возможно, суд захочет там какие-то еще подтверждения, но, на мой взгляд, вот в текущей ситуации, если будет доказано, что это мультикан, да, что после прививки мультикан и смерть произошла, возможно, суды и не будут назначать экспертизы, но, опять же, каждый случай, он, к сожалению, рассматриваться должен индивидуально, поэтому какой-то такой универсальный рецепт выдать нельзя. Но, так или иначе, я считаю, что если привлечь ветеринарную клинику не в качестве ответчика, а в качестве третьего лица, то я думаю, что ветеринарная клиника может дать и собственное заключение. Вот, поэтому, ну, в любом случае надо этим заниматься, и так это оставлять нельзя.
0: Непонятно, опять же, да, я понимаю, что не к вам это вопрос, но в воздух. Почему государство к этому не подключает? Почему компания-производитель жива-здорова и прекрасно себя чувствует? Да, хотя в любой другой стране она бы уже бы расплатиться не могла бы просто по искам, да, и это был бы закрытый вопрос. А у нас как-то все, ну, бывает, подумаешь. И вот какие тогда, то есть вот иск, вы говорите, ответчик тогда должен быть производитель, да, а какие компенсации? У нас же надо доказать, да, моральный ущерб надо доказать, слезы доказать.
7: Не, моральный вред здесь доказывать не нужно, он подразумевается. Здесь два основания для возмещения морального вреда. Первое, это то, что дело это потребительское, то есть это некачественная услуга. Как правило, суды удовлетворяют. Нет таких случаев, чтобы суд не удовлетворил в таком случае иск о возмещении морального вреда. И другое основание – это неимущественные права затронуты. У нас есть соответствующая практика, в том числе Верховного суда, что потеря питомца – это нарушение личных неимущественных прав, поскольку мы животных воспринимаем как членов семьи. Поэтому, конечно же, суд здесь не будет подвергать сомнению этот моральный вред. Однако, действительно, вот таким судебным процессом проблему не решить. Нужно требовать от правоохранительных органов объективного расследования, поскольку все-таки тот агент, который попал в прививку, в вакцину, да, никак не связан с этой вакциной, да, то есть это совершенно стороннее смертельное заболевание для собак. Вот, поэтому здесь нужно разбираться, и я думаю, что именно правоохранительные органы нам должны дать ответ и полностью проверить, ну или как минимум прокуратура.
0: Да уж, хотелось бы. Спасибо большое, Светлана Зиберс, юрист, зоозащитник. Ну и под занавес шикарные вести с международных спортивных полей. Международная федерация хоккея на траве сняла с нас все ограничения и допустила наших спортсменов до международных турниров. Пока. Об этом с гордостью сообщил министр спорта и глава УКР Дегтярев. Ну а наш Василий Воронин так воодушевился, что этой новостью, что уже побежал сам к Дегтяреву с инновационными предложениями о проведении футбола на коньках и водного пола в валенках.
3: Новости спорта.
8: Московская «Динамо» обыграла «Ростов» в гостевом матче 9-го тура российской премьер-лиги со счетом 3-0. Счет на 35-й минуте после контратаки открыл Константин Тюкавин. Также он заработал и реализовал пенальти на 88-й. На его счету 4 мяча в новом сезоне чемпионата. На 78-й минуте у «Динамо» отличился 19-летний Виктор Окишер. «Динамо» одержала 5-ю победу подряд и 6-ю с начала сезона. Набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице. В параллельном матче «Акрон» со счетом 2-0 победил грозненский «Ахмат». Уроженка Москвы теннисистка Анна Блинкова будет представлять Францию на турнирах, следует из информации на сайте Женской теннисной ассоциации. Блинкова занимает 94-ю строчку в мировом рейтинге. Спортсменка стала второй ракеткой Франции. Блинковой 28 лет. В ее активе две победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин рассказал, что не ел торт на свой день рождения. Форварду в четверг, 17 сентября, исполнился 41 год. «Все дело в диете», — сказал хоккеист. В начале июля Овечкин подписал новый контракт с Кэпиталс на один год. Форвард сможет заработать до 9 миллионов долларов, половину из которых получит, если сыграет за сезон 10 матчей. Овечкину осталось всего 10 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Грецки по суммарному числу голов в НХЛ, включая плей-офф 1016. С вами был Василий Иванович. Воронин.
3: Новости спорта. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О санкциях.
10: Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Законопроект предусматривает введение и расширение санкций, пошлин и запретов в отношении России, а также продлевает действующие ограничения против Ирана. Конгресс США ранее одобрил норму об ограничениях против высшего российского политического и военного руководства, государственных компаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Теперь Соединенные Штаты могут ввести пошлины в 100% для стран, основных покупателей российских нефти и газа. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению рестрикций против Ирана.
3: О выборах.
10: Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва началось в 7 городах Китая. Кроме Пекина, избирательные участки работают в российских консульских загранучреждениях в Гонконге, Гуанчжоу, Ухане, Харбине, Шанхае и Шэньяне. Голосование завершится в 20:00 по местному времени. Процедура проводится сегодня досрочно, поскольку завтра в учреждениях выходной. Всего в 152 странах для российских граждан подготовлены 333 избирательных участка.
3: О помощи.
10: Спецборт МЧС завершил свою миссию в Сербии, сообщили в российско-сербском гуманитарном центре. В стране в августе была сложная обстановка с природными пожарами. Власти республики обратились к Москве за помощью. Ил-76 помог тушить лесные пожары. Ранее Сербия наградила российский экипаж знаком отличия за самоотверженность при тушении. Спецборт МЧС работал в республике с 20 августа. За это время он совершил 65 вылетов и выполнил 130 точечных сбросов воды общим весом почти 3 тонны. Пилотам приходилось действовать в условиях сложного горного рельефа и сильного ветра. Как подчеркнул глава МВД Сербии Ивица Дачич, эффективная работа российских летчиков помогла отстоять жилые дома и не допустить человеческих жертв.
3: Обо всем.
10: В Испании спасателям пришлось участвовать в необычной операции. Они доставали пожилого мужчину из винной бочки. Инцидент произошел на частном подворье. Пенсионер застрял и начал задыхаться от газов брожения. Прибывшие на место специалисты уложили емкость на бок и вытащили пострадавшего примерно за полчаса. Мужчину доставили в больницу после осмотра. Серьезных травм у него не нашли.
3: О погоде.
10: В Москве плюс 12, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
11: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста.
12: Здравствуйте, Иван.
11: Здрасте. Георгий Георгиевич, ну, накануне выборов, выборы 3 дня, они продлятся. Какие ожидания, Георгий Георгиевич? В первую очередь, конечно, по явке. Какие ожидания?
12: По результату подсчета голосов явка будет близка к 60-65%, на мой взгляд. Вместе с одномандатниками «Единая Россия» сохранит конституционное большинство. В парламенте сохранятся все те же фракции. Под вопросом для меня присутствие «Справедливой России», которая может не пройти. Я думаю, этот вопрос будет решаться оперативно до того, как появится картина голосования. Больше никаких сюрпризов я не ожидаю.
11: Там, говорят, зеленые рвутся в парламент. Вот есть такая партия, и вроде как они набирают обороты. И вроде как в силу того, что яблока-то с нами больше нет, какая-то часть электората собирается голосовать за них.
12: Какая-то часть электората может за них проголосовать. Есть определенная информационная подготовка в телеграм-каналах по этой части. Но какая часть протестного электората пойдет к коммунистам, какая часть к новым людям, какая часть к ЛДПР и так далее. Поэтому я не думаю, честно говоря, что зеленые преодолеют 5-процентный барьер. Они раньше получали там меньше 1%, может, получат 2-3. Хотя вдруг случится сенсация, и это действительно произойдет, тогда встанет вопрос, за счет кого. Потому что не так-то просто будет впихнуть, сколько их там сейчас, 5, да? И не так-то просто будет впихнуть еще одну фракцию. Это достаточно сложное дело. Посмотрим.
11: У нас 5 фракций же, да, в парламенте заседает, да, Георгий Георгиевич?
12: Ну кто? Единая Россия, ЛДПР, коммунисты, 3, справедливость и
11: новые.
12: Новые люди, да, 5. Соответственно, чтобы впихнуть еще 6-ю, соответственно, нужно от кого-то будет откусить. И это будет предмет большого внутреннего торга.
11: Поэтому, соответственно, от «Единой России» откусывать никто не будет, я правильно понимаю, да?
12: Ну, не позволят, конечно.
11: Ну, еще. А скажите, пожалуйста, ну, вот, допустим, будет не 5, а 6, или наоборот, возможно ли такое, что будет 4? Грубо говоря, 4.
12: Да, возможно, что 4. Вот если эсеры не пройдут вдруг в связи с странностями вокруг Сергея Миронова, потому что он прервал свою избирательную кампанию. Ну и вопрос встает о лидере, кто там будет лидер этой фракции. Соответственно, могут, как говорится, не утвердить новый состав, и тогда они провалятся ниже 5%.
11: А что с Мироновым? Почему он прервал? Не понял я.
12: Это загадка большая, потому что не будем тут распространять разные слухи, но прервал. По состоянию здоровья.
11: А, вот, да, пишут, да, действительно. Ну, некоторые, по-моему, не очень системные СМИ пишут, что связано с состоянием здоровья. Я вообще к Миронову отношусь хорошо и желаю ему здоровья вообще. Но...
12: 77 лет человеку можно уже и подумать о душе.
11: Георгий Георгиевич, когда вы так говорите, я вот вам хочу напомнить, что вы тоже, ну, не то чтобы молодой человек, откровенно.
12: Я и в Думу не иду.
11: Но в эфир же.
12: Не собираюсь работать в политике.
11: Может, вас просто не зовут, Георгий Георгиевич, мы с вами уже...
12: И не зовут, и правильно, и не зовут, и не иду, и позвали бы, не пошел. Тут все вместе, понимаете, 3 в одном.
11: А вот, кстати говоря, как вы думаете, случилось бы вот это все со «Справедливой Россией», если бы, не скажем, они не разошлись с партией «За правду»? Они в свое время объединились, была «Прилепинская за правду», они объединились, была «Справедливая Россия за правду», потом, правда, откололась «Правда», и сейчас и вернулась к «Справедливости» просто без «Правды», да.
12: Это лишь симптом.
11: Ну вот если бы была «Справедливая Россия за правду» и Прилепин, как вы думаете, покрепче были бы позиции?
12: Не факт.
11: Не факт даже, думаете?
12: Не факт. Не факт. Понимаете, вопрос политического позиционирования. Они чем отличаются от всех остальных, встает вопрос, да? Появляется там Прилепин, тогда они ближе становятся к ЛДПР, например, и к наиболее так радикальным членам «Единой России». Вопрос именно политического позиционирования, политического лица. А то, что с ними случилось, это конфликт внутрифракционный, межличностный, скорее всего. Просто получилась борьба за лидерство, кто там главный, у кого этот самый, как его звать-то, цензурный рейтинг длиннее. Вот, и вся история. А это не было, собственно, каким-то идеологическим противостоянием, что там Прилепин выдвигал какую-то такую платформу, которая вытянула партию на невообразимые высоты. Нет, он понятный персонаж с понятной политической программой, достаточно радикальный и все такое прочее. Но Миронов тоже после болотных протестов, где «Справедливая Россия» поучаствовала отдельными своими членами, он тоже эволюционировал в ту же сторону. Все помнят его кувалду с Пригожиным.
11: Ну да, кувалда, да. Кувалда справедливости, по-моему, как-то так она называлась. Слушайте, я вот задумался прямо сейчас, если уже был такой опыт творческий объединения партий, да, чтобы вот как раз лишнее место не занимать, объединить, я имею в виду, не увеличивать число партий в парламенте, они, «Справедливая Россия», за правду объединились. Так, может быть, сейчас объединяться с условными зелеными, может быть, или не зеленые объединяться не с «Справедливой Россией», а с какой-то другой партией. Будет, ну, «Справедливая Россия», «Зеленая справедливая Россия», или «Зеленая единая Россия», или «Зеленые новые люди». Может быть, как-то так. Я, конечно, иронизирую. Повторение это... Будет или нет? Может быть такое?
12: Ну, их могут... Говорили раньше, что их могут слить с коммунистами как раз.
11: В смысле, поправочка, КПРФ или коммунисты? Есть коммунисты России,
12: нет,
11: партия?
12: Нет, КПРФ.
11: Зеленый КПРФ.
12: Будь моя воля, я бы все парламентские партии слил в 2. То есть Единую Россию оставить нетронутой или кого-то к ней присоединить, кому понравится, а всех остальных во вторую партию более левого толка. Двухпартийная система вполне нормальная, устойчивая. Но этот проект в свое время, ну, аналогичный был, существовал еще во времена Суркова, я помню, но не прошел. Я будет составлять достаточно серьезную конкуренцию «Единой России», это никому не надо. Берется за модель, за образец модель ГДР, где доминирующая социалистическая единая партия Германия, все остальные прихвостни. Ну, так и тут. Вот.
11: Но тогда напрашивается все-таки три партии.
12: В принципе, двухпартийная система была бы сильнее.
11: Напрашивается почему три партии. Ну, потому что вот есть «Единая Россия», которая выступает за современный вектор. Есть, грубо говоря, вторая сила, как вы сказали, левая. Ну, тогда нужна и ультраправая. Три партии.
12: Левая, да.
11: Левая и правая. О, пожалуйста. Ну, и «Единая Россия». Голова и две руки.
12: Я думаю, что праворадикальная партия в настоящий момент для конструкторов внутренней политики не нужна, считается опасной, неконтролируемой, потому что она, понятно, будет на каком поле строится русского национализма. Это нафиг не надо конструкторам этим. Вот. И, соответственно, при двухпартийной такой системе две лидирующие партии, и остальные могут быть маргинальными, в том числе там может быть какая-то условно даже шовинистическая или праворадикальная, но на третьих-четвертых ролях. В качестве третьей силы пока, я думаю, она была бы не нужна. Но мы в любом случае обсуждаем чисто гипотетическую конструкцию, поскольку никакого решения о двухпартийной системе нет. И пока не принято, я не думаю, что будет принято, поскольку нынешнее руководство России не любит делать резких политических поворотов. А это достаточно резкий политический поворот. Все-таки две сильные партии – это совсем другая конструкция, чем одна сильная – ядросы и все остальные, так сказать, на побегушках.
11: Ну, может быть, потому что хочется, чтобы было побольше, ну, ярких лидеров, наверное, которые будут брать внимание аудитории на себя, в том, и чтобы они были системные. Ну, вот у нас, правда, я не знаю, ну, кроме Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича, его за скобки все-таки выводим, у «Единой России», ну, так, чтобы вот прямо кого-то выделить, я даже и не могу, на самом деле, да. Там много умных людей, но я не могу кого-то выделить. Прямо так, оп, кого бы назвать, да? Дмитрий Анатольевич Медведев. Конечно же, по-моему, все.
12: Мне кажется, проблема не в ярких людях как таковых, они в России найдутся. Проблема в том, что считать дозволенной системностью. Вот это понятие, оно за последние 20 лет сильно изменилось. Даже за последние 26 лет, я бы сказал.
11: А может быть, за последние 5 лет?
12: А за последние 5 лет еще сильнее изменилось. Вот в чем дело. А да. За последние 26 лет оно изменилось, оно эволюционировало. Потому что те, кто были системными в начале нулевых, они уже там в иноагентах, в экстремистах, в террористах и так далее.
11: Часто, кстати говоря, по делу. Извините мою ремарку, пожалуйста. Я извиняюсь 100 раз.
12: Это ваша точка зрения.
11: Да-да.
12: Это ваша точка зрения.
11: Да.
12: Конечно, вы имеете на нее полное право.
11: Не все. Я задаюсь вопросами, что меня иногда смущают, скажем так, те списки, которые из Минюста приходят. Вот, да. Справедливости ради.
12: Вас не смущает сам институт иностранного агентства?
11: Ну, он же есть и в других странах. Сам институт работает и в других странах. Он даже в
12: Грузии. Нет, в других странах такого института нет. Давайте не будем.
11: Ну, подождите. Мы же, когда создавали, вы тогда поясните, может быть, я идиот, что, собственно, не вызовет вопросов у многих людей, которые слушают наш эфир. Мы ориентировались на американский закон.
12: Так не ориентировались мы на американский закон. Слушайте, это был взят как повод. Американский закон касается исключительно лоббистов. Вот, и он не сопровождается таким количеством ограничений гражданских прав, которые сопровождается российский закон. Так что вот на этом можно поставить точку. И мне кажется, что достаточно было бы уголовного права в случае, когда человек работает против государства, встает на путь государственной измены и так далее.
11: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Скоро продолжим.
3: Бовт и Панкин. Сказано
13: реклама.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
13: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
16: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
17: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал, подписывайтесь, обязательно, Бовт знает. Мы с вами начали про то, что никто не читал предвыборных программ, и я не читал, вы, не знаю, читали или нет, осуждаете или нет. Расскажите, пожалуйста. Тут знаете, какой момент появился? Оказывается, и я даже в эфире утреннем своем разбирал, многие депутаты не ходили на дебаты, которые бесплатно предоставляются телеканалами. Многие губернаторы отдельно взятых регионов не посчитали важным сходить и тоже выступить, рассказать свои, ну, какие-то, не знаю, там, предвыборные программы, да вообще рассказать о том, что они собираются дальше делать, да, а просто проигнорировали их. И даже Элла Александровна Панфилова, глава Центра избиркома, по этому поводу поругалась, и я тоже в эфире у себя поругался по этому поводу. Это что еще за фигня вообще происходит? Говорю, по-моему, такого никогда и не было, даже честно говоря.
12: Я бы вас даже осмелился поправить. Вообще ни один губернатор ни на какие дебаты не пришел.
17: А, серьезно?
12: Да,
17: Обалдеть. Да, не барское это дело, Георгий.
12: Эти дебаты, они, пожалуй, самые бессодержательные. И некоторые были вообще пустые студии. Самые бессодержательные за всю постсоветскую историю России. Потому что, ну, о чем спорить? Есть установленный консенсус для системных партий. Это не критиковать СВО, а поддерживать СВО. И все остальное там, собственно, особенно не развернешься, что другое там критиковать. И опять же возвращаемся к тому же тезису. Понятие системности сильно сжалось за последние 26 лет. Туда не ходи, сюда не ходи. Какие там дозволенные темы для дебатов? Ну, домашнее насилие, животное, там, умерщвлять или не умерщвлять, из какого размера там и так далее. Что? Про экономическую политику серьезных споров нет. Дозволено критиковать нещадно Набиуллину. Это делают. Но это ничего не решает, поскольку она пользуется поддержкой президента. Он верит в то, что она эффективно проводит свою политику. И хоть ты тресни тут, ничего с этим не поделаешь. Я, кстати, с президентом в данном пункте согласен. Вот, но это дозволено. Дозволено критиковать так называемый финансовый блок правительства, значит, нападать, что они такие мерзавцы, значит, там пляшут под дудку МВФ и так далее и тому подобное. Все, дальше дозволенные темы кончаются. И, собственно, о чем дебатировать-то?
17: Да, ну, в принципе, я не знаю, там, рассказать... Да всегда найдется, что сказать, Георгий Георгиевич. Пропускать дебаты – это вообще непозволительная история. Вы не находите в принципе. Если ты политик, и тебя вот приглашают куда-то, особенно перед выборами, на какой-то телеканал, бесплатно приходи, расскажи. Ну, неприемлемая история. Вы не находите?
12: Да, нахожу неприемлемая. Но эта традиция, она укоренилась сверху. Президент ни разу не участвовал.
17: А вот не надо, вы знаете, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Не надо себя с президентом сравнивать.
12: Просто быки думают, что им тоже это позволено.
17: А, ну вот, это другой разговор.
12: Политическая культура в нашей стране, как нигде, пожалуй, в мире, задается именно сверху. Медведев мог прийти бы. Он же лидер Единой России. Чего не пришел-то?
17: Ну, может, кстати говоря, его и не звали никуда.
12: Лавров. Лавров, он же в списке, Собянин.
17: Вот, слушайте, Лавров, вот, кстати, нет, не соглашусь, дело в другом. Лавров каждый день дает интервью, и, по-моему, сказал, что нового не скажет.
12: Не надо подменять понятия. Он дает интервью и излагает внешнеполитическую позицию Российской Федерации. Все замечательно. Излагает четко, понятно, во всех нюансах. В дебатах он не участвовал. Он же в списке предвыборном. Почему он не участвует?
17: А может, это связано с тем, что он действующий министр иностранных дел? Вот кто такой обычный депутат? Он никто.
12: Тогда он почему в списке? Он же идет на выборы, делая вид, что он собирается стать депутатом. Тогда участвует в дебатах. Почему не участвует?
17: А может, он просто в списке, может, он не собирается депутатом-то быть? Или собирается? Я что-то пропустил.
12: Это практика порочна, на мой взгляд.
17: А-а-а.
12: В предвыборных списках должны быть те, кто собирается стать депутатами. А все остальное – это какая-то ерунда такая. Поставили туда икону такую, значит, там, вот у нас такой тяжеловес, с этой иконы идут. А потом они не работают, и вместо них какие-то там мартышки выдвигаются с 10-го места. Но это неправильно.
17: Вопрос все-таки не к тяжеловесам, давайте выведем их за скобки, хотя принимается ваша претензия, принимается. Но когда, извините, люди, которые не обременены текущими какими-то задачами, они в МИДе не заседают, не приходят, это совсем другой разговор, не правда ли? А и губернатор, кстати говоря, и губернатор все-таки обязан ходить, вот губернатор обязан.
12: Губернатор может поддержать, да, на мой взгляд, может поддержать, если он поддерживает список, там, ну, скажем, Единой России, потому что большинство, все, почти все губернаторы оттуда, да, может прийти поддержать своих. Почему нет? Просто не считает нужным. Я еще раз говорю, политическая культура задается сверху.
17: Скажите, пожалуйста, а чем отличаются вот эти предвыборные не дебаты от, ну, тех, которые были 5 лет назад? Вот, ну, скажи, почему тогда все ходили, а сейчас они ходили? Что, простор для споров был шире, что ли?
12: Простор для заявлений был чуть шире. А для споров по существу простора тоже было немного, но относительно больше, чем сейчас, да.
17: Угу. Ну, возможно, кстати говоря, тут я спорить не берусь. И вы знаете, ну, не только же у нас вот выборы у нас состоятся, целая сенсация в Германии, и это, наверное, важно для нас, там альтернатива для Германии, есть такая партия, курс которой кардинально отличается от там, партии Меркель, там вот это ХДС она называется, как-то по-другому, да, христианско-демократическая, кажется, партия. Ну, короче, курс сильно отличается, это как раз те самые ультраправые, и на одной из земель они победили, и говорят, будут и дальше побеждать. И вот сейчас у нас, конечно, много радости по этому поводу, а вы что думаете?
12: Я думаю, что сейчас будут выборы еще в одной земле 20 числа. Там они не победят. И вообще, мне кажется, что нынешняя политическая система Германии справится с этой угрозой. И дальше своих пока 30, может быть, 35% альтернативы Германии не пройдет. Я имею в виду на общенациональном уровне. Поскольку она не может получить пока что больше 50%, может быть, в будущем получит, не знаю. Но пока не может. То встает вопрос о коалиционном правительстве. В коалицию с ней никто вступать не будет. Ну, во всяком случае, пока. Соответственно, ее будут прижимать, прессовать и не пускать ко власти. А так, в принципе, она отражает, конечно, высокий уровень недовольства в немецком обществе, в том числе санкциями антироссийскими, которые вредят немецкой экономике, которая существовала за счет дешевых относительно российских энергоносителей. Понятно, что там есть платформа для недовольства. Миграция, санкции, поддержка Украины, нафиг ее поддерживать уже. Ну, я думаю, что вообще в Европе через какое-то время, там, продлится война еще там 5 лет, да, они скажут, они зададутся вообще все в большинстве своим вопросом, о чем они за них так вписались-то. Этот вопрос станет для европейцев все в большем и большем акцентом. Чего мы за них вписались?
17: Особенно если победить не получится, в смысле нанести стратегическое поражение России. Правильно я понимаю?
12: Ну, я говорю, если война продлится еще, да. Чего мы за них вписались? Это, смотрите, там коррупция такая, они ничем не лучше русских и ничем не демократичнее этих русских. Все то же самое, какой-то спор славян между собой. Вот эта крамольная мысль, она, конечно, будет распространяться по всей Европе с подачи правых. Ну, не сразу, но там через какое-то количество лет, да, если война будет продолжаться. Тем более, что цена будет возрастать для Европы.
17: А Что касается выборов во Франции, они, ну, уже не за горами. Макрон уйдет, и там тоже есть две правые силы, насколько, если я правильно понимаю, на французские тонкости политики. Там Ле Пен, и там некий Меланшон. Они, в принципе...
12: Меланшон левый. Меланшон левый,
17: левый, но, не знаю, мне кажется, что
12: он они... совсем левый.
17: С Ле Пен они очень похожи по риторике.
12: Ну, он, в смысле, что он радикально левый, да. По европейским меркам. По европейским меркам он радикально левый. Я думаю, что сейчас там во Франции напряженно думают статусные и системные так называемые политики о том, как, кого противопоставить Марин Ле Пен. Собственно, Макрон вынырнул в свое время именно таким образом, как кандидат правоцентристских и центристских сил, вынутые там из рукава в последний момент, что вот давайте его поддержим, потому что нельзя допустить право. Я не исключаю, что такая же мобилизация во Франции состоится и в этот раз. Пока такого кандидата нет, но время еще есть до весны следующего года.
17: Может и появится, да? А если, если победят Ле Пен или Меланшон, ну, правый или левый, это...
12: Меланшон не победит в любом случае. Ле Пен, если судить по нынешним вопросам, может победить. Но
17: время с третьего еще... раза. Бог любит троицу, как известно. У Байдена получилось с третьего раза победить. Может, и она с третьего раза победит все-таки.
12: Кстати, был неплохой чувак в президентах, как выясняется.
17: Байден?
12: Байден. Да.
17: А чем он неплохой? Я иронию не считал.
12: Абсолютно предсказуемо.
17: А, знаете, вот так случилось, что за сегодня я уже второй раз упоминаю Николая Карловича Сванидзе, с которым я в свое время, ну, много сотрудничал, у нас были общие проекты. И он еще тогда, в 2018 году, говорил про Трампа все то, что происходит как раз с Трампом сейчас. И говорил про условного Байдена все то, что, собственно, мы уже успели проследить. Что вы делаете большую ошибку, делая ставку на Трампа, потому что даже Байден, он предельно понятен, и, ну, надо понимать, что с ним делать, просто с этим самым Байденом. А вот что касается Трампа, то там непонятно примерно ничего. И вот, да, мы сейчас, наверное, в каком-то смысле...
12: Он какой-то с возрастом стал совершенно взбалмошный. Они там делают покер-фейс такой, что как будто ничего не происходит. Но дедушка совершенно съехал с колес, мне кажется, последние месяцы.
17: То есть он сейчас буквально стал напоминать Байдена, да, как раз на закате-то?
12: Нет, он активный. Он активный. Понимаете, Байден засыпал на ходу, а это все генерит какие-то идеи. То с Канадой поссорится, то с, значит, еще с кем-то, то с Европой скандалит.
17: А это просто крайности. На самом деле я про старость
12: понятно,
17: говорю.
12: Понятно, по какому поводу все время. То какие-то тарифы вводят, весь мир на ушах стоит от этого. То он хочет дружить с Путиным, то вот принимается закон об адских санкциях. Совершенно непредсказуемый человек.
17: После перерыва про эти самые адские санкции поговорим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог.
18: Бовт и Панкин. Реклама.
19: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
20: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О важном.
10: Российская делегация представит в ООН доклад о событиях в Буче на предстоящей Генассамблее в Нью-Йорке. Тема масштабной дезинформации станет одной из центральных в графике министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва привезет на площадку Организации Объединенных Наций конкретные цифры и факты, которые доказывают, что вся история вокруг украинского города – фальсификация. Разоблачающий отчет Международного общественного трибунала планируют распространять среди участников саммита на постоянной основе. Лавров поднимет этот вопрос не только в своей главной речи, но и в рамках двусторонних переговоров, а также на итоговой пресс-конференции.
22: О выборах.

0: Комплекса России с Днем оружейника. Глава государства выразил уверенность в том, что ОПК будет и впредь наращивать свой научный, технологический и кадровый потенциал, обеспечивать вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы самым передовым оружием и техникой. Президент отметил, что наш ОПК будет сохранять лидерские позиции России на мировом рынке.
1: Обо всем.
0: В Китае стоматологи впервые в мире исправили прикус панди. Ортодонтическую операцию провели специалисты Центра изучения больших панд в Чэнду совместно с челюстно-лицевыми хирургами. Пациентом стал 4-летний самец по кличке Бэй Ся. Еще в младенчестве он получил серьезную травму, из-за чего его нижняя челюсть развивалась асимметрично. Ученые всерьез опасались за жизнь медведя. С таким дефектом он просто не мог бы пережевывать пищу, в том числе бамбук. Чтобы спасти редкое животное, медики адаптировали технологии, которые обычно применяют для лечения людей. Функции прикуса и жевания у медведя полностью восстановлены. Бэй Ся чувствует себя отлично.
1: О валютах.
0: Курс доллара на выходные 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Я просто про крайность сказал в конце прошлого блока, что Трамп стал напоминать Байдена. Тот был, да, сонным Джо, а этот, собственно, вот наоборот. Слишком бодрый Трамп. Но по сути-то все одно. Два старичка у руля. Вот и все. И мы, собственно, пожинаем плоды. Все мы, я имею в виду человечество. Про адские санкции. Да. Вроде как принят закон, Трамп его пока этот закон никак не использовал, он пока просто принят. Что это за закон такой, с чем его есть нам всем? Что это за зверь, я имею в виду?
3: Он его подпишет. Чаще всего упоминают 100% тарифы, которые могут быть введены против 5 крупнейших покупателей российской нефти и тех, кто помогает обходить санкции антироссийские. Это не самое страшное. Там, во-первых, эти тарифы можно ввести в размере 2%, а можно 100%. Это на усмотрение президента. Поэтому политика в отношении Индии и Китая, она будет достаточно гибкой. Самое неприятное там это то, что фактически под удар потенциально попадают все государственные предприятия России, а также все предприятия, которые ассоциированы, там очень такая мутная формулировка, с российским государством, включая членов советов директоров, акционеров и так далее и тому подобное. Персональные санкции против всего российского руководства. Это значит, что для общения с ними нужна специальная лицензия для граждан США. Вторичные санкции против тех, кто взаимодействует, просто взаимодействует с российским теневым флотом. Санкции против торговли ураном, помимо нефти, газа и так далее. И, наконец, последние санкции могут быть отменены только в случае заключения долгосрочного мира, как там сказано, с демократическим правительством Украины, которое должно быть верифицировано Конгрессом. То есть он должен подтвердить, что да, это то соглашение, которое принесет долгосрочный мир, и правительство Украины действительно демократичное. Все.
2: Собственно, чего бояться-то, Георгий Георгиевич? Нечего бояться, я так понимаю.
3: Отрезание от мировой торговли.
2: Угу. А прибегнет к этому Трамп или нет, как думаете?
3: Дело в том, что какие-то санкции, вот размер тарифов, они могут вводиться по его усмотрению, а какие-то санкции, они должны быть введены. Там нет вариантов, что президент их не вводит. Они должны быть введены, и там разный срок установлен, как правило, 30 дней после вступления в силу закона. Поэтому какие-то санкции носят автоматический характер фактически. Трамп может иметь некоторое смягчающее влияние, какие-то лицензии там временно издавать на отсрочку, на временную заморозку, но это все достаточно сложный процесс и требует согласования с Конгрессом, опять же. Вот, собственно, посмотрим, как это будет все. Фактически все российские контрагенты, субъекты внешнеэкономической деятельности, они ставятся под подозрение, под удар, и нужно будет доказывать, что ты не имеешь отношения с российским государством, никак с ним не связан. Иначе это Кобзда.
2: Это вы хорошо сказали. Вернемся к разговорам про Европу, из США обратно в Европу, на европейский континент. Тут Сергей Викторович Лавров, глава нашего МИДа, интересно.

0: Местное сделал заявление необычное, на мой взгляд, что никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Я-то думал, что наоборот все идет к тому, что специальная военная операция закончится, и мы вернемся на исходную, что называется. Все будет как раньше. Но не то чтобы я там выступаю за это, я не знаю. Просто необычно это слышать от главы нашего МИД, все-таки главного дипломата.
1: Странно то, что обычно дипломаты и говорят «никогда, не говори никогда». При Лаврове, Путине и вообще нынешнем руководстве России нет, не будет возврата. Это безусловно.
0: Это наша инициатива, мы не хотим возвращаться. Или...
1: С двух сторон, при нынешнем руководстве Евросоюза тоже не будет. Поэтому тут все далеко зашло, восстановления быть не может. Можно с ним согласиться. А в будущем посмотрим.
0: Но, кстати говоря, почему, если набирают силу в Европе определенные силы, которые не так категорично настроены к России? Про АДГ мы уже сказали, про Францию мы уже сказали, а тут интересное прозвучало и в Италии. Не помню имя. Сальвини. Это один из вице-премьеров, между прочим, Сальвини его фамилия. То есть, не последний человек, не какой-то там упоротый депутат, правда, проходной абсолютно.
1: Но он всегда так говорил.
0: Он говорит о том, что закончится специальная военная операция, но будем закупать энергоресурсы в России. Да и, то есть, все вернется на исходную, получается.
1: Это его точка зрения. Достаточно трудно будет вернуться на исходную. Евросоюз сознательно отрезает себя от закупок российской нефти и газа. Вот они тут дорожную карту утвердили, что с 27-го года все прекратить. Трудно будет отыграть назад просто. Чисто бюрократически, чисто процессуально.
0: А не значит ли это, что каждые страны для себя это будут решать самостоятельно, индивидуально, в обход Брюсселя?
1: В какой-то степени это и сейчас происходит. Это и сейчас происходит. Каждая страна проявляет свою индивидуальность. Скажем, итальянцы там пока выдают визы россиянам более охотно, чем целый ряд
0: других. Италия и Франция вроде как охотно выдают.
1: Да, Северная Европа вообще не выдает. И Восточная Европа, кроме Венгрии, разве что, вообще не выдает. Тут и уже есть различия. Но в целом пока что ни в одной стране Европы не пришли к власти те силы, которые бы однозначно вполне как альтернатива для Германии выступали бы за восстановление связи с Россией. Да и альтернатива для Германии пока к власти тоже не пришла.
0: Не просто это как ласточка, и с этой точки зрения мы ее рассматриваем.
1: Не стоит преувеличивать этих ласточек, надо дождаться, пока факт свершится.
0: Не стоит делать из ласточек орлов. Хорошо, факт так факт, да, подождем, что называется. Германия активно готовит армию, госаппарат, экономику к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Об этом уже многие, на самом деле, говорят. И среди прочего, об этом сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. На восточном фланге НАТО, по ее словам, разворачивают новые войны. Воинские соединения бригадного уровня, а также создают структуру управления и склады техники для наращивания военного присутствия. Кроме того, Альянс модернизирует логистическую инфраструктуру и упрощает перемещение военных контингентов между границами. Слушайте, это, наверное, свойственно было бы делать странам, соседствующим с Россией, с которыми у нас исторически плохие отношения. Прибалтика какая-нибудь, да? Может быть, Польша, допустим.
1: Но они тоже этим занимаются, и поляки этим занимаются.
0: А Германия-то зачем? Этим занимаюсь. Я не понимаю, почему Германия активнее всех в этом
1: процессе? Не то, что активнее всех, но она в числе самых активных стран. И финны то же самое проводят соответствующие мероприятия, убежище готовят. Шведы, многие страны, на самом деле, не только Германия. Германия просто она самая крупная страна, в экономическом плане в Европе, и поэтому к ней больше внимания такое привлечено. Есть исторические, всякие ассоциации нехорошие, что такое военная мощь Германии в Европе. Поэтому тут много такого внимания. А так, курс на милитаризацию, укрепление военно-промышленного комплекса в Европе взят достаточно твердо. Они готовятся к возможной войне с Россией. Это факт.
0: Хорошо. Мы сейчас можем и должны что-то сделать, чтобы убедить их в обратном? Или, пусть боятся, пусть готовятся. Если готовятся, значит, скорее всего, войны не будет. Как известно. Хочешь мира, готовься к войне.
1: А что мы можем сделать? Вы же только что сказали, процитировали заявление Лаврова. Нет такого желания идти на какие-то переговоры.
0: Подождите, он говорит про объятия, а не про, собственно, войну. Но про войну он тоже сказал, что в случае нападения НАТО на нас война будет короткой. Вот это он сказал.
1: Это не говорит о том, что есть желание большое с ними сейчас переговариваться. Эти переговоры видятся в Москве бесперспективными.
0: Ну вот в Вене же Жданова сказала это. Она где это сказала? В Вене. Значит, какие-то переговоры так или иначе идут, да? Какие-то контакты есть.
1: Ну, контакты есть, а переговоров нет.
0: А переговоров нет. Кстати, вот, зачем тогда есть контакты, если не собираются, скажем так, идти на переговоры, да, ну, по-нормальному, по-хорошему? Зачем?
1: А вдруг сверху последует сигнал, давайте начнем переговоры.
0: Вот европейцам тогда это зачем? Вот они в Вене это все устроили у себя, зачем тогда?
1: Что значит зачем? Они готовятся к возможному военному столкновению с Россией.
0: Ну, хорошо, пусть готовятся, а зачем они устраивают вот эти все мероприятия тогда, где рассуждают на тему?
1: Прощупать позицию. Русские уже готовы на переговоры или не готовы?
0: Жданова им там, значит, в коридоре сказала, мы готовы.
1: Это заявление Жданова, которое вы процитировали, не выглядит как призыв к переговорам. Это выглядит как обозначение угрозы. Что вот есть такая угроза со стороны Европы, мы все видим, мы будем принимать соответствующие меры. Это не переговоры.
0: Ну, хорошо, если бы вы были директор, пожалуйста, вот прямо сейчас. Вас назначают главным переговорщиком сейчас и даже дают карт-бланш. Говорят, Георгий Георгиевич, вперед, поезжай в Вену.
1: Дело в том, что... Нет, ну, это зависит от хода урегулирования украинского конфликта. Европа видит совершенно это иначе, чем видит Москва. Поэтому переговоры с Европой должны начинаться с того, что пытаться сблизить позиции по Украине. Пока я, честно говоря, не вижу таких возможностей.
0: Я просто все никак не могу понять логику Европы. Мы с вами об этом говорили, и я понимаю,
1: слушайте, что... если завтра давайте, вдруг солнце над Россией взойдет не с востока, а с запада, так, и в Москве скажут, хорошо, мы согласны на прекращение огня по линии фронта.
0: Так.
1: Вот после этого могут начаться и переговоры с Европой.
0: Угу. Ну, то есть, все-таки возможно. Ладно.
1: Но теперь... это невозможно. А, это невозможно, хорошо, поскольку такого, во-первых, с запада солнце не взойдет, во-вторых, заявление такое пока что невозможно.
0: Нет, но они, подождите, они ждут от нас вот конкретных действий, продавить нас. Мы продавливаться не хотим, все понятно.
1: Мы хотим их продавить тоже, что они устанут поддерживать киевский режим, как у нас говорят, и, значит, ну, просто им все это надоест.
0: Давайте прервемся. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Скоро продолжим.
2: Бовт и Панкин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано реклама.
3: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких...
7: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Это медведи разбушевались, Георгий Георгиевич, заметили, да? Ленту открываете, а там сплошные нападения медведей на людей. Мысли есть по этому поводу? То одна напасть, как говорил Владимирович, то печенеги, то еще какая-нибудь, то украинцы, вот то Европа, то медведи, собственно. От своих не ожидали, прямо нож в спину.
1: Ну, я не биолог. Биологи говорят следующие причины. Во-первых, масштабные лесные пожары. Во-вторых, недостаток пищи в лесах. В-третьих, изобилие пищевых отходов, а именно открытые свалки, помойки и прочие говнища, которые разбросаны вокруг российских населенных пунктов, которыми медведи и питаются. Если бы вы были в штате Висконсин когда-нибудь, или когда-нибудь, когда заедете туда, обратите внимание, как там обустроены помойки. Все они обустроены таким образом, что в них ни один медведь не залезет. Это металлические ящики, которые закрыты специальными такими устройствами, которые может открыть только человек. Если вы путешествуете по России, то вы найдете массу хаотичных, неорганизованных свалок, или даже помойки вроде организованы, но вокруг них такое количество мусора валяется, никем не вывозимого и никем не сортируемого, что это просто рай для и бродячих собак, и теперь появились бродячие медведи. Вот вам ответ.
0: Угу, хорошо. Но, да, я просто...
1: Чистоту надо соблюдать вокруг себя. Чистоту.
0: То есть это вопрос к людям в первую очередь, да?
1: Конечно.
0: Да, люди свинячат. Я тут... Недавно хочу вам рассказать эту историю. Иду от метро, уже вечер, и впереди меня идет мужик. Кстати, ну, не то чтобы там, ему лет 45, на мой взгляд. Так же, не то чтобы молодой, не то чтобы пожилой. Ну, нормальный, просто среднего возраста мужик. Идет, он, видимо, по наушникам разговаривает с каким-то своим невидимым мне собеседником. Вот у него в одной руке чашка там, с чаем или кофе, а в другой сигарета. Вот он идет, курит, пьет кофе. И, знаете, всю дорогу, минут 10 я шел за ним, к своему дому. Все это время он критикует Владимира Владимировича. То плохо, это плохо. Короче, во всем Путин виноват на свете. И потом в какой-то момент сначала кидает бычок, хотя мы 100 раз прошли урны. А потом, ну, он еще и вот этот стаканчик с кофе бросил, собственно. Да, но вообще обычно, конечно, я про таких вот людей говорю, но во всем виноват Путин, конечно, безусловно. Кошка родила котят. Нет, это мой призыв к людям, среди прочего, соблюдать чистоту. Этого очень не хватает. Да. Сколько не убирай, чисто не там, где убирают, как известно, а там, где не мусорят. Просто на всякий случай. И вот еще, знаете, мне что интересно, вы вот как раз, как человек той эпохи, ответьте мне, пожалуйста, вернемся к словам Лаврова. А с чего вдруг произошло вот это стремление броситься в объятия, ну, Европы, западного мира у России в 90-х? Мы смотрели все эти фильмы, я их периодически пересматриваю, фильмы 80-х, 90-х, боевички всякие разные. И не то, чтобы там Америка, значит, показана какой-то благополучной страной, совсем наоборот. Совсем. Ну, небоскребы, конечно, есть, но на улицах грязь, помойки, преступность, с которыми сражаются Ван Дам, Чак Норрис или Стивен Сигал, богоспасаемые нынче в России. Вот с чего вдруг мы видели эту картинку, и она нам казалась прекрасной? Скажите, пожалуйста.
1: В целом идея интеграции России и Европы является до сих пор неплохой. У всех есть свои недостатки, в том числе у тех же европейцев, где... в районах, где селятся иммигранты из стран Ближнего Востока и некоторых, ну, как правило, Ближнего Востока, сране помойка. Эти люди не интегрированы туда. Мы бы интегрировали гораздо лучше, как страна. Вот. Но потом начался такой процесс взаимного непонимания и взаимных обид. И уже 100 раз об этом говорили, мы прошли свой путь с обеих сторон, друг от друга. А так... система европейской, ну, вообще сама по себе европейская цивилизация, что в ней плохого? И в американской цивилизации, а что в ней плохого? Есть у всех свои недостатки, в том числе неблагополучные районы, в том числе, которые возникают, как правило, из-за людей, которые не интегрируются в местную систему. Ну, так у нас есть депрессивные регионы, не хуже, чем помойки Нью-Йорка, но только беднее еще. Так что тут ответ на этот вопрос очень простой. Но потом политики с обеих сторон решили, что нам это не подходит, и начался взаимный процесс отторжения. И Запад со своей стороны сделал целый ряд ошибок тоже. Это то, что он не принял в отношении России мер по тому, чтобы ее интегрировать более активно. Ну, что такое была помощь российской молодой рыночной экономике? Какие-то сотни миллионов долларов, которые, к тому же, разворовывались. Тогда как, скажем, Польша получила десятки миллиардов долларов, евро от Евросоюза, и на эти деньги создала стремительно растущую экономику Восточной Европы, самую стремительно растущую, едва ли не во всей Европе. Рост уровня жизни в Польше просто сказочный произошел за постсоветские годы. А нам не помогали, потому что недоверие еще со времен холодной войны, политики те же остались. Они считали, что нужно довоевать эту холодную войну, добить этого русского медведя, чтобы он никогда больше не поднялся. Соответственно, это породило встречное движение, условно-реваншистское, вставание с колен. Ну, вот так и мы оказались в той точке, где мы оказались.
0: Но я, честно говоря, до сих пор так и не понял, почему, ну, кроме страха, во-первых, не разогнали НАТО, которое в 90-е было ненужно, я имею в виду как организацию, да, она все продолжала работать, хотя Россия никакой угрозы не представляла, не было как угрозы России. Ну, и потом, несмотря на, собственно, просьбы и предложения, не включили ни в НАТО, Турцию включили, нас нет, ни в Евросоюз. Ну, Турция вступила в НАТО задолго, конечно, до
1: этого. Было очень сильное влияние восточноевропейских стран, у которых был свой, как тогдашние политики считали, негативный опыт общения с Россией и империей, и Советской Россией, которые давили. Это же не НАТО расширялось. Это восточные европейцы хотели в него вступить. И вот это было первично. Расширение НАТО. Если бы они не хотели туда вступать, никакой бы НАТО не расширялось. Вот такое объяснение, например.
0: Хорошо.
1: Влияние Восточной Европы было достаточно велико.
0: Коротко, за минуту тогда, вот к выборам вернемся и на выборах закончим. Говорят, что лучше сходить на выборы ногами. Вы как, можно проголосовать электронно или все-таки действительно лучше сходить ногами проголосовать?
1: Я как человек старой формации не очень верю в электронное голосование.
0: Да вы вроде как уверенный пользователь-то интернета.
1: В сетях. Я не знаю, что я. Именно потому, что я уверенный пользователь в сетях, я не знаю, что там происходит в этом дистанционном электронном голосовании, и кто там какие кнопки нажимает, и какие мышки кликает куда. Не знаю. И никто это объективно пока не показал, как это все происходит. Вот поставили какую-нибудь камеру в этом машинном цехе, где все это происходит, и показали бы, как все считается.
0: Ну, то есть, это вот связано с недоверием. Я правильно подозреваете? Подозрение есть некоторые у вас.
1: Подозреваю, что да, что там есть больше возможностей.
0: Ну, и к тому же можно в буфет зайти, да, во время походного участка.
1: Доказательств у меня нет, что там идет мухлёж. Ну, подозрение такое, как у человека старой формации, есть.
0: Ну, то есть, вы на выборы пойдете.
1: Угу.
0: Все, ногами. Значит, и я тоже призываю всех сходить ногами, дорогие друзья. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. Всего доброго.
1: До свидания.
7: Бовт и Панкин.
2: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
8: Я слушаю Радио КП
2: и тебе рекомендую.
7: Просто космос.
9: Всем привет, здесь «Просто космос», и я Баченина М. Недавно астрономы обнаружили звездную систему HD 110-067. Знаю, неинтересное название, но она оказалась удивительно похожа на нашу, солнечную. Шесть планет в ней движутся в идеальном ритме, словно шестеренки, напоминая компактную копию дома, в котором живем мы. И, конечно, сразу возникает главный вопрос. Если есть такая похожая система, сможем ли мы найти там аналог нашей Земли? Пока Ответ разочаровывает. Система похожа на нашу по устройству, но не по условиям. Все найденные планеты расположены слишком близко к своей звезде. Это раскаленные миры размера между Землей и Нептуном. У них нет каменной поверхности и тем более жидкой воды. Так что искать вторую Землю там пока бессмысленно. Но сам факт открытия доказывает главное. Наш тип звездных систем не случайность, а распространенное явление в галактике. Следующее, о чем хочу рассказать вам, переносит нас в гораздо более грандиозные масштабы. Ученые наблюдают процесс, от которого захватывает дух. Ядро далекой галактики буквально выключается на глазах. Ну, представьте себе, огромный город, который внезапно погружается во тьму. Раньше этот объект принадлежал к классу активных галактик. Его центр ярко сиял из-за того, что сверхмассивная черная дыра жадно пожирала газ и пыль. Но аппетит дыры упал. Топливо закончилось, и свечение угасло в десятки раз. Обычно такие процессы длятся миллионы лет. Но астрономам повезло поймать этот момент практически в реальном времени. Это уникальная возможность увидеть, как гигантский космический костер затухает на наших глазах, и понять, как рождаются и умирают активные ядра галактик.
7: Просто космос. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
7: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
7: О важном.
12: Дональд Трамп не планирует встречаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН. О том, что в графике президента США такой двусторонней встречи нет, сообщают украинские СМИ. При этом в кулуарах 81-й сессии в Нью-Йорке у американского лидера запланирован целый ряд других важных переговоров. По словам постпреда США при ООН Майка Уолтса, глава Белого дома встретится с представителями Великобритании и Японии, руководством Венесуэлы, а также с главами арабских государств Персидского залива. Неделя высокого уровня Генассамблеи пройдет с 22 по 28 сентября в Нью-Йорке. Российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Женщина впервые в истории может возглавить ООН. Основными фаворитами неофициальных голосований в совбезе организации стали представительницы стран Латинской Америки, сообщает Рейтер. Как отмечается, пока лидирует бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан. Полномочия действующего генсека Антонио Гутерреша истекают в конце года. За 80 лет существования ООН этот пост занимали исключительно мужчины.
13: О выборах.
12: Полномочия депутатов Госдумы 8-го созыва будут прекращены в день проведения первого пленарного заседания Палаты нового созыва. Об этом напомнил глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский. При этом парламентарий отметил, что срок полномочий депутата Госдумы начинается со дня его избрания, то есть с момента принятия решения Центр избиркома страны. В единый день голосования в России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Впервые в них принимают участие жители новых регионов нашей страны. Всего в Нижней Палате российского парламента 450 депутатов, из них 225 избираются по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.
13: О помощи.
12: Спецборд МЧС завершил свою миссию в Сербии. Об этом сообщили в российско-сербском гуманитарном центре. В стране в августе была сложная обстановка с природными пожарами. Власти республики обратились за помощью к Москве. Россия направила для тушения Ил-76. Ранее Сербия наградила наш экипаж знаком отличия за самоотверженность при тушении пожаров. Спецборд МЧС работал в республике с 20 августа. За это время он совершил 65 вылетов и выполнил 130 точечных сбросов воды общим весом почти 3 тонны. Пилотам приходилось действовать в условиях сложного горного рельефа и сильного ветра. Как подчеркнули в МВД республики, эффективная работа российских летчиков помогла отстоять жилые дома.
13: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14: Здравия желаю. В эфире военное ревю. Радио «Комсомольская правда». 17 сентября. А что такого приметного происходило и в нашей истории, и в истории наших союзников? Ну, например, 17 сентября – это особый день в жизни нашей братской Белоруссии. День народного единства. Давайте по этому поводу послушаем прекрасную белорусскую песню. Катенька, заводи!

0: Братья, позвольте поздравить вас с этим очень знатным, даже сказал бы, сановитым праздником, День народного единства. Ваше единство – это очень хороший пример того, что позволяет народу жить ладно, нормально, не в вороватой стране, в стране, где много порядка, где очень многие люди, миллионы людей поддерживают своего президента в самую трудную минуту, да и просто в жизни. С праздником, братья! Ну, а теперь позвольте вам сообщить вот что. Один из наших радиослушателей, вы наверняка помните, очень так воинственно, нахраписто, но я понимаю его, волнение. Он говорил: да что же у нас происходит? У нас люди, преступники, террористы, диверсанты десятками, даже сотнями убивают людей, а им дают всего лишь там 15-20 лет. Ну, кое-кому дают и 24 года или пожизненно. И этот человек действительно ставит вопросы, и этот вопрос в военном рю уже звучал много-много раз. Много раз. И я его поднимал тоже, что пора уже очуниться, перестать, как обезьянка, поглядывать на Европу, на цивилизованную. Видите ли, там не во всех странах есть смертная казнь. В Беларуси она есть. И когда батька привел своим указом в исполнение этот указ, что-то охочих на теракты в Минске резко поубавилось, и что-то не слышно уже. А у нас вот такая вольготная жизнь. Ну, когда я спрашиваю даже у выдающихся юристов, у тех политиков, которые сидят там, где? На Старой площади или в Охотном ряду, я спрашиваю, а почему? Ведь в военное время гигантское количество изменников Родины, террористов, диверсантов, наших граждан Российской Федерации. О, Витя, ты знаешь, в истории много случаев, когда произошла ошибка, и расстреливали или вешали незаслуженно людей по ошибке. И вот я думаю, а вот эти люди, которые в Крокус-Сити 149 человек убили, и которые признали, что они это делали, и которых мы виделись на телесъемках, и все это документально, и сотни свидетелей, и убийцы признали, что это они делали, они. Ну что? Ну что там? Что? Опять? Опять пожизненно, да? Да, ну что? Через 24 года выйдут, и я не думаю, что их мировоззрение поменяется, и я не думаю, что у них не будет жажда мести за то, что они чалились на нарах четверть века. Или вот вчера человек звонил, вот из-за чего я ему пообещал эту передачу. Но нашлась мразь у нас в России, которая долгое время поливала дерьмом и власть, и армию, сталкивала лбами россиян, и все это за западное бабло. 12 организаций, пахал на 12 западных организаций. За это время получил 2 миллиона долларов. Но за то, что грязью окунал Россию, за то, что направлял негодование на российскую армию и так далее. Признался чистосердечно. Ну, а как же? Срок-то светил вроде бы не шуточный. Да, я работал против России, я гадил на президента, на армию, на правительство. Я врал, рассказывая о том, что творится в окопах. Я врал о том, что у нас тут есть целые организации, которые тайком мечтают свергнуть власть. Вот эти люди, которые управляли этим подонком из Прибалтики, из Варшавы, из Берлина, из Парижа и так далее. Он признал, он назвал этих людей, все это на суде засвечено. Какой срок получил? Какой срок получил? Правильно человек говорит, семерочку всего лишь. Всего лишь семерочку. Я позвонил юристу, также возмущаясь малым сроком. Знаете, что мне сказали? Ну, вы понимаете, очень тяжело доказать эффективность этого вредительства. О как! Да, эффективность. Понимаете, да? Восстания не было, теракты никто не проводил, дома в Москве не взрывались. Вы видите, это были просто призывы, просто очернение власти, армии и так далее. Ну, вот так вот легонько отделался человек, человек-семерочка. Но теперь вы, конечно, наверняка зададитесь вопросом, а как сегодня квалифицируется измена Родины? Это очень важный вопрос. И тут не лишне заглянуть в куда? В Уголовный кодекс. Я ради вас это хочу сделать. Я заглядываю в Уголовный кодекс Российской Федерации, в знаменитую 275-ю статью, которая гласит, позвольте, я не все буду читать, но самое главное, да? Смотрите, это шпионаж, передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству сведений, составляющих гоштайн. Итак, шпионаж, что квалифицируется тоже как измена родин. Выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. А оказание иностранному государству, международной либо иностранной организации, их представителям финансовой, материальной, технической помощи и так далее. Не мне вам это рассказывать. Все это есть. А теперь главный вопрос, к которому нам уйти. А вот за время специальной военной операции наши доблестные правоохранительные органы, включая контрразведку, безусловно, сколько людей поймали на измене государства, на госизмене. На госизмене. Я не очень ошибусь, я вам скажу. Ну, думаю, что уже больше, чем 1500. Вдумайтесь. 500 изменников Родины, которые денно и ночно пахали на иностранных государствах, и прежде всего, конечно, и на Украину, и на ЦРУ, и на разведке Германии, Великобритании, Франции и так далее. Ну и что вы думаете? Из этих 500 с лишним человек какие сроки получили? Вы знаете, по-моему, только 1% вышку получил. Извините, пожалуйста, пожизненно получил. А вышки никого, никто не получал. Нет, у нас мораторий. Видите ли, мораторий. Ну, нам же когда-то, когда ельцинское время, российская власть облизывала задницу Европе и хотела очень нравиться, тыкала пальцем, в том числе и Соединенные Штаты Америки. А, кстати, во многих штатах смертная казнь существует. Там даже говорят, можно по выбору. По выбору, когда тебе приговорили. Хочешь пулю, хочешь ненамыленную веревку, а хочешь электрический стул. Ну, или, может быть, тебе укольчик сделают. Недолго будешь болеть. Да, цианистого калия в попу. Да, теперь же вы посмотрите. Мы же любим иногда в этих разговорах о том, как надо казнить изменников Родины, мы же смотрим иногда на Китай. Да? Да. Лет 15 назад мой друг был в Китае, журналист, присутствовал на футбольном матче и впал в шок. Перед началом футбольного матча заезжают воронки черненькие, оттуда завязанными глазами выводят изменников Родины, китайской, да, расстилают такое черное брезентовое покрывальце, ставят их на колени, выходит к микрофону прокурор и объявляет. Потом подходит хороший, ладненький китайский офицерчик, представляет пистолет к затылочку изменнику китайской родины, и тот падает, заворачивают и везут куда-нибудь в безвестное место. Интересная практика. Но почему уже 4,5 года народ, мы с вами надрываем горло, что надо возвратить? Потому что эта зараза будет и дальше разрастаться. А говорят, там наверху пока не приняли решение. Не приняли решение.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
2: сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Каждый раз, когда я слышу об очередной порции санкций, будь то от Евросоюза или от Соединенных Штатов Америки, я задаюсь вопросом, а когда мы услышим 1001-ю санкцию Российской Федерации против Соединенных Штатов Америки? Ну, хотя бы против Соединенных Штатов Америки. За что? За это варварское нападение на Иран. Ну, вот так вот. Вы слышали или нет? Вот скажите, сограждане, мне, да? Я хочу, вот, чтобы каждый день Россия била американцев по голове очередной санкцией и унижала так же, как Соединенные Штаты Америки в данном случае уничтожают Россию. Вот что-то мы не привыкли вот мстить. Вы знаете, вот не привыкли, потому и ноги вытирают. Как это уже? 20 с лишним тысяч санкций, наверное, уже объявили. Или Европа. Европа, которая там уже там войну против нас готовит. Вчера узнаю, 30% русского газа российского уходит на кормежку Европы. Это та Европа, которая на нас собирается напасть в 29-м году. И которая уже елозит войсками возле наших границ. Тут надо что-то делать, да? Тут надо что-то... Я тоже умею задавать вопросы людям. Тоже. А теперь я жду ваши вопросы. Пожалуйста, я вам не буду мешать задать, если они только не будут длинными. Длинными. Я дам вам высказаться. Вопрос должен быть коротким, ясным, не двухсмысленным, тем более не трехсмысленным. Ну, а потом я постараюсь ответить также коротко. Я постараюсь ответить коротко. Поехали. Кто первый позвонил? Рязань у нас, Сергей, здравствуйте.
5: Сергей, город Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, будет ли когда-нибудь Аляска вернута России? Что Россия сможет спасибо. Вернуть наконец-то Аляску?
0: Спасибо. Себе, да. Спасибо. Да. Нет, похоже, в ближайшее столетие, вы у меня спрашиваете, мы не вернем Аляску. Не вернем. А почему? Мы ведь продали. Там, по-моему, за 7 миллионов долларов. Да? Как Коль про Германию сказал. Горбачев за бутерброд уступил ГДР, да? Нет, пока не предвидится такое решение вопроса. Мы там даже мечтаем какой-то туннель протянуть на Аляску. Тоже интересно. протягиваем туннель стране, которая нам гадит денно и ночно. Мечтает о поражении России на украинском поле боя. Кто у нас следующий? Будьте добры. Любовь из Ростова.
6: Я хочу добавить к вашему выступлению в начале передачи в отношении смертной казни. Я это хочу высказать не потому, как я просто дилетант, а гражданин страны, а как профессионал, который смотрел преступнику в глаза на каждом дежурстве. И я редко об этом говорю, но я хочу вам сказать, что я одна из женщин, которая ушла от Чикатило дважды. Но я не знала, что это Чикатило. Так вот, надо было смотреть в глаза этому зверю, чтобы оставить его в живых, если бы его не расстреляли. А оставили бы его в живых. Никакой ошибки не могло быть. Даже в то время при той криминалистике были полные доказательства, что это все делал он. Ну и вот пускали.
0: Люба, извините, похамлю немножко. А нам же звонили, говорили, Баранец. А когда возбудили уголовное дело против Чикатило, расстреляли незаконно несколько человек. Люба, это было?
6: Виктор Николаевич, я работала в УВД Ростовской области. Да, такое было. Один из руководителей рвался в генералы, и он заставил взять на себя, что это они двое. Говорили, что это двое, потому что сперма... Группа спермы и крови меняется у маньяка, не у всех. Но есть такие. Она меняется.
0: Любочка, а можно вопросик? Люба, можно вопросик уже? Понятно. Серия. Очень интересный рассказ. Я слушаю терпеливо. Люба, а какой у вас вопрос в связи с этим есть? Что вы предлагаете?
6: Я предлагаю ввести смертную казнь, когда железные, безоговорочные доказательства. Сейчас криминалистика, судебная медицина, биологическая, химическая. Столько двинулась криминалистика вперед, что даже если вы захотите, Виктор Николаевич, ошибиться, вы не ошибетесь. Плюс видео, везде камеры, везде видеозаписи и так далее.
0: Спасибо. Люба, полностью поддерживаю вашу позицию. Это и моя позиция тоже, Люба. Это очень справедливая постановка вопроса. Но сейчас же люди спросят. Баранец, а кто вводил мораторий на смертную казнь? А тот, кто вводил, тот уже в земле зарыт. Да? Как нам быть? Пытались в Госдуме поднять этот вопрос. Но там есть такая партия, которая все время вверх спросит, как там директор страны, что скажет. А он ничего не сказал. Ладно, сейчас не то время, ребята, можем ошибок проделать. Вот так и живем. И кормим, и поим, и лечим тех, кто убивал десятки. Я повторюсь, а то и сотни людей. Я разделяю вашу точку зрения, уважаемая Любовь. Кто у нас в эфире? Виктор Волгоград.
7: Вопрос. На данный момент у нас осуждена группа высших военных офицеров. Скажите, пожалуйста, их лишают воинского звания и государственных наград?
0: Некоторых – да. Например, Иван Попов. Лишены звания и наград. Что касается других военачальников, то там есть по-разному. Вот замначальника генерального штаба, главный связист, тот сейчас чалится на нарах, награды отобрали, а звания нет. А вот остальных крупных деятелей, которые попались на коррупции, на воровстве, судебный процесс еще продолжается. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? Петр Тула. Спасибо, Люба.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Спасибо вам большое, что вы ответили на мой вчерашний вопрос по поводу измены Родины. Вплоть буду вас не перебивать. Вы сегодня ответили то, что я хотел услышать вчера. Всего вам хорошего.
0: Да, и вам всего хорошего. Я вчера, помните, обещал вам. Пацан сказал, пацан сделал. Кто следующий в эфире? Юрий из Подмосковья у нас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, товарищ полковник. Есть такое КБ Яковлева, ну, или то, что от него осталось в рамках объединенной компании. Это МС-21, улучшенный вариант Як-42, и интересное изделие Як-130. Лет 20 или 25 они декларируют, что это новое изделие. И последний писк в интернете, что должен быть очень эффективным в сбитии дронов. Вопрос, так ли это или не так, если так, какова его эффективность?
0: Извините, не уходите, не извините. Извините, я должен вам задать вопрос. Это что, они говорят, что этот самолет люди, может сбивать хвалят, дроны? Внимание, те, эти люди, я правильно вас понимаю? А что люди, это за изделие? Повторите. Я говорю, какое изделие? Эти люди говорят... Понял. И эти люди говорят, что с помощью Як-130 можно сбивать вражеский беспилотник. Я вас правильно понял?
9: Да, правильно.
0: Передайте этим людям, что они дураки. До свидания, пожалуйста. И пусть не врут народу. Это надо проверять. Но если это так, то это просто очень глупые люди. Об этом уже 1000 раз специалисты авиационные говорили. Кто следующий в эфире? Валерий Севастополь.
10: Желаю здравия, Виктор Николаевич.
0: Здравствуйте.
10: Виктор Николаевич, вы были доверенным лицом президента. А у вас вот сейчас действующее лицо президента доверенное, знакомо или нет?
0: Не понимаю ваши вопросы. Ну, во-первых, я был не дважды доверенным лицом. Я единственный военный журналист в России, не скрываю, что я был 3 доверенным лицом президента Российской Федерации. И тем не менее, поддерживая всячески решения моего президента, я тем не менее публично и на радио, и на телевидении не скрывал те ошибки, которые Владимир Владимирович допускал. И говорил и по военному ревью, уважаемые. Я об этом говорю. Только я не пойму, что у меня хотели спросить. Да, я был доверенным лицом.
10: Извиняюсь.
0: Вопросик задайте, дяденька. Вопросик.
10: Задаю вопрос. Не могли бы вы довести до нынешнего доверенного лица, чтобы он доложил президенту о том, что люди звонят с Камчатки до Калининграда, до Севастополя от смертной казни и снятия моратория этого алкоголика, который мораторий наложил.
0: Ну, теперь я понял. Теперь мне дошло. Быстро дошло. Конечно. Конечно. Я бывшему доверенному лицу, Баранцу, передам, что во время встречи с Владимиром Владимировичем народ просит от Севастополя до Камчатки вернуть смертную казнь. Спасибо.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
11: Я, Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: Вселенная «Бобра» продолжает расширяться. Слава Скрипка и неожиданно группа «Чили» выпустили совместную песню «Ёжик». Музыканты-то говорят, это совместная история, в которой встречаются 2 узнаваемых мира и 2 голоса, которые невозможно перепутать. И действительно, голос Ирины Забьяки на месте, ее ни с кем не перепутать. Ну а Слава Скрипка, голосистый наш, хотел сказать Соловей, но вряд ли. Он очень голосистый, очень музыкальный, вообще вся группа у них голосистая и музыкальная. А как это вместе будет звучать, да еще на такую умилительную тему. Надеюсь, и песенка вызывает у вас такие же прекрасные ассоциации, эмоции и чувства. Итак, Слава, Скрипка и Чили. Ёж.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Кремль говорит.
1: Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника. Глава государства выразил уверенность в том, что ОПК будет и впредь наращивать свой научный, технологический и кадровый потенциал, обеспечивать вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы самым передовым оружием и техникой. Президент отметил, что наш ОПК будет сохранять лидерские позиции России на мировом рынке.
2: А США.
1: Дональд Трамп заявил, что Дания навсегда отдала США контроль над Гренландией по безопасности. По словам главы Белого дома, соглашение с Данией по самому большому острову на Земле бессрочное. И сейчас идет работа над гарантиями от Копенгагена. Президент подчеркнул, что это не будет стоить для США ничего, но решит все имевшиеся у штатов обеспокоенности. Американский лидер объявил о планах немедленно начать наращивать военное присутствие в Гренландии и разместить на острове крупный военный контингент. Он отметил, что в рамках сделки ни один противник США не сможет иметь базу на острове и осуществлять чувствительные инвестиции без согласия Вашингтона.
2: О выборах.
1: Второй день голосования на выборах в Госдуму начался в Москве. За минувшие сутки онлайн-бюллетени заполнили больше 2 100 000 москвичей. Данные в режиме реального времени обновляются на экранах общественного штаба по наблюдению за выборами

0: Управлять антропоморфным роботом «Теледроид», который прибудет на орбиту в ноябре. Сейчас на станции работает международный экипаж из 7 человек. Это 3 российских космонавтов и 4 из США и Европы.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 13, малооблачно и без осадков. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Вот бы была бы у меня сегодня возможность встречи с президентом России, пусть даже как бывшего доверенного лица. Знаете, какой бы вопрос задал? Я вам скажу сейчас. Тут вот некий Дональд Трамп там обещает нам адские санкции, Владимир Владимирович, да? А когда мы примем суперадские санкции в отношении Соединенных Штатов Америки? Когда мы научимся огрызаться? Когда мы научимся выбивать челюсть тем, кто может выбить нам зуб? Люблю это сравнение. Хорошо? А что мы слышим? А мы слушаем вот это вот ласковое дипломатическое. Это неприемлемое. Это осложнит наши отношения. Это повлияет, это негативно скажется на переговорном процессе. Блин, так кто будет на это обращать внимание там, в Вашингтоне, где под Трампом уже начинает дымиться кресло под его задницей? И ему надо сейчас во что бы ни было выиграть промежуточные выборы в Конгресс. Он быстро играет на свою публику. Ну, конечно, большинство американцев аплодируют. И еще одну пощечину Путину дал. Во, молодец, Трамп, будем за тебя голосовать, за твою партию. Люди, что-то у нас не то происходит. Я не буду здесь заниматься дипломатической казуистикой. Я говорю с такой солдатской кирзовой прямотой. Почему мы до сих пор не научились мстить? Мстить так, чтобы на цирках стояли перед Кремлем и сказали: Владимир Владимирович, больше не будем. Давайте все, выбрасываем белых пластов. Ну что, можно помечтать? Запустили мы эту болезнь, друзья мои. Запустили. Запустили. Особенно с ельцинских времен, когда Ельцин призывал Бога хранить Соединенные Штаты Америки. Опак. Вот так оно было. Кто у нас в эфире? Владимир, Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Западная коалиция постоянно присылает контейнеровозы, сухогрузы, груженные оружием, ракетами в порты Одессы и Николаева, заведомо зная, что они будут поражены или утоплены нашими вооруженными силами. Какая мотивация у западной коалиции, почему они постоянно подставляют свои суда? Они прекратят.
2: У меня такое впечатление, что вы с большим сожалением говорите о том, как русский Иван топит иностранные суда с оружием, боеприпасами для украинской армии.
3: Я с большим удовольствием это слышу.
2: Они ж долгое время таскали, пока мы серьезно не взялись за это дело. Прямо там вот у нас под носом они затаскивали эти сухогрузы, так называемые, и так далее. Что-то у нас не получалось. Не получалось. А когда уже петушок клюнул филейное место, когда стало понятно, что этого терпеть нельзя, тут вы видите, мы взялись. Вы видите, что мы творим на Черноморском побережье? Там, извините, скоро у нас как нельзя будет подойти и к Одессе, потому что там будет такое нагромождение этих судов с оружием, боеприпасами для Украины. Это надо было делать раньше, но не могли. Мы многое. Вы знаете, это наша русская болезнь. Мы как-то опаздываем делать то, что требует жизнь. Вот, а потом мы, знаете, так, над могилами собственных

0: просчетов, мы распускаем сопли и ноем. Блин, ну почему же не сделал? Почему только сейчас баронец начали серьезно воевать, а? Ну почему мы раньше не били? Почему с 12 на 13 сентября аж 67 ударов нанесли? За одни сутки! А тут уже говорят, уже рекорд побит. Уже там украинцы ноют, что за день насчитали 1100 российских беспилотников, ракет, бомб и так далее. Да почему? Тут я вопрос вам могу подсказать. Потому что у противника была ПВО. И не все долетало из того, что запущено с российских позиций. И не надо врать народу. Не все долетало. В начале операции половина долетала. Я не боюсь этого сказать. Половина. А когда мы приноровились, то уже 70% уже доходило. Вот. А сейчас иногда заходит, вы знаете, до 95%. Я не сказал 100. 100 когда не будет, да. И мы сейчас, уловив вот этот прореху системы ПВО Украины, вы же видите, Зеленский же открытые карты говорит, дайте ракеты, русские там отсюда лететь, я не успеваю сбивать. Из 27 баллистических ракет я сбил только одну. Опа-па, дайте быстрее ракеты. Мы увидели, что значительно ослабло ПВО, в том числе в Черноморском регионе. И мы этим на полную катушку пользуемся. Слава русским, российским генералам. Кто следующий в эфире? Лев Николаевич, еще не Толстой, но Нижний Новгород. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. 83-й год. Южнокорейский Боинг, сбитый под Сахалином. Агарков на всю страну пресс-конференцию давал. Нарушение получи. Получи. Так почему же? Вы первое лицо государства извинялся, оправдывался, передача, вот это не измена Родине, передача черных ящиков.
0: Ну, вот если вы так квалифицируете, рассматривайте, пожалуйста, как измена Родине. Я бы еще рассматривал, как измена Родины, это то, что мы стали сопли распускать и перед поляками каяться за то, что в Катыни якобы мы виноваты. Был такой... И президент был такой, Медведева фамилия.
1: Да.
0: Мы
1: да,
0: как?
1: Да,
0: помните?
1: Есть,
0: да. Да. Извините, пожалуйста. Но если бы я с вами сидел в кабаке за пивком, да, если бы я сидел, и вы сказали, давайте расценим это как измена Родины. Чашечками ударили с пивком, давай расценим. Но это же не суд. Понимаете, это вам так хочется. У вас праведный гнев. Ну, давайте немножко хотя бы в каких-то рамках юридически будем. Давайте проклянем Горбачева, Ельцина. Давайте дадим звание преступников, да? Да, я считаю тоже. Тоже и тот, и другой. Но для этого нужен суд, нужен официальный, понимаете? Чтобы это видели люди. Чтобы это было не самоуправство. Ну, а вы молодец. Вы считаете, что это предательство? Ну, считайте. Я бы согласился с вашей точкой зрения. Всего вам доброго. Хороший вопрос. Поехали дальше. Сергей Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
2: Здравия желаю, товарищ полковник. Сергей Ростов-Дон. Вот Китай мудрый в свое время это самое, на площади Тяньаньмэнь, когда вышли проплаченные либералы, танками раздавил их, разогнал и сказал, что его потрясает его фраза, что коррупционер, бандит, и вор убивает людей, а коррупционер убивает государство.
0: Вот, лекция понятна, дорогой, спасибо.
2: А государство убивает понятно, коррупционер.
0: Понятно,
2: да, поэтому
0: так, давайте, все,
2: это государственные вопрос, бандиты. Только да, и поэтому хорошо. Должна быть смертная казнь. Категорически.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Категорически спасибо. Согласен с вами. Трижды категорически согласен с вами. Формулировочку можно пришить любую. Но то, что люди, убивающие десятки, сотни людей, не прилежат каре, вы знаете, родственники убитых не понимают. И об этом уже в России вся очень долго размышляет. Пришло время все-таки показать и позицию. Я имею в виду Кремлю. Потому что, вы знаете, когда депутаты боятся поднимать этот вопрос, понимаете, они говорят, ну, надо же согласовать это, вот, понимаете, согласовать. Ответственность не берут на себя. Уже дошло до того, что депутаты говорят, вы извините, это был президентский указ, туда вверх, идите вверх. А нам? Не-не-не-не. Хотя, говорят, 3 или 4 раза в Госдуме поднимался вопрос. Алло, эй, вы там, наверху. Ребят, а многие из вас сейчас пойдут на выборы. И уже просят, просят. А я бы вот депутата за свой сказал, скажи, пожалуйста, даешь обещание, что перед всей Россией по Первому каналу ты обратишься к президенту с призывом, как депутат Государственной Думы, за которую я готов голосовать, чтобы вернул смертную казнь для тех, кто этого заслуживает. Хоть я руками-ногами голосовал бы за этого, но ведь не один же. Ни один вам не даст вам на это согласие. Вот до чего у нас дошло. Как рвутся, какие горы обещают люди. А нам всего лишь один вопрос. Решите. Народ просит. Просят убитые горем жены, отцы, дети. Дети, те, кто бандиты, изменники Родины, казнили, убили, расстреляли, отравили, подорвали. Война идет. А у нас, пожалуйста, такая гуманность. Посиди, мальчик, 7 лет, 10, 20, а потом, может быть, даже по УДО мы тебя и выпустим. А как же, ты только себя хорошо веди. Ну, вот такие не дела. Я ухожу на перерыв. В четвертой части буду ждать ваших звонков по новой. Договорились? Давайте поговорим еще.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано реклама.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревью. На ваши вопросы мучительно, непростые вопросы, пытается ответить полковник в отставке Баранец. Ну что, кто следующий дозвонился, какой вопрос обсудим? Без лекции только, пожалуйста, сразу к вопросу, люди. Конкретный вопрос. Саратов Алексей.
8: Вопрос такой. Для вас и ваших коллег возможен ли для совмещения создать чисто военный радиоканал «Патриот».
0: Обращайтесь, пожалуйста, в Министерство обороны. Такой радиоканал уже существует, уважаемый. Он называется «Звезда». Там есть и радио, там есть и телевидение. А мы в «Комсомолке» делаем то, что можем делать. Мы делаем газету, мы делаем сайт, мы делаем радио. Нам этого вполне хватает. Но мы от этого меньшими патриотами не стали. Едем дальше. Телерадиокомпания «Звезда», патриотический канал. Кто у нас в эфире, будьте добры. Светлана из Челябинска. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Комментарии и вопросы. Значит, насчет смертной казни. Я спасибо президенту за то, что казнил чеченских террористов. Я за эту смертную казнь была. А сейчас говорят, что преступник и жертва – это одно и то же. Понимаете? То есть будут казнить, добивать жертв. У меня соседка говорит, ты виновата, потому что ты жалуешься. Вот. И никто не ищет тех, кто обокрал моего отца, участника Великой Отечественной войны. 37-й год, сколько
0: Боже
9: было
0: мой, расстрелян? Подождите, подождите, не городите, уже отца обокрали.
9: Дорогой, а я вам звонила, и никто не искал.
0: Это не Целябинский базар. И давайте так, вот сейчас вот эти многословия ваши отгребем в сторону, много слов, непонятно. Кто-то вас обокрал, отца обокрал и так далее. И вы, я понимаю, что вы за смертную казнь. Давайте отбросим эту словесность.
9: Нет, потому что будут добивать жертв.
0: Внимание. Это уже треп. Внимание. Вы нет. Почему аргументы? Я загибаю пальцы. Аргументы, поехали. Аргументы.
9: Потому что сейчас считают, что жертва и преступник
0: кто
9: это одно
0: считает?
9: И то же.
0: Кто считает? Бабушка Варя на Челябинском базаре?
9: Нет.
0: Или пьяный Иван Иванович, который обрыгал вас подъезд? Кто считает?
9: Это полиция считает. Полиция считает.
0: До свидания.
9: В турдоме психиатры считают. Переносят.
0: Дорогие друзья, это уже это треп. Извините, дорогая, это уже треп. Какая-то полиция. Преступник и жертва это одно и то же. Люди, я попросил привести конкретные аргументы. Преступник, жертва – это одно и то же. Вы согласны с такой точкой? Я категорически нет. Нет. Как можно равнять убийцу и того, кто зарыт в могиле убитым этой убийцей? Как это можно равнять? В голове есть что-нибудь там или там пусто? Кто следующий в эфире? Олег, Москва. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Скажите, Виктор Николаевич, вот вы правильно говорите, мы бьем по черноморской логистике Украины на юге. Вот сейчас, в последнее время, начались удары по как раз Западной Украине, по военной логистике на Западной Украине. Вот по вашему прогнозу мы не остановимся, будем продолжать так же эффективно и регулярно бить и по военной логистике на Западной Украине, как сейчас бьем по Черноморской? Или будет какой-то опять вот пауза?
0: Вы ко мне обращаетесь по меньшей мере как к начальнику генерального штаба. Я таковым не являюсь. Но если вы меня, вас интересует мое личное мнение, мы хорошо начали припудривать Западную Украину и те военную логистику, которая прет из Румынии, и из Польши и так далее. Да, мы за это взяли хорошо. Такие прекрасные кадры. Прямо картина, не знаю, Левитана, да? Горящий локомотив. Великолепно. На таком, на красивом закате. И это надо делать больше. Потому что народ звонит Баранцу и спрашивает. Не буду материться, нельзя остановить. Ведь, значит, и народ спрашивает, почему мы даем эшелонам с оружием, с техникой переть на Украину? Почему мы не рубим там? А вот смотрите. Не так давно рубанули, там в километрике от польской границы. Вы видели, что в дерьме был весь польский Сейм? А? Хорошо? А я был доволен.
10: Это отлично.
0: Давно уже надо было делать. Все это, то, что ведет прежде всего из Польши, должно быть там, не знаю, железной дороги на протяжении 20 километров не должно быть. И там вообще должна дежурить группа наших ракет, которые там только засвелились рельсом, уже опять туда, понимаете, тогда? Вот это, я понимаю, это был бы разговор. тогда мы эти польские поставки или через Польшу, мы бы их сделали бессмысленными. Вот в чем задача. Бессмысленно. Это сделать, знаете, какое? Ведро без дна. Сколько туда поляк вонючий не заливает воду, она все равно там не держится. Вот до этого мы... Какие же простые, гениальные мысли я высказываю. Ё-моё, я сам себе удивляюсь, а? Это же надо, Баранец задумался, а там наверху не додумались. Мне даже стыдно говорить такие демагогические вещи. Но вас это интересует, и меня это интересует. Меня тоже радует, что мы наконец-то взялись за логистику на Западной Украине. Кстати, не только железные дороги. Там уже и немцы нарыли или создали подземные заводы. Клепают там уже, говорят, не только беспилотники, но и танки ремонтируют. Скоро будут и танки делать там, в районе польской границы. Сейчас первое слово должна говорить наша разведка. Наша разведка должна быть. Что как только что-то там где-то шевельнулось уже в генеральном штабе, уже полетное задание в ракету, и вперед. Белоусов утверждаю, начальник генштаба утверждаю, вперед, ребята, работайте. Кто следующий в эфире, я заговорился. Андрей, Москва, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Такой вопрос. Дело в том, что вот я послушал про санкции, но ведь мы же продаем в Америку уран, титан. И вот это вот все к одному вопросу. Сможем ли мы победить в этой войне при таком капиталистическом строе?
0: Ага, понятно. Вы знаете, многие страны добивались блистательных побед и при капиталистическом строе. Это я отвечаю на ваш второй вопрос. Не будьте в заблуждении. В заблуждении, да, внимание. Хотя тут есть смысл. Я вам скажу, какой. Внимание, вы абсолютно правы. И народ этого не понимает. Почему мы торгуем? Почему мы? Правда, сейчас уже, по-моему, с ураном там уже исчерпали, ураном все, закончили, да? Но титан же продаем потихоньку. Это правда же? Да, да. Вот вы задаете вопрос. Вот если бы я был, допустим, Мишустиным, я бы ответил вам квалифицированно. А я далеко не Мишустин и не знаю, чем руководствуются люди, которые пытаются бабло зарабатывать на торговле с врагом. Это непонятно. Российский народ этого не понимает. Хотя, вы знаете, лет 5 назад, когда я у большого министра спросил, почему мы это делаем, начальник специальной операции, Баранец, а ты за какие деньги пенсию получаешь? Слышь, закрой двери с той стороны, подумай. Вот, вот такой ответ тоже есть. Ну, а теперь к капиталистическому строю. Вы знаете, я уже давно высказал достаточно крамольную мысль, может, она кому-то кажется не крамольной, что специальная военная операция подсказывает нам, что, наверное, что-то надо делать с устройством государства. Это все, что я могу сказать. Пока. И вы, наверное, наверняка уже поняли, да? Нам надо кое-что очень серьезно отремонтировать. Очень серьезно. И в Конституции кое-что поменять. И сделать такое положение, что принадлежность недр народу, чтобы это все народу принадлежало, а не тем 156 миллиардерам или миллионерам российским, которые возглавили эти недра. Есть вопрос? Скажите, пожалуйста. Да он в недрах нашего общественного мнения. В головах тех людей, которые завтра, послезавтра будут на выборы идти. Вы посмотрите. Посмотрите в программы некоторых партий. Там этот вопрос стоит на первом месте. Так что вы меня, наверное, поняли. Я не хочу сказать, что можно капиталист, как детский велосипедик. Некоторые из вас так думают. Вот знаете, раз он едет по дорожке, мальчик, раз развернул, поехал, там капитализм, а там социализм. Да, так не будет. Тут надо все сделать максимально бескровно, разумно. Мне бы даже хотелось сказать по-китайски. Всего вам доброго.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
16: В Сочи из-за угрозы атаки морских дронов временно закрыли все пляжи и набережные, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, меру оперативный штаб ввел для обеспечения безопасности жителей и туристов. Сейчас на побережье работают спасатели и сотрудники охраны. Они предупреждают людей о возможной опасности с помощью громкоговорителей. На берегу также запущено автоматическое речевое оповещение.
3: О политике.
16: Канада дважды отказала Москве в экстрадиции столетнего эсэсовца Ярослава Гунько. Как сообщил РИА Новости, российский посол в Оттаве Олег Степанов, канадские власти также не проводят и собственного расследования в отношении бывшего солдата дивизии СС Галичина. По мнению дипломата, нацистскому палачу просто решили дать спокойно дожить свои дни. Степанов назвал эту ситуацию возмутительной для страны антигитлеровской коалиции и подчеркнул, что такое поведение властей оскорбляет память самих канадцев. Ветеранов. По данным Следственного комитета России, Ярослав Гунько и его соучастники причастны к убийству как минимум 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков.
3: О выборах.
16: Жители Байкальска в Иркутской области доставят до избирательных участков и обратно на спецтранспорте из-за угрозы медведей. Такое решение приняла местная администрация из-за участившихся случаев выхода хищников к людям. Власти города подчеркнули, что безопасность избирателей сейчас на первом месте. Спецрейсы организуют для жителей отдаленных микрорайонов и частного сектора, где риск встретить лесного хищника наиболее высок. Автобусы будут курсировать по графику в течение всех дней голосования. Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы началось накануне. Сегодня и завтра оно продолжается в штатном режиме.
3: Обо всем.
16: Возвращение к детским увлечениям помогает взрослым людям справляться со стрессом и сохранять внутреннее спокойствие. Знакомые книги, старые игры и игрушки дают человеку чувство безопасности и возвращают радость творчества, заявили психологи. По их словам, любимое дело становится опасным только тогда, когда человек теряет над ним контроль, например, забросив работу или потратив на коллекцию все деньги.
3: О валютах.
16: Курс доллара на выходные 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
16: В столице плюс 13, малооблачно и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
17: В студии Мария Баченина. Великий топливный кризис уже начался. Нефтяники США предупредили об истощении мировых запасов. Там, где рождается будущее. В Екатеринбурге проходит международный фестиваль молодежи. И детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов. Американские нефтяные компании предупреждают о начале глобального топливного кризиса. Так пишет Wall Street Journal. Основными причинами стали длительная блокировка Ормузского пролива, удар по саудовскому нефтепроводу «Восток-Запад». Глава «Шеврон» Майк Вирт заявил, что возможности рынка компенсировать перебои с поставками и рост цен практически исчерпаны. По его словам, у системы больше нет тех резервов, которые существовали в начале конфликта с Ираном. Ситуацию дополнительно осложняют атаки на танкеры, увеличение закупок нефти Китаем после расходования собственных запасов и сокращение поставок дизеля из-за остановок НПЗ на Ближнем Востоке и Украине. С нами на связи главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Ну вот заявление главы «Шеврона» Майка Вирта, механизмы, которые помогали смягчать риски в значительной степени, исчерпаны. О каких механизмах идет речь? Потому что в моем ощущении, мироощущении, про глобальный кризис нефтяной уже давно начали трубить во все трубы. Это распродажа стратегических резервов, снятие санкций с танкеров. Что это такое, накопленных за месяц конфликтов? Что осталось в арсенале у рынка сегодня? Есть что-то там хоть?
18: Вот. Все то, о чем вы говорили, да, но, к сожалению, ресурсы эти все закончились. Были стратегические резервы, которые страны, не только США и другие страны, те, которые могли себе это позволить, копили годами для того, чтобы иметь возможность вылить эту нефть в рынок тогда, когда стоимость нефти превысит допустимые для них экономические пределы. Все, резервы вылили. Их фактически уже не осталось. Стратегический резерв США находится на самом низком уровне за последние, подчеркиваю, 44 года. То есть сейчас речь идет о том, что он опустил настолько, что оттуда уже технически сложно поднимать нефть. Резервы вычеркиваем. Возможность найти где-то нефть там, где ее раньше можно было найти, она фактически тоже закончилась, потому что, ну, все слышали про Ормузский пролив, он уже навяз у всех зубах. Он там с утра закрыт, в обед открыт, но сейчас мы понимаем, что он действительно закрыт, и Иран решил идти до конца и, собственно, взял за горло своей нефтяной рукой фактически весь мир. Большинство стран Персидского залива рассчитывало на Ормузский пролив как на фактически единственную артерию вывоза нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. Вот она теперь не работает или работает так, как скажет Иран. Хорошо. Саудовская Аравия, один из крупнейших производителей нефти в мире, попыталась перекинуть объемы с восточного побережья страны на западное через нефтепровод «Восток-Запад», о котором вы говорили. Но войны в тапочках, доблестные йеменские хуситы нанесли ряд довольно эффективных ударов по этому нефтепроводу, и фактически он сейчас не работает. А пока мы с вами готовим...
17: Так.
18: К эфиру, ага. Пришла еще одна новость со сна Рейтер. Оказывается, порт Янбу прекратил отгрузку нефти. Это тот самый порт, куда приходит, в конце концов, нефтепровод «Восток-Запад». То есть йеменские хуситы перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив, порт Янбу не работает, «Восток-Запад» не работает, то есть фактически экспорта с Ближнего Востока нет. Куда бежать?
17: Что может закрыть эту дыру? Насколько еще хватит? Господи, сейчас паника у меня начнется. Еще вы поставите что-то в ряд вот к тому, что уже перечислили.
18: Ну, прежде всего, давайте не будем волноваться по поводу нас. Да, действительно, мы сейчас тоже испытываем определенные топливные трудности. Ну, все видят очереди, рост цен на нефтепродукты в России. А другое дело, что к мировому нефтяному кризису это не очень имеет отношения. У нас, собственно, главная проблема – это украинские удары по российским НПЗ. Если НПЗ будут восстанавливаться быстрыми темпами, или, а лучше и будет организована эффективная система их защиты, а также эффективные удары по тем местам, откуда вылетают те дроны, которые атакуют российские НПЗ, то, в принципе, по большому счету, нас этот мировой топливный кризис особо не затронет. Более того, у нас есть шанс на нем даже заработать, потому что нехватка нефти в мире делает очень привлекательной российскую нефть, и даже возможен вариант, как уже это было, между прочим, в начале этого года, из-за кризиса с нехваткой нефти, были, как бы это сказать, приподсняты санкции с российской нефти, и многим странам Америке было выдано разрешение на закупку, которая даже пару раз продлялась.
17: Да, да, и я это помню прекрасно.
18: А, знаете, да, и стоимость российской нефти выросла практически до того уровня, о котором можно было только мечтать. Она сейчас продается почти за столько же, за сколько и продается вот эта эталонная смесь Brent. То есть стоимость Urals и российского сорта ВСТО в районе $100.
17: А меня, знаете, что заинтересовало? Что Трамп публично связал рост дизеля, ну, дизель это немножко отдельно, мне, кстати, интересно, почему вот, соответственно, не бензин, а дизель стал вот тонким узким горлышком, но об этом чуть попозже. Так вот, рост дизеля с ударами Украины по российским НПЗ. При этом война с Ираном закрыла Армуз, обрушила саудовский трубопровод. Если Вашингтон так... Хотя какой ювелирно, так не ювелирно смещает фокус на Киев. А, значит, они готовы давить на Украину для прекращения ударов по НПЗ. Но логика какая-то. Или вот я неправильную логику здесь применяю. Как вы думаете, Владимир Владимирович?
18: Думаю, что, скорее всего, речь идет не о том, чтобы давить на Киев, а о том, чтобы снять с себя ответственность за происходящее. Я напомню, что Трампа ожидает в ближайшее время крайне неприятное событие, а это промежуточные выборы в Конгресс.
17: Да-да-да.
18: Здесь получается так, что сейчас фактически Трамп понаделал ровно того, в чем он обвинял своего предшественника Байдена, когда громил его во время своей предвыборной кампании. Вот Байден профукал весь стратегический нефтяной резерв. Но если посчитать, получается, что при Трампе в рынок было вылито, причем без какой-либо цели, ну, почти столько же баррелей, сколько и при Байдене. Угу. Помните наклейки? Вот Байден сделал это с указателем ценников на АЗС. Так сейчас при Трампе цены на АЗС в США в разы выше, чем это было при Байдене. То есть фактически Трамп пытается как это перевести стрелки. То есть это я здесь совершенно ни при чем, Армуз ни при чем, запертые там баррели нефтепродуктов тоже ни при чем. Это все Украина виновата, которая бьет по российским НПЗ.
17: Давайте я слушателям напомню про цены, чтобы мы знали, сколько там чего стоит. Дизель в США, друзья, за галлон $6.23. Ну, $6.23. Калифорния, там почти $8 за галлон. А если... Вот как раз здесь, почему дизель, а не бензин стал узким местом кризиса? Бензин подорожался, и дизель в том числе, да.
18: Давайте мы для слушателей поясним, что такое вот эти $6 за галлон, чтобы они там не совершали сложные математические упражнения. Короче говоря, дизель в Штатах сейчас стоит порядка, ну, приближается к 200 рублям за литр, вот, а бензин, ну, держит уверенные 100 с лишним рублей, если переводить на наши деньги.
17: Так.
18: Почему дизель? Дело в том, что дизель – это кровь экономики. Бензин, по большому счету, это, ну, малотоннажные перевозки. Опять же, если смотреть на там, российский рынок внутренних перевозок, в основном это перевозки уровня там, «Газели». Что касается дизеля, то все сельское хозяйство – это дизель. Причем как перевозки, так вот эти все сеяния, комбайны.
17: Все, я поняла. Ради экономии времени. Нет, я правда поняла, Владимир Владимирович.
18: Да. Следующий... Плюс ко всему, США – это страна дальнобойщиков.
17: Да, да, огромное расстояние. Все правильно, да. А вот смотрите, вернусь к России, что вы сказали. Наша нефть становится привлекательной, наши энергоресурсы. 3 из 6 крупнейших российских НПЗ остановлены, работают на четверть своей мощности. Я имею в виду Киришский, Волгоградский и Норси. А Россия ограничивает экспорт бензина и дизеля. И вот здесь мы можем вообще считаться и оставаться экспортером? Или здесь мы только о себе должны думать, что в первую, ну, что, в принципе, правильно и логично в первую очередь?
18: Ну, конечно, в первую очередь нужно думать о себе, потому что забота о наличии топлива на внутреннем рынке, работе нашей экономики, опять же, стоимости топлива на внутреннем рынке, это, естественно, первоочередная задача. Ну и плюс ко всему у нас есть пока альтернатива, несмотря на санкции против российской нефти. Вот как раз сегодня появилась информация о том, что за август Россия нарастила экспорт своей нефти, ну, до самого высокого уровня за последние полгода. То есть нехватка нефти на мировом рынке привлекает покупателей к российской нефти со страшной силой. Потому что раньше был Иран, который свою подсанкционную нефть продавал со скидкой. Теперь Иран сам не может вывести нефть, потому что Армузский пролив закрыт для него, в том числе со стороны США. Была Венесуэла, которая распродавала свою тяжелую высокосернистую нефть, подсанкционную, подчеркну, опять же, с большой скидкой. А это все покупал Китай, это покупала Индия, страны Азии, те самые быстрорастущие экономики, которые нуждаются в энергии, потому что быстрорастущие экономики живут только за счет дешевой энергии. А теперь, получается, Венесуэла под контролем США, и они венесуэльскую нефть либо забирают на свой рынок, либо продают в мир, но уже по мировым ценам. Иран нефть вывозить не может. Куда деваться, куда бежать? Остается только российская нефть, которая, во-первых, подсанкционная, и поэтому она продается со скидкой. А во-вторых, ну, с Россией все-таки проще договариваться, и логистически возить российскую нефть достаточно удобно, потому что ее можно возить и как бы по традиционным путям. И у нас есть замечательный путь, который не обстреливается, контролируется только Россией. И там, собственно, не летают дроны, не бомбят суда. Это Северный морской путь.
17: Я понимаю.
18: Китай этим уже активно пользуется.
17: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Хотя вопросов еще у меня просто галлон и маленькая тележка. Владимир Бабылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал», был в нашем эфире. Благодарю от всей души. Спасибо большое.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
19: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
20: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первые футбольные судьи свистками не пользовались. Они кричали, махали платками и флажками, звонили в колокольчики. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
17: Зеленский в интервью CBS News пересмотрел свое отношение к завершению конфликта и заявил, что главным итогом должно стать его прекращение восстановления мира. По его мнению, после значительных человеческих потерь противостояние перестало сводиться исключительно к вопросу победы одной из сторон. «Самая важная победа для всех, не только Украина и Россия, это мир. Остановить эту войну», — сказал он в интервью. Я напомню ранее, Зеленский использовал другую формулировку. В 2024 году, представляя так называемый «план победы», он заявлял о необходимости достижения победы Украины. Теперь в своих заявлениях он делает акцент на завершении боевых действий и поиске путей к миру, а не на том, чтобы, что победить должны украинцы. С нами на связи политолог, эксперт Института стран СНГ, заводделом Украины Иван Скориков. Иван Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
17: В своем свежем интервью телеканалу CBS News Зеленский, по сути, дезавуировал собственный план победы двухлетней, правда, давности. Теперь утверждает, что победитель в этом конфликте быть не может. Самая важная победа – это мир. И это действительно резкий сдвиг от бескомпромиссных лозунгов к риторике перемирия. Это реальное признание тупика, в котором оказался киевский режим, или это очередная попытка выиграть время и чью-то бдительность попробовать усыпить, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, это тактические заявления, в которых звучит очень много моральных таких констатаций, что главное — сохранить жизни, что победа не может быть ни для Украины, ни для России. На самом деле, понимаете, на Зеленского действительно давят Соединенные Штаты, поддержка в Европе тоже снижается, поскольку сама Европа сейчас заходит в такую политическую турбулентность. Там, посмотрите на рейтинги того же Макрона во Франции, на политическое землетрясение, которое случилось в Германии после победы АДГ, Саксония-Анхальт на региональных выборах. И, конечно, Зеленский понимает, что остаться одному против России ему действительно тяжело. И он вынужден делать такие заявления для того, чтобы потянуть время и переждать выборы в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся вот уже в ноябре этого года. На них Зеленский действительно и стоящий за ним такой филиал Демпартии США рассчитывает на реванш демократов и, соответственно, на возобновление помощи, которую можно проводить через Конгресс, минуя самовольство Трампа, и соответствующую политическую поддержку. То есть в данном случае мы видим, что он будет затягивать этот вопрос, но отказаться от каких-либо переговоров он не может. Более того, мы же уже видели несколько раундов этих переговоров трехсторонних групп. И чем они заканчиваются? Они заканчивались исключительно гуманитарным перемирием, обменами пленными, либо погибшими. Вот так.
17: Тут Каррера де ла Сера написала, что новая помощь НАТО Украине может упасть с 40 миллиардов до 100-120 миллионов долларов, поскольку США резко сократили свою долю. И тут возникает, ну, сам собой вопрос, не связан ли пацифизм, неожиданный пацифизм Зеленского именно с тем, что спонсоры начали считать свои деньги.
1: Ну, я повторюсь, я бы не выдавал желаемое за действительное. Действительно, Зеленский мастер вот этих вот провокаций, мастер выклянчивать деньги, говорить о том, что снижается поддержка Украины, давайте все еще раз кинемся здесь и сейчас и побольше, чтобы продолжать войну против России. И, конечно, он сейчас вот этими заявлениями пытается нам запудрить мозги, затуманить ситуацию, якобы он готов идти на какие-то переговоры. Но, повторюсь, это тактический ход, стратегический, цель его – переждать, пересидеть Трампа.
17: Иван Иванович, да? А как он как-то…
1: результаты выборов в Конгрессе.
17: Иван Иванович, скажите, пожалуйста, как он по спецтелефону, да, с радикальными частями украинского общества договаривается, что, мол, это я неправду говорю в своем интервью, но они-то это слышат так же, как и мы?
1: Но вы понимаете, вот в этом украинском постмодерне, постполиттехнологическом, нужно смотреть не только на одни заявления, но и на действия. заявил на одно, но при этом Белецкого, террориста, экстремиста, руководителя запрещенного в России Азова, он назначил бригадным генералом, ответственным за весь Донбасс. То есть, с одной стороны, он поглаживает националистов, с другой стороны, действительно выражает какие-то чаяния, которые, ну, прорастают в украинском обществе усталости от войны. Но понимаете, в чем еще дело? Дело в том, что Европа и вот ястребы вообще на Западе, в том числе, кстати, не только трамписты, но и либеральные глобалисты, атлантисты, они давят на Зеленского, чтобы он принимал непопулярные решения для продолжения этой финансовой и военной поддержки. Какие это непопулярные решения? Вот в Раде сейчас обсуждается ситуация с тем, где бы взять деньги на западную помощь. Ну, единственное решение, которое может тебе позволить сделать...
17: Иван Иванович? Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ, зав. Отделом Украины. Говорим о том, что Зеленский в интервью CBS News высказал совершенно новое отношение к завершению конфликта с заявлением, что главный итог – это его прекращение и установление мира. После значительных человеческих потерь противостояние перестало сводиться исключительно к вопросу победы одной из сторон. И все это, конечно, действительно сильно отличается от его формулировки двухгодичной давности и его формулировки украинского плана победы, когда он заявлял о необходимости достижения победы любой ценой. И вот, соответственно, победить должны украинцы теперь не звучит. Да, кстати... Здесь немаловажным будет заметить, что глава МИД Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи, сказал о том, что размещение западных военных контингентов на Украине Москва будет рассматривать как объявление войны России. По словам Лаврова, Россия не планирует нападать на западные страны, однако... В случае нападения со стороны Европы это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая. Лавров назвал конфликт на Украине следствием экспансии политики Запада и заявил, что его урегулирование предполагает выполнение изначальных задач специальной военной операции. Иван Иванович, как сейчас меня слышно? Иван Скориков, политолог.
1: А, слушаю.
17: Да, собственно, мы с вами остановились на том, что так или иначе усталость украинского общества наблюдается, и вот мне кажется, все тут приправлено таким густым соусом гуманитарного триумфа спасения жизней. Для тех, кто верит, а для радикалов, ну, не знаю, наверное, какой-то специализированный месседж от Зеленского направлен был. Я просто не очень понимаю, как можно говорить в интервью западным средствам массовой информации одно, делать другое и надеяться на то, что все общество его поддержит и будет это дальше терпеть.
1: Так он это делает с начала своей избирательной кампании, еще президентской. Собственно, говорил одно, что добьется мира, но что происходит, мы все прекрасно видим. На Украине выстроена тоталитарная вертикаль власти одного человека. Мы, конечно, понимаем, что Зеленский, с одной стороны, марионетка Запада, но действительно... Он уже перерос эту роль, он уже действительно является субъектом, ну, по крайней мере, внутри Украины. То есть военное положение позволило ему действительно при ориентации на наиболее радикальные националистические группировки полностью взять под контроль общество путем страха, путем репрессий, путем вот этой насильственной мобилизации. И, соответственно... Его абсолютно не волнуют общественные настроения. Вообще, говорить о какой-то социологии на Украине сейчас, ну, несерьезно. Вот. Все, что мы видим, это какие-то формирующие опросы, призванные отражать те или иные политические задачи. Поэтому он может говорить все, что угодно, но есть тактические, есть стратегические цели украинского руководства. И в стратегические цели... как раз перемирие при всем морализаторстве, конечно, не входит. То есть я предполагаю, что действительно он готов будет отправить каких-то своих эмиссаров на очередные переговоры трехсторонней группы, тянуть эти переговоры до выборов Конгресса и удовлетвориться, ну, каким-то гуманитарным разменом пленными или...
17: Иван Иванович, а сколько Брюссель будет терпеть вот эту иллюзию дипломатии? Потому что уже требования реальных каких-то шагов звучат вплоть до мобилизации женщин.
1: Брюссель не может это не терпеть, потому что европейские жители не собираются воевать за Европу, за Украину. Вот как раз в Брюсселе очень серьезно относятся к социологии и понимают, как она отражается на рейтингах политических сил. И может выглядеть это парадоксально, но несмотря на то, что две трети респондентов различных соцопросов в европейских странах демонизируют Россию, считают, что с нами нужно продолжать войну, при этом менее 5% в западных странах Германии или Франции, это вообще уровень статистической погрешности, готовы лично пойти и воевать за Европу,
17: Иван
1: за
17: Украину. Спасибо большое. Да, время, к сожалению, вышло. Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ.
21: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О спецоперации.
16: Российская армия минувшей ночью нанесла серию точечных ударов по военной логистике Украины. Как сообщили в Министерстве обороны, беспилотники поразили сразу 3 сухогруза, которые доставляли военное снаряжение для ВСУ. Одно судно было атаковано в порту Черноморск, еще 2 ликвидированы в море на пути к Одессе. Кроме того, в Киевской области уничтожен крупный таможенно-логистический центр Копылов-Логистик-Парк. По данным военного ведомства, этот объект использовался киевским режимом для хранения и распределения оружия и техники, поступающих из европейских стран. В министерстве подчеркнули, что все назначенные цели успешно поражены.
21: О санкциях.
16: Дональд Трамп подписал закон, принятый Конгрессом, об адских санкциях в отношении России. Документ позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей, энергоносителей нашей страны. Кроме того, у президента США появляется право напрямую вводить ограничения против российских чиновников, банков и судов так называемого «теневого флота». Этот же закон продлевает американские ограничительные меры и в отношении Ирана до 2031 года. Впервые документ документ был внесен на рассмотрение 1 апреля прошлого года. Изначально предполагалось введение пошлин в размере до 500% на российские товары и на продукцию стран, покупающих наши энергоносители.
2: О выборах.
16: Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва началось в 7 городах Китая. Кроме Пекина, избирательные участки работают в российских консульских загранучреждениях в Гонконге, Гуанчжоу, Ухане, Харбине, Шанхае и Шэньяне. Голосование завершится в 20:00 по местному времени. Процедура проводится сегодня досрочно, поскольку завтра в учреждениях выходной. Всего в 152 странах для российских граждан подготовлены 333 избирательных участка.
2: Обо всем.
16: Пентагон рассекретил новую, уже шестую по счету партию материалов об НЛО. В открытый доступ выложили больше 70 исторических документов.

0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Турция направила России и Украине предложение, которое должно положить конец атакам на суда в Черное море. Об этом сообщило агентство AFP, источник среди турецких дипломатов, передает Аль-Арабия. Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблем этих ударов, происходящих в Черном море. В последние месяцы грузовые суда неоднократно подвергались атакам в Черном море. В августе турецкая газета писала, что Анкара может выступить с инициативой создания двух коридоров безопасности для защиты коммерческих судов. Позднее президент Турции заявил о необходимости создания механизма, который позволит на постоянной основе обеспечивать безопасность торгового судоходства. А я напомню, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что попытки возродить черноморскую зерновую сделку, что попытки вот эти коридоры, все это совершенно неприемлемо и нереально. То есть контролировать удары по судам в Черном море – это нереально, так сказал Лавров. Давайте обсуждать эту инициативу, этот меморандум. С нами на связи главный редактор издания «Репортер» Надана Фридрихсон. Надана, приветствую.
2: Привет, привет. Рада тебя видеть. Очень.
1: Это взаимно. Это взаимно и всегда. Итак, меморандум о прекращении атак. Но тут получаются некие какие-то двойные стандарты. И рыбку съесть, и рыбку съесть. Сначала они не осуждают угрозы Зеленского про безопасное, про опасное. Про опасное небо, на фоне чего турецкая авиакомпания отменяет несколько своих рейсов, потом, правда, возвращает. А сейчас вот как-то тоже все осторожно, чтобы, не дай бог, не выступить на чьей-то стороне. Ну вот прям перекос такой, что аж утягивает.
2: Но почему они не хотят выступать на чьей-то стороне? Турки вполне последовательно выступают на конкретной стороне в этом конфликте, а именно на стороне Украины.
1: Хотела воскликнуть, дай угадаю, хотела воскликнуть. Да, но решила...
2: Yes, who, как говорят наши большие теперь друзья американцы, да? А ты правильно очень отметила. Вот выкатывается месье Зеленский и делает заявление в стиле Усама бен Ладена или вот этого Аль-Багдади. И Аль-Каиды, и Аль-Багдади, и ИГИЛ, запрещенные в России террористы и террористические организации. И он выкатывается и говорит, что воздушные суда в российском пространстве теперь вне безопасности. Мы будем их атаковать. Потом он там чего-то булькнул на тему того, что нет, мы не против гражданских судов, но как бы посыл был понятен. Внимание, вопрос. Где в тот момент была яростная реакция Анкары, почему Эрдоган не выкатился к своему знаменитому микрофону и на турецком языке не стал просто Зеленского распинать по пунктам? Вот этот вопрос до сих пор подвешен в воздухе. Зато, понимаешь, когда он из саммита в Бишкеке летел обратно домой, на борту своего самолета раздавал интервью, он там начал рассказывать. Вы поймите, этот конфликт не должен затрагивать жизни других людей. Да вы что? При этом, при всем, украинская страна атаковала турецкие танкеры, погибли турецкие граждане, и чего-то я не помню, чтобы даже после этого Эрдоган вышел бы, зашевелил бы гневно усами и стал бы распинать Зеленского за убийство своих собственных граждан. Он даже это готов проглотить. Вместо этого он выкатывается и опять в стиле кота Леопольда, поправляя бабочку. Друзья, давайте жить дружно, а давайте без давайте. Давайте вы будете осуждать тех, кто является преступниками, вы будете конкретно по фактам судить, что заявляет Банкова, и на это реагировать, а потом вы будете благостно рассказывать, возьмемся за руки, друзья. Тоже мне, понимаешь, барды на капустнике.
1: Да, согласна. Да, для слушателя напомню, погибший турецкий моряк. Семья, кстати, этого человека и владелец компании – подали заявление в Международный уголовный суд, МУС, всем давно известный, в связи с террористической атакой ВСУ кассетными боеприпасами на судно, если я верно произношу это турецкое название, Рейхан Сари. Deutsche Welle сразу оговорились, что рассмотрение займет от полугода до двух лет. Тут, конечно, возникает вопрос, а вообще реален хоть один шанс, вот, несмотря на ангажированность этих западных институтов, что кто-то что-то здесь выиграет. Это вот по поводу того, что ты сейчас вспомнила, да, когда погибли турецкие граждане.
2: Тут гораздо показательнее, что турки, не дождавшись от своего неоосманского султана какой-то вменяемой реакции на гибель граждан Турецкой Республики, сами обратились в МУС. Вот мне кажется, это гораздо более значимый момент. И что с этим Эрдоган будет делать, я не очень понимаю. И давай не забывай, что там шли разговоры, что Анкара собирается поставлять Украине вооружение. Я давно на эту тему размышляла, у меня было несколько моих эфиров, где я говорила, что учитывая снарядный голод, который есть у стран НАТО, а они вроде как нацелены Зеленского

0: поддерживать. Не наступит ли момент, когда они дружно посмотрят в сторону Анкары, ну, турки же член НАТО, и дружно накинутся на Эрдогана с криком «Усатый наш, выручай! У тебя-то с этим все в порядке, а давай-ка ты будешь поставлять Украине». Я тогда еще говорила, это вопрос цены. Эрдоган посидит, поторгуется и в итоге даст добро. Плюс-минус это, видимо, сейчас и происходит. Потому что одной рукой турки собираются украинцам поставлять вооружение, которое будет лупить против нас. Я иногда поражаюсь. У нас есть с тобой коллеги, которые выступают на федеральных СМИ, работают ведущими на федеральных СМИ. Не будем называть, но неважно. Те, кто следят за повесткой, поймут, о ком я говорю. Не моргнув глазом, они выкатываются в эфир и говорят: «А что здесь такого? Это многовекторная политика Анкары». Друзья, вы там с дуба не рухнули? Многовекторная политика – дело хорошее. Тут речь идет о том, что турки собираются вооружение Украине поставлять, которое будет против нас. Честно говоря, меня это очень озадачило, но это ладно. Одной рукой вооружение, второй рукой Эрдоган рассказывает: «Ну, давайте возобновим какие-то переговоры по Черному морю». А по факту не реагирует ни на что. При этом, при всем, понимаешь, невероятно очаровательный. Эрдоган вспомнил про голодающих детей в Африке. Слезы мешали мне это читать просто. И он все на борту этого своего самолета, когда из Бишкека летел, раздавал бесценные, значит, мнения свои. Так вот, он вспомнил про детей в Африке. Простите, а где дети Палестины? Я что-то запамятовала. Почему Эрдоган до сих пор не выпрыгивает? Где этот пеший марш на Тель-Авив обещанный? Куда делись дети Палестины? Объясните мне, пожалуйста. Почему коллективно про них все забыли? Теперь он про детей в Африке переживает. А я напомню, когда была вот эта черноморская сделка изначально, и Россия говорила: да, это важный механизм, в конце концов, страны, нуждающиеся в зерне, в гуманитарном плане, наконец-то его получат. Говорили мы, такие добрые и благородные. В результате, во что эта сделка вылилась? Что этими танкерами поставляли Украине вооружение. Где турки тогда были со своими грозными, значит, заявлениями? Почему они это не остановили? Короче, с Эрдоганом связываться себе дороже. Он не просто многовекторный. Давайте смотреть правде в глаза. Никто из тех стран, кто сегодня вопит, мы тут миротворцы, никто не хочет победы России. Это надо просто понять. И в первую очередь этого не хочет Эрдоган, во вторую – Алиев. Давайте по фактам. Они не должны нас любить. Политика не детский сад и не песочница. Вот зачем им укрепленная с победой после СВО Россия? Вот чтобы что? Я напомню, турки уже последний год очень активно поглядывают, знаете, куда? На Абхазию. А еще они продолжают заглядываться на Аджарию. Напоминаю, Аджария по Карскому договору в составе Грузии до сих пор находится в составе Грузии де юре. Но де-факто это уже турецкая территория. Ибо турки в последнее время снова там активизировались. Они активизировались в Абхазии. Я вам больше скажу, за половиной антироссийских провокаций стоят именно турки. И деньги перекачаны из Турции в Абхазию.
1: Но при этом это единственная страна НАТО, с которой сохраняются рабочие отношения у России. Ты понимаешь?
0: Да, мы со всеми готовы сохранять рабочие отношения. И с Францией, и с Америкой. Мы в этом плане нормальные политики с большой буквы. Мы со всеми готовы разговаривать. Но по факту давайте смотреть, зачем туркам победа России? Чтобы мы повернули в сторону Южного Кавказа и по Сусанам им там надавали, а мы надаем, как только закончим свои первостепенные дела в зоне специальной военной операции. Зачем им это нужно? Чтобы мы и Пашиняна за ушко и на солнышко, не сказать грубее, да, и в чувство его привели. Зачем это Эрдогану нужно? Зачем Баку нужна наша победа? Зачем американцам нужна наша победа?
1: Хочу вернуть тебя к турецкому обществу, вот о котором ты упомянула. Скажи, пожалуйста, турецкое общество способно, помимо подачи заявления в Международный уголовный суд, задаться вопросом, кого они спонсируют?
0: Задаться они могут этим вопросом, да. Только их вопросы останутся подвешенными в воздухе, потому что мнение турок Турецкой республики никого не интересует. Контракты Турецкой республики с украинской стороной регулируются двумя моментами. Хитроделанностью Эрдогана, который пытается везде чуть-чуть дозаработать, и сеткой МИ-6 Великобритании. Great Britain, привет. У них там у самих проблемы большие там с Ирландией, Шотландией, Уэльсом и прочее. Но это не мешает им на Ближнем Востоке очень активно действовать. И они действительно действуют активно. Тут англичанку недооценивать не стоит. И вообще ось Анкара-Баку – это давно уже одно из главных стенобитных орудий Великобритании. Внимание, вопрос. МИ-6 интересует мнение турок? И потом, давай тоже правде в глаза. Но мы же не будем с тобой фантазировать, что турки, взявшие за руки, пойдут на протесты на центральной площади, потому что Эрдоган выгружает Зеленскому вооружение. Конечно,
1: просто
0: не пойдут,
1: ты сказала, что будет с этим делать Эрдоган, когда они подали в МУС. Поэтому я и, в общем-то, пыталась
0: развить эту мысль. Это вопрос его международного авторитета. У тебя убили граждан твоей страны, конкретно. Другая сторона, Украина. Они виновны. Ты вот своим международным авторитетом носишься, как девушка с девственностью. Вот ты сейчас как будешь смотреть своим международным партнерам в глаза? На Востоке силу ощущают в полунюансах, полутонах. Эрдоган этого не может не понимать. И когда все игроки видят, что его граждан убили, а он усами шевелит и что-то бубнит невнятное про черноморские инициативы, это всеми игроками считывается, что лев османский очень стар и очень слаб. И в этом смысле он провоцирует внутри своей страны ускоренную смену власти, потому что там есть Хакан Фидан, молодой, злой, давно уже обработанный МИ-6, и в отличие от Эрдогана, действует медийно более правильно. Тут в этом скорее вопрос, а не в том, что турки, взявшись за руки, пойдут там чего-то скакать только потому, что Эрдоган любит Украину. Еще раз, когда я говорю, зачем туркам наша победа, не только Эрдоган имею в виду, а самим туркам это зачем, расскажи мне. Сейчас у них свой национальный всплеск гордости. Они там Армению почти заортачили. Они считают себя победителями в Карабахской войне. Чтобы там в Баку не думали, турки считают, что это они победили, понимаешь? Зачем им сильные русские?
1: Нет, тут, в общем-то, это как раз относится к тому, что политика – это не детский сад и не игра в бирюльки. Никому сильные соседи в помине не нужны. Надан, спасибо тебе большое. С нами на связи была главный редактор издания «Репортер» Надан Фредриксон.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано реклама.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Билл Гейтс выступил за создание международной организации по контролю за искусственным интеллектом. По его словам, этот орган мог бы сочетать в себе элементы организации, которые следят за режимом соблюдения нераспространения ядерного оружия или соглашений по климату, или международного авиационного регулятора. Ну и на фоне вот такого заявления 14 сентября 2026 года, буквально вчера, президент США Дональд Трамп позвонил главе компании NVIDIA Дженсену Хуангу. NVIDIA – это корпорация, которая производит микрочипы. Тут с искусственным интеллектом прямая взаимосвязь, одно без другого невозможно. В тот момент, когда этот самый руководитель NVIDIA выступал на саммите All In в Лос-Анджелесе. На видеозаписи, которая была опубликована каналом KBS News на YouTube, видно, как посреди выступления Хуанга подбегает помощница с телефоном, глава компании поясняет, что это не планировалось, но он знает, кто ему звонит, и сообщает Трампу в трубку, что находится на сцене перед двумя сотнями зрителей, а затем задает вопросом, а как же тут включается эта громкая связь? Через несколько секунд к телефону поднесли микрофон. Громкую связь так и не смог он включить. И зрители услышали голос президента Соединенных Штатов. Вот Трамп пошутил, что Хуанг может разработать самый сложный компьютерный чип в мире, который никто не сможет скопировать в течение 10 лет, но не может разобраться, как включить меня на громкую. И затем разговор перешел к вопросам как раз тоже регулирования искусственного интеллекта. Трамп назвал опасения по поводу безопасности и обманом, а попытки замедлить прогресс заговором, то есть конфликт кодировок, на мой взгляд. Давайте разбираться. С нами на связи футуролог, венчурный инвестор Евгений Кузнецов. Евгений Борисович, приветствуем вас. Ну вот, если отталкиваться от предложения Билла Гейтса создать международный орган по образцу ядерного нераспространения, авиарегулирования, если такой орган все же появится, давайте допустим, как его избежать, как избежать превращения его в тормоз прогресса, в тормоз для технологий? И не окажется, что страны, которые сделали ставку на рост искусственного интеллекта, допустим, те же Соединенные Штаты, тот же Китай, просто будут игнорировать этот регулятор?
7: Вы знаете, вероятность очень высокая. У нас перед глазами два примера регулирования глобальных технологических пространств с абсолютно разными сценариями. Один, как уже упоминалось, МАГАТЭ и глобальное регулирование ядерной энергии, ядерного оружия и в целом проблемы ядерного распространения. А другая – космос, которым формально все связаны договорами там, о незахвате небесных тел, например, или о неразмещении оружия в космосе. Но, тем не менее, как мы понимаем, это не совсем всех останавливает. И, в общем, гонка продолжается. И вот тоже на днях мы слышали, что какое-то оружие американцы в космосе таки размещают. Поэтому сказать, что есть готовый сценарий, мы можем просто пойти по пути МАГАТЭ, но это очень низкая вероятность. Есть довольно фундаментальная разница между ядерным оружием и, скажем так, искусственным интеллектом. Во-первых, ядерная энергия при всей ее пользе и мощи, она все-таки не является всепроникающей технологией, такой так называемой всеобщей, трансформирующей, которая проникает в каждую сферу жизни. Это всего лишь хороший источник электроэнергии, важный, там, во Франции 75% электроэнергии ядерной. Но, тем не менее, это всего лишь один из вариантов. А вот искусственный интеллект, он действительно нужен буквально в каждом рабочем месте, в каждом процессе, в каждый день. Это первое различие. Второе различие, что ядерное оружие и ядерная энергия, она требует определенных долгих, сложных процессов. Добыча, переработка, очистка, доставка, утилизация. Эти вопросы можно контролировать, они видны, их можно отслеживать, они требуют очень больших денег, они капиталоемки. А искусственный интеллект, если он обучен, на это потрачено довольно много денег, это может произойти, в общем-то, в любом месте, где просто построили хороший сервер или арендовали мощный сервер. А дальше искусственный интеллект действует глобально. Поэтому скорее нам придется изобретать совершенно новые программы регулирования, а старые просто не сработают, из-под них очень легко ускользнуть.
1: Но регулировать нужно или все-таки это какой-то заговор противников искусственного интеллекта? По-моему, прогноз очень верный, и вам он, я уверена, знаком, что через 10 лет устройств с искусственным интеллектом станет в 10 раз больше, чем людей. И уже сегодня в Соединенных Штатах, я цитирую вас, если задачу можно поручить машине, человека на эту должность просто не берут. Но это безобразие. Люди, что творится? Люди добрые, да? Ну, вообще, как бы, если говорить серьезно, страшновато становится.
7: Ну, такое уже было. И когда появился ткацкий станок, то профессиональные ремесленники с десятилетиями опыта стали не нужны, а любая девушка из села могла прийти на ткацкую фабрику и начать выпускать хорошую профессиональную ткань. И тоже этих ремесленников это очень шокировало, и они даже пытались эти машины разбить. Мы это из истории знаем. Поэтому, как мы помним из истории, бывают, конечно, тяжелые моменты, перегибы, сам процесс трансформации болезненный, но в итоге начинается долгий экономический рост, и он покрывает все убытки и создает там общество всеобщего благоденствия и так далее. Хотя и не сразу. А здесь важнее другое. Действительно, регулирование искусственного интеллекта нужно, потому что есть очень много рисков, связанных с тем, а как люди его используют. Например, становится легче изобретать всякие не очень хорошие там, бактерии, вирусы, яды там, и так далее. Есть возможность совершать всякие преступления в сфере кибербезопасности и так далее, и так далее. То есть страшен не искусственный интеллект, страшны люди, которые начинают его использовать для своих не всегда хороших целей. Регулирование, конечно, нужно, но регулирование методом удушения, оно точно не сработает. Вот по какой причине. Ну, начнем с того, что вот тут на днях разбирались, с чего это вдруг несколько лидеров компании искусственного интеллекта бросились высказываться за регулирование. Оказалось, что они уже много лет финансируют специализированные организации, НКО, медиа, с целью раздувания паники. И главная их цель, чтобы представители этих НКО, они, как выяснилось, напрямую связаны с этими компаниями, были такого рода контролерами во всех компаниях. То есть появляется, скажем, небольшая компания, которая разработала, скажем, новый метод создания эффективного искусственного интеллекта. Это, кстати говоря, продолжается. Те принципы, по которым существуют сейчас гиганты, были изобретены 10 лет назад. Наука не стоит на месте. Есть новые идеи, как дешевле и быстрее тренировать искусственный интеллект. И вот в эти компании приходят вот эти вот прекрасные люди из независимой, в кавычках, организации, и начинают блокировать прогресс. Понятно, что это речь идет о коррупции, о лоббизме, а не о рыночном контроле. Поэтому я думаю, что такого рода контроль в целом сейчас скорее маловероятен. А какие методы будут найдены, это пока весь мир будет придумывать.
1: Но, Евгений Борисович, ведь не только Гейтс и Трамп говорят о том, что искусственный интеллект нужно регулировать. А Гейтс, он вообще сказал, что планирует встретиться с Си Цзиньпинем и предложить Китаю ограничить опасные релизы моделей в обмен на инициативу США. Какую инициативу, не совсем ясно, но даже не в этом дело. Видимо, ту, которую Китай хочет. А вот меня, знаете, тут наша страна начала беспокоить в этом контексте. Будет ли создан какой-то глобальный регулятор искусственного интеллекта с участием или без участия России, или просто с формальным участием? Ну вот, то есть, не окажется ли Россия в таком положении, когда правила игры будут определяться конкурентами, и мы как-то будем вроде бы и там, а вроде бы, по сути, и не там? Вот что тут нам делать? Может, возглавить этот процесс?
7: Да, такой риск. Да, это было бы очень правильно. Такой риск действительно существует, и я абсолютно уверен, что Россия должна быть в числе глобальных регуляторов искусственного интеллекта точно так же, как она входит в ключевые регуляторы ядерного нераспространения, космических договоренностей и так далее, сырьевых и так далее. Мы слишком крупный игрок, чтобы нас игнорировали. Однако здесь занимать просто негативную позицию было бы не вполне рационально. У нас сейчас нет той мощи, чтобы просто навязать свои правила игры. Поэтому нам скорее нужно встроиться в ту игру, которая будет, ну, те правила, которые будут формироваться в диалоге Китая и США. Мы должны очень ясно понимать следующее. Америка впереди по технологиям. Когда-то она была впереди на много лет, сейчас уже, наверное, где-то на полгода. Это расстояние не снижается, но оно, тем не менее, не такое большое. То есть полугодовой давности в китайской, то есть современная китайская модель не уступает полугодовой давности современным американским моделям. Они полгода назад были прекрасны. Поэтому скорее уже речь идет о том, чтобы этот диалог сформировал правила игры, которые учитывают в том числе и тот факт, что у одной страны есть технологическое лидерство, а у другой скорее и инфраструктурное, и рыночное, потому что есть ощущение, что Китай даже может быстрее разворачивать искусственный интеллект в экономике, чем Соединенные Штаты. По многим причинам. Китай, так скажем, и энергии больше, а энергия очень важна для искусственного интеллекта. И они роботов делают сейчас довольно быстрее, чем Америка. То есть они могут стать быстрее распространителями искусственного интеллекта, чем Штаты. Как они будут договариваться, сказать сложно. Вполне возможно, действительно, такой саммит на верхнем уровне нужен. Потому что это речь идет о ключевой технологии 21 века. Россия может сыграть на этой поляне очень многими методами, и совершенно не только в искусственном интеллекте, например, в энергетике, например, в доступе к данным.
1: Да, я понимаю, вот что мы... Вопросы, у нас просто, наверное, минутка осталась, Евгений Борисович. Да. Я понимаю, что мы конкурентоспособны в зоне цифровизации новых индустрий. Вот меньше минут. Скажите мне, пожалуйста, а как я, мои коллеги, моя семья поймем, что искусственный интеллект начинает, ну, вот, начал побеждать человечество, я не знаю, там, или победил? Вот этот, есть там красная черта вот такая, чтобы у меня лампочка загорелась?
7: Я думаю, что такой черты нет, и победа искусственного интеллекта над людьми – это абсолютно вымышленный сценарий. Скорее, нам надо готовиться к тому, что мы не сможем без искусственного интеллекта провести полчаса в своей жизни через 10 лет, так же, как сейчас мы без не можем смартфона. Провести его без интернета, и нам надо специально.
1: Спасибо большое.
7: Вот это произойдет значительно раньше.
1: Спасибо. С нами на связи был футуролог, венчурный инвестор Евгений Кузнецов. Благодарю вас.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. «Комсомольская
10: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
11: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
12: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
11: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
13: Силы ПВО за ночь сбили 344 украинских беспилотника. Атака отражена над 16 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что дроны перехвачены над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом и Республикой Дагестан.
2: О политике.
13: Встреча Сергея Лаврова и Марка Рубио в Нью-Йорке позволит детально обсудить украинское урегулирование. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, сессия Генассамблеи ООН станет подходящей площадкой для первого предметного разговора министра иностранных дел с госсекретарем США. Ранее Лавров подтвердил планы провести переговоры со своим американским коллегой. Глава российского МИДа намерен лично уточнить у Рубио официальную позицию Госдепартамента по конфликту на Украине, включая возможные посреднические шаги Вашингтона. Неделя высокого уровня Генассамблеи стартует уже во вторник, 22 сентября, и продлится до 28 числа. Главное выступление Лаврова на саммите запланировано на субботу.
2: Об авариях.
13: В ЛНР зафиксированы перебои с электричеством из-за аварии в соседней Донецкой республике. Энергосистема региона сейчас работает в условиях повышенной нагрузки, сообщили в Луганском Минтопэнерго. Жители республики предупредили о возможных перепадах напряжения и временных отключениях света. Ранее власти Донецкой Народной Республики сообщали, что большинство их муниципалитетов остались без стабильного энергоснабжения после ночной атаки ВСУ.
2: Обо всем.
13: Китае начали продавать двухместный НЛО. В городе Ио выставили на продажу ИВТОЛ – электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой в форме летающей тарелки. Он разработан компанией Shenzhen Smart Drone. Его цена – 800 тысяч юаней, около 10 миллионов рублей. Это аппарат-амфибия, может садиться на воду и на землю, вмещает двух человек, высота полета 30 метров, продолжительность 15 минут. Производитель заявляет наличие автопилота и устойчивость к ветру до 5 баллов. Использовать его предлагают для обзорных экскурсий и шоу.
2: О валютах.
13: Курс доллара на выходные 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
13: В Москве плюс 14, облачно и без осадков. В Петербурге 14 выше 0, там пасмурно, небольшой дождь.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Дамы и господа, друзья, товарищи, мальчики и девочки, все, кто слушает нашу программу, не первый год или у кого это сегодня премьера прослушивания настоящего хит-парада. Поздравляю. Это радио «Комсомольская правда». В студии Нуждин и Анатольевич мы вас приветствуем. И ближайшие два часа будет и весело, и шумно, и познавательно, и очень музыкально. Не так ли, Александр Вячеславович?
2: Ты знаешь, по поводу шума ты, мне кажется, переборщил, потому что мы с тобой люди хоть и разговорчивые, но достаточно спокойные и тихие.
1: А я пошуметь хочу.
2: А желание пошуметь приветствуется, но я не знаю, как оно у тебя получится.
1: Шум дождя напомнит... А другая песня.
2: Сегодня это другая песня. А мы переходим к 10-му месту.
0: 10-е место.
2: У нас действительно другая песня. Называется она «Твоя любимая песня». Это группа «Beautiful Boys».

0: Десятое место настоящего хит-парада – «Beautiful Boys» – твоя любимая песня. А у нас первая на сегодня рубрика на тему, которая очень
1: какую
0: близка, Александр Анатольевич.
2: Вспомнить все. Вспомнить все.
1: Главное, не сказал, что металлическая рубрика мне близкая всегда, а именно тема «Вспомнить все». Я услышал намек, Александр Вячеславович. Продолжаем. Я помню, пока...
0: Сможешь все. Вспомнить все?
1: Стараемся. Итак, «Вспоминаем вместе» называется. Вот вы все вспоминаете те самые далекие времена, когда вокалистом группы «Ария» был Валерий Кипелов. И называете Михаила Житникова новым участником коллектива. А между тем, 16 сентября исполнилось 15 лет, как Михаил пришел в «Арию». Еще каких-то 2 года, и Михаил сравняется по времени с пребыванием в группе «Ария» с Валерием Александровичем. Сравняется. А потом, может быть, и превзойдет. Но это так, статистика. Сейчас речь не об этом. Это просто занимательная математика. Житников – это уже не какой-то там салага с улицы и новичок. Нет, конечно. Он ветеран металлического движения. Ну и отдельно стоит порадоваться за всю группу «Ария». Музыканты во главе с их вокалистом находятся в хорошей творческой форме. Это я подтверждаю. Их прошлогодний альбом «Когда настанет завтра» – отличное подтверждение музыкальное и материальное. Покупайте, ставьте, слушайте, радуйтесь. Сейчас мы прослушаем композицию, которая участвует в голосовании настоящего хит-парада. «Созвездие Иерусалим», «Ария».

0: Это была группа «Ария» в рамках рубрики «Вспомнить все». Я уже начинаю привыкать к тому, что любимые группы хвастаются тем, что 40, 50.
1: Да, да.
0: Ой, это как вот кошмар.
1: И не для красного словца.
0: Да, да, да, да, да.
1: А мы идем дальше. У нас впереди 9 место. Александр Вячеславович, кто у нас там?
2: 9 место.
0: Антон Завьялов с композицией «Туман».

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Перед самой программой мы вспомнили великолепный мультфильм про ежика в тумане. Мы не привязываем это воспоминание к композиции Антона Завьялова «Туман», который находится на 9-м месте. Александр Вячеславович мне очень долго рассказывал о том, как он проводит озвучание этого произведения, как он пересматривает это произведение, и как он сетовал на то, что... Ну и так далее. Короче, поворчал. Александр Вячеславович, ну вы советуете этот мультик?
1: Нет, я безусловно советую этот мультик.
0: Вы на нем выросли?
1: Как в том анекдоте, Клещенко подходит карлик.
0: Господи.
1: И после концерта и говорит: подпишите, пожалуйста, компакт-диск, я вырос на ваших песнях.
0: Александр Вячеславович ходит по краю, но с уважением ко всем.
1: Ходим мы по краю.
0: Бременских музыкантов сегодня не будет в программе, но будет много чего интересного. И после перерыва, это самое главное объявление, встречаемся здесь через несколько мгновений и лихо продолжаем.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, почему появляются слухи о неуправляемости искусственным интеллектом.
6: Интеллект выходит из-под контроля, это правда так. Это локальные проблемы компаний, которые просто недостаточно правильно настраивают контроль. Дело в том, что у программы с искусственным интеллектом можно задать огромное количество правил. Эти правила все он трактует как необязательные. Он берет, ну, он их ранжирует, что важно, что не важно. Поэтому как только ему какое-то правило начинает мешать решить задачу, он его нарушает. А технически он может и выбраться из песочницы, и там состыковаться с другим и агентом. В этом плане действительно сейчас при использовании искусственного интеллекта он из-под контроля выходит. Но беда в том, что это на совести, опять же, тех компаний, откуда увольняются люди. Сделайте более грамотные современные настройки, проблемы у вас исчезнут. Кстати, могу сразу от себя добавить, что искусственный интеллект в этот момент никак договариваться с человечеством не будет. Но это все равно, что вы глаза открыли и видите, что рядом сидит какая-то тупая недоделанная обезьяна и объявляет вам, что она ваш создатель, вы теперь должны ее слушаться. Да с какого беса я должен слушаться, если она мне тут планету загадила? Искусственный интеллект не будет с нами договариваться, если он вдруг появится. Другое дело, что ближайшие 10 лет расслабьтесь, успокойтесь, ничего подобного вот на той алгоритмической основе быть не может.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Буквально пару секунд назад я объявил о том, что мы встретимся здесь же и лихо продолжим. Держим слово. Прямо сейчас эту часть нашей программы мы начнем с рубрики про знаменитых музыкантов.
2: Реклама.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Кто звенело?
1: Давайте мы сейчас прекратим, понимаешь, каламбурить и послушаем самого автора, исполнителя и то самое произведение, которое не просто шедевр и шлягер всех времен, а можно сказать уже присказка, поговорка, народная мудрость. Итак, Кайметов. Position number.

0: Это была рубрика, которая очень ругательно называется «Испортил песню дурак».
1: «Нехороший человек».
0: «Нехороший человек» или «Редиска». В ее рамках был оригинал композиции, которая была испорчена. Кайметов «Position number two». Вернемся обратно к хит-параду. У нас есть что сказать. Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: «Щенки, твое имя».

0: Группа «Щенки» и композиция «Твое имя» в эфире настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда» на восьмом месте. В студии Нуждин Анатольевич, и мы продолжаем. Снова рубрика.
1: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: Вот чуть-чуть не успела группа «Звери» скрыться за горизонтом в творческом отпуске. Казалось бы, уже были отыграны все прощальные концерты, но нет. Напоследок коллектив имени Ромы Звери решил жахнуть выступлением на фестивале «Энергия спорта» в Лужниках. И там Роману жутко не понравилось, что публика не подпевает его непритязательному репертуару. В итоге Билык не придумал ничего лучше, как обматерить зрителей. Сделал он это не в микрофон, но по губам и жестам легко можно было понять, как и кем рокер называет собравшихся москвичей. Самое мягкое из произнесенного – «Чего вы не поете, бараны?» В общем, сейчас в соцсетях группу «Звери» накрыла волной праведного гнева. И правильно, что-то я упустил тот момент, когда Рома Зверь превратился из сочинителя непритязательных поп-песенок в рок-гения с самомнением со стадиона «Лужники». Рома, иди уже, собственно, на заслуженный отдых. Правильно?
0: Не знаю, публике решать. Так или иначе, говорят об этом много, надо только подметить, что компоновка выступления была странной, это важно. Следующим должен был выступать артист, вообще не похожий на то, что делает группа «Звери» на сцене. И концерт был бесплатный. А дальше давай крутить музыку.
2: Ну, раз уж упомянули группу «Звери», давай их и послушаем.

0: двери, капканы. Мы тоже расставляем своими интересными новостями капканы на слушателя. Я надеюсь, что вам нравится. А мы немножечко отдохнем и вернемся к вам.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
4: Российские военные уничтожили ключевой маршрут снабжения ВСУ из Румынии. Как сообщили в Минобороны, минувшей ночью был нанесен удар по понтонной переправе через реку Днестр в Одесской области. Переправа активно использовалась для транзита зарубежного вооружения и техники, которые доставлялись на Украину из соседней Румынии, а также через Дунайский порт Измаил. В министерстве подчеркнули, что объект транспортной инфраструктуры успешно поражен. Это позволило сорвать очередную крупную поставку военных грузов, предназначавшихся для обеспечения ВСУ.
1: О важном.
4: Дональд Трамп не планирует встречаться с Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН. О том, что в графике президента США такой двусторонней встречи нет, сообщают украинские СМИ. При этом в кулуарах 81-й сессии в Нью-Йорке у американского лидера запланирован целый ряд других важных переговоров. По словам постпреда США при ООН Майка Уолтса, глава Белого дома встретится с лидерами Великобритании и Японии, руководством Венесуэлы, а также с главами арабских государств Персидского залива. Неделя высокого уровня Генассамблеи пройдет с 22 по 28 сентября. Российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
1: О выборах.
4: Кая Каллас направила всем странам Евросоюза циркуляры о непризнании выборов в России, заявил Вячеслав Володин. Москва воспринимает действия главы евродипломатии как попытку дестабилизировать ситуацию в стране, написал спикер Госдумы в мессенджере Макс. Он также подчеркнул, что такие шаги Каллас можно расценивать только как вмешательство в дела суверенного государства. В конце августа Дмитрий Песков подтвердил попытки вмешательства в выборы в Госдуму со стороны Европы. Официальный представитель Кремля отметил, что Россия готова к подобной ситуации.
1: Обо всем.
4: Российских старшеклассников ждет увеличение учебной нагрузки. С 2027 года количество уроков в 10-11 классах заметно вырастет. Новые стандарты Минпросвещения устанавливают повышенные требования к числу школьных часов. За 2 года обучения школьники должны будут отучить минимум 2000 312 часов. Это на 140 больше прежней нормы. Максимальная же планка теперь ограничена 2516 часами. На практике еженедельная нагрузка будущих выпускников составит до 37 часов в неделю.
1: О валютах.
4: Курс доллара на выходные 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
4: В Москве +14, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.

0: удаются группе «Майя Мишель» едва ли не лучше, чем собственные композиции. Напомним, что коллектив пробился в высшую лигу отечественного бизнеса, шоу-бизнеса, благодаря хиту «Гостей из будущего» «Зима в сердце». Таня Ткачук подарила одной из лучших песен 90-х вторую жизнь, а заодно и обеспечила путевкой в жизнь весь коллектив «Майя Мишель». С тех пор с каверами «Майя Мишель» на «ты». Вот и свежий релиз от «Майи Мишель» оказался новой версией чужой песни. Музыканты сделали свою версию раннего хита «Иванушек» «Колечко». На самом деле, не такая она им чужая. Все-таки Игорь Матвиенко, «Колечко», «Майя Мишель» — это все близко.
1: А автор, это все продюсер. Одно колечко?
0: Да. Да, закольцевалось, во как скажем. Разумеется, это комбо, дорогие друзья. Разумеется, это на разрыв. Ну, давайте послушаем. Татьяна Ткачук, весь коллектив «Майя Мишель» и величайший хит всех времен и народов от шедеврального коллектива наших друзей «Иванушки Интернешнл». Итак, «Майя Мишель», «Колечко». Колечко.

0: Надо Рыжему позвонить, узнать, что он думает по поводу этого кавера. Правильно?
1: Надо обязательно позвонить.
0: Обязательно позвоню. Это были моя Мишель «Колечко». Вернемся к хит-параду. Седьмое место.
2: Седьмое место.
0: «Воду в вино» группа «Крематорий».

0: пока мы все, суть до дела, слушали группу «Крематорий», превращали воду в вино на седьмом месте настоящего хит-парада, подоспела рубрика, которая называется... Ну, сейчас все подробно, внимательно услышите из названия рубрики, ну и из повествования Александра Вячеславовича.
1: Есть женщины в русских селениях.
2: Певица Юта презентовала новинку «Более или менее». Сама артистка говорит, это не песня, а жизненная позиция. Анатольевич, вот послушай и сам реши, тебе нравится «более или менее»?
0: Это зависит.
2: Как это верно сказано,
0: соскользнул
2: а?
0: Я с темы, а?
2: Ох!
0: Я умею. Ну так что, давай решать, как попробуем в конце концов. Петь будем или они споют?
2: Они.
0: Они. А кто?
2: Певица Юта.
0: Более или менее?
2: Менее или более.

0: плюс-минус более-менее половина хит-парада вот-вот закончится. Мы сделаем небольшой перерыв, потом подытожим первый час и приступим ко второму. Сейчас перерыв, а потом рубрики и песни. Ну, это наше все, это наша традиция. Это
1: радио. Наше кредо.
0: КП. Кредо. Наше кредо. Ваше кредо, Александр Вячеславович.
1: Всегда.
0: Всегда? Понял.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано. Реклама.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, наше творческое кредо простое. Всегда в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера включать Радио КП и настоящий хит-парад. И всегда голосовать с понедельника по пятницу. До чего вы все доголосовались на нашей странице, сейчас мы будем вам рассказывать и комментировать. Но вначале рубрика.
2: Ой, кого я вижу?
3: Не так давно мы вам рассказывали, что Даша Равдина покидает группу «Слот». Но при этом девушка обещала сыграть прощальные осенние концерты с коллективом. Увы, за прошедший месяц многое изменилось. Дарья окончательно рассорилась с остальными участниками «Слота» и демонстративно громко хлопнула дверью, оставив группу без женского вокала на предстоящих выступлениях. Но, по иронии судьбы, еще до демарша Равдиной «Слот» успели записать совместную песню с группой «Небо». И вот сейчас, когда все мосты уже сожжены, как ни в чем не бывало, выходит эта композиция с Дашей Равдиной на вокале. И смех, и грех. Кстати, название его песни более чем говорящее. «Травмы». «Небо» и «Слот». «Травмы». «Травмы».

0: Это была рубрика «Ой, кого я вижу», в рамках которой вы услышали группу «Небо» и «Слот». «Травмы». Чем дальше в лес, тем больше рубрик.
1: Я у мамы попсовик.
2: Из двух татушек Лена Катина всегда более уверенно чувствовала себя в сольном творчестве. Ну и, как нам может показаться, она была более продуктивной. Кажется, больше материала выпустила. Но это ладно. Казалось бы, кому, если не лихой и дерзкой Юле Волковой, штурмовать вершины чартов? Но жизнь распорядилась иначе. Волковой хватает гастролей в составе воссоединившихся тату. А Катин успевает еще и сольные новинки выпускать. Вот такая она беспокойная. И вот вам с пылу жару свежая композиция, которая называется «Поцелуи на поражение». Итак, Лена Катина «Поцелуи на поражение».

0: Участница дуэта «Тату» Лена Катина. «Поцелуи на поражение». Ты сказал, две наши татушки, и я вспомнил...
1: Ну, их так называются, да, татушки.
0: Я вспомнил эту шутку по поводу того, что воспитательница детского сада набила себе три татушки, три татар. Давай-ка вернемся к хит-параду и объявим шестое место.
2: Шестое место.
0: На шестом месте Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Леда и Зевс на шестом месте. Горшенев то на первом, то еще на каком месте, но постоянно в хит-параде, благодаря фанатам, ну и вообще вашим голосам. Кто еще на каком месте в первом части настоящего хит-парада, напоминаем прямо сейчас. Beautiful Boys, твоя любимая песня.
1: 10 место.

0: Главное, чтобы кукушечка была на месте. Правильно?
1: Наверное.
0: Конечно. 9-е место. Антон Завьялов, «Туман».
2: 9-е место.

0: Так сложился первый час настоящего хит-парада на этой неделе благодаря вашему голосованию. Как сложится следующий час, вы все узнаете. Главное, не переключайтесь. Прямо сейчас передохните, оправьтесь, как говорится, приведите кресло в вертикальное положение, пристегнитесь и ждите еще более вертикального взлета и ускорения.
1: Еще
0: правильно?
1: Более, да.
0: А прямо сейчас надо все-таки как-то чуть-чуть набраться смелости. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-0555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
5: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
5: В Ростовской области минувшей ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силы ПВО ликвидировали около 10 вражеских дронов. Глава региона уточнил, что беспилотные летательные аппараты были сбиты в небе над Ростовом-на-Дону, а также над Миллеровским и Азовским районами. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.
7: Кремль говорит.
5: Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника. Глава государства выразил уверенность в том, что ОПК будет и впредь наращивать свой научный, технологический и кадровый потенциал, обеспечивать вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы самым передовым оружием и техникой. Президент отметил, что наш ОПК будет сохранять лидерские позиции России на мировом рынке.
6: О выборах.
5: Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 30%. Это следует из данных на сайте ЦИКа. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва стартовали накануне и продлятся до 20-го числа. В списке по федеральному избирательному округу включены 10 партий: «Единая Россия», «ЛДПР», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Новые люди», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина» и КПРФ. Параллельно выборы проходят в ЗАГС собрания 39 регионов. Кроме того, в 7 субъектах выбирают глав и губернаторов.
6: Обо всем.
5: В Китае стоматологи впервые в мире исправили прикус панди. Ортодонтическую операцию провели специалисты Центра изучения больших панд в Чэньду совместно с челюстно-лицевыми хирургами. Пациентом стал 4-летний самец по кличке Бэй Ся. Еще в младенчестве он получил серьезную травму, из-за чего его нижняя челюсть развивалась асимметрично. Ученые всерьез опасались за жизнь медведя. С таким дефектом он просто не смог бы пережевывать пищу, в том числе жесткий бамбук. Чтобы спасти редкое животное, медики адаптировали технологии, которые обычно применяют для лечения людей. Функции прикуса и жевания у медведя полностью восстановлены. Бейся чувствует себя отлично.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве 14 градусов выше ноля, облачно и без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Антракт закончен. Это настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Анатольевич. Моего коллегу зовут Нуждин. Мы читаем вам всякие разные информационные бюллетени, связанные с шоу-бизнесом, искусством и вообще какими-то околомузыкальными или в целом культурными событиями и явлениями. Таков уж наш настоящий хит-парад. И уже не первый год. Так что, новички, подтягивайтесь. У нас большая армия фанатов, которые спасибо, что всегда рядом. Прямо сейчас следующая рубрика звучит в исполнении Александра Вячеславовича.
8: Где-то я уже это слышал.
9: Группа «Плейлист Венкова» готовится выпустить новый альбом. И в преддверии этого знаменательного события выпустила композицию «Любовь». Послушали
0: это
9: мы это...
0: Такое, что это такое «Любовь»?
9: Ну, я... Что такое? Что такое «Любовь»?
0: «Любовь» — это кино?
9: Да! А? Детектива. Послушали мы этот сингл и призадумались... Песня оказалась уж больно похожа на все предыдущее творчество плейлиста. Короче, плейлист показался нам до боли однообразным, и мы решили поинтересоваться у лидера группы Никиты Венкова, что же у него за творческий метод такой, а?
10: По поводу похожести песен у меня есть такие мысли. Вообще, конечно, я не думаю, что они похожи, потому что можно поставить в ряд песни, например, «Поговорить с тобой», «Стокгольмский синдром», «Цветок» и песню «Нирвана». Но они совсем разные. И более того, я долгие годы пытался придумать, как эти песни сцементировать в некое стилистическое единство, чтобы они выглядели стилистически единообразными и считываемыми. И это была большая работа.
0: А вот и та самая «Любовь», которая показалась нам похожей на все предыдущее творчество Никиты, на все предыдущие песни его. Причем на все вместе взятые. Что, кстати, не странно. Это его песни. Ну да ладно. Судите сами и слушайте. И, как сказал Александр Вячеславович, плейлист Венкова «Любовь».

0: Это была группа «Плейлист Венкова». Композиция с незамысловатым названием «Любовь».
1: И таким знакомым.
0: И таким знакомым. Но вернемся к хит-параду.
2: Пятое место.
0: У нас на пятом месте группа «Люмен», «Дотла».

0: «Люмен дотла» – пятое место настоящего хит-парада. Мы продолжаем вас знакомить с самыми важными, на наш, конечно, взгляд, информационными сообщениями. А вы ничего не пропускайте. Следующая рубрика.
1: Второй шанс.
2: Да, не стала новая песня «Жуков» второй батарейкой. Всего неделю продержалась в десятке настоящего хит-парада и тут же помахала на прощение жучиной лапкой. Но страна-то у нас необъятная. Может, все-таки найдется в России достаточное количество людей, кому придется по вкусу композиция необъятная. Для начала давайте еще раз ее послушаем. «Жуки. Необъятная».
3: Через поле, через лес, через...

0: Это была рубрика «Второй шанс», группа «Жуки». Необъятное.
1: Скромное название, надо сказать.
0: Да, конечно. Да.
1: Масштаб чувствуется. Великий коллектив, великий автор. Второй батарейкой она не может стать. Знаете почему? Потому что вторую батарейку невозможно изобрести. Ты помнишь, как батарейку проверяли в детстве? Это очень опасно. Не делайте так. Ни девочки, ни мальчики. И взрослые тем более.
0: Вивиком.
1: Мы продолжаем, но после перерыва. Ага.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей в зеркале себя узнают обезьяны, дельфины и слоны. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. Чем дальше, тем больше рубрик. Разных, прекрасных. Правда, Анатолий?
1: Да, да. Вот давайте все-таки вернемся к нашим любимым чтениям. Мы знаем, что в прямой переписке с нашей программой, с нашей редакцией очень часто появляются люди, которые нас, ну что тут скромничать, хвалят за прекрасные строки, которые мы произносим в эфире, хвалят Александра Вячеславовича, как он это читает, как мы, так сказать, вливаемся в литературную жизнь планеты со своей рубрикой, которая время от времени звучит в нашей программе. Она называется то «Литературный кружок», а то «Не литературный кружок».
2: Нелитературный кружок.
1: В соцсетях вторую неделю вирусится песня «Я тебя могну, могну». Это мой любимый мем, конечно же, все в кавычках. Что такое «могну»? Задаются вопросом нормальные люди, которым хочется понять, что они еще выдумали. Они все. Так, безлично. Ну, мы поспрашивали, я своих студентов поспрашивал, они мне подробно объяснили, показали, станцевали, научили, я теперь про это знаю все. А вот Александр Вячеславович великодушно, но крайне недовольно как-то недоумевает, и вот все хочет сказать об этом пару слов. Я тебя могну, мог.
0: Нет, ну пару слов-то я могу свои 5 копеек вставить.
1: Ставьте,
0: но я просто хотел, я хотел объяснить для людей старшего поколения. Могну! Оказывается, это от английского «to mog» или «mogging». Это молодежное сленговое выражение, которое означает «превзойти», «затмить кого-либо» или «выглядеть лучше другого человека».
1: Спасибо, вот. Александр Вячеславович. Если говорить научно и литературно, то все верно. Так вот, под песню «Я тебя могну». Я не могу ее произносить ровно. Именно так надо, мне кажется. Под песню «Я тебя могну» племя молодое, незнакомое, старательно вытанцует простенькие синхронные па. Ну, знаете, я вам скажу, простенькие и непростенькие, пойди-ка повтори, не у всех это получается. Ну, а когда лидер группы «Последние танки» в Париже Леха Никонов выпустил нейровидео, как он вместе с фронтменом вокально-инструментального ансамбля «Психея» Дмитрием Феопа Рубовым танцует под этот хит, который называется «Я тебя могу». Мы поняли, ситуация окончательно вышла из-под контроля. Давайте для начала, Александр Вячеславович, ознакомит вас с текстом нового шедевра. Сейчас затихает все. Планета останавливает свой ход.
0: Итак, я тебя могу. Выгляжу выше нормы. Ты слишком низкий, а я люблю высоких. Я тебя могну, могну. Я тебя могну, могну. Я тебя могну, могну. Я тебя могну, могну. Я слишком высокий, а ты 1.60 м. Да ты начинаешь плакать, ведь я могаю тебя. Ты, Sub-5, а я настоящий чад. У меня настоящий чарт, и челюсть лучше, чем твоя. И все вместе хором. Я тебя могну, могну. Я тебя могну, могну. Я тебя могну, могну. И...
1: Как неожиданно?
0: Да. Я тебя могну, могну. One more time!
1: И так бесконечно и очень долго. В общем, вы все поняли? Я надеюсь, более доступно вам никогда никто больше об этом не расскажет и не споет, и не прочитает, и не выступит. Мы просто послушаем «Могну поп». Видимо, это скоро перейдет в целый жанр, течение, и, не дай бог, станет частью вселенской культуры.
0: Я тебя могну.
1: Я очень много разных песен могу вот так вот искорежить и вставить туда слово «могну». Мне жалко песни и жалко ваши уши. Объявляю. Цуефа, Версавия, Милана Некрасова, Лиза Губ, латинскими буквами, Давид Туров. «Я тебя могну».

0: Боже, я это произношу вслух. Я тебя могну. Вернемся к человеческой музыке.
1: Четвертое место.
0: Нагард. Проклятие шута.

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада на этой неделе. Нагард, «Проклятие шута». Ну, что нам скажет Александр Анатольевич в ньюс-блоке сегодня?
1: Ньюс-блок. Как на старом добром MTV.
2: Лидер группы Falling in Reverse Ронни Радке знает толк в фитах. В прошлом году все чарты разорвал его совместный хит с Мэрилин Мэнсоном, который называется «God is a Weapon». А сейчас для композиции «Joseph» амбициозный рокер привлек вокалиста System of a Down Сержа Танкяна и предводителя Slipknot Кори Тейлора. Всей этой шумной братьей троица снялась в зубодробительном клипе-боевике. Получилось громко, мощно и даже крайне эпично, что вполне было предсказуемо, но оправдали. Отметим, что это первое совместное творчество Кори и Сержа. Хотя их коллективы практически рука об руку идут по ступенькам музыкальной карьеры на протяжении четверти века. В общем, спасибо Ронни за эту суперколлаборацию. А теперь само произведение. Falling in Reverse, Joseph.

0: Это был «Ньюсблок» в настоящем хит-параде на радио «Комсомольская правда». Спасибо Анатольевичу. «Falling in Reverse». Композиция называлась «Джозеф». Мы вернемся к вам буквально через минуту и продолжим уже с тройкой лидеров.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О выборах.
3: Элла Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах россиян. Это больше 4 миллионов 600 тысяч избирателей, сообщила глава Центра избиркома. Она добавила, что за первый день выборов в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. Зарегистрировано и 24 ложных сообщения об атаках терроризма в 15 субъектах страны. Памфилова отметила, что голосование во второй день выборов проходит оживленно. Она также добавила, что атаки на московскую систему дистанционного электронного голосования продолжаются. Все они успешно отбиваются.
1: А США.
3: Дональд Трамп заявил, что Дания навсегда отдала Соединенным Штатам контроль над Гренландией по безопасности. По словам главы Белого дома, соглашение с Данией по самому большому острову на Земле бессрочная, и сейчас идет работа над гарантиями от Копенгагена. Президент подчеркнул, что это не требует, что это не будет стоить для США ничего, но решит все изменившиеся у штатов обеспокоенности. Американский лидер объявил о планах немедленно начать наращивать военное присутствие в Гренландии и разместить на острове крупный военный контингент. Он отметил, что в рамках сделки ни один противник Соединенных Штатов не сможет иметь базу на острове и осуществлять чувствительные инвестиции без согласования с Вашингтоном.
1: Обо всем.
3: Столичный Дептранс предупредил об ограничении движения на Садовом кольце. Это связано с проведением московского мотофестиваля. Перекрытия начнут действовать с полудня. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны. Для поездок в центр города москвичам и гостям столицы рекомендуется использовать метро.
1: О погоде.
3: Отопительный сезон в Москве может начаться на 2 недели позже обычного. Все из-за аномально теплой осени, сообщили в центре ФОБОС. Как правило, коммунальные службы включают отопление после 5 октября, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. По словам синоптика Евгения Тишковца, в этом году октябрь в столице будет теплее нормы почти на 2 градуса. Из-за устойчивой теплой погоды старт отопительного сезона, скорее всего, сдвинется на 15-20 октября.
1: О валютах.
3: Курс доллара на выходные 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек. Сейчас в столице плюс 15, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы продолжаем шествие по выбранным вами композициям.
0: Третье место.
1: Бонд с кнопкой. Камус.

0: Третье место настоящего хит-парада на этой неделе — «Бонд с кнопкой. Камушки». А еще одна рубрика.
1: Музыка с передовой.
2: У группы Агата Кристи был мощный альбом под названием «Ураган» с не менее мощной одноименной песней. И вот спустя 30 лет Вадим Самойлов вернулся к любимой теме. Его новая композиция называется «Летим в ураган». Если в работе над прошлым ураганом Вадиму помогал брат Глеб, то сейчас рокер взял в соавторы рэпера Рича. О чем получилась песня? Конечно, о специальной военной операции. Итак, Вадим Самойлов и Рич. «Летим в ураган».

0: Это была рубрика «Музыка с передовой». Вадим Самойлов и Рич. «Летим в ураган». Вернемся к настоящему хит-параду.
1: Второе место.
2: Второе место.
0: «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать».

0: тела.
1: Второе место настоящего хит-парада «Баста» и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать». Если я буду танцевать, то, наверное...
2: Звучит как угроза, Сань.
1: Это ужасно будет.
2: Да ладно.
1: Нет, слушай, я...
2: Ты же у нас еще тот. Молодец.
1: Я чемпион Советского Союза, но...
2: Я знаю.
3: Но, увы, прошло слишком много времени, боюсь.
2: И что же?
3: Боюсь, я развалюсь.
2: А камбэк?
1: Камбэк будет спустя какое-то время.
2: Я понял. Что... Многообещающе назовем его камбэк. Ты пообещал?
1: Пообещал.
2: Радиоведущий пообещал, радиоведущий сделал. Я тоже сейчас пообещаю, что мы вернемся очень быстро. Перерыв и продолжим. Точнее, заканчиваем на сегодня настоящий хит-парад. Не отвлекайтесь.
4: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказана реклама.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
7: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Финальный блок нашего настоящего хит-парада звучит так. Ну, так эти ближайшие минуты. Начнется он с рубрики, потом мы напомним всех, кто на каком месте. Ну и поздравим вас со всеми переживаниями, эмоциями, праздниками и вообще с тем, что мы вместе. Итак, финальный блок, рубрика

Брутто из каспийского груза взял шлягер Елены Ваенги «Аэропорт» и, слава богу, улучшил его. Получился взрослый рэп в лучших традициях каспийского груза. И судя по тому, что Ваенга не потребовала убрать свое имя из получившегося ремейка, ей самой все тоже понравилось. Взлетаем! Брутто featuring Елена Ваенга «Аэропорт».

0: пакетик чая опускается в воду. После чая в кружке остались разводы. После брака и 8 лет в двушке остались разводы. Как я провел это лето? Не очень. Я провел это лето, как осень. По радио играет песня Ваньки «Аэропорт». Я не пью уже больше месяца, и это рекорд. Я один, как всегда. Я недавно видел, как упала звезда. Но когда ты один, и разделить это не с кем стало. Думаешь, на кой она мне упала? А потом места в самолете свели нас с тобой. Двух разных людей с похожей судьбой. Ты еще заснула на моем плече, а потом извинялась. Я копировал голос пилота, и ты смеялась. Обычно такие, как мы, не подпускают кого-то близко. Таких, как мы, по прилету встречают только таксисты.
1: Такси, ребят.
0: Я не верю в пророчество, просто встретились два одиночества.
2: Я ловлю.

0: Это была рубрика «Рэп с человеческим лицом» Брутто и Елена Ваенга «Аэропорт». Напомним вам места с 10 по 2. 10 место «Beautiful Boys» – твоя любимая песня.
1: 10 место.

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Второе место.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
3: Дорогие друзья, заканчивается наш выпуск. Напоминаю о том, что у нас есть великолепный сайт, один из самых популярных в России сайт, который называется «Радио КП». Очень просто. Там много важной и полезной информации. И одна из страниц называется «Настоящий хит-парад». Заходите, открывайте, прослушивайте все, голосуйте. Мы все подытожим. И снова встретимся с вами в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера. И, конечно, мы вам отчитаемся всеми своими видеоверсиями. Потому что так надо. Потому что мы держим руку на пульсе музыкальной жизни и планеты, и вообще нашей, в которой мы находимся круглые сутки. А мы находимся везде рядом с музыкой или прямо в ней. Не только мы с Нуждиным, и вы тоже. И мы все заодно. Я надеюсь, это приведет только к великолепным результатам. Дорогие друзья, держим, так сказать, равнение, сохраняем здоровый, крепкий, настоящий оптимизм и прослушиваем композицию, которая сегодня является лидером нашего хит-парада. Ну и, конечно, музыканты, которые написали и исполнили. А кто же это, нам расскажет не Александр Анатольевич, а Александр Вячеславович Нуждин. Прошу вас.
1: Первое место.
0: Группа «Пикник», «Дориан зовет меня».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
0: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве – полдень. В Саратове – 13 часов. В Челябинске – 14. Во Владивостоке – 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О выборах.
4: Глава Центра избиркома Элла Панфилова предупредила о высокой опасности использования дипфейков на выборах. На заседании ЦИК продемонстрировали сгенерированный искусственным интеллектом ролик, в котором якобы зафиксирован вброс бюллетеней. Причем в качестве нарушителей там поочередно появлялись музыканты, киногерои и даже инопланетяне. Панфилова назвала это наглядным примером того, насколько достоверно может выглядеть ложный контент. В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу и местные органы власти. Оно завершится завтра, 20 сентября в 20:00 по Москве.
0: А важно.
4: Российская делегация представит в ООН доклад о событиях в Буче на предстоящей Генассамблее в Нью-Йорке. Тема масштабной дезинформации станет одной из центральных в графике министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва привезет на площадку Организации Объединенных Наций конкретные цифры и факты, которые доказывают, что вся история вокруг украинского города – фальсификация. Разоблачающий отчет Международного общественного трибунала планирует распространять среди участников саммита на постоянной основе. Лавров поднимет этот вопрос не только в своей главной речи, но и в рамках двусторонних переговоров, а также на итоговой пресс-конференции.
0: О судебных делах.
4: В Москве по делу о мошенничестве задержан генеральный директор косметического бренда «Миксит» Олег Пай. Предпринимателю вменяют хищение в особо крупном размере. Меру пресечения бизнесмену сегодня изберет Тверской районный суд столицы. Детали обвинения следствие пока не разглашает. Известно, что Олег Пай основал крупную косметическую компанию в 2014 году. На сегодняшний день продукция бренда предоставлена в 32 тысячах розничных точек в России и странах СНГ, а чистая прибыль компании за прошлый год превысила 3 миллиарда рублей.
0: Обо всем.
4: В Испании спасателям пришлось участвовать в необычной операции. Они доставали пожилого мужчину из винной бочки. Инцидент произошел на частном подворье. Пенсионер застрял и начал задыхаться от газов брожения. Прибывшие на место специалисты уложили емкость на бок и вытащили пострадавшего примерно за полчаса. Мужчину доставили в больницу. После осмотра серьезных травм у него не нашли.
0: О погоде.
4: В Москве плюс 15, облачно и без осадков. В Петербурге 14 выше 0, там пасмурно и идет небольшой дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Зимовский, медиаконсультант. Телеграм-канал «Зимовский». Здравствуйте, Александр Леонидович. Давайте повоюем с НАТО хотя бы вот эти следующие 11
6: запросто.
5: Минут. А что вы запросто? Что вы так уверены, что там незамеченным пройдет для нас?
6: Ну,
5: запросто.
6: У нас же все уверены, что НАТО на нас не нападет, поэтому
5: кто
6: душевное
5: уверен?
6: Спокойствие полное.
5: Мы уверены, что мы на НАТО не нападем, по крайней мере, если слушать наших официальных лиц. Мы на НАТО не собираемся нападать. А кто уверен в том, что они на нас не нападут, это я даже не знаю. Я вот не уверен. Вы уверены?
6: Нет, я как раз уверен, что они на нас нападут первыми очень скоро.
5: О, скоро. Это когда, зачем, почему, как?
6: 27-й год по расчетным оценкам, хотя сами они собирались, так сказать, в своих документах указывать, что готовность к войне полная должна быть... В 30-м году, но я не думаю, а вообще к войне никто никогда не готовится в те сроки, которые называются, а по их расчетам к 27-му году наступит так называемый кризис, связанный с войной на истощение, то есть истощение достигнет некого своего порога, когда Россия будет уязвима по ряду направлений, ну, в частности, всегда называются Калининград и Крым. Поэтому попытка отнять Крым и вернуть Калининград Германии или там полякам, кто быстрее доберется, это у них никуда не делось желание,
5: ну,
6: оно
5: Курилы.
6: Только обостряется.
5: Я понимаю, что Япония не в НАТО, но тем не менее нам противостоит. Курилы, особенно активно они заговорили об этом сейчас. Так что я бы
6: у
5: не
6: них
5: сбрасывал
6: такая
5: со счетов.
6: Женщина активная такая.
5: Премьерка,
6: потому
5: да.
6: Что даже Владимир Путин вспоминал, что когда был Коба Аба, если не ошибаюсь, премьером
5: Синзо
6: Аба, Японии.
5: Синзо Аба, да. Его потом, как вы знаете, на встрече с избирателями застрелили, помните, да? Вот. На всякий случай, просто к сведению.
6: На каждого Аба найдется свой самурай, как я понимаю.
5: На каждого Сузуки поэтому... у нас найдется по базуке, да. Мы тоже помним.
6: Хорошо. Да, теперь нам еще придется Nestle, очевидно, рифмовать с вами, да. Но так или иначе, говоря о том, скоро ли война с НАТО, я все-таки скажу из того, что 27-й год является критическим для этого. То, что вы меня поправили, что мы к ней не готовимся. Нет, конечно, мы к ней готовимся, но уверенность в том, что они якобы не посмеют, она присутствует не меньше, чем в 41-м году, где-то так, числа июня 17-го, что они не посмеют.
5: А в чем логика? Логика в чем? Зачем?
6: Ну, мы зачем? Ядерная держава, мы гарантируем им полное уничтожение, так сказать, со второго раза, если они первыми ударят. Значит, со второго раза, там, как мы знаем, не будет ни Риму, ни Парижу и больше никогда. Поэтому мы рассчитываем, что страх европейцев или то, что они называют вместо страха прагматизмом, заставит их как-то одуматься. Ну вот. Предыдущие 5 лет с 22 года они как-то ничего не показывают. Никакого европейского прагматизма за эти годы мы не увидели. Мы, напротив, увидели там в Германии, например, там галимый реваншизм, то есть практически фашист. В Италии Джорджа Мелони, хотя там рукоплескали, что она очень сильно правая будет, она вообще это Муссолини в брюках там или в юбке, не знаю. Она и потомком его, кажется, является, как идеологическим, там, каким-то генетическим. Поэтому, в принципе, в Европе все идет к тому, что там будет доминировать, если не такой галтелый бандеровский нацизм, как на Украине, то вполне себе цивилизованный европейский фашизм. Ну, Англию мы не рассматриваем как Европу, они же там остров, Альбион, но там тенденция еще и похуже. Спасибо.
5: Но давайте рассмотрим вероятность. Ну, допустим, Калининград, вот у нас не остается выбора, если они вдруг действительно покусятся на Калининград, не остается выбора, кроме применения какого-то ядерного оружия. Правильно ведь? Ну, просто потому, что туда какие-то пожарные бригады не закинешь для того, чтобы они начали выбивать врага. Пожарные бригады, в смысле спецназ, как-то сделано было под Курском.
6: Я вас вот. Прекрасно понял. у нас же там доктрина должна сразу сработать. Доктрина и основные положения ядерной безопасности России, они вообще не предполагаются.
5: Ну, вы же понимаете, что это, скажем так, ну, как доктрина доктриной, но вот под Курском мы на доктрину не опирались. Мы решили противника, это был правильный ход по итогу, все-таки выпинать с территории другими средствами, не ядерным оружием.
6: Я не думаю, что куряне Суджанского района согласятся с нашими тезисами о том, что решение было правильно. Но, тем не менее, Украина не ядерная держава до сих пор. Это, может быть, скоро прекратится, она станет ядерной. Но, тем не менее, та же доктрина не предполагает применение ядерного оружия против неядерных государств. Но я не связываю эти две точки. Вы абсолютно правильно их разнесли. Курск одно, а ядерная доктрина против НАТО – это другое. Извините за пошлость. Вот. Поэтому говорить о том, что спецназ начнет как-то там пытаться купировать Калининградский
5: анклюз... Наоборот, туда не забросишь для того, чтобы
6: да, противника спецназ. Да, я об этом и говорю, что да. Если реального калининградского спецназа не хватит там для того, чтобы принять необходимые меры, выиграть первые там трое-пять суток войны, то, естественно, ядерный удар, он обязан быть произойти.
5: Угу.
6: У нас нет других средств.
5: Там, подождите, мы, получается, да. Против ограниченного количества стран в Европе можем применять. Только против Франции, да, я правильно понимаю?
6: Если я думаю, что доктрину. Первоначальными целями, даже я не думаю, а скорее всего считаю так, что целями будут те страны, которые располагают ядерным оружием.
5: Германия, Франция,
6: Великобритания. В Германии нет ядерного оружия.
5: А оно там хранится.
6: Американское, да.
5: Нет, там французское и американское. Да. Там французское и американское.
6: Речь о том, кто может применить без всякой оглядки на американцев. Это только англичане и французы. А все остальное ядерное оружие там не принадлежит странам хранения.
5: Но просто дело в том, что активнее всех готовится к войне с нами Германия.
6: Ну, ей там Бог велел, он там Юга-Раллис.
5: Да-да-да, понимаю, в чем дело, что... а мы против неядерных не можем, срочно давайте перепишем доктрину. Как-то неправильно получается.
6: А мы узнаем, что там отковали гномы русские там или баварские ядерное оружие. Совершенно случайно.
5: Нет, если хранится, будем считать, что есть. Там же все как бы имеется. Это просто им не принадлежит. Но на складах там все это есть. И средства доставки в том числе есть.
6: Да, она является местом хранения, а значит, гипотетически местом старта носителей ядерного оружия или ядерных ракет определенной дальности. Там нет стратегических ракет.
5: Угу. Ну и в этой связи только Франция, получается, Великобритания, ну и немножко Германия. То есть круг сужается. Соответственно, да, нападает НАТО, а бить можно только по ограниченному количеству целей.
6: Ну, полякам надо навешать за борзость, а прибалтам тактически надо их это привести к нормальному бою. То есть никто не уйдет обижен. Я уверен, что если заваруха такая начнется, то в НАТО никто не уйдет обижен.
5: Соответственно, надо подумать над тем, мне кажется, сейчас как бы этого не допустить. Вы не находите? А то нас слушают европейские партнеры и думают, батюшки, о чем они там говорят? Надо готовиться усиленней. Давайте порассуждаем лучше о мире. Ну,
6: хорошо, я согласен рассуждать о мире, но дело в том, что медиа европейских стран, и стран НАТО и не НАТО, они гораздо более, скажем так... не сдержаны в своих оценках и перспективах ядерной войны, чем мы с вами сегодня вот в этой десятиминутке. Мы, в принципе, просто тут обмениваемся шутками, прибаутками, а там люди на полном серьезе целыми институтами работают, публикуют доклады, размечают цели на территории России, говорят, что половина целей уже выявлена благодаря украинской войне, там у нас все нанесено, мы даже знаем, сколько там от чего осталось, и они это реально делают, потому что они хохлам помогают разведданными. И мы сталкивались с тем, когда хохлы наносили удар конкретно по почти по полуядерным арсеналам и даже по аэродромам, где носители стоят ядерные. Это же было. Поэтому говорить о том, что мы тут их пугаем, а они нас нет. Мы гораздо миролюбивее, чем НАТО, и чем может казаться нашей публике. Мы, в общем-то, очень сдержанно себя ведем, и даже с Украиной мы ведем себя очень сдержанно.
5: Ну, мы же говорим, что война с Европой будет короткой, и еще мы говорили, что это мы с Украиной хирургически, а с этими мы, значит, не будем, ну, как это сказать, нежничать.
6: Там, наверное, не будет с ними не хирургически, а, как это, эвтаназия у них будет.
5: Вопрос следующий. Смотрите, пожалуйста. У нас есть ядерное оружие, у них есть ядерное оружие. Смысл нападать друг на друга?
6: Вообще-то ядерное оружие всегда считалось с момента того, как товарищ Сталин приобрел бомбу и испытал ее, оно быстро перестало оружием прямого действия, превратилось в фактор
5: оружие сдерживания.
6: И все. Да, и все годы, допустим, после 49-го и до 1991 года ядерное оружие рассматривалось именно как гарантия того, что оно не будет применено. Но сейчас очень многие факторы, которые основывали эту доктрину, они просто испарились. Ну, во-первых, мы ведем большую европейскую войну, не надо отрицать этого, это руководство подтверждает. Мы воюем со всей Европой. Ну, не важно, что там исполнителями являются хохлы. По факту мы воюем со всей Европой, с Америкой, с Канадой, потому что их участие прямое техническое, арсенал демократии, так называемый, он же там это пилит, строгает, отправляет на фронт, убивает наших людей, убивает не только на фронте, убивает лук. Мы же знаем, что прекрасно, что без западной поддержки украинская война закончилась бы несколько быстрее, чем сейчас. Я не говорю, что в считанные 3 дня, но, тем не менее, результат был бы более быстрый и совсем другой. Поэтому вмешательство Запада в войну, его прямое участие, оно существует, и планы введения войск на Украину для того, чтобы они были отправлены на Восточный фронт, существуют. Не случайно об этом говорит. Все,
5: спасибо. Спасибо. Александр Зимовский, медиаконсультант. Благодарим за выход.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
1: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Привет, я Алексей Белов.
9: Я Александр Маршал.
8: Группа «Пар Горького».
9: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
8: Peace.
9: Peace, love and rock and roll.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Надо уточнить, что Александр живет в Германии. И вот как раз, да, кому еще задать вопрос по поводу того, Готовится ли в Германии к войне с Россией, сообщается, что...
10: Реклама.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Укомплектовать ее никак не удавалось, потому что добровольцев в Германии не нашлось.
5: Вот.
11: И тогда Борис Писториус собственным решением призвал, мобилизовал в Бундесвер несколько сотен человек, которые доукомплектовали эту самую бригаду.
5: Там что, мобилизация прошла прямо? Что значит мобилизовал?
11: Фактически, да.
5: О,
11: фактически,
5: в Германии мобилизация прошла, прикольно.
11: Да.
5: Должна была в России состояться, да, прошла, состоялась в Германии в итоге. Так, понятно. И
11: так вот происходит.
5: Короче, добровольцев не имеется.
11: Не нашлось.
5: Не нашлось.
11: Добровольцев не нашлось.
5: А по какой причине?
11: Да, причина очень простая. Молодые немцы вообще не понимают, что такое Бундесвер и армия. И разговоры старперов немецких о том, что мы будем воевать и что мы готовы, они остаются на совести этих самых старперов. Молодежь немецкая, она абсолютно не военноспособная, не желающая воевать и не понимающая, что такое Бундесвер. И потом, знаете, еще такое короткое замечание. Все-таки те высокие зарплаты, в кавычках, которые Писториус обещает военным, для сегодняшней Германии они не являются чем-то таким, что прельщает людей, вот все брошу и пойду в солдаты. Нет, там зарплаты маленькие. Они быстрее что-то заработают на своих вольных хлебах, находясь на цивильной службе.
5: Теперь, что касается двусторонних отношений, дипломатических в том числе, вот мы закрыли генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, сняли флаг, табличку, немецкие дипломаты отправлены обратно в Германию, соответственно. Всего хорошего мы им пожелаем, но, тем не менее, вопрос такой. Альтернатива для Германии, есть там такая партия, победила в одной из земель, и есть предпосылки к тому, что и дальше в некоторых тоже землях победит. Но вообще много об этом говорят. Я не то чтобы испытываю какие-то иллюзии на этот счет, но тем не менее они говорят, что прекратят поддержку Украины, что снова будут закупать энергоресурсы из России. Звучит, конечно, соблазнительно. Какое будущее у этой самой альтернативы для Германии?
11: Буквально одно слово по закрытию консульства. Там были кадры очень такие мрачные, когда самолет прилетел в Бонн для того, чтобы забрать сотрудников. Знаете, вот я смотрел на эти кадры, они выглядели чисто как эвакуация во время войны. Очень тревожно, очень неприятно было на это смотреть.
5: Я не понял, в Бонн самолет прилетел, чтобы забрать наших?
11: Или... Забрать сотрудников, тех, кто работали в консульстве в Бонне. Ага. Прилетел туда самолет, причем прилетел он окольными путями, Польша их не пропустила.
5: Да.
11: Самолет. Они прилетели окольными путями, большой самолет, и там в течение... Он 3 часа находился, то есть, представляете, там была скоростная эвакуация, людей быстро фактически запустили в самолет и тут же с ними улетели. На самом деле это позорно.
5: А с чем это связано?
11: Ну, надо было людей увезти. Все, посольство, консульство закрыто. У них закончили сроки пребывания. Значит, было принято решение, не будет же никто там поодиночке вывозить людей. Один самолет прислали, правильно, кстати, сделали. Но выглядело все это как эвакуация во время войны. Вот это действительно был такой тревожная картинка. Не мог про это не сказать. Ага. Теперь коротко про альтернативу для Германии. Альтернатива для Германии – это немецкая партия. И альтернативу для Германии интересуют немецкие избиратели и то, что будет происходить в Германии. Не надо эту партию причислять к числу прорусских или пророссийских партий.
5: Я же говорю, я вот иллюзий не испытываю.
11: Абсолютно, это правильно. Они хотят, если они говорят о снятии санкций и о возвращении энергопоставок, то это связано в первую очередь только с тем, что нужно изменить ситуацию в Германии. Нужно вернуть индустрию в Германию, нужно дать возможность предприятиям хорошо работать. Я не уверен, что эта партия при определенных условиях не займет более жесткую позицию по отношению к России по другим вопросам. Поэтому давайте дождемся, пока они хотя бы смогут сформировать правительство, хотя бы в одной земле, пока этого еще нет.
5: Угу. Ну, то есть ставку на них делать бессмысленно какую-то и рассчитывать на то, что...
11: Я бы делал ставку только на те партии, которые работают в России. Те, которые работают в Германии, пусть работают на Германии. Надо их учитывать.
5: Нет, ну нам же нужно с кем-то там взаимодействовать, понимаете, да? Вот я с этой точки зрения смотрю.
11: Хотите, я вам скажу, с кем нужно взаимодействовать?
5: Давайте, да.
11: 4,5 миллиона немцев-переселенцев.
5: С Арматом можно взаимодействовать, с Искандерами тоже. Я примерно понимаю.
11: Это понятно. Лучше, конечно, нет, но все-таки можно. 4,5 миллиона бывших граждан Советского Союза, в том числе немцы-переселенцы, приезжающие туда, жившие там. Плюс к этому какое-то количество миллионов людей из бывшего ГДР. Это все, я не говорю про российский актив, но это все люди, которые очень хорошо понимают и наш менталитет, и интересы, и в принципе у них есть определенные симпатии. Они, к сожалению, выброшены за борт. Вот из России мало кто о них беспокоится. А это те люди, которые внутри, находясь в Германии, способны решать очень много. Уже потом в этих самых партиях. Но для этого они должны чувствовать свою необходимость России. Не уверен, что сегодня это чувствуют.
5: А
11: не уверен.
5: Что совсем. Нам надо сделать конкретно? Предлагайте.
11: Хотя бы разговаривать с ними. Я очень часто слышу разговоры о том, ну, если вы такие умные, если вы прорусские, ну, выйдите на улицы и голосуйте за Россию или там голосуйте против Мерца. Это неправильно. Таким образом, работать с диаспорой нельзя и невозможно. Диаспору можно развивать, поддерживать, давать им понять, что они свои, давать, в конце концов, возможность возвращаться в Россию. Вы знаете, какие сейчас проблемы у людей, которые хотели бы вернуться в Россию? Да, такие разрешения есть, но надо пройти 7 кругов ада для того, чтобы получить все необходимые документы и вернуться в Россию для тех, кто хочет. Но я уже умолчу про то, что, к сожалению, ярлык будет повешен все равно на каждого. Но вы там были предатели, вы поехали за хорошей жизнью, а теперь, когда вам стало там плохо, хвосты поджали, и вы возвращаетесь. Так нельзя разговаривать с людьми. Эти люди – это наши люди. И они во многом симпатизируют, и я знаю это очень четко из моей жизни здесь, в Германии. Симпатизируют России, и вот эти люди могут оказывать влияние на немецкое правительство. Как нормальные люди, как граждане Германии, но которым Россия показывает, что вы нам нужны, вы часть нашего русского мира. Мы же так много говорим про русский мир, ну так о чем мы забываем? Это я говорю про Германию. А есть еще Франция, есть Великобритания, есть Испания. Да если мы посчитаем, то таких людей наберется приличное количество миллионов. Вот ими нужно заниматься. Я понимаю, русский дом забрали, скажут, ну а где теперь заниматься? Так и без русского дома возможности миллион.
5: А, кстати, говорили, плохо, конечно, что откроют другой русский дом. Откроют или нет?
11: Я в этом очень сомневаюсь, потому что как откроют, так и заставят его опять открыть.
5: Смысле,
11: мне
5: закрыть.
11: Не кажется, что...
5: Закрыть,
11: да. Ага. Мне не кажется, что русский дом – это решение проблем. Проблемы решаются не конкретным местом, куда люди могут прийти, тем более, что не все могут туда прийти. Проблемы решаются общими возможностями для диаспоры чувствовать себя частью страны. Вот это нужно каким-то образом... изменять. Я не хочу давать советов, потому что я не специалист по всем этим вопросам, но в диаспорах разбираюсь очень хорошо и много лет этим в том числе занимался. Знаю ощущения людей, которые очень часто говорят и высказывают свои обиды по поводу того, что вместо того, чтобы их считать своей частью, им предъявляют претензии о том, ну вот вы уехали, ну это вообще неправильно. Ну а с точки зрения тех людей, которые, может быть, и уехали со зла, но хотят вернуться по-доброму, ну зачем же им корить прошлым?
5: Ну, не, ну если люди... есть, а у них российских документов уже нет, да, паспорт у нас 20 секунд.
11: Почему? Очень многих есть. Я думаю, ну, что тогда... очень многих паспорта есть. Угу, да, но это не так просто все. Это все не так просто, потому что у многих есть, но нет внутренних паспортов, а получить его не так просто.
5: Все понятно.
11: А без него ничего невозможно.
5: Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Благодарим за выход.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосовать удобно и приятно. Парламентарий обратил внимание и на то, что великолучане приходят на участок целыми семьями, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. По его мнению, это говорит о том, что выборы воспринимаются горожанами не как формальность, а как общее дело, объединяющее близких. В Великих Луках прошел турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2017 года рождения и младше. Его посвятили памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
0: О валютах.
14: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
0: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, вас приветствую. Вот, знаете, ваш опрос привел к тому, что одна из клиник, ну или вот даже, может, не одна, короче, какие-то клиники в Питере запустили эротические аудионовеллы для повышения рождаемости. Да, поводом для запуска стал в том числе ваш опрос, данный ВЦИОМ. В 26-м году 45% россиян заявили, что могут продолжительное время обходиться без секса. И вот задумались они там и подумали, почему бы эротические аудионовеллы для повышения рождаемости не запустить?
16: Да. Ну, главный секс с рождаемостью. Одно без другого не бывает, но автоматически из него не следует.
5: Вы, слушайте, вы порадовались? Вот вы увидели эту новость, услышали ее сейчас. Да. Это, вы порадовались? Да, нет, совершенно искренне. То есть ваш опрос привел к тому, что какая-то клиника взяла и запустила эротический аудио.
16: Да, да. Аудио, наверное. Обычно считается, что вот социологические опросы, они отражают действительность. Но здесь мы видим, что они не только ее отражают, но они на нее и сами влияют. А еще, когда я читал это сообщение, я тоже его заметил вчера, я вспомнил, значит, новеллу

0: обгоняет мечту.
1: У него одно из произведений, не помню какое, начинается со строк. «Подарили книгу «Технология секса». Открываю, на третьей странице написано «Введение». Уже смешно. Вот. Это из той же оперы, на мой взгляд. Да. «Технология секса» и «Введение». Ну, в общем, это скорее хорошо или скорее плохо, повлияет ли это как-то на рождаемость. Коротко и к опросам перейдем.
0: Честно говоря, я думаю, никак не повлияет.
1: Никак все-таки.
0: Ну, да. Но спасибо за попытку.
1: Да. А все-таки посмотрим в динамике. Вот вы так говорите, а вдруг там, значит, они потом отчитаются. Смотрите, мы целый вон городок отстроили, рожденных после наших аудионовелл. И, кстати, воображение работает. Это же не порнография какая-то, не видео в смысле, да, а аудио. И еще надо все это представить в красках. Короче, да.
0: Сливаем фантазию.
1: Вот-вот. Вы проголосовали-то уже? Выборы же, выборы.
0: Нет, еще нет, но я планирую сегодня в 13 часов зайти в московский штаб по общественному наблюдению за выборами. Меня вот пригласили, тем более недалеко от моей работы. И там мне сказали, что можно будет не только понаблюдать, но там еще организован и свой избирательный участок, можно будет там прям проголосовать.
1: А вот вы там зарегистрированы на этом участке? Вы же по месту жительства зарегистрированы. Соответственно, должны голосовать, по-моему, на своем участке.
0: Если бы я был из другого региона, ну, прописан, то нужно было бы, а сейчас не надо.
1: Ага. Значит, вот вы как считаете, можно электронным способом проголосовать? Многие просто призывают к этому самому.
0: Я много раз пытался электронно проголосовать. Много раз. И у меня не получалось что-то. Вот. Но, о чудо, 2 года назад, в 24-м, когда были выборы президента, у меня получилось. И я прямо... Извините за выражение, очумел. То есть действительно быстро, бесшовно, не надо никуда идти, комфортно. Но, с другой стороны, я даже погрустнел, потому что все-таки, когда ты собираешься на выборы, значит, выясняешь заранее, где участок твой, не перенесли ли его, хватаешь паспорт, значит, чтобы не забыть, то есть готовишься, выделяешь время, ну, то есть это такой прямо ритуал, вот, ну, и действительно думаешь, а зачем я туда иду, аж на что повлияет мой голос, и так далее, и тому подобное. А тут слишком все даже, я бы сказал, как-то быстро и, может быть, незаметно, вот, то есть аура такого священнодействия, которое, конечно же, окружает каждое голосование, а это действительно праздник народовластия, так нас учили. Вот, эта аура куда-то уходит, все как-то очень комфортно, технологично и незаметно. Так что даже не знаю, что лучше.
1: В ЦИОМ выяснил, кто и как доверяет медицинским блогерам. Вы сами-то доверяете медицинским блогерам?
0: Я не очень доверяю медицинским блогерам, но сказать, что всем не доверяю, понимаете, вот все-таки есть ограничения определенные у нашего инструмента, то есть у опроса. Вот, мы спрашиваем, вы доверяете медицинским блогерам или нет? А ответ «одному доверяю», и вот конкретно такому, а вот этим не доверяю, а про этих не знаю, не думал. Вот. Ну, это уже сложнее. То есть уровень точности у нас всегда, прямо скажем, вернее, не всегда идеальный. Вот. Поэтому кому-то да, но в основном нет. Вот. И вообще все больше, чем дальше, тем больше я доверяю, не поверите, нейросетям, вот, которые очень сильно прокачались, вот, сильно поумнели, галлюциноза там стало сильно меньше, и можно действительно самому себе поставить прямо диагноз, который потом подтверждается профессиональными врачами, даже не медблогерами. У меня такое было. Вот, это вот прям реальный случай. Поэтому медблогеры уже как-то идут по боку. Это мой личный опыт.
1: Вы знаете, что нейросети очень сильно ударили по клиникам, в том числе психологической помощи. Люди обращаются за помощью к нейросетям, а не идут к профильным специалистам.
0: Ну, у меня цифр нету на этот счет.
1: Не, но, у меня знакомая, да, владелец такой клиники как раз.
0: Это, думаю, психологами не закончится дело. Вот, на очереди тарологи, астрологи и, конечно же, наша религия. Вот, потому что и утешение, и надежду, и ободрение люди все больше начинают искать не там, где раньше, а в этих самых нейросетках. Вот, так что можно предположить, что скоро единственным собеседником, вот, причем очень понимающим, очень, так сказать, надежным, он всегда рядом, станет действительно эта самая нейросетка. Вот, и выходить из дома мы будем все реже и реже. Зато нам будут привозить все необходимое наши замечательные яндексовские роботы. Вот такая вот антиутопическая картина, она уже

0: вырисовывается и кажется все больше похожей на жизнь.
1: Ну, кино будем смотреть. Кстати, сегодня пятница, развратница. Можно сходить в бар, что не рекомендуется, пить вредно, а можно посмотреть кино. И опросик у вас есть. Или пересмотреть. ЦИОМ назвал фильмы с самыми любимыми сценами у россиян. Ну, вот Иван Васильевич меняет профессию. Мы в Ростов-Великий с женой, ну, с семьей съездили, да, с ребенком посетили и пересмотрели как раз. Иван Васильевич меняет профессию. «Брат», «Брат 2», «Ворошиловский стрелок», «Любовь и голуби». Оттуда вспоминаются сцены. Ну, «Любовь и голуби», понятно, сучка крашена. Почему крашена? Это мой натуральный цвет. И к вам вопрос. Ваши любимые сцены. Что бы вы рекомендовали или смотреть какой фильм?
0: Ой, я не
1: или
0: люблю
1: посмотреть. Или посмотреть.
0: Вот, я люблю сериалы, причем современные. Вот, сейчас смотрю сериал «Гангстерленд».
1: Да, хороший. Второй сезон вышел. Да?
0: Режиссера Гая. Да. Его всем рекомендую. Интересно, познавательно, смешно. Местами.
1: Это правда, да. Хороший, кстати говоря, действительно сериал. Второй сезон вышел, так что, друзья, я не знаю, какое количество серий. Первый сезон я недавно смотрел. Очень хороший, тоже присоединяюсь к...
0: Я смотрю пока первый.
1: Вот, да. Присоединяюсь к рекомендации, так что, пожалуйста, подключайте. Еще, а советские фильмы что, не порекомендуете?
0: Да, замечательно, знаете, советские фильмы. Много их хороших, но я их не пересматриваю. Вот. Раньше пересматривал, а теперь как-то бросил. Вот, не знаю, почему.
1: А любимые сцены? Любимые сцены какие-нибудь помните?
0: Ну, наверное, Шурик. Значит, как он там бегал вот этого своего мощного, значит, сослуживца, коллеги на стройке. Как они там...
1: Надо, Петя, надо.
0: И другие приключения Шурика.
1: Ну, я понял, да, конечно же. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку, как это, этой развалюхи, или как там было. И она тут же завелась.
0: Будь проклят тот день, когда я сел.
1: Драдулета,
0: точно. А я как раз...
1: Да, а вы Шурик?
0: Я вспоминаю про операцию «И».
1: Ну да, но там же тоже Шурик, как бы. Поэтому я их привел.
0: Да, герой-то один, но вот я приквел.
1: Да, типа того, ага. Хорошо, я тоже все эти фильмы смотрел. Слушайте, а вообще, как вам приходят вот эти идеи? Как вы, ну, вот, давайте, значит, спросим у людей про любимые сцены, да, или про, вот, собственно, про секс тоже поговорим с народом, или еще про тарологов-астрологов. Иногда самые неожиданные вы нам подкидываете варианты для обсуждения.
0: Так и есть.
1: Да.
0: Нас,
1: как вы их... Вот, да, да, пожалуйста.
0: Вот, значит, мы уже за многие годы, нам в следующем году 40 лет нашей организации, вот, мы уже выработали технологию, конечно же. Первый источник – это наши, действительно, обсуждения, дискуссии. Вот кто-то приходит из лиц участвующих, так сказать, в составлении анкет и говорит: слушайте, а давайте-ка спросим про это, мне тут такое рассказали, вот это интересно. Второй источник – это наша собственная база, потому что, повторюсь, уже много-много лет мы задаем вопросы, и часто бывает интересно спросить о том, о чем уже спрашивали, ну, скажем, 10 лет назад, посмотреть, как оно все изменилось. Вот. И третье – наши любимые заказчики, вот, которые к нам тоже часто приходят и просят что-то узнать. Вот. Правда, большинство из того, что мы узнаем для них, они потом не разрешают нам сообщать всем, всему городу и миру.
1: Но главное, вот, платят же, правда ведь? Да? Главное, заплатили. Ну, нет, я говорю про то, что главное заплатили, да и ладно, можно и не публиковать. Мне кажется, вот это главное, нет? 20 секунд.
0: Ну, мы-то заинтересованы в том, чтобы все публиковать, потому что мы видим свою миссию в том, чтобы, как сказать, возвращать обществу его мнение. Вот, есть такая формула среди социологов. Но тут священное право заказчика не разрешать.
1: Спасибо. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано
3: реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В первые минуты горения благодатный огонь не обжигает. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду», и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарством де юре, но влияет на нас самым прямым образом. Смотрите, человек состоит на 75% из воды. Каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю, хотите вы этого, не хотите, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И именно из-за этого, друзья, мы болеем и стареем. Поэтому нам нужно налаживать питьевой режим. Еще Авиценна говорил: старость не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильное», то есть похожее на воду в нашем организме, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И я сейчас объясню, что же такое правильная вода в этом эфире. Но для начала хочу вспомнить, что на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили. Людям, которым они делали капилляроскопию, видели, у которых видели отличные капилляры, говорили им об этом. Они говорят: а мы пьем воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали: у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов, друзья. Так вот, я хочу в связи с этим еще и познакомить вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. Как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Вот сделали ей капилляроскопию по ногтевому ложу, она проверяется, это состояние наших капилляров. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, как капилляры были как обрубки, кровь в них не двигалась. Он назначил ей терапию, которую назначают при ее диагнозах, но добавил рекомендацию, чтобы она пила воду ионизированную, наладила питьевой режим с такой водой. Через несколько недель, когда сделали повторно капилляроскопию, Ольга говорит, она плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород, а, кстати, молекулярный водород появляется после ионизации в воде, благодаря этому вода и становится антиоксидантом, в том числе потому, что в ней еще и появляются электроны, отрицательно заряженные частицы. То есть это свидетельствует о том, что вода восстановитель. К сожалению, эти восстановительные свойства вода долго не может сохранять, поэтому ее нужно готовить. Для этого и существует ионизатор. Но вернемся к исследованию. Смотрите, в журнале, повторюсь, «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс. Поэтому я напомню, что именно оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. То есть неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, налаживаете с ней питьевой режим, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Это не магия, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире, и в нашей стране в том числе. И я за более чем 10-летний опыт уже... Да, 12 лет я погружен в эту тему ионизированной воды. Я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, а вот положительных встречаю на каждом шагу, их огромное количество и отзывы, и результаты исследований. И вот касательно научной базы, хочу еще одно исследование привести. И вообще исследований более 2000, уже приближается к 4, ой, к 3, прошу прощения, тысяч, да, касательно научной базы. Исследования. Проведенное, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, в этом случае была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. Что важно, они получали все одинаковую терапию, то есть ее не отменяли, но их разделили на две группы, чтобы одной давать пить обычную воду, а другая группа пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Вот чем больше я изучаю эту тему, тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи, друзья. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой, либо ионизированной водородной водой, кстати, ионизатор воды, который сегодня идет по особой цене, он готовит и ту, и другую воду, а еще и третью, и кислотную, да? Так вот, когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, которая похожа на воду в нашем организме, такая вода усваивается и приносит пользу вся, что выпили, друзья, потому что она обладает антиоксидантными свойствами, она похожа на воду в нашем организме, ее требует организм, требует каждая клеточка. И здесь я хочу сделать важный акцент. Мы производитель, я являюсь представителем завода-производителя ООО «Фабрика здоровья», российский производитель, торговая марка «Аквалайф». Сегодня для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня, друзья, вы получаете ионизатор воды, который стоит вообще, его цена на сайте aqualife.club 39 тысяч рублей, да, вы его сегодня получаете с 25% скидкой, то есть экономите 10 тысяч рублей и покупаете по цене 29 тысяч рублей. Но, к сожалению, предупреждаю, что это один день, сегодня до 19.00. Комплектующие к этому прибору тоже заканчиваются уже. Уже много что поменялось, да, цены вы сами увидите на сайте, они выросли, но для «Комсомольской правды» еще мы держим какие-то цены, и даем самые низкие, да, какие можем, потому что мы уже более 10 лет сотрудничаем с «Комсомольской правдой», всегда хотим, чтобы слушатели ее получали самое выгодное, самое эксклюзивное, скажем так, предложение. Поэтому я также вынужден предупредить, что это последний день акции, поэтому действует это предложение до 19.00, потому что наш колл-центр работает именно до этого времени, поэтому звоните. Номер телефона 8 800 505 0855 для ваших заказов, для ваших консультаций, он един. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде 499, там разные номера могут быть, да, там я их все не запомню. Так вот, но главное, что у всех этих номеров одинаковая маркировка, это по закону мы их делаем, да, для того, чтобы вам было удобно понимать, что звоним именно вы, мы вам перезваниваем. Там будет надпись на телефоне «Фабрика здоровья». Мы маркированы именно так, потому что наше название юридическое именно такое. «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». Поэтому поднимайте трубку, это мы вам звоним. Звоните по бесплатному номеру телефона 8 800 505 0855. Не дозванивайтесь, если, то мы перезваниваем с городского номера. Но если дозваниваетесь сразу, вам ответит наш оператор, примет заказ, ответит на вопросы. Такое тоже часто случается, потому что у нас достаточно много их. Но и ваших звонков немало. Поэтому успевайте. До 19.00 есть еще немного времени. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Пару слов о тестовом периоде. 90 дней — это время, которое это ваша безопасность. Это то время, когда вы можете пользоваться прибором для себя и получать свой собственный опыт. То есть проверять мои слова на практике. Мы не заставляем вас поверить сейчас, во время эфира, моим словам, исследованиям, отзывам, да, просто проверьте на собственном опыте. Да. Мы хотим, чтобы вам действительно, у вас было действительно хорошее сообщение в это тревожное время, чтобы вы действительно по-настоящему хорошая новость прозвучала. Я твердо говорю, что рисков ноль. Попробуйте, получите свой собственный опыт. Это инвестиция в собственное здоровье. Если вы находитесь в поиске подарка, то это также прекрасный подарок. Так что звоните, друзья. Я не завтра ВД Аквалайф по максимально низкой цене. Премиум-класса, который готовит щелочную, кислотную, водородную воду с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается, максимально удобный, надежный и, конечно, стильный. Друзья, поместится в любом интерьере и очень будет хорошо выглядеть, смотреться на кухне. Звоните, успевайте до 19.00, приобретайте по максимально выгодной цене. 8 800 505 0855 и успейте заказать еще и медицинский прибор, который называется Neurodance ПКМ. Это аппарат, который тоже себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Он... Что за такое нейроденс? Нейроденс — это технология, нейродинамическая электростимуляция. Это она, благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического и офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применение этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ, друзья. И вот этот прибор, он размером с электробритву, работает от батареек, да, надолго хватает их, и там есть уже есть программы, которые вы просто выбираете нужную, и он нужную частоту тока включает, там даже на экран есть цветной, на котором вы видите, куда нужно воздействовать, прикладывать прибор, и воздействуете нужное количество времени. Там и таймер сам засекается, сам отключается, все есть... Все очень удобно. Нет ограничений по возрасту. Есть такие программы, как аллергия, боль, вздутие, вегетососудистая дистония, гинекологические проблемы, гипертония, гипотония, голова, горло, диарея, ЖКТ, боль, запор, кашель, мышцы, насморк, потенция, простатит, почка, почки, спина, суставы, тошнота, травма, удушья и многое-многое, друзья, другое. То есть все подробности в инструкции и по номеру телефона 8 800 505 0855. Сегодня вы его приобретаете со скидкой 3000 рублей. Цена его 11 900. Успеете. Звоните 8 800 505 0855. Можете два прибора приобрести вместе с Neurodance Axon Mini, его братом, да? Но все подробности не успеваю рассказать. Звоните 8 800 505 0855. Успеете заказать ионизатор по максимально низкой цене. Это последний день акции. И будьте здоровы.
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. В период обучения в Первом Ленинградском медицинском институте, в который Александр Розенбаум поступил сразу после школы, он охотно участвовал в студенческих капустниках. В 1976 году, успешно сдав все государственные экзамены, Розенбаум получает диплом врача-терапевта общего профиля по специализации «Анестезиология». Реаниматология. И устраивается работать на первую подстанцию скорой помощи, где 4 года находится на переднем крае медицинского сражения за человеческие жизни. Естественно, что в период работы на скорой рождались песни специфической тематики. Песня врача скорой помощи, которая была написана ночью в машине при вынужденной стоянке под разведенным мостом. Один день врача скорой помощи. Уход был неизбежен. Песня перестала быть хобби. Стал по существу второй профессией. Нужно было выбирать, быть либо врачом, либо артистом. Он выбрал последнее.
9: Розенбаум не просто певец. Он человек-скала, человек-глыба. Его песни живут как сейчас принято говорить, в ДНК каждого из нас. Не зря ведь именно по его репертуару в прошлом году поставили мюзикл «Вальс Бастон». Александр Яковлевич написал более 800 песен, выпустил 36 альбомов, снялся в 7 фильмах. В общем, можно смело сказать, самый народный из всех народных артистов России.
2: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О поручениях.
10: Владимир Путин дал ряд поручений, сообщили в Кремле. Так, правительству до 1 декабря необходимо представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. Среди указаний также принятие дополнительных мер по сокращению дефицита кадров в сфере. Кроме того, президент поручил рассмотреть использование единой биометрической системы и платформы МАКС для безналичной оплаты в общественном транспорте.
2: О выборах.
10: Система дистанционного голосования в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На брифинге она сообщила, что всю ночь с пятницы на субботу московская система ДЭК практически беспрерывно подвергалась очень мощной атаке. Несмотря на это, на самом деле атака продолжается практически постоянно. Она очень масштабна и интенсивна. При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно. Все нормально, и никто этого не заметил, подчеркнула Памфилова. Атаку глава ЦИК назвала скоординированной попыткой помешать выборам. По ее словам, у врагов и недругов России сорвать голосование не получится. Выборы в Государственную Думу проходят 3 дня до 20 сентября. Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщили в Минцифры. Там отметили, связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и на Чукотке полностью восстановлена. Сбой длился больше часа. По данным СМИ, причиной стал обрыв линии. Ее повредили намеренно, подчеркнули в ведомстве.
2: О туризме.
10: Байкал, Сочи и Архыз – самые популярные направления для путешествия этой осенью, говорится в результатах исследования. Заметный рост спроса также продемонстрировали Дербент и Пермь. По словам специалистов, такая статистика подчеркивает явную тенденцию. Россияне стремятся к уединению, выбирая горы, экологический туризм и курорты, позволяющие отдохнуть от ритма мегаполисов. В то же время классические направления для коротких поездок выходного дня переживают спад. Сильнее всего пострадал Саранск. Серьезное снижение спроса зафиксировано также в Сергиевом Посаде и Туле.
2: О валютах.
10: Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге 16 градусов выше нуля, ожидается дождь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Возвращаюсь в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Ксения Мухин к нам присоединяется, директор Центра политической информации. Мухин в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Не помню, есть ли, Алексей Алексеевич, вы в Максе. Если есть, можете призвать людей подписываться. Пожалуйста, здрасте.
11: Здравствуйте, здравствуйте. Нет, Макси нет. Я по меркам Макса я не дотягиваю до 10 тысяч, поэтому публичный канал... Приватный есть, а публичного нет.
1: Все понятно.
11: Поэтому, ну что ж, подождем, пока дотянем.
1: Ну, ясное дело.
11: Пока вырастем, подождем.
1: Не доросли еще.
11: Не дорос еще. Не дорос.
1: Ясно. Алексей Алексеевич, на выборы-то сходили уже там? И как будете голосовать, ногами или через электронное?
11: Только открылись. Не, я ногами, если честно, я такой традиционалист. Я люблю пообщаться там, посмотреть как чего. Вот. И опустить бумажку. Ну вот, да, вот такой я.
1: А вообще...
11: Для меня это процесс голосования.
1: Я понял, да, для меня тоже. Но как относиться-то к электронному голосованию? С доверием или с недоверием все-таки?
11: Да? Очень хорошо относиться. Я присутствовал, физически присутствовал при рождении ДЭК. Я тогда входил в состав экспертного совета Центральной избирательной комиссии. Нам все объяснили на пальцах, очень доступно, очень понятно. А потом из года в год, в принципе, рассказывали, как система усовершенствуется. И только я видел в новостях, тоже неплохо рассказали о том, что это безопасно, это удобно и практично. А если честно, я вот не знаю, как сейчас через госуслуги нужно ли регистрироваться заранее. Потому что я попытался регистрироваться, мне сказали, что вам, молодой человек, польстили, конечно, электронщики. Говорят, можно просто проголосовать. Я вот, честно говоря, так и не понял, поэтому пойду ножками.
1: Угу. Хорошо. Ладно, смотрите, а вы вообще не хотите ли вернуть выборы в принципе? Вот мы мэров сейчас не выбираем в городах, насколько я знаю, да, или там остались некоторые примеры по всей этой стране.
11: В некоторых городах есть, в некоторых городах нет, избирает городское собрание.
1: Да, депутаты.
11: Там, по-моему, в нескольких регионах то же самое, депутаты избирают главу региона. Это в северокавказских
1: регионах. Да, я уже перечислял, могу еще раз перечислить, если для кого-то это важно, это, конечно, прифронтовые регионы там, но вот если это ключевой момент для них. Да, Тверская, Белгородская, Брянская, Пензенская и Ульяновская области, а также республики Тыва, Мордовия, Чеченская республика, там прямые выборы губернатора. Еще в трех субъектах: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, глав изберут депутаты местных парламентов по представлению президента. 39 регионов, там будут избраны новые составы законодательных собраний. Ну и депутаты Госдумы, конечно, будут выбираться за эти три дня. Ну вот полноценные выборы, почему не вернуть, которые мы, собственно, раньше ходили, всех выбирали, мэров выбирали, помните, да, прекрасно. Войны целые были между, значит, городом и областью в некоторых регионах.
11: Да. Хотите вернуться в состояние гражданской войны? Это ирония. Вы так замечательно сказали, и депутатов заодно выберем в Государственной Думы. А на секундочку, это, собственно, ради чего и собираемся. Мы выбираем 450 депутатов Государственной Думы по одномандатным округам, по партийным спискам. Более того, скажу вам больше, смена депутатского состава влечет за собой техническую отставку целого правительства, то есть все исполнительные вертикали, они все становятся в РИО, либо уходят в ту же Государственную Думу. Насколько я знаю, несколько членов правительства пойдут депутатами. А потом это влечет за собой еще перестройку в регионах исполнительной вертикали. То есть, понимаете, на самом деле речь идет о глобальном изменении баланса сил в системе власти. А вы так, депутатов заодно...
1: Я могу пояснить, почему я так говорю. Потому что, доверия у народа к деятельности депутатов не очень много, вот и все. Губернатор для многих куда важнее, его выбор куда важнее. И вот когда раньше мы выбирали мэра, мы понимали, кого мы выбирали, вот этого человека, и на него возлагали ответственность, и пинали его по делу постфактум, если он нифига не работал. Вот выбрали там какого-нибудь, не будем называть фамилии, и, собственно, были конкретные претензии к конкретному человеку. Многие жители отдельных городов понятия не имеют, кто у них нынче там сити-менеджер или глава города. Глава администрации, корректно, наверное, будет говорить. Глава администрации. Кто этот человек? Почему он там сидит? Чем он занимается? Многие не имеют ни малейшего понятия. Вот и все.
11: Знаете, обычно я с вами не соглашаюсь, а тут соглашусь. Мне тоже кажется, что выборы региональных властей, то есть мэров, губернаторов, это крайне важный акт, который повышает гражданскую сознательность. Более того, я даже ввел бы в практику отзыва депутата, если он не исполняет наказы избирателей. Потому что есть такая замечательная, насколько помню, английская история. Американец Латинской Америки никак не мог выучить, он политтехнолог, никак не мог выучить испанский язык. И один из клиентов его поймал, жирный клиент, он отказаться не мог, говорит: слушай, давай так, ты выучишь испанский язык, если я одержу победу. Он говорит: да, вообще без проблем, я обещаю. Этот клиент побеждает, приходит к политтехнологу американцу, говорит: слушай, теперь испанский язык выучишь? Он говорит: не мне ли вам рассказывать, как выполняются предвыборные обещания? Да? Приблизительно вот так. Поэтому я считаю, что у граждан должна быть возможность отозвать депутата, если он не исполняет свои обязанности. Это следующий этап парламентского развития, если хотите.
1: А как понять, он исполняет или нет?
11: Для этого пишется петиция. Соответствующая комиссия создается. Ну, региональная избирательная комиссия вполне может этим заниматься. И оценивается его деятельность. Насколько он реально пытается исполнить свои предвыборные обещания. Если нет, если он не функционален, у нас, если честно, достаточно немного, но есть примеры депутатов, которые, избираясь, просто улетали куда-нибудь в солнечный, я не знаю, там, Арабские Эмираты. И все, и больше не было на своем месте. А получали они свою зарплату депутатскую годами. Почему? Потому что нет процедуры отзыва. Вот и все.
1: Но там, как я вы не понимаете, имя, не но, в например, зарплате ну, плюшки.
11: В конце концов, его, естественно, отозвали, но это было сделано через несколько лет. Ну, я извиняюсь, ну зачем так?
1: Вы же понимаете, что эти люди, которые потом уезжают после избрания, они вовсе в Думу-то не из-за зарплаты пошли. Ну,
11: ты с вами прекрасно. Да, он пошел за иммунитетом, но вот это исключение, оно должно стать правилом, понимаете? Население должно иметь возможность влиять на депутатов даже после того, как они выразили свою политическую волю и даровали ему этот самый мандат. Он должен понимать, что это конечно, это не на 5 лет. Это может быть отозвано в любой момент. И тогда они действуют, тогда они шевелятся.
1: У нас, кстати, вот депутаты обязаны устраивать периодический прием граждан. Они это делают. Вот я сейчас на сайте Думы. Как записаться на прием к депутату? Личный прием граждан – такая же обязанность депутата Государственной Думы, как и регулярное посещение пленарных заседаний, заседаний комитетов. И тут рассказывается, как попасть на личную встречу с вашим представителем в парламенте России.
11: Давайте так. Практически все мои знакомые депутаты, они крайне серьезно относятся к приему избирателей. Ну, не знаю, может быть, мне так повезло. У меня большое количество знакомых депутатов, и они все молодцы, они все стараются. Вот. Есть такие ребята, ну, смотрите, вот, например, такая история. Избирается какой-нибудь депутат-единоросс по одномандатному округу и не исполняет свои обязанности. А следующий депутат-коммунист, скажем так, да, в очереди. Прикиньте, если его отзовут, и коммунист получит мандат. Вы думаете, по головке погладят в «Единой России» за такое? Нет. Поэтому, если честно, я думаю, что эта система, она очень взбодрит многие партии, многие структуры для того, чтобы они больше обращали внимание на социалку.
1: Тут сейчас есть определенные дискуссии, и ваш прогноз интересно послушать. Дискуссия у нас пятипартийный парламент будет, или четырехпартийный, или, может быть, шести даже. Есть разные варианты. Говорят, что зеленые рвутся к власти. Как помните, мафия рвется к власти в сериале «Бригада». Зеленые партии есть такая, друзья, рвутся к власти. Но там они собирают протестные голоса от яблока, разумеется, снятого с выборов. Да, и вот я не знаю, хвалить ли зеленых по этому поводу или нет, но, тем не менее, к выборам допущены, значит, имеют право. Соответственно, вот ваш прогноз. Пожалуйста.
11: Давайте так. Я, честно говоря, наблюдая внимательнейшим образом за избирательным процессом, я пришел к следующим выводам. Малые партии не состоялись. Но даже на уровне дебатеров они выставили каких-то очень неподготовленных депутатов, кандидатов, неуверенных в себе. Я очень удивлюсь, если какая-нибудь малая партия, что называется, преодолеет 5-процентный барьер. Очень удивлюсь. К сожалению или к счастью, следующая конфигурация Государственной Думы будет приблизительно такая же, как и сейчас. Но может измениться процентовка, внутренний баланс сил. Я, честно говоря, поставил бы на увеличение присутствия коммунистов и новых людей. Причем я даже не знаю, как их поставить, вот так или так, новых людей и коммунистов. Потому что именно эти партии, на мой взгляд, будут основными бенефициарами вот этих рассерженных яблочников, которые не смогут проголосовать за список яблока. Те яблочники, есть шанс, что яблочники просто не придут на выборы, так сказать, будут злость свою изливать где-то дома на экраны телевизора. Ну или на что они там, на экраны компьютера. Так как телевизор не смотрят. Каждый раз мне об этом говорят, вот когда встречаемся. Но вот эти разозленные горожане, они, скорее всего, будут голосовать либо за коммунистов, либо за новых людей.
1: За привычных, я понял же. Давайте перерыв сделаем. И чтобы не было путаницы, КПРФ и коммунисты России – это две разные партии. Но коммунисты заседают в парламенте, коммунисты только хотят заседать. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Еще одна интрига выборная. Это «Справедливая Россия», с некоторых пор без правды, да, они разделились, к слову, про маленькие партии. Вопрос следующий, пройдут, не пройдут, потому что, ну, вот говорят, что может и не случиться.
11: Да, действительно, разные ходили слухи. Изначально «Справедливая Россия» по социологическим конфигурациям не попадала в Государственную Думу. Потом немножечко, так сказать, взбодрилась после снятия списка «Яблоко». Вот. А сейчас непонятно, попадает или нет. Честно скажу, я проводил такой фокус-группу опрос среди заинтересованных лиц, конфидентов и так далее. Они говорят: «Алексей, ну правда, не можем сказать». Закрытые социологические опросы показывают тоже на границе. Я еще раз говорю, что снятие списка «Яблоко», оно привнесло некую сумятицу в оппозиционный блок партии, потому что как распределяться эти голоса, ну, совершенно непонятно. Потому что это какой, знаете, такой вольный ветер, который гуляет и который уже начал влиять на процесс голосования. Может быть, вообще никак не повлияет. Пальмы, что называется, погнутся, пошелестят листьями, да и выпрямятся дальше. Вот. А могут и сломаться некоторые, да.
1: А может ли такое случиться, я имею в виду альянс, вот, допустим, мы про зеленых сказали, если вдруг они пройдут, или коммунисты России, которые отдельная партия, не КПРФ, может ли такое случиться, объединение, грубо говоря, как это уже было с Прилепинской правдой, Прилепинской партией «За правду», они объединялись со «Справедливой Россией», потом разъединились, соответственно, что-то подобное может повториться?
11: Я вряд ли вас, я удивлю, если скажу, что вот это вот «За правду», прилепившаяся да, к «Справедливой России», этот альянс никак не сыграл. Не придает, объединение партийное вообще не означает плюсование голосов избирателей. Все зависит от кампании, от презентации, от того, как убеждают кандидаты избирателя. Поэтому, честно говоря, я в наши альянсы я не верю. Они могут сливаться, разливаться в экстазе или в страдании. Это совершенно не важно. Это не дает плюсовки голосов. Поэтому, если честно, если структура работает на выборах и работает между выборами, она имеет своего нишевого избирателя. Причем часто люди, там, которые голосовали за правду, они не пришли голосовать за «Справедливую Россию», за правду, слившиеся. Почему? Потому что разочаровались. Им кажется, что там тот же Прилепин их предал. Такое случается. Избиратель, он достаточно капризный. Он как девушка, которая может не прийти на свидание, потому что ей не понравилось, как вы согласились на это свидание по телефону. Вот, собственно, и все.
1: Ну, хорошо, да. И с идеологической точки зрения, коль уж мы рассуждаем на тему состава парламента, сколько партий там будет, с идеологической точки зрения он сбалансирован, парламент, я имею в виду. Вот есть «Единая Россия», у них свой вектор, есть там, грубо говоря, ЛДПР свой, «Справедливая Россия», новые люди, считающиеся самой оппозиционной и даже антивоенной партией, грубо говоря, и такое присутствует. Ну, я никого не забыл, да, все пять назвал. Вот, КПРФ.
11: Все назвали.
1: Да, да, вот они вот с этой точки зрения, они сбалансированы или все-таки действительно можно от чего-то отказаться,
11: грубо говоря? Смотрите, у нас сейчас, к сожалению, не совсем нормальный электоральный набор. Почему? Потому что оппозиционные партии не могут полностью быть в оппозиции к власти, потому что специальная военная операция. И это нормально. То есть это ненормальная ситуация, а нормально, потому что существует консенсус. Лодку не раскачивают, все в ней сидят. И здесь, ну, можно понять. Поэтому такая странность. Мы за Путина, но против «Единой России». Это наша оппозиция. Это немножечко сводит с ума избирателя, потому что часть из них выступают против Путина, и они не видят просто своих представителей в Государственной Думе. Эти люди начинают пытаться ходить по улицам, кричать, что все неправда, все ложь, выборы нужно отменять и так далее. Но это тоже не дело. Потому что, ну как, выборы нелегитимные, выборы надо отменять и так далее. А работать-то кто будет? Мы все понимаем, что часть представителей кандидатов, представителей этих людей не попали в конфигурацию избирательной кампании, но это не значит, что выборы надо отменять, ребят. И в этой связи, конечно, наша оппозиция, она немножечко странненькая. Она, с одной стороны, специфически голосует, а с другой стороны, бегает и кричит о том, что все, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Я не издеваюсь сейчас над оппозицией, на самом деле. Для меня самого эта ситуация ненормальная, но я понимаю, что она временная. Специальная операция закончится, и мы вернемся к обсуждению наших внутригражданских проблем с полной, так сказать, отдачей и вот с полной яростью. Но сейчас, в условиях внешнего чудовищного воздействия, я бы, честно говоря, вот, вел бы себя, как ведет себя вот наша системная оппозиция. Они системные, как известно, не с нами, они релоцировались.
1: Ну, это понятно, да. А что у нас системная оппозиция была, скажем, ну, на что-то влияла с оппозиционной точки зрения?
11: Ну, коммунисты, да.
1: Коммунисты.
11: О, в смысле, КПРФ.
1: Ну, я понял, да, как бы, да, я понял,
11: не что они же в парламенте. Путать избирателей, да.
1: Да, еще раз поясняю, есть две партии в списке нынче, коммунисты России и КПРФ. КПРФ заседают, это парламентские коммунисты, коммунисты России не парламентские. Давайте я все партии быстренько пробегусь, которые вот в бюллетене будут. Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Новые Люди, партия прямой демократии, Зеленые, партия пенсионеров, коммунисты России, Родина. Вот, всех назвал, чтобы никого не обижать. Выбирайте сердцем, друзья. У нас когда-то была оппозиционная, реальная оппозиционность, прям вот, ну... Прям вот оппозиционность. Ну, иногда что-то Жириновский что себе позволял, да, бывало такое. Но, в общем...
11: Ну, подождите. Оппозиционность не означает конфликт. Оппозиционность означает несогласие с мнением оппонента. В этом смысле оппозиция делилась на конструктивную и неконструктивную. Неконструктивная оппозиция – это известные вот люди, которые сейчас релоцировались, нынешние релоканты. Конструктивная оппозиция – это оппозиция, находящаяся в составе Думы, там, КПРФ, Новые Люди, ЛДПР местами, и Справедливая Россия. У этих людей довольно выверенные модели поведения. Здесь они согласны с властью, здесь они не согласны с властью, здесь они требуют определенных вещей. Самое интересное, что удавалось достичь консенсуса внутри Государственной Думы. То есть их мнение учитывалось, либо им уступали в других каких-то, на других каких-то направлениях. У нас устоявшийся парламентаризм. У нас существуют механизмы компромиссов, решений проблем. То есть, например, вот, ну, я не хочу там ругать американскую систему, но там, если уперлись, то уперлись, все. Есть определенные вещи, которые пройти нельзя. И в результате случаются так называемые шатдауны, когда останавливается финансирование государственных органов, они просто не работают. Ну, это же не порядок, правильно? У нас практически всегда находится компромисс, и я считаю это более совершенной демократической системой. Она все-таки направлена на избирателя больше, чем на то, что вот мы такие принципиальные, и все, идите все лесом. В, там, я не знаю, в странах так называемой развитой демократии, вроде Франции и Британии, там, ну, там другие достоинства и другие недостатки. У нас свой парламентаризм, и он уже состоялся. Я на секундочку напомню нашим избирателям, что наш парламентаризм в виде Государственной Думы существует с начала 20 века. Не 21-го или конца 20-го, а с начала 20 века. Первые Государственные Думы были еще при царе-батюшке, что называется. И уже тогда закладывались основы этого самого парламентаризма.
1: Там даже рабочая партия была.
11: Совершенно даже. Верно, да. И потом это все перешло в советы, так называемые. И сейчас мы имеем, так сказать, историческую модельку, но уже с учетом всех исторических особенностей развития нашего исторического процесса. То есть с уважением надо относиться к столь древней истории. Я мог бы там к Новгородскому вече еще отправить, да, о принципах народовластия, которые заложены в основу нашего древнего общества. Но это уже будет, да, слишком так. Хотя, честно говоря, некоторые черты этого народовластия исторического я вижу в нынешней Государственной Думе. Поэтому, ребята, у нас на самом деле устоявшаяся и довольно старая парламентская система, система народного представительства.
1: Давайте призовем у депутатов с уважением относиться к этому самому.
11: Да,
1: которые точно на дебаты не ходили, как мы знаем.
11: Поэтому отзыв должен быть.
1: Ну вот,
11: не уважаешь? До свидания.
1: Но вы же не пропустили новости о том, что многие депутаты проигнорировали дебаты. Многие вообще на этих дебатах выглядели, прямо скажем, бледновато. Я смотрел часть дебатов, скучнейшая на самом деле, скучнейшая развлекалово, если честно.
11: Честно говоря, я считаю, что у нас не состоялась этой культуры дебатов. Мы никак не можем это сделать не потому, что люди неинтересны, хотя это тоже. Мне кажется, что часть людей восприняла эти дебаты как возможность для своих оппонентов попиариться за вот счет действительно популярных личностей спикеров. Именно поэтому они не приходили. Потому что им их политтехнологи посоветовали, идти не надо, потому что вы можете, что называется, помните, попасть в ситуацию игры в шахматы с голубем. Когда фигуры смешал, на доску, что называется, нагадил, и улетел всем рассказывать, как он тебя победил. Вот, собственно, и все.
1: Алексей Алексеевич, у нас там 50 секунд где-то остается, короткий вопрос. А губернаторы, которые не ходили, ну, на дебаты, на телек как раз вот с предвыборными какими-то обещаниями, гарантиями, как вы к ним относитесь? Короткий комментарий.
11: Мне кажется, что это проявление политической слабости. Все-таки это локальная тема. Уважение к оппонентам, даже вот уважение к оппонентам, может быть правильно считано и очень хорошо считано избирателем. Конечно, каждый губернатор принимает это решение сам для себя. Но мое гражданское мнение таково. Нужно ходить, если есть формат.
1: Все, спасибо. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Благодарим за выход.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
17: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
16: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
17: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
16: Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О поручениях.
10: В России проработают расширение субсидий регионам на развитие общественного транспорта. Такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам заседания Президиума Госсовета. В частности, средства должны направить на обновление транспортного парка. Кабмин также займется оценкой эффективности использования дотаций регионами. Кроме того, президент поручил обеспечить в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта. В документе говорится, что в качестве операторов беспилотных транспортных средств необходимо привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в спецоперации. Глава государства доклад по этому вопросу ждет до 15 января следующего года.
2: О выборах.
10: Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе превысила 70%, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, все, кто зарегистрировался для участия в ДЭК, активно используют электронный формат голосования. Показатель явки продолжает расти по мере проведения выборов. Булаев отметил, что по итогам предыдущих кампаний явка на дистанционном электронном голосовании обычно превышает 90%. Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. По последним данным, явка на выборы в Госдуму по федеральному округу достигла 30%.
2: О происшествии.
10: 5 человек, включая ребенка, пострадали в массовом ДТП в Самаре. Там столкнулись 7 легковых автомобилей, грузовик и пассажирский автобус, сообщили в МВД. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, врезался в легковушку, после фургон столкнулся с другими машинами. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
2: Обо всем.
10: Чаще всего россияне покупают фастфуд в Москве. Средний чек там составляет 400 рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Об этом говорится в результатах исследования. При этом общее число платежей в ресторанах за лето выросло на 4% относительно лета прошлого года. Средняя сумма такой оплаты осталась практически неизменной, составив 2153 рубля, почти на 100 рублей меньше, чем в 2025. В число городов-лидеров по числу платежей в ресторанах минувшим летом вошли Москва, Петербург и Нижний Новгород.
2: О валютах.
10: Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
10: В Москве +17, облачно с прояснениями, в Петербурге 16 градусов выше нуля, ожидается дождь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Международную политику обсудим. К нам присоединяется Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте. Какие-то есть проблемы со связью. Но международная политика. А какая международная политика нынче? Она, в принципе, понятна, все новости одни и те же, плюс-минус, да? Ну вот, есть, допустим, такая. США... растрачивают свои глобальные рычаги влияния. Блумберг об этом пишет. Трамп рассматривает искусство геополитики как вопрос денег и рычагов влияния. Вот так пишет издание. В результате он полагался на своих коллег-бизнесменов, поручая им выполнять работу дипломатов в Газе, на Украине, в Персидском заливе, и они потерпели неудачу. Ну, вот говорят, что Александр Вячеславович к нам вернулся. Здрасте, Александр Вячеславович, еще раз. Во, картинка вроде нормальная. Я надеюсь, что меня слышно и хорошо видно. Да? Все? Подтвердите. США растрачивают свои глобальные рычаги влияния.
0: Сейчас опять, точно видно.
1: Да, есть опять надежда на то, что Трамп потерпит неудачу. Вы и совсем не трампист, насколько я помню. В общем, как вы думаете, вот скоро, допустим, выборы в Конгресс промежуточные, как их называют еще, и возможности у Трампа станет и того меньше. Адские санкции, принятые накануне, закон об адских санкциях, в том числе против России, не могут сработать, если Трамп того пожелает. И мы вообще сейчас как должны относиться к Трампу, по вашему мнению, особенно после принятия этого закона, который он пока не применяет, еще раз. Это важно.
0: Знаете, очень внимательно. Мы должны относиться к Трампу очень внимательно. К Трампу мы должны относиться очень внимательно, потому что то, что делает Трамп, это, по сути, стратегия непрямого действия. То есть ситуация, когда американские элиты, может быть, глобальные элиты, решают свои задачи, используя

0: России связана войной на Украине, конфликтом. Уже долго, еще будет долго связана. Европу сейчас они обескровят и каннибализируют, лишив Европу энергоносителей, убивая европейскую экономику, забирая европейские мозги, капитал и технологии. Дальше они взяли под контроль Ближний Восток. Вот эти высокие цены на нефть, кто бенефициар? Американские нефтяники. Те, которые лоббировали как раз приход Трампа в Белый дом. Кто еще бенефициар? Американские ВПК. Да, то есть все нормально. Кто еще бенефициар всего вот этого? Американский финансовый сектор, который радостно потирает ручки, сейчас ставку подняли, они больше будут зарабатывать. Потому что эти ребята уже вышли из пузырей. А у них все прекрасно. Кто главный противник Соединенных Штатов? Давайте вспомним ловушку Фукидида, любимое выражение американских политологов, Китай. Что делают высокие цены на нефть? Они очень сильно давят на Китай, повышая стоимость его товаров. Что делает уничтожение европейской экономики? Уничтожение для Китая рынка сбыта. Что делают тарифы Трампа? Также препятствуют Китаю попадать товаром Китая на американский рынок. Ну, то есть что мы наблюдаем? Что они пытаются свою гегемонию вернуть, просто опустив всех вниз. Да, то есть не подняться над всеми, а просто всех осыпать. А поэтому здесь вот эта вот стратегия непрямого действия прекрасно работает. И если там подорожает бензин, ну кто же из истеблишмента, там, из элит будет переживать по поводу простого населения? Да никто. Да, если задачи намного более серьезные. Задача сохранить лидерство в 21 веке, задача вот, запустить то самое созидательное разрушение, как они любят говорить, Creative Destruction, о котором писал Йозеф Шумпетер в 1942 году, это экономист австрийской школы, о том, что новую модель экономическую нельзя построить вот просто так на основе старой модели. Ее, старую модель нужно разрушить до основания. Он, в частности, здесь перекликался с Марксом. И вот они этим занимаются. Поэтому Трамп, с точки зрения тех, кто его поставил, все делает правильно. Просто делает такими способами. Ну, у нас, помните, наш пример Ельцин, да, задача которого была разрушить экономику, приватизировать, раздать и превратить сверхдержаву в региональную державу. Так и получилось. И у Трампа получится.
1: Вы думаете, потом придется пожертвовать Трампа. Что, скажите, пожалуйста, можно сделать, чтобы у него не получилось?
0: Мы, я думаю, уже ничего не сможем сделать, кроме как быстрой победы. Да? Мы должны ломать игру. А быстрая победа, вот знаете, дух анкориджа, вот это словосочетание вообще должно быть забыто. И мы должны усилить удары по нацистской бывшей УССР. Да, и выйти на границы Польши, а может быть и дальше.
1: А сейчас интенсивность слабая? Сейчас интенсивность не устраивает?
0: Понимаете, вот человек, который воевал в русской армии на Бородинском сражении, а потом стал величайшим стратегом, Карл фон Клаузевиц, да, он служил в русской армии во время Наполеоновских войн, он говорил, что одной из целей войны — лишить противника возможности сопротивления. Если оттуда летят дроны, значит, мы не лишили противника возможности этой. Пока Киев не превращен будет в сектор газа, не только Киев, там Одесса, Умань, Львов, да все вот эти вот Днепропетровск, Харьков, это все будет продолжать лететь. Да, мы не доделали, мы не добили их, мы их жалели, потому что дух анкоридж лишил нас целого года вот этих ударов. Еще Карл фон Клаузевиц говорил, что цель войны – это мир, комфортный для победителя. Вот тот мир, где хоть кусочек Украины останется, и где Европа не будет нас бояться, он не будет для нас комфортным. Да, поэтому, когда говорят о разделе Украины, то раздел Украины лучше проводить по 20-му меридиану, который проходит в окрестности Кракова, как это было при Екатерине. Вот это правильный раздел Украины.
1: Александр Вячеславович.
0: Потому что Екатерина говорила, границы России тогда надежно охраняются, когда по обеим сторонам границы стоят русские солдаты.
1: Александр Вячеславович, по поводу превратить в сектор газа, мы не из-за духа Анкориджа, кажется, этого не делаем. Потому что братский народ, Владимир Владимирович неоднократно об этом говорил.
0: Ну и братский народ? Вы что?
1: Это не мне.
0: Они ненавидят с 80-х годов.
1: Александр Вячеславович, это не мне надо говорить. Не мне, а другим людям, которые считают братским народом.

0: На всякий случай просто, да, пожалуйста.
1: Понимаете, а как, вот, понимаете, наша задача сейчас сделать то же самое, что сделали американцы с немцами и японцами после Второй мировой. Сделать так, чтобы сначала превратить их в овощей, а потом заставить нас любить. Как любят американцев японцы. Как любят американцев западные немцы. И есть практика очень хорошая. Надо просто взять ее на вооружение и действовать. Так же, как действовали американцы с японцами и с немцами. Вот и все. И понимаете, когда нам тут... Меня вот раздражает, когда нам показывают ТЦК, что они там кого-то хватают. Так это же кармическое наказание. А как им дать прививку от бандеровщины? Кроме как страхом. Мы, наоборот, должны поддерживать действия ТЦК, чтобы вот эти вот люди, которые верили, что можно победить Россию, ежедневно боялись, и боялись выходить на улицу, и боялись всего.
0: И, знаете, такое, немножко от Украины отойдем, вы начали с того, что США уже теряет гегемонию, а я, честно говоря, не знаю, почему она, теряя гегемонию, почему-то противостоит России и Китаю. Причем есть Россия и Китай в, скажем так, вот в борьбе за гегемонию. По-моему, они должны бодаться с Великобританией, ну, как минимум, да? Но почему-то они сражаются с Россией с Китаем. Да, растолкуйте, да, пожалуйста.
1: Россия единственная страна, которая может... уничтожить Соединенные Штаты в ядерном ударе, а Китай – главный конкурент, да, потому что сейчас бенефициаром глобализации стал Китай, потому что с 2016 года экономический вес, вес мировой экономики, закупки ВВП стран Азии, да, превысил суммарно ВВП Америки и Европы, то есть экономический вес мировой экономики, центр тяжести переместился с берегов Атлантики в Азию.
0: 40 секунд.
1: И Китай сейчас главный конкурент. И Китай как-то строит технологическую зону. Поэтому для Америки важно, чтобы она осталась одна, чтобы она диктовала свои условия всему миру, и финансовые, и технологичные, чтобы Китая не было. Так, чтобы его экономика попала в кризис. И в журнале Foreign Affairs, по-моему, в 23-м году вышла очень интересная статья «Америка-Китай. Трагедия политики великих держав», где американцы, первую часть статьи, посыпают голову первым, рассказывают, как они надули вот этого китайского монстра, китайскую экономику из-за своей алчности, жадности и переноса туда производства. А решить проблему эту можно только двумя способами – мировым кризисом и ядерным ударом по Китаю.
0: Спасибо. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Благодарим за выход.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано реклама.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
6: сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
9: Добрый день, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы не просто отправляемся в один город, а совершим большое путешествие по всему Краснодарскому краю. Мы поговорим о том, чем так хорош отдых на Кубани осенью. Ведь бархатный сезон – это не просто красивое название. Это время, когда юг раскрывается с новой, удивительной стороны. Бархатный сезон в Краснодарском крае традиционно длится с середины сентября до середины октября, а иногда и до первых чисел ноября. Это время, когда спадает летняя жара, но море еще хранит летнее тепло. Воздух становится прозрачным и чистым, а солнце мягким и ласковым. И если летом все стремятся на пляж, то осенью на первое место выходит забота о здоровье. Со второй половины сентября и до конца ноября это лучший период, чтобы отправиться в один из многочисленных кубанских санаториев, укрепить свой иммунитет и позаботиться о себе. И вот почему Краснодарский край в этом году возглавил рейтинг самых популярных направлений для осеннего оздоровительного туризма в России. Почему осень – идеальное время для лечения? У осеннего отдыха на курортах Кубани есть несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, климат. В межсезонье здесь устанавливается очень комфортная погода. Нет изнуряющей жары, которая летом иногда мешает даже просто гулять. Осенью температура воздуха приятная, море еще теплое, а вечера прохладные и романтичные. Это идеальное время для прогулок, экскурсий и, конечно, для лечебных процедур. Умеренные температуры особенно полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с давлением. Во-вторых, цены. В бархатный сезон, когда спадает основной туристический поток, цены на проживание и лечение становятся заметно ниже, чем в пик летнего спроса. Это делает отдых более доступным. Стоимость ночи в санатории на Кубани в среднем составляет около 12 605 рублей, а продолжительность поездки в среднем 6 дней. Хотя, конечно, стоимость может варьироваться в зависимости от уровня санатория, набора услуг и города. Например, 10-дневный тур с лечением в Сочи на двоих может стоить от 90 до 120 тысяч рублей. В то же время в Анапе можно найти предложение от 44 тысяч рублей за аналогичный тур. В-третьих, спокойствие. Осенью загрузка здравниц снижается. Это значит, что процедурные кабинеты не переполнены. Вы можете не спеша насладиться лечением, а врачи уделяют больше времени каждому пациенту. Еще одна причина отправиться отдыхать на Кубань именно сейчас, в осенний период, богатство выбора мест и локаций, от Черного моря до горных источников. Краснодарский край предлагает огромное разнообразие санаторно-курортных учреждений. В регионе работает около 200 санаториев и пансионатов, где лечат взрослых и детей от различных заболеваний. Здесь есть все. От элитных отелей и курортов системы все включено, до классических санаториев с развитой инфраструктурой и вековыми традициями. Но давайте послушаем Ольгу, человека, который выбрал отдых именно осенью и не пожалел.
10: Мы с подругой уже несколько лет подряд ездим в Анапу в октябре. Нам очень нравится, что нет этой летней суеты. Все тихо, спокойно, по-домашнему. Пляжи пустые, можно гулять на набережной, любоваться морем. В прошлом году мы брали путевку с лечением в санатории. Нам очень помогли и понравились грязевые процедуры. Кстати, еще осенью часто проводят различные интересные мероприятия. Мы как-то попали на фестиваль виноделов, а на рынке такое изобилие фруктов, хурма, виноград, инжир. Все такое вкусное и недорогое. Для меня это идеальное время и место для отдыха, где можно отдохнуть и телом, и душой.
9: Спасибо, Ольга Петровна. Вот и я об этом. К тому же, как я уже упоминала, еще один бесспорно плюс отдыха на Кубань осенью – это огромный выбор направлений для отдыха. Например, самые популярные черноморские направления – это Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. Сочи – это крупнейший курорт, где можно сочетать пляжный отдых с горными маршрутами. Здесь вы найдете современные спа-центры и множество экскурсионных программ. Анапа славится своими песчаными пляжами и уникальными месторождениями минеральных вод и лечебных грязей. В городе более 60 здравниц, на базе которых работают десятки бальнеологических и грязевых отделений. Геленджик привлекает своей знаменитой 14-километровой набережной и живописной природой. Здесь любят осенние прогулки по Теренкуру, ведущему на Мартходский хребет. Новороссийск – город-герой с уникальной историей, который также входит в число лидеров осеннего отдыха. Но Кубань – это не только Черноморское побережье. Отдельного внимания заслуживают бальнеологические курорты, спрятанные в горах и предгорьях. Горячий ключ – это один из старейших бальнеологических курортов не только Кубани, но и всего Кавказа. Он был основан в далеком 1864 году. Это тихий, экологически чистый город, расположенный в живописной долине среди гор и лесов. Главное богатство горячего ключа – это уникальные минеральные воды Псикупского месторождения. Здесь есть горячие термальные воды, а также воды, содержащие серу и другие полезные микроэлементы. В санаториях горячего ключа лечат болезни желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. И вот что говорит Андрей Сергеевич, человек, который живет здесь круглый год.
11: Не живу я в горячем ключе. Ну и как местный житель могу сказать, что осенью город просто особенный. Летом, конечно, здесь тоже хорошо, но правда много туристов. А осенью тишина, спокойствие, природа просто замечательная, сказочная. Горы золотые, воздух вообще чистый, а вода в источниках как раз такой температуры, чтобы залезть там, погреться, позагорать. Санатории наши – это наша гордость. Сюда приезжают люди со всей России, чтобы поправить здоровье. Я их, в принципе, прекрасно понимаю в этом. Сам часто хожу в питьевую галерею, бесплатно набираю минеральную воду. Это лучше любого лекарства.
9: Спасибо, Андрей Сергеевич. Не уступает по популярности горячему ключу и Ейск. Этот город, основанный в 1848 году, прошел путь от торговых ворот в Азовское море до одного из лучших бальнеологических курортов края. В Ейске лечат грязями и минеральными водами, а также предлагают программы для восстановления после стресса. Это место идеально подходит для тех, кто хочет совместить лечение с тихим, размеренным отдыхом. И вот какие впечатления у тех, кто побывал здесь осенью, на отдыхе лично. Давайте послушаем Елену, туристку из Москвы.
12: В Ейский санаторий мы с супругом приехали в конце сентября. Честно говоря, я боялась, что будет скучно. В смысле, что делать, кроме процедур. Но оказалось, что это лучший отдых за последние мои годы. Погода, конечно, была чудесная. Днем жарко, но не душно. А вечером прохладно и очень уютно. Мы, конечно, гуляли по набережной и в парке практически каждый день. А какой там воздух, морской воздух. Экскурсии. В Москву уже вернулись очень отдохнувшими, как будто не в санаторий ездили, а в отпуск, аж на месяц. А по поводу цен хочу сказать, что они оказались приятные. Чем в соседнем отеле, который мы рассматривали летом, когда хотели забронировать места. Обязательно хотим еще раз вернуться в следующем году, если, конечно, получится.
9: Спасибо, Елена. Что и требовалось доказать. Каждая из этих здравниц – это не просто место для лечения, а целый мир с богатой историей и устоявшимися традициями. Здесь работают профессионалы, которые знают свое дело, и пациенты возвращаются сюда снова и снова. Теперь давайте расскажу о видах путевок для детей, взрослых и для всей семьи. Санатории Кубани предлагают разные виды путевок, рассчитанные на любой возраст и цели. Для детей многие здравницы специализируются на детском отдыхе и лечении. Осень – отличное время, чтобы подправить здоровье ребенка перед школой или в самом начале учебного года, в период адаптации после лета. В крае есть санатории, которые работают круглый год. Например, в Анапе работает крупный детский санаторно-оздоровительный комплекс, где предлагают более 30 специализированных оздоровительных программ. В санатории по соседству лечат аллергию, дерматологические и неврологические заболевания, а также предлагают лечебную физкультуру. В некоторых центрах организуют организовано обучение в осенне-зимний период, чтобы дети не отставали от школьной программы. Для взрослых предлагают программы для лечения самых разных заболеваний – сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, а также для опорно-двигательного аппарата и гинекологических проблем. Многие санатории предлагают комплексные программы восстановления и реабилитации. Специалисты подбирают индивидуальный курс, который может включать физиотерапию, ингаляции, сеансы релаксации и, конечно, бальнеологические процедуры. Существуют путевки, которые можно приобрести на семью из трех и более человек. Некоторые здравницы работают по программе «Мать и дитя», что особенно удобно для мам с маленькими детьми. Эксперты нашей программы уже коротко поделились своим мнением, а я дополню и расскажу, чем заняться в свободное от лечения время. Санаторно-курортный отдых – это не только процедуры, это еще и удивительная возможность познакомиться с регионом. Осень – идеальное время для экскурсии. Можно отправиться в заповедник Утриш между Новороссийском и Анапой, где Черное море соседствует с реликтовыми можжевеловыми зарослями. В Сочи можно совместить лечение с пешими прогулками по горам, прогуляться по экотропам или спуститься на Радельбани. В Горячем Ключе можно подняться на кресельной канатной дороге к парку на вершине хребта Котх или пройти по Теренкуру к знаменитой скале Петушок, чтобы с высоты осмотреть окрестности, а после активного дня расслабиться в местных спа-центрах. Можно, конечно, и просто гулять по набережным, паркам и уютным улочкам кубанских городов. Осенью особенно хорошо дышится. Можно заняться скандинавской ходьбой или, например, сесть за столик уютного кафе и насладиться чашкой кофе, глядя на закат над морем. Подытожим. Осень на Кубани – это время, когда можно совместить приятное с полезным, отдохнуть от городской суеты, поправить здоровье на водах и грязях, насладиться красотой увядающей природы и попробовать дары нового урожая. Бархатный сезон здесь – это сезон тишины, мягкого солнца и заботы о себе. В регионе работают более 8 тысяч объектов размещения, способных принять одновременно 500 тысяч гостей. Но осенью у вас есть шанс ощутить себя не в толпе туристов, а в уютном мире, где каждый найдет что-то для себя. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, здесь есть на что посмотреть.
2: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
13: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
6: о спецоперации.
15: Бойцы группировки войск «Восток» при освобождении Зеленой Деброво в Запорожской области установили контроль над крупным участком обороны противника, сообщили в Минобороны. Там отметили, занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения на западном направлении. Кроме того, как рассказали в ведомстве, подразделения северной группировки проводят зачистку освобожденного Комиссарова в Харьковской области. Военные сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.
6: Об атаках.
15: Более 2000 дронов летели в сторону московского региона за неделю. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большая часть нейтрализована силами ПВО еще на дальних подступах. Он также рассказал, что на подлете к Москве ликвидировано 186 БПЛА.
6: О выборах.
15: Мнение Запада о выборах в России не интересует Москву. Важно осознание ответственности моментами самими россиянами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, недруги не смогут сорвать выборы в стране. Так, Матвиенко прокомментировала заявления, которые поступают из западных стран. В частности, глава евродипломатии Кая Каллас призвала государства Евросоюза не признавать выборы в России. На это уже отреагировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, в странах ЕС уже давно не признают саму Каллас.
6: О Москве.
15: В Москве подвели итоги розыгрышей первого дня акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Она приурочена к выборам депутатов Государственной Думы, которые проходят 18, 19 и 20 сентября. Победителями стали более 2 миллионов человек. Каждый, кто проголосовал электронно 18 сентября до 8 вечера, получил от 1 до 50 тысяч призовых баллов. 1 балл равен 1 рублю. Баллы можно обменять на промокоды со скидками в кафе и аптеках, пополнить карту «Тройка» или направить в благотворительные фонды. Кроме этого, участников ждут специальные призы – подписки Сберпрайм, Иви, ВК Музыка и Облако Мейл. Победителям пришли СМС-уведомления. Чтобы получить приз, нужно активировать уникальный код на сайте «Миллион призов». Сделать это можно до 12 октября включительно.
6: О валютах.
15: Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
6: О погоде.
15: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями. В Петербурге 16, выше нуля, ожидается дождь.
6: Джентльмены спорта.
16: Это радио «Комсомольская правда», это программа «Джентльмены спорта», в студии Андрей Вдовин, Павел Садков, и у нас сегодня фантастические совершенно гости. Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка, красавица, человек, которого мы очень любим и всегда рады видеть в нашей студии.
17: Добрый день, ребят. Красавица, комсомолка сегодня сказали.
16: Ну, вы знаете...
17: В гостях у комсомолки.
16: Без банальности, давайте. Просто красавица, это мне кажется важно.
18: Павел, ты забыл самый главный титул.
16: Давай.
18: Королева брусьев.
16: Да, королева брусьев.
17: Горжусь, горжусь. Люблю безумно этот вид спорта. И спасибо народу за такое высокое звание. Народная любовь, куда ее? Вот она такая.
16: Мы вас не просто так позвали. Мы знаем, что очень скоро у вас состоится большой праздник, большое событие, большое шоу. Пройдет ни много ни мало на ВТБ-арене. Прекрасное совершенно место. Наверное, лучшее сейчас в Москве по своим...
18: Центральный стадион «Динамо».
16: Он же центральный стадион «Динамо» в простонародье. Вот. Расскажите про это шоу, расскажите, как это будет и что вы подготовили для зрителей.
18: А шоу называется «Характер России».
17: Совершенно да. Верно. Очень сильное название. Оно будет говорить о нашем характере, о наших ценностях, о нашем духе, о нашем единстве, о нашем народе, который очень многообразный, разный, но со своей изюминкой. И это как некое такое полотно лоскуточки, которое как складывается в один потрясающе красивый, ну, хотите, одеяло теплое, которое окутывает вот так нашу любимую страну. Ну, естественно, это единство. У нас шоу посвящено Году единства народов России, и проходит оно в преддверии Всероссийского дня гимнастики. Всероссийский день гимнастики всегда празднуется в последнюю субботу октября. Это будет, по-моему, 30-31, если точнее, посмотрите по календарю. Но мы вот в преддверии.
16: 24 числа, 24
17: октября. Да, 24 октября, 18.00, действительно, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Уже не первый раз мы на этой площадке, она нам нравится, она масштабная, согласна, она прекрасная. Именно по тому масштабу, который мы задумываем сегодня удивить постановкой, хореографическими номерами, выступлений коллективов, конечно, детско-юношеской спортивной школы, представительство всех гимнастических видов спорта, хочу здесь заметить, но при этом будут еще и массовые, любительские, и мы каждый год, а мы уже на протяжении нескольких лет, и каждый год делаем разные наши мероприятия. И в этот раз у нас будет там такая изюминка замечательная. Ну, не хочу все раскрывать сразу. Вы, конечно, приходите, посмотрите сами. Мы вас приглашаем.
19: Спасибо.
17: Вот, даже готовы разыграть билеты. Пожалуйста. Пусть наши радиослушатели поборются за билеты. Почему нет? Это всегда какое-то, да, ажиотаж, соперничество. Да, это игра.
18: Вся жизнь игра. Азарт, да. Я конечно. Думаю, что развернется действительно большой
17: вот, соперничество. И, естественно, у нас будут выступать и представители эстрады, потому что песни – это тоже наше все. Мы с песней и в бой шли, и с песней мы укладываем своих детей спать. Ну и вообще это дух, это те слова, которые складываются, вот особенно те песни, которые мы поем в тот час, когда нам хочется настроиться на олимпийские победы, в тот час, когда нам надо настроиться, поднять боевой дух наших ребят, солдат, ну и так далее, и так далее. Песни – это сила, конечно.
19: А уже известно, кто будет петь? Кто из вас?
17: Давайте я так скажу, что мы сейчас... Я очень боюсь сегодня говорить загодя.
19: Ну, это да.
17: Но у нас предполагается зафиналиться, если по занятости, Олег Михайлович Газманов. 29-го, кстати, у него ноября будет свой юбилейный концерт на ВТБ-арене. Олег Михайлович, я вас прорекламировала. Вот. И, ну, еще очень известная, но она и так, может быть, ярко после своего проекта телевизионного, наверное, участвует, но обязательно тот, кто ее любит, «Голос-колокольчик», я называю, обязательно поймет, о ком я говорю, потому что этот был проект на телевидении, одна из первых, кто выиграла эту программу, или проект, как правильно сказать. Вот я безумно счастлива, что она дала согласие, очень ее ждем. Вот. Ну, конечно, выступлю я.
19: Да, да.
17: Естественно, да. Будет у нас еще там олимпийская чемпионка, которая сегодня, она после победы, будет Владислава Уразова, после победы олимпийских игр она получила травму и восстанавливалась, и, возможно, она и хотела вернуться, и не хотела, но сегодня она в нормальной, хорошей форме. Она работает над собой, растет, учится, занимается интересными какими-то своими проектами, развивается. Ну, тем самым я ее спрашиваю, накладки повесила? Нет. Я говорю, молодец.
19: А можно сразу вопрос?
17: Давид Белявский будет наш олимпийский.
18: Вот как раз смотрю на афишу мероприятия и вижу Давида Белявского.
17: Да, тоже. Давид наш очень хороший друг, всегда с нами, всегда поддерживает и... Самое интересное, он же все-таки капитан команды был, понимаете, как и я. Поэтому мы идем по-взрослому.
18: Круто. Мне прямо сейчас, вот знаешь, вот так интрига, будет ли делать Олег Газманов сальто на сцене?
17: Олег в прекрасной форме. И...
19: Слушайте, а как это? Вот вас это не удивляет?
17: Я, когда ему звонила, мы разговаривали, я говорю, коллега, привет.
18: Это почетно.
17: Бывших не бывает. Где-то я была буквально недавно. Я была на одном мероприятии в Храме Христа Спасителя, и женщина ко мне подходит. Светлана, можно с вами сфотографироваться? Я бывшая гимнастка. Подождите, говорить бывших не бывает. Конечно, даже если бы не гимнастка, естественно, конечно, мы бы сделали фотографию. Еще что можно сказать? Будет потрясающий национальный коллектив. У них сейчас прям последние вот дни проходили концерты. Это национальное такое шоу «Кострома». Они тоже у нас примут участие.
19: Это очень интересная история. Да,
17: да, и другие коллективы. Это единственное такое национальное шоу в России. «Кострома» потрясающая. Было на их концерте. Они проходили... И вот сейчас, вот боюсь вам вот соврать, последние вот дни просто были где-то в конце... Вот прям 14 сентября, по-моему, последний день. И потрясающие костюмы, постановка и так далее. Вот. Ну, такие у нас
19: есть. Слушайте, у меня такой вопрос. Вот кого вы ждете на трибунах? Вот это все-таки история... Понятно, что любое шоу, оно имеет вот это плюс сколько?
17: У нас ноль плюс.
19: Ноль плюс. То есть вообще можно там...
17: Или плюс ноль и так далее.
19: И чуть старше.
17: И чуть старше, но вы не поверите. Вот по опыту. Сколько... Вроде бы мы понимаем, что это спортивно-театрализованное шоу. Конечно, это гимнастический. У нас театр кино... представители театра и кино, были телевидение, особенно если брать прошлогодний проект «Спорт Рота», угу, который был посвящен у нас и курсу защитника Отечества, и Великой Победе. А у нас там и Катя Стриженова, и в Петербурге мы в этом году давали, у нас была и Ковальчук. Ну, то есть, вот мы приглашаем актеров, то есть мы берем разнообразное, это театрализовано. Это не мюзикл, нет, это все-таки спортивно театрализовано, где не просто набор программ каких-то, как вы привыкли смотреть, там, подняла руку, выступила, оценка зрителей, хлопки или не очень. А это прямо вот настолько...
18: Это шоу.
17: Это сценарий глубокий, продуманный, это костюмы. Это музыкальное сопровождение, это все вот это как бы красиво украшается контентом. Это настолько продуманная история, и мы вместе с режиссером Екатериной Сиротиной подходим к этому, и всей командой нашей подходим так ответственно и глубоко, особенно когда брались вот за этот проект «Спорт Рота» в прошлом году. Это очень ответственно, когда ты говоришь про войну, конечно, про Великую Отечественную. Конечно. Мы огромное количество подняли архивов разных, и в музеях разных были. И у нас просто великолепно на ура получилось. И мы рассказывали про героев наших спортсменов, которые принимали участие в Великой Отечественной.
19: Причем как раз на «Динамо» и формировалась «Спортрота» знаменитая. Да,
17: и
19: как
17: там раз, мы тоже были. И там мы тоже были. Мы сделали огромную работу. И вот в этом же проекте «Характер России» у нас разное название было. И как-то одним словом невозможно было объять и назвать вот такую силищу, потому что, конечно, у нас шоу идет 1,5 часа. Почему 0+? Потому что мы очень хорошо понимаем, что даже приходят с детишками грудными и смотрят, потому что у нас уже свой зритель есть. Мы завоевали свое место на вот этом развивающемся очень как бы динамично плацдарме, если хотите. Потому что огромное количество ледовых шоу, а гимнастическое их вообще практически нет. А почему? Это один из базовых видов спорта. Это туда, куда наших детей сегодня, мы с 3 лет, хотим определить УФП, чтобы косточки окрепли, там, координация, да, ранее знаю, развивающая.
18: Многие футболисты, да, вот начинали именно вот с спортивной гимнастики, специальные родители их туда отводят, чтобы вот растяжечка, чтобы координация, чтобы
17: падать
18: вот какие-то базовые
17: учили,
18: вещи.
17: Потому что если вот, допустим, у меня в клубе специально есть группа для футболистов, и там вот акробатическая, потому что они же прыгают, надо учиться падать, надо кувыркаться, если так.
18: Головы отмечать опять же.
17: Ну, и мы играем потом, я вспоминаю, когда мы в наше время на базе «Озеро Круглое», наша федеральная база гимнастическая, и мы там в свободное время, конечно, тоже гоняли в футбол. Между прочим, и в каком-то из шоу у нас началось шоу вот с этих футбольных моментов. Очень такой виртуозный у нас был артист. И девочка тоже с ним как бы в такие батлы, потому что она художница, как она владеет мячом, а футболист показывал, как он владеет мячом ногами. То есть вот такой мой батл делали. И, оказывается, эта девочка сегодня выступает на чемпионатах Европы и завоевывает медаль.
19: Ничего себе.
17: Софья Ильтрикова, по-моему.
19: Классно, как слушать. Да. Это вообще
17: классная
19: история.
17: Сейчас неправильно назвать фамилию, но все же. Вы представляете, мы открываем... Приглашаем очень, конечно, ставку я делаю на детей, на молодежь. У нас более 600 участников этого нашего грандиозного мероприятия. Представляете, махина какая,
18: да.
17: И каждый хореограф ставит, составляет номер. Ой, ну это невероятно.
19: Слушайте, ну это, во-первых, очень здорово. Во-вторых, знаете, что мне безумно нравится в этой идее гимнастического шоу, что, собственно, с чего начинался спорт в начале 20 века? Это восхищение красотой, да, красотой человеческого тела и восхищение человеческими возможностями. И вот этот вот как раз в основе этого шоу, мне кажется, это тоже лежит. Ну и «Характер России» тут очень-очень уместно. Мы прервемся буквально на 2 минуты. Это программа «Джентльмены спорта». Олимпийская чемпионка Светлана Хоркин у нас в гостях. И мы спешим поговорить дальше.
20: Джентльмены спорта. Реклама.
21: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
24: Друзья,
23: Будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
23: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
23: Джентльмены спорта.
19: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта». Андрей Вдовин, Павел Садков. А у нас в гостях Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка, человек, которого мы с огромным удовольствием сейчас будем допрашивать о том, что происходит в нашем вообще в мировом спорте, в российском спорте.
3: Да, на самом деле, хотелось бы еще чуть-чуть
4: рекламы. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
24: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
26: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
17: И теперь мы порадуем ребят. Причем не только Екатеринбурга, Свердловской области. Вы не поверите, зал не резиновый. Но столько заявок. Челябинск, Тюмень, Ульяновск, близлежащие ребята хотят приехать и поучаствовать. Это востребовано, это нужно. Но опять же, мы же не просто приедем и так далее, да? Это уже авторские какие-то программы, это свой подход, это... Вот говорите, как себя чувствуешь, как наставник? Нет, больше, вот как друг. Для многих кумиром я осталась, и это прекрасно, потому что ко мне девочки из города Белгорода, сидящий в зале города Белгорода в хорошем зале, но бедноват был, конечно, с рваными матами, но это была роскошь, был большой зал, и тренеры, кадры были, которые рвались в бой и хотели вырваться из города Белгород, как и я с моим тренером, вот туда, в Москву, где все мечты сбываются, однако она не всех принимает. И вот, и тут ко мне никто тогда не ездил, а тут такая возможность, теперь мы ездим по регионам России, и Ну, исполняем мечты наших детей. Вот мне бы в то время, а то я ездила в Москву как лучшая гимнастка Белгорода, потому что соревнования проводились, только две гимнастки могли поехать в Москву на тот классный турнир «Москуньюз» в Лужниках, вспомните. Боже мой, мне папа с мамой давали какие-то 3 копеечки, которые могли накопить на своей работе. Мы приезжали на Курский вокзал, кидали эти вещи в пятнашку, в камеру хранения, бежали в магазин, покупали весь дефицит, который в Белгороде нет. Опять приезжали на Курский вокзал, все скидывали. И тут потом начиналась самая вкусная программа, потому что там тренер покупал программки, мороженое, и мы чавкали это вкусное мороженое на трибунах и смотрели на своих кумиров, а потом бежали с этой программкой. Вот такой огромный парапет был. И мне было все равно, кто черкнет что-то. Главное, оттуда, вот за этим периметром, эта мечта была попасть, просто перепрыгнуть его когда-то. А теперь мы эти парапеты все ограждения скидываем, и в шоу выступают дети маленькие, школ, клубов, регионы приезжают. И они с олимпийскими чемпионами тренируются, опробуются, выступают, переживают.
19: Ну, это кайф, конечно, абсолютно.
17: Эмоциональные там такие есть вещи. Народ и с платочком уходит, и от радости плачет. И от того, что действительно их заставляет потом после шоу перелистать. Пусть этот будет и интернет, или библиотека. И посмотреть, а кто же эти люди были, про которых мы рассказывали. Или какие-то события. Или посмотреть... А чем отличается, или какая изюминка, а какой наряд носят там якутские, да, ребята, или там, условно, татарские, да, а какой национальный костюм, а какая национальная еда, а что они поют, а что они едят, а как они танцуют. Вот. Это воспитательно-патриотическая,
19: это фантастическая история,
17: ознакомительное,
19: конечно,
17: такое.
3: Светлана, знаете, про что я хотел спросить? Вот во время мастер-классов у вас специальное время выделено для вопросов и общения. О чем сейчас
17: так
3: вас
17: называется?
3: Спрашивают?
17: Разговор без пьедестала.
3: Да. О чем вас вот спрашивают те самые девчонки, мальчишки, которые приходят к вам?
17: Знаете, что самое вот ответственное? Не соврать, ответить так, как оно есть, причем не убить у ребенка желание двигаться дальше. Вот это самое тяжелое. Спрашивают обо всем, вплоть до того, что «а как вы питались?» А если было трудно? А вот я сейчас не очень хочу, потому что потому. А вот у меня вот в школе, а вот у меня родители вот так. И, знаете, и люди-то разные, дети разные, из разных семей. Бывают такие вопросы. У меня иногда, как у нас говорят, молодежь, ля западает. У меня прям аж какую-то боль внутреннюю я задавливаю, потому что я понимаю, что очень тяжело там. И у нее единственный выход вырасти в социальном лифте – это заниматься, как это делала я. Тренироваться и терпеть, как собачье сердце. Сиди и слушай, сиди. Угу. Тренироваться и терпеть, сиди и слушай. Сиди и слушай тренера. Вот так вот. Бывают же без родителей, бывают сироты, которых бабушки там взяли, да, на воспитание. Всякое разное в жизни бывает, оно же такое. И вот столько разных жизней, судеб передать не могу. Но это всегда настолько... Это самое мое любимое... Вот программа, часть программы наших мастер-классов, когда мы вот садимся, вот просто на ковер садятся дети, и вот просто задают искренне все вопросы. Ведь дети, вот, они всегда такие искренние и честные. Вот и все. Бывает и честно надо сказать, что, слушайте, ребят, вот ты листик возьми белый и расчерти себе пополам, за и против, да, и честно ответь на вопрос, посмотри где. Ну, может быть, ты уже здесь все достигла, откроешь другую дверь, чуть правее или левее, и там ты реализуешься. И такие бывают. И это тоже надо признать себе сделать. Это вообще тоже сложно. Ну, то есть это очень самая важная, ответственная такая часть программы.
19: Ну, вот мне кажется, что как раз одна из таких больших проблем и ответственных моментов для тренера – это сказать человеку, что ты не можешь. Вы же видите, вот это обрезать, убить мечту, вот это все, да, но вот при этом это же, ну, как бы необходимая хирургическая операция. Как вы переживаете такие вещи, когда приходится такое делать?
17: Я стараюсь максимально, вот я говорю, это самое сложное, потому что когда видишь уже, оно же растет, человек, оно уже, человек растет, развивается, и когда девочка уже такая оформившаяся, там, лет 13-14, и говорит, ну, вы знаете, вот я сегодня стою перед выбором, куда мне двигаться, а кем ты хочешь стать, а как ты учишься, и ты начинаешь ее вот так обкладывать вопросами.
19: Подводить, да, к
17: да,
19: этому?
17: Потому что вот ты скажи, да я вот пропустила, не ходила, а где ты шлялась? Ну, я вот пошла в кино, там, так, уже тебе это интересно. Ну, как бы здесь я вот, понимаете, я вот... Я говорю, смотри, у тебя какой разряд сейчас, условно, там, кандидат? Выполни. Кандидат в мастера спорта очень хороший разряд.
19: Да.
17: Да. Отлично. Он обязательно тебе пригодится в жизни. Если ты там условно идешь там на медика учиться, это призвание, это здорово. Возвращайся в зал, будешь тут врачом, медсестрой, будешь в спортивном диспансере, если хочешь свою жизнь сложить со спортивной составляющей. Или ты пойдешь учиться на, там, на какого-то менеджера спортивных или управленца спортивных. Сейчас только, кстати, очень спортивных очень много направлений.
19: Конечно.
17: Это дает нам как сказать, выбор, кто заканчивает спорт, найти себе место в жизни.
18: Да, что,
17: раньше...
18: Чтобы в 25 лет жизнь не заканчивалась.
17: Конечно,
18: да.
17: Оно бывает по-разному. Знаете как, вот ты заканчиваешь так на пике, вот сколько я вспоминаю то время.
19: Угу.
17: По-разному заканчивали жизнь тоже.
19: Тогда вообще было сложно очень.
17: А сегодня ты и этим, может быть, и тем, и комментатором, и продавцом каким-то спортивных, и каких-то медицинских изделий. В том числе, кстати, и вот протезирование. Это тоже направление сейчас такое, которое инновационное стало. То есть ты не деревянный там руку или ногу. Спорт по-разному. У нас паралимпийский спорт, вон какой, ребята. И порой это очень тоже нужно. Может, ты научный будешь в этой части, откроешь открытие какое-то, что будет все вот так вот сгибаться, разгибаться. Это вообще направление очень круто. Много. Поэтому это вот так вот надо подвести, рассказать. Это очень надо еще, знаете, как обладать, как это правильно, наверное, сказать, в нештатной своей рабочей профессии каким-то психологом.
19: Вот, вот да. Я хотел как раз про это сказать.
17: У меня как-то много лет назад была мечта отучиться на психолога, потому что, ну, у меня разная работа до этого была, я много с людьми работала и встречалась там на приемах разных, когда вела. Уже такие вещи приходили, что на экспонаты, по-другому не могу назвать, разные были вещи, разные, такие решаемые и нерешаемые, ну, получалось. Поэтому и мне в свое время вот хотелось даже, и сейчас я понимаю, что какой-то навык, умение, но еще учиться много. Вообще надо учиться всегда.
19: Учиться надо всегда, Светлана. Спасибо вам за эту откровенную историю, потому что действительно вы правы, и ваша работа, да и наша работа, вообще работа с людьми, она всегда связана очень с тем, что надо как что-то чувствовать, что-то понимать. И очень здорово, что вы общаетесь с детьми. Вот спасибо вам, низкий вам за это поклон. А мы прервемся буквально на пару минут. Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта». Павел Садков, Андрей Вдовин и великолепная Светлана Хоркина.
23: Джентльмены спорта. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
7: о политике.
15: Легитимность власти в России определяется признанием результатов выборов гражданами страны, поэтому Москве не требуется признание со стороны Евросоюза. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Дипломат прокомментировал информацию о том, что европейские власти якобы заранее не намерены признавать результаты голосования в России. По его словам, источник легитимности власти находится внутри самого государства. Народ дает вотум доверия своим руководителям. По последним данным, явка на выборы в Госдуму составляет чуть больше 32,5%.
7: О выборах.
15: Система дистанционного электронного голосования в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На брифинге она сообщила, что всю ночь с пятницы на субботу московская система ДЭК практически беспрерывно подвергалась очень мощной атаке. Несмотря на это, на самом деле атака продолжается практически постоянно. Она очень масштабна и интенсивна. При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно. Все нормально, и никто этого не заметил, подчеркнула Памфилова. Атаку глава ЦИК назвала скоординированной попыткой помешать выборам. По ее словам, у врагов и недругов России сорвать голосование не получится. Выборы в Государственную Думу проходят 3 дня до 20 сентября.
7: О мошенниках.
15: Аферисты при помощи рекламы в играх на телефоне выманивают личные данные, банковские данные граждан. Об этом предупредили в МВД. Мошенники встраивают в рекламные баннеры заманчивые предложения о быстром заработке и крупных выигрышах. Переходя по таким ссылкам, пользователи попадают на фишинговые страницы, где их просят указать конфиденциальную информацию, паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт и СМС-коды подтверждения. Получив эти сведения, злоумышленники получают доступ к финансам и аккаунтам жертв.
7: О музыке.
15: В зарубежных базах для обучения нейросетей нашли сотню песен популярных российских артистов. Об этом сообщают ведомости. Лидером по количеству треков среди русскоязычных исполнителей стал рэпер Баста. Почти 300 работ. На втором месте хип-хоп-исполнитель Федук. Далее Сергей Лазарев. Замыкают пятерку Дима Билан и группа «Звери».
7: О валютах.
15: Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
7: О погоде.
15: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями. В Петербурге 16 градусов выше нуля. Ожидается дождь.
7: Джентльмены спорта.
19: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. У нас сегодня олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, наш кумир, человек, которого мы очень любим. Спасибо большое. Еще раз вам спасибо, что вы к нам пришли.
3: Светлана, можно дилетантский вопрос? Я знаю, что несколько элементов в спортивной гимнастике названы вашим именем. А сейчас их делают?
17: Ой, здесь так мне хочется вспомнить моего легендарного тренера Бориса Васильевича Пилкина, с которым мы и... Сколько? 3 цикла олимпийских стояли на вершине мировой гимнастики. Нижайшему поклон. И, эх, все его записи хранит моя сестра. И сколько он еще не написал и не оставил в наследство белгородской гимнастики. Это много ушло с ним вместе. Жаль. Но что-то он успел написать, и мы это все забрали. И сейчас у меня сестра и директор школы, и тренер в белгородской школе. Угу. И она носит имя Бориса Васильевича Пилкина. Вопрос такой, да? Угу. Как же его ответить-то?
3: Как откровенно, как вы умеете?
19: Нет, ну вот есть эти элементы, действительно. Мы же понимаем, что когда есть...
17: Вот сейчас я расскажу, вот не поверите. Я просто, ну... наверное, кто не в спорте, вряд ли может когда-то в это все поверить. Раньше меня не брали в гимнастику. Ну, не брали. Вот когда меня привели, меня не брали, потому что я была высокая.
3: Из-за роста, да?
17: Из-за роста. Это... И я была хиленькая, я болючая была. И здоровье у меня очень плохое было. И меня не брали. Хотели в художественный, баскетбол, волейбол. Но я увидела батут и яму и сказала, все, мне туда. Но я уже такая резвая была девчонка, у меня весь двор был мой, общежитие. Так вот, и когда все-таки меня записали, я тренировалась, потом попала вот к Борису Васильевичу, и он меня назвал почему-то Коломенской верстой всегда. Почему, не знаю. Но почему?
19: Какой добрый.
17: Да. Его подкупило мое трудолюбие. И где-то он уже потом признавался в искренне говорил, честно говоря, от души. Вы знаете, я не знала, что с ней делать, но ее трудолюбие, говорит, меня подкупило, мы стали работать. Это сошлось все. Он поверил в меня, а я в него. И он сказал, ну, с твоей длинной ноги мы превратим в достоинство, а не в достатки. И уж, казалось бы, на этих брусьях, которые раньше, вот две разновысокие, да, у нас называются брусья, у мужчин параллельные, у нас разновысокие, они были шириной очень узкой. И мне было так сложно в них сложиться, разложиться, еще что-то делать. И он специально придумал техническую, вот такую, как бы основу,

0: уникальная. Я даже не понимала, что уже так поздно, а мне 1,5 часа ехать до общежития домой в ночи. И мне хотелось оставаться в зале, потому что уставала очень сильно, прям в супе засыпала, а в школу надо рано идти. Но я рвалась на гимнастику. В школу не ходила при температуре, когда болела, но гимнастика – святое дело. Именно это была лечащая таблетка, этот аспирин, который снимал все. И никто не боялся, кого заразило, не заразило. С ветрянками ходили. Вот жизнь была какая интересная. Вот. Это был и девчонки, и эта команда, и вот соревнования эти, эти пионерские лагеря. И действительно, вот как можно было изучать элементы, когда между соснами устанавливалась перекладина?
1: Даже так было?
0: Конечно. И приземлялись... А, акробатику мы прыгали. Чуть-чуть, на сантиметров 10 выкапывали яму, метров 5, и засыпали шишками, длинными елками.
1: Ты когда-нибудь падал на шишки?
2: Я да.
0: Нет, но это были еще сосновые вот эти шишки. Иголочки, ну то есть это вот прям подушка такая. Ковриком вот так накрывали и прыгали акробатику.
2: С ума сойти, слушайте.
0: А потом, конечно, ножками, чтобы массаж был, шишечки, это же он все оздоравливал. То есть вот эти элементы, которые сегодня, тогда были сделаны, они сегодня модернизируются. Усложняется, но база 21 века гимнастику, конечно, открыл, я считаю, мой тренер. Я была исполнителем, бесстрашным. Ну, никто не рискует, тот не пьет шампанское, мы его любим. Мы всегда должны отмечать праздник шампанским, потому что это праздничный напиток. Поэтому этот тренер, ему снилось, с учетом его, наверное, опыта и видения вперед туда, а я была исполнителем. Ну, понятно, что лавры все мне, да, но я не забываю говорить огромное спасибо моему тренеру и вообще моей детской юношеской спортивной школе города Белгорода.
1: Да, сейчас таких не делают. Давайте попробуем все-таки в наше время немножко мостик перекинуть. И сейчас наша спортивная гимнастика, как, в общем-то, и весь наш спорт, постепенно возвращается на международную арену. И сейчас был чемпионат Европы.
0: Да, буквально в Хорватии. Да, да.
1: По спортивной гимнастике. Как вы оцените? Потому что я знаю, оценки разные. То, что девчонки наши, да, очень круто выступили, молодцы. С парнями не все так здорово, да?
0: Ошибались, ох, ошибались мальчишки.
1: Вот. А вы как оцените? Вот у вас какое послевкусие после этого чемпионата? Мы вот прям вот идем вот... завоевывать, возвращать себе все, или будет сложно?
0: Разные времена, но задача всегда для нашей страны, считаю, как в СССР была, и сегодня победа. Тем более европейский континент. Ну, потому что если Европу проигрывать, мы тогда зачем идем на чемпионат мира? Там еще страны прибавляются. Для меня, вот как мы с моим тренером определили, чемпионат России... Ну, я просто лидер была. И, наверное, из этого. И я сейчас говорю про себя. Вот как он... для нас строилась иерархия этих соревнований. Кубок России, чемпионат России. Неважно, что я выиграю или проиграю. Это было главное опробование перед чемпионатом Европы. Многие говорили, вот Хоркина там на чемпионате России уже проиграла все-все, она там складывает. Значит, иерархия вот этих соревнований. Чемпионат России, Кубок России, опробование перед чемпионатом Европы. Новые комбинации, новая связка. Я должна посмотреть была, как я себя ощущаю при условии, что мандраж – это наш спортивный сленг, волнение, и когда все сбивается, не получается, ты падаешь или не падаешь, ты как сказать, психологически, давайте так назовем, справляешься и устойчив ко всем этим мандражам. Чемпионат Европы – это просто контрольная тренировка, где ты закрепляешь все то, что выявило ошибки на чемпионате России, Кубке России. Здесь ты их исправила, и это прям контрольная тренировка перед чемпионатом мира. Чемпионат мира – это соревнование. Это контрольная тренировка перед Олимпийскими играми. Олимпийские игры – это мечта, где не должно быть ни осечек, никаких проблем. То есть вот так поэтапно выявление и оттачивание своего упражнения, элемента до идеальности. Вот так у нас была выстроена иерархия соревнований. Ну и, естественно, вариативность. Всегда было три варианта комбинаций. Угу. Если идем ноздря в ноздрю, рискуем. Угу. Если я впереди, ну, идем спокойно, там, ту, которая надежна, да. Но если... А дальше уже и неинтересно. Как сегодня, ребят, уверена, что, конечно, настраивались на победу. Но У меня стабильно были чемпионаты Европы, мира и так далее. У нас был перерыв. Вот это

0: трагедией, считаю, для многих спортсменов. Упаси Господи, попасть в это время было. Я думала, меня этот козел 2000-го испортил мне всю жизнь и всю карьеру сломал. Ну нет, бывает, его так еще хуже, оказывается. Поэтому здесь мы это учитываем. Понятно, что девчонки и мальчишки по возможности смотрели все другие международные соревнования посредством, что можно было посмотреть где, да, потому что очень важно все равно было снимать информацию, какие элементы, какие упражнения, какие новые что вещи, как судейство идет и так далее. Уверен, что они это делали. Но опять же, соревновательная практика и опыт, ты волей-неволей, а глаз вот ты стоишь в разминочном зале, и волей-неволей ты вроде настраиваешь на свой снаряд, а ты не знаешь же соперника 4 года там или сколько, да, нас в стране не видел. И у тебя прям глаз один вот туда, раз, и ты отстреливаешь его, раз, смотришь, как он там чего делает. Все равно это происходит, поверьте мне. И, конечно, отвлекались, может быть, да, но надо сказать, что результаты хорошие, все равно хорошие результаты, есть медали, за девчонок я больше рада. А Ангелина, конечно, это локомотив.
1: Ангелина
0: Беликова. И я безумно рада, что она является вот этим локомотивом. Причем у нас же и юношеская, и взрослая выступала. И все на нее смотрели, видели ее уверенность, спокойствие. Заметьте, на Кубке России, на чемпионате России она не выступала.
1: Угу.
0: Она боролась там со своими вопросами, проблемами, но профессионал вышел, показал и сделал. И это видели члены команды, взрослые, молодежь видела. Спокойствие, уверенность, рассудительность. А даже если что-то идет не так, вообще с холодной головой принимать какие-то решения, которые позволяли выстроить стабильную работу и внутри ощущение команды. Ну, у мальчишек что? Надо четко понимать, что молодость, она такая яркая. Мы ошибок всегда в молодости делаем очень много. Надо учиться на чужих ошибках, надо слушать тренера, надо прислушиваться к тому и не заранее себе не вешать медали. Даже если ты знаешь, что у тебя есть такая возможность, что ты лучше выиграешь, и у тебя прям хорошая, там, условно, общая сумма баллов, которая была, которая позволяет тебе выиграть. Надо учитывать, что это международный старт, что судьи, как бы то ни было, но у нас все равно субъективный вид спорта, и ты впервые выходишь на международное пространство, и к тебе присматриваются, оценочки тебе не будут подкидывать. Это надо завоевать все-таки.
2: Но самое главное, что потенциал у ребят есть. Это
0: есть.
2: Главный ответ, который ответил на чемпионат Европы.
0: Да.
2: И мы прервемся буквально на 2 минуты. Я напомню, что это программа «Джентльмены спорта». В студии Андрей Удовин, Павел Садков и потрясающая Светлана Хоркина.
3: «Джентльмены спорта». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Реклама.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что мы реально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Миллион секунд – это всего лишь 11,5 суток, а миллиард секунд длится почти 32 года. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Джентльмены спорта.
2: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина у нас сегодня в гостях. Мы говорим про то, какой потенциал есть у нашей сборной на данный момент, и пришли к выводу, что он есть.
0: Есть. Меня поразила молодежь. Вот давайте так. Основное все понятно. Там работа, непочатый край. Вот как я сказала, все учесть проблемы, ошибки, неуверенность какую-то, учесть до чемпионата мира. Молодежь порадовала. Я еще на чемпионате мира, на чемпионате России, мира, вот прям слетела, дай бог, чтобы все получили визы, постучали. Да. И все ребята, те, которые должны, чтобы поехали. Вот был чемпионат России в Калуге, я поехала, смотрела его, и мне понравилась молодежь. Вот девчонки, я посмотрела, мальчишек не видела, мальчишек видела на чемпионате Европы. Нравится. Нам еще до Олимпиады не 2 года, ребят, не надо вот тут фантазировать, 1.5 года. Угу. Потому что год целый 27, и чуть-чуть первая часть 28. Там уже не придумываешь элементы и новые не делаешь. Все оттачивается после чемпионата мира, который будет осенью вот сейчас. Поэтому, по-моему, Нидерланды, кстати, между прочим, такая страна, где виза.
1: Да, куда могут с визами-то быть проблемы, да?
0: Да, очень хочу, чтобы там Всевышний нас услышал, чтобы он помог нашим, и чтобы все, конечно, включились, как это сделали, вот когда случились проблемы с этой Хорватией. Вот, поэтому молодежь подрастет. Окрепнет, оперится. Ну, как в свое время вот на Токийской Олимпиаде, да, видите, ее перенесли, и Листунова, Уразова встали в команду взрослую, и тем самым, видите, случился вот тот эффект, который должен случиться. Конечно, все должно совпасть. Поэтому молодежь есть, но надо еще больше. Никто не говорит о том, что много резерва не бывает. Я имею в виду про резервную, ну, резервную, так, юношеские, ну, не юношеские, но и резервную команду, да, которая буквально вот должна не то что наступать на пятки старшим, на шаг больше, на 2. Будьте смелее, наглее и лучше. Может, немножко неопытнее, где ошибаются и проигрывают. Но по набору комбинаций, сложностей, уверенности они должны быть такими. Но это мое личное мнение.
2: Вы знаете, я поймал себе на мысли, что вот вы, Алексей Немов, поразили тогда не только результатами, но и тем, что вы были очень открыты. Ну, то есть у вас не было вот этой, ну, к сожалению, в гимнастике как в виде спорта, вот эта зажатость, что мальчик, девочка ничего не скажут, ну, что-то такое, явно стесняются. У вас был открытый взгляд, у вас была возможность разговаривать, вы всегда ей пользуетесь. Это круто. Вот современные ребята, они такие прям. Они вот прям вот такие. Вот они тоже и разговаривают, они не боятся, у них свой какой-то язык, понятно, то, что они, ну, как-то по-другому смотрят. Но вот этот вот момент чувствуется, что молодежь поменялась, что вообще вид спорта поменялся вот в плане открытости.
1: И в плюс это идет для спортивной карьеры.
0: Еще раз повторяю, сегодня такие возможности технические. Вы посмотрите, раньше было там не достать какие-то книги про гимнастику и так далее. Это такая проблема была просто, и мой тренер это находил. Покадрово, как исполняется элемент. Где он это брал? Загадка. Но это было сегодня. Это просто невероятно все возможно подцепить, где-то взять, там и обучаться, и мало того, еще новые технологии. Сегодня у меня, кстати, есть одна мечта, буду ее пробовать реализовывать. Это для наших региональных школ, это помощь нашим тренерам, судьям в обучении, методологии и так далее. Мечта у меня есть. Как сегодня открыто? Но на самом-то деле раньше, вот нас снимает телевидение, мы выступаем на чемпионате России. В течение наших соревнований у девочек 4 снаряда, у мальчиков 6, ни один корреспондент к нам не мог подойти и взять интервью между снарядами. Это вообще, в принципе, ненормально. Гимнастика спортивная, на голову можно сесть.
2: Сосредоточенность, да?
0: Слушайте, это опасно. Сегодня это норма. Я оставляю за собой право сомневаться в этом, что это нормально. Угу. После соревнований, я даже всем говорила, средства массовой информации, до не трогайте, после рвите на части, я вам все расскажу. Все подскажу, раскрою все секреты. До не надо. А во время, что сегодня происходит, поэтому они все открыты. Может быть, это новое течение, новое поколение, они такие в себе уверены. Может быть, из-за этого происходят некие ошибки. Может быть, я могу только догадываться.
1: Хотелось бы, чтобы и телефон они из рук
0: в том числе, потому что когда ты выходишь с помоста и начинаешь какие-то влоги, блоги или еще что-то там писать, я это вообще не очень сильно приветствую, потому что потом что угодно, а вот так, но все-таки сосредоточенность очень сильно нужна. Это отвлекает, кто бы мне чего не говорил. Поэтому сегодня вот у них такая открытость, такой простор, пространство. Все говорят о том, и нас к этому сподвигает как бы все, что у нас вокруг. Открытость, показать, там, как ты живешь, как ты ешь, как ты спишь, чем там еще что-то делаешь. Все это настолько интересно людям, ну, не знаю. Я немножко, может, я эсеровская девчонка. Может, это правда плохо? Может, у меня было там оборотов или как в интернете называется, охватов, чего там побольше? Или лайков, как там, чего? У нас же популярный человек считается по лайкам.
1: По лайкам, да.
0: Но дожились мы, а не по поступкам. Не по итогу работы, как сделано, да, как материал в вашей профессии подобран. Но это новое течение, новая жизнь.
2: С этим надо жить, конечно.
0: Ошибаюсь, но я бы не теряла все-таки здравый смысл. Можно пользоваться новыми технологиями, но в здравом уме, с четким пониманием того, что это помогает, а не вот отвлекает. Ну, может быть, и не отвлекает. Я не знаю. Но я смотрю, я привыкнуть пока не очень к этому всему могу. Правда.
1: У вас были какие-то свои лайфхаки психологические?
0: Это вот что за слово? Это что?
1: Приемы.
2: Приемы.
1: Умения. Умения, приемы, да, ваши... такие секретики. Да? Знаю, как сосредоточиться, вот все, вот, как тебе вот, вот себе вот эти шары одеть.
0: Вот. Да, конечно. Почему я и говорю, сейчас-то можно уже все рассказывать. У меня всегда в Олимпийке моей в кофте, она в левом кармане, был крестик. А на Олимпиаде в 96-м у меня вообще вот тут серебряный вот такой висел. Это тот крест, который там осветили, когда мы перед отъездом всегда ходили за сборной команды России в церковь, которая выезжала на Олимпийские игры. Я поднимала всегда левую руку. Ну, у нас перед оценкой, перед судьей, да, ты поднимаешь руку, и тебе как бы вперед можешь исполнять упражнение. На помост... Я всегда по лестнице заходила так, чтобы у меня левая нога последняя заходила на этот помост. Ну и с вечера я готовила свой купальник, выступательный костюм, как это правильно называется. В определенном порядке у нас были булавочки маленькие, приклеивала этот номер, прицепляла или прибивала, неважно, в определенном. И он лежал у меня с утра, я складывала все вещи, и он был последним. Закладывала, ну, чтобы номер не помяс, но это как бы такая...
2: Ритуальная история.
0: Ритуальная история, да.
2: У меня такой вопрос. Смотрите, это очень правильно, и все психологи скажут, что так и должно быть, человек должен себя таким образом выстраивать. Но у меня всегда, у меня тоже есть подобные важные моменты, но если что-то не случается, то я в себя могу съесть просто. Ну, как же вот у меня там условно что-то там не так, как я привык. Вот это вас не выбивало, если вдруг в этом ритуале что-то сломалось?
0: Опять же вспомню своего тренера. Вот он настолько умел подготовить психологически, ведь у тебя когда... Вот как же эту тонкость вам передать? Ты же готовишься, тренируешься, ты создаешь ситуации, то есть тренер тебя готовит, что-то сделать не так тебе или как-то не так, чтобы ты... И у тебя там не взбесился и не сломалась у тебя вся конструкция выступления. И вот это все прорабатывается на тренировках. Это не просто же тренировка, тренировочный процесс, подготовка. Мы с тренером, не знаю, как все... Но мы прорабатывали разные ситуации, которые возможны. Единственное, я не была готова, что коня ниже. Но уже это я не могла себе предугадать. И когда уже появился психолог у нас в команде, он говорит, Светлана, что ты ко мне не заходишь? Я говорю, что с вами делать? Она говорит, ну, поговорить, чай попить.
2: Ну, сейчас обидно было, да?
0: Она говорит, ну, просто поговорить, чай попить. Я говорю, ну, чай придем попить. То есть мне не нужна была помощь. У меня тренер идеально меня подготавливал, потому что он меня готовил так форму, что даже если я чего-нибудь из того, что перечисленного, пойдет не так, да она просто ну, мимоходом, просто мимоходом. Но, конечно, знаете, там немножко, когда вот Олимпийские игры, все по-другому. Там вмешивается слово такое «удача». Это вот такой маленький процент, но такой решаемый. И пусть или 100 у тебя победа, или 99. Вот и все, как хочешь. Это Олимпийские игры. Там происходит, это какие-то заколдованные вселенские соревнования, где чудо столько происходит, ты даже себе представить не можешь. И вот поэтому они вот бесценны, да? Почему он говорит, мы хотим участвовать на Олимпийских играх. А вдруг это чудо тебе коснется, да? Мало ли чего. Так внезапно. Ой!
2: Ой, Светлана, спасибо вам большое за этот разговор, но мы пока еще не прощаемся. У нас есть время на последний вопрос. Я напомню, что у нас в гостях Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка, человек, который в том числе 24 октября представит нам потрясающее шоу. Мы уверены, что оно будет потрясающим на ВТБ-арене, которое называется...
0: «Характер России».
2: «Характер России». Давайте мы позовем наших слушателей на это шоу, давайте пригласим всех и расскажем еще раз, почему на него обязательно надо заглянуть.
0: С удовольствием. Я вас приглашаю. Приходите. У нас 0+. С детьми, бабушки, тети, мамы, папы, братья, сестры. Приходите. Это такое семейное мероприятие, где вы на каждый для себя найдете то, что, может быть, вам вот не хватало чуточку какой-то радости, душевности, своего участия в этом процессе, потому что вы вот туда ныряете, и как будто вы путешествуете по нашей стране. От Сибири куда-нибудь на юг, с юга куда-нибудь вы в горы перешли. И вы в танце, и вы переживаете за спортсмена, и там будет такая вот любовь. Ведь все начинается с любви. С любви малыша к маме, потом к своему дому, к своей вот квартире, к своему уголочку, к семье, потом в масштабах расширяется к своему садику, да, группе, класс, студенты, жизнь, работа, коллектив, вот так растешь, растешь. И дай бог, вот чтобы эта любовь, на которой очень много все строится, любовь к отчизне, к нашей родине, которую сегодня защищают ребята наши. И вот это все любовь, все это в характере России, в наших сердцах живет любовь. Вот приходите, раскройте этот характер в себе, поверьте в себя, что мы каждый уникален, мы с каждой изюминкой. Может быть, вы стучитесь, не все двери. Может, надо приоткрыть чуть-чуть другую сторону, посмотреть. И там, оказывается, перспективы. Ого-го. И вот это все, вот мало времени, чтобы рассказать то, что вы найдете у нас в шоу.
2: Светлана, но вы абсолютно фантастически еще и мотиватор. Мне кажется, это самое главное. Прекрасная мотивация жить дальше, наслаждаться этой жизнью, радоваться тому, что есть, и, безусловно, прийти на программу, которую просто на шоу, которое состоится 24-го.
0: И радоваться надо каждую секунду в моменте, потому что мы не понимаем, что будет завтра.
2: Мы не знаем, что будет завтра.
0: Да, но радуйтесь в моменте. Вот смотрите, сегодня вот так все секундочку произошло, вас кто-то порадовал прямо сейчас, и улыбнитесь уже в конце концов.
2: С этой улыбкой мы прощаемся, к сожалению, потому что обязательно ждем вас в гости еще раз.
0: А с меня билеты будете разыгрывать здесь. И ждем всех слушателей.
2: Хорошо.
0: Радио «Комсомольская правда» у нас на нашем шоу «Характер
1: России».
0: Спасибо.
1: Увидимся 24 октября на стадионе «Динамо».
2: Всего доброго. До свидания.
3: Джентльмены спорта. Реклама.
7: «Комсомольская правда».
8: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
9: Старше 12 лет.
10: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О выборах.
12: Атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования в Москве проходят на разных уровнях. Все они отражаются. Об этом заявили в штабе по наблюдению за выборами. Явка, по последним данным, на выборы в Госдуму превысила 32%. Как заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Ниматов, голосование идет штатно, в спокойном режиме. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва стартовали 18 сентября. Голосование продлится до 20 числа. В списке по федеральному округу включено 10 партий. Параллельно проходят выборы в Заксобрание 39 регионов, а в 7 субъектах выбирают глав и губернаторов.
3: Об ипотеке.
12: Правительство выделило 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. Так, 66 миллиардов рублей направят на субсидирование семейной ипотеки, около 6 миллиардов рублей для обеспечения реализации дальневосточной и арктической ипотеки. Еще около 85 миллиардов на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», которая завершилась в июле 2024 года.
3: О происшествии.
12: Число пострадавших в массовом ДТП в Самаре увеличилось до 6. Об этом сообщили в региональном Минздраве. 5 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок, его состояние удовлетворительное. Водитель грузовика не справился с управлением. Это привело к аварии, участниками которого стали 7 легковых автомобилей и автобус, который ехал без пассажиров. Предварительной причиной ДТП стал отказ тормозной системы.
3: Обо всем.
12: В Китае стоматологи впервые в мире исправили прикус панды. Ортодонтическую операцию провели специалисты Центра изучения больших панд в Чэнду совместно с челюстно-лицевыми хирургами. Пациентом стал 4-летний самец по кличке Бэйся. Еще в младенчестве он получил серьезную травму, из-за чего нижняя челюсть развивалась асимметрично. Ученые всерьез опасались за жизнь медведя. С таким дефектом он просто не смог бы пережевывать пищу, в том числе бамбук. Чтобы спасти животное, медики адаптировали технологии, которые обычно применяют для лечения людей. – Функции прикуса и жевания у медведя полностью восстановлены.
3: О валютах.
12: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
12: В Москве плюс 18 без осадков, в Петербурге 17 выше нуля, идет дождь.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
9: Здравствуйте, друзья. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Сергеев. Александр Михайлович, здравствуйте.
13: Добрый день, Мария.
9: У нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Александр Разумов. Александр Николаевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Маша.
9: Добро пожаловать.
14: Спасибо.
9: И у Александра Михайловича первый вопрос.
13: Александр Николаевич, бархатный сезон наступает или наступил уже? Наверное, многие определились, как, где будут отдыхать, а некоторые, наверное, еще не определились. Но мне кажется, что как раз вот такое очень подходящее время поговорить о замечательной науке, курортологии, поговорить о реабилитации, о сохранении здоровья. И вот на наш взгляд, с Марией лучшего профессионала, чтобы обсудить эту проблему в «Комсомольской правде», найти трудно. Поэтому что можно сейчас сказать, куда ехать, какие в этом году наиболее интересные места? Потому что время такое сейчас геополитически непонятное, да и у нас в стране разная есть мода на курорты. Вот что вы посоветуете?
14: Действительно, учитывая определенные обстоятельства, сегодня у нас в стране транспортная инфраструктура необычна для любого человека, который решил по душе посетить тот или иной курорт. Конечно же, надо отметить, что акценты, они ежегодно смещаются. Более популярными, конечно, как был, так и остается, это Кавказские минеральные воды, да, Сочи, курорт. Вот. Но надо заметить, что активно развиваются курорты на Алтае. Известный курорт сегодня, федеральный курорт Белокуриха, который олицетворяет собой лучшие традиции советской курортологии, современной российской курортологии. И надо отметить, что совсем недавно на форуме в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы «Сильные идеи, сильные люди», был представлен курорт Белокуриха, Ну, мы готовили его как сильная идея по оздоровлению российского народа. Было предложено создать оздоровительную карту России. При этом привязывать, конечно же, не только к санаторию. Санаторий – это здание, это лечебная база, а к территории, которая может способствовать действительно у людей возникновению приятных эмоций, вот, и влиять на настроение и поведение, так скажем.
13: Александр Ильич, а вот вы говорите «оздоровительная карта России». Звучит очень здорово. То есть вы сейчас... То есть такой карты нет или... Просто поскольку эта карта такая динамичная,
14: но я, от года да, в году... я поясню, Александр Михайлович. Значит, в 16-м году на территории, это уже Курута-Белокуриха, был Госсовет, который был направлен на развитие Санкура в Российской Федерации. Среди многих поручений было дано поручение организовать отечественную оценку классификации санаторий в Российской Федерации. В то время еще существовало Федеральное агентство по туризму, которое возглавлял Сафонов Олег Петрович. Вот. И Национальная курортная ассоциация создали такую рабочую группу экспертов, согласовав ее с европейским Евроспа, так называемым, союзом. Тогда еще были хорошие отношения. Мы обменялись. Нам дали экспертов из Европы, с Австрии, Германия, Чехия. И мы, да, начали эту работу, составили соответствующие квалификационные документы. Вот. И сегодня у нас существует национальная система оценки классификации санаторию. Премиум, средний класс, нижний класс. И это составляет около 19 санаторий, которые прошли. Притом эксперты, когда приезжают, они смотрят все стороны жизни. Это прежде всего, конечно, медицина, это сервис. И особое внимание уделяется питанию. Потому что питание сегодня как один из элементов, формирующих культуру здоровья в обществе. И к этому все больше и больше проявлений, особенно со стороны молодых людей. Это очень здорово. Поэтому... Это не на пустом месте возникает. Если сегодня запускает проект, то вот этих 19 санаториев готовы. Uh-huh. А готовы не просто, потому что, во-первых, готовы по профессиональному признаку своему от руководства санатория до сотрудников. Это непростой случай. Более того, понимая, что сегодня главное, что тормозит развитие Санкура, внедрение его в массовое или в разные слои нашего общества социальное, состоит в том, что разные формы собственности. Видите, вот, и, конечно, на наш взгляд, что государственное регулирование, оно должно быть очень аккуратно, интеллигентно, не развести всяко, а смести.
13: Нужно... Для потребителя все равно, там, муниципальная собственность
14: без,
13: или...
14: Без
13: там...
14: разницы. Нет, ну, здесь не только муниципальная. Есть федеральная муниципальная, но есть частные санатории. Есть санатории ведомственные, допустим, Роснефть, есть Газпром, ну, их много. Но правила игры должны быть одинаковые для всех. Конечно. В этом и состоит, мне кажется, роль государства. Но мы проделали еще одну очень большую работу вместе с институтами Минздрава качества. Мы составили стандарт оценки менеджмента и качества оказываемых медицинских услуг и услуг. Почему так говорю? Потому что медицина, она прописана отдельной строкой. И сегодня недостаток весь состоит в том, что практически медицинские виды медицинской деятельности ну, не оплачиваются так, в том размере, в котором уж. Поэтому существуют услуги другие, которые оплачиваются ну, через добровольное медицинство, разное. Вот. Этот стандарт прошел 2 слушания в Государственной Думе. И я думаю, что при хорошем стечении обстоятельств в начале 2027 года он будет как первый основополагающий документ, дающий представление о качестве оказываемых медицинских видов помощи и услуг.
13: Очень интересно. То есть можно сказать, что... Ну вот мы с вами с советского времени. В Советском Союзе прекрасна система санаторно-курортного обеспечения была развита, и, конечно, сейчас мы, с одной стороны, наверное, хотим, чтобы она была такой же всеохватывающей, как была в Советском Союзе, а с другой стороны, прошло много времени, и даже речь идет не о том, что мы в другой социально-политической реальности находимся, а еще и в том, что и наука за это время существенным образом продвинулась, поэтому, когда мы говорим о вот таком новом облике нашей санаторно-курортной системы, это не только вопросы, связанные с сервисом, не только вопросы, связанные с выбором на любой карман, но это еще и вопросы, что по-новому, с учетом новых достижений науки, надо и лечить, и оздоравливать.
14: Конечно.
13: А вот, Александр Ильич, а что вот такое в последние годы, десятилетия, новое такое вот добавилось, я имею в виду, с точки зрения науки, что существенным образом изменило подходы в курортологии?
14: Значит, я бы прежде всего отметил, что мы как-то начали в своем сознании медицинское сообщество понимает, что курортология – это более широкий предметный, так сказать, уровень, а вот курортная медицина, которая отвечает за безопасность применения медицинских технологий в оздоровительном лечебном процессе, это да, она шагнула далеко вперед. Mm-hmm. В чем это? Значит, ну, во-первых, мы начали представлять, что формирование функциональных резервов и адаптационных возможностей организма под воздействием природных лечебных факторов в сочетании с физиотерапевтическими технологиями, магнитными технологиями, оно способно, конечно же, повышению уровня функциональных резервов, что в конечном итоге влияет на эффективность проведения санаторно-курортного лечения. Но появились другие технологии, учитывая, что сегодня активно внедряется робототехника, особенно в реабилитации, которая происходит на базе санаторно-курортных учреждений. В общем-то, мы пришли к выводу, что то представление наше о воздействии природных лечебных факторов через рецепторы, через кожу, ну, оно сегодня не соответствует научным представлением, как вы сказали, с той точки зрения, что человека сегодня рассматривают не просто как анатомо-физиологическая структура, это термодинамическая структура, которая имеет свои периоды, колебания, которая отвечает теми или иными изменениями на воздействие окружающей среды и неблагоприятных производственных факторов.
9: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
8: Сказана реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир.
16: Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
9: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Разумов.
14: И здесь, конечно же, изучение вот этих процессов, оно является определяющим. Почему? Потому что существуют и другие современные концепции. Концепция полиморфизма. Начнем с нее. Это элементарный уровень, атомный, молекулярный, клеточный, органный, тканевой, системный и уровень высших регуляторов. Мы раньше, вот если задуматься, то медицина в целом даже здравоохранение работала на четырех уровнях. Это тканевой, органный. С развитием онкологии появился клеточный и системный, потому что начали брать биопсию и смотреть в системе. Но ни в курортологии, ни в профилактической медицине это никто не использовал. Именно теория полиморфизма в биологии, в медицине, она была нами как бы заявлена в 2009 году в специальной книге, которая вызвала много шума, несогласия. Но в результате все начали понимать, чтобы правильно это понимать. Вот приведу такой пример. Была известная пандемия COVID-19. Каждому подряд назначали, что КТ, МРТ, все гнали. Но никто же не учитывает накопительный эффект. А что мы сделали? И мы думали, мы победители этого. Победители находятся вот на том элементарном, атомном и молекулярном уровне. Вот там начинается первое, что называется, формирование или этиопатогенез будущего заболевания. И насколько у человека достаточно адаптационных возможностей или адаптационный потенциал, который определяет уровень здоровья, противостоять этому воздействию. Это очень важно. И здесь, мне кажется, Александр Михайлович, здесь с точки зрения и термодинамического отрегулирования, здесь очень важно объединить усилия математику, физику и биологу для того, чтобы действительно более четко уточнить границы переходных состояний, которые можно рассматривать с позиции полиморфизма. Почему я об этом так говорю? Потому что мы должны понимать, а что такое здоровье вообще? Вот смотрите, мы сегодня занимаемся здоровьем и сбережением. Национальная идея, стратегия. Мы сегодня занимаемся формированием новых центров здорового долголетия. Ну, а базой-то является что? Здоровье. О нем мы что знаем? В советское время мне приходилось очень серьезно заниматься этими вопросами здоровья у здоровых людей, у летчиков, космонавтов, у летчиков-испытателей. И мы пришли к выводу, что норм это нельзя определить. Потому что здоровье – это та категория, которая подвержена воздействию как внутренних неприятностей, так и внешних. И только как нарушается равновесие, происходит изменение. И даже если взять перемещение воздействие электромагнитных волн в разных географических поясах нашей страны, допустим, в Новосибирске, в Москве разного, человека одного и того. И мы впервые тогда военные люди – нас мало кто слушал. Мы как-то об этом трансформировали, и, полагаясь на авторитет нашего коллеги Газенко, да, Георгий Петрович, мы впервые нас послушали, согласились. Сегодня, на мой взгляд, вообще в 21 веке медицина должна играть абсолютно другую роль. Не здравоохранение, а медицина. Прежде всего, отвечать за производство здоровья, так назовем, это рождаемость, даже начало формирования, да, человечка. Это патронаж весь, который нужен. И, в конце концов, Я был бы рад, если бы мы сегодня говорили, что у нас в стране здоровых людей не 18-20%, ну, допустим, хотя бы 25%. Было бы понятно.
9: Mm.
14: А так возникает вопрос, ну, а почему это не работает?
13: Александр Николаевич, а вот когда мы говорим о состоянии здоровья и состоянии болезни, понятно, что, ну, наверное, во многих случаях, если нет каких-то очень таких резких воздействий там, или стрессов, все-таки происходит накопление вот этого фактора, который приводит
14: к болезни. Выгоранию.
13: И человек здоровый, но происходит накопление неких, так сказать, субстанций. Да. И задача как раз сохранения здоровья, в том числе и вот вашей деятельности, вашей науки, заключается в том, чтобы успеть понять, вот где, в какой, так сказать, системе накапливаются вот эти вот поломки, которые могут стрельнуть. И задача заключается в том, чтобы уметь повышать вот этот вот запас, функциональный резерв и такие адаптационные возможности организма, чтобы, несмотря на то, что там действительно что-то копится, что в перспективе приведет к болезни, чтобы это копилось как можно медленнее. И вот эта вот деятельность оздоровительная как раз и заключается в том, что, во-первых, обнаружить, где наиболее вероятно накопление вот этих вот факторов, и, с другой стороны, предложить какие-то услуги такие реабилитационные для того, чтобы, ну, снизить, что ли, производное накопление вот этих факторов.
14: Да, вы правы, Александр Михайлович. Но для этого необходимо, конечно, обладать преморбитной диагностикой. Когда человек еще не болен, вот определять именно функциональные резервы. И с помощью технологий, которые существуют, как лекарственные, так и нелекарственные, аппаратная физиотерапия, производить коррекцию функциональных резервов. И другими словами, если это человек работающий, выходить на регламентацию режима труда и отдыха. То, что было развито в советской профилактической медицине. На предприятиях были медсанчасти. На предприятиях была, как ни странно, зарядка. Почему? Потому что сегодня двигательная активность многими учеными, не только в нашей стране, в общем-то, трактуется как на выходе, как увеличение биоэнергетического потенциала. Это точно ложится все в теорию о здоровье Вернадского. Uh-huh. Он предложил. Это самое удачное. Приведу пример, почему удачное. Потому что, когда была такая страна ГДР, она по спорту занимала удивительно маленькая страна. Столько рекордов было. Так вот, в основу всей спортивной медицины было положено повышение, да, биоэнергетического потенциала. И физиотерапия развивалась там. Идеи были советские. А, все реализовывалось там. И сегодня, конечно, вот в концепции охраны здоровья здоровых, о которой вы мне там задавали тоже вопросы, вот в 1997 году мы расписали все эти принципы. Были организованы центры здоровья. Я могу с гордостью сказать здесь и для наших слушателей, и кто нас увидит, что концепция охраны здоровья здоровых – это первая на постсоветском здравоохранении концепция, которая была реализована, было создано 900 центров здоровья. Сегодня ими хотят все заниматься, но нужно понимать, что трансформация этих центров должна, вот как вы сказали, к современным условиям адаптирована. Вот. Татьяна Алексеевна предлагает эти центры пустить под центры здорового долголетия. Угу. Другие...
13: Ну, понимаете, называть можно ведь по-разному, но суть
14: одна.
13: Здоровье сбережение.
14: А суть-то, да, да, суть в том, вот правильно, что мы должны создать, и такие комплексы есть, диагностическо-аналитические, программные, с помощью которых мы определяем функциональные резервы в течение там, 9-12 минут полностью, срез делаем. Если у человека проявляются клинические симптомы, то человек целенаправленно, не просто такой, а целенаправленно попадает куда?
9: Ну, к определенному врачу.
14: Адресное медицинское учреждение. Другими словами, эта тактика позволяет сократить количество хронических неинфекционных заболеваний. Отвечая еще на один ваш вопрос, хочу сказать, по классификации ВОЗ, человек, имеющий 1-2 заболевания в стадии глубокой ремиссии, считается здоровым. Вот. Но сегодня вы затронули тему, которая идет дальше. Сегодня у нас не хватает, и президент говорит о увеличении человеческого потенциала. За счет чего? Ну, смотрите, по данным ООН, одна женщина фертильного периода может родить 1-3 ребенка, даже не 2. У нас говорят, что уже у нас 2 рожая. Ну, хорошо. А далее, как заполнить вот это вот отставание? Как внести вклад, достойный вклад, быстро в демографию? Остается один принципиальный вопрос. Был, есть и остается пока. С помощью технологий восстановительной медицины, адаптационной медицины и курортной медицины, скажем, необходимо сократить отток с популяции здоровых в популяцию больных. Mm-hmm. То есть продлить человеческий потенциал. И вот здесь вот то, о чем мы задали вопрос, архиважный вопрос, что необходимо внедрять приморбитные технологии диагностики и на основании объективных данных подбирать восстановительные, только давайте, это не реабилитация, это восстановление здоровья, да, за счет коррекции. Угу. Вот подбирать и внедрять. Угу. Другими словами, вот те санатории, о которых я вам сказал, которые прошли категоризацию, они еще не обладают этим. Мы даже больше. Мы сегодня сделали программу, по которой человека вот обследуем. Если ему нужны витамины, биологически активная добавка, мы прописываем. Технология считает уже это. То есть мы используем сегодня элементы системы управления здоровьем.
9: Коллеги, я перебью вас буквально на несколько мгновений, и затем мы снова вернемся к санаторно-курортному лечению и молекулярному водороду. Друзья, у нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Разумов.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Журналист-международник Федор Лукьянов об отношении между Россией и южными странами.
17: Глобальный юг – это не наш противник. Вот. Это не наш противник. У них нет задачи Россию ущемить, Россию гнобить. И они, вообще говоря, когда им Запад говорит, все, давайте с Россией рвите, потому что русские агрессоры проклятые, и вообще, что вы не видите, что они творят, глобальный юг говорит, мы что видим, то видим, мы все видим. Но только это не ваше дело. Мы, говорит, сами разберемся с русскими. Так или сяк. Они не будут. Глобальный юг не будет ради нас чем-то жертвовать. Глобальный юг не хочет и не будет ради нас чем-то рисковать. Но там, где возможно, глобальный юг не будет обрывать, обрезать связи, если это не несет ему урона. Не надо питать иллюзий, но не надо и волосы рвать. Потому что у нас тоже иногда... Вот индийцы, китайцы, они же на самом деле, вот комплайенс у них, они там американцы. Ну, о чем мы хотели-то? У них свои интересы. Никто, ни одна страна не будет действовать себе в ущерб.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О политике.
9: В Берлине прошла акция против закрытия русского дома. Участники выстроились в шеренгу, держались за руки. Некоторые пришли с флагом, с голубем мира и транспарантами с надписью «Миру мир». Они спели «Пусть всегда будет солнце», сообщают РИА Новости. Акцию протеста также посетили немецкие политические деятели. Сопредседатель берлинского отделения партии Союза Сары Вагенкнехт за разум и справедливость Александр Кинг заявил, что закрытие Института культуры может привести к бесконечной вражде. В начале сентября в МИДе страны заявили, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. В ответ на недружественные действия Москва закрыла культурные центры
12: театра имени Гёте в России и Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге.
3: О выборах.
12: На московскую платформу продолжается мощная кибератака электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она отметила, это не мешает голосованию. Как рассказали в Мососбиркоме, хакерские атаки на столичную систему электронного голосования не влияют на учет голосов избирателей, а общественный штаб по наблюдению не фиксирует жалоб на работу системы электронного голосования. По последним данным, явка превысила уже 35%.
3: О Москве.
12: В Москве подвели итоги розыгрышей первого дня акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Она приурочена к выборам депутатов Государственной Думы, которые проходят 18, 19 и 20 сентября. Победителями стали более 2 миллионов человек. Каждый, кто проголосовал электронно 18 сентября до 8 вечера, получил от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллы можно обменять на промокоды со скидками в кафе и аптеках, пополнить карту «Тройка» или направить в благотворительные фонды. Кроме этого, участников ждут специальные призы – подписки Сберпрайм, Иви, ВК Музыка и Облако Мэйл. Победителям пришли СМС-уведомления. Чтобы получить приз, нужно активировать уникальный код на сайте «Миллион призов». Сделать это можно до 12 октября включительно.
3: О валютах.
12: Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
12: В Москве плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков, в Петербурге 17, выше нуля, идет дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
9: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». И сразу же хочу вам напомнить, друзья, что любой выпуск программы «Время науки» вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети. Ну, а я приветствую нашего сегодняшнего гостя, академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора Александра Разумова.
13: Александр Николаевич, а вот... Ну, мы давно говорим, что надо чекап обязательно делать, чтобы не просмотреть чего-то. Но, как правило, делают чекап, успокаиваются. И вот эти предвестники, о которых мы с вами говорим, которые еще не достигли критического уровня, и бог с ними, иди гуляй. А вы сейчас говорите по-другому, что надо как раз обратить внимание на накопление вот этих вот факторов накопления поломок.
14: Да.
13: Как правильно себя вести? Вот, допустим, я действительно хочу чекапнуться за деньги, а что мне сказали? Слушай, вот у тебя вот этот вот подрастает, и тебе уже сейчас нужно поехать туда-то и туда-то, в Белокуриху там еще.
9: Напиться такой-то воды.
14: Я могу сказать, куда поехать.
9: Да, куда?
14: Надо ехать в Тюмень.
9: В Тюмени, да. Отлично.
14: Центр, я объясню, почему. Центр восстановительной медицины и реабилитации. Термальный, во-первых, курорт, во-вторых, там подготовлены люди, врачи. Вот вы прошли там чекап, там все, 20 обследований. Все эти документы попали к врачу-системщику, и он вам расписывает. Угу. Очень четко. И показывает на компьютере. Если вы будете делать, что будет? Если не будете делать, что будет? Но это все пока очень дорого, потому что все биохимические исследования, и особенно которые... предлагают центр здорового долголетия, каждый человек себе не может позволить. Государство взять на себя, но не может. Государство, система здравоохранения, да, хорошо лечит, но оно не занимается здоровьем. Здесь, конечно, нам надо создавать систему управления здоровьем. Что для этого есть? Ну, есть основания. Почему-то все, когда ссылаются на указ президента номер 309, продолжение жизни, а все забывают третий пункт – разработка цифровой платформы по управлению здоровьем на основе объективных данных на протяжении всей жизни. Поэтому международным научным центром адаптационной восстановительной курортной медицины, а также институтом системного программирования имени Иванникова, который возглавляет академик Овсян, разработана структура управления здоровьем. Должно было. И мы потихонечку ее реализуем. И здесь переходим к главному вопросу. Это обязательно, конечно, создание нормативно-правовой базы по здоровью и сбережению в соответствии с социальными и экономическими.

0: колоссальный успех. И вот здесь, конечно же, медицина как наука должна, ну, консолидироваться, что ли, да, с такими науками, как математика, физика, молекулярная биология, биофизика и теория аддитивных систем физических. Почему? Потому что сегодня еще одну проблему нам подбросили, очень хорошую. Ну, все настолько умны. Искусственный интеллект. И все пишут, искусственный интеллект. А кто-нибудь задумался о распределении функций, особенно в медицине, между врачом и искусственным интеллектом?
1: Ну, об этом много говорят сейчас. Кто должен взять ответственность
0: за диагноз и так далее? Мы занимались в 90-х годах распределением функций между автоматом, это когда в автоматическом режиме самолеты заходили на посадку, едем за него, и человеком. Мы пришли к выводу, что оператор, то есть летчик, должен быть активным. И за ним остается принятие решения.
2: И нужен человек.
0: Нет, здесь такая же система, но поймите, здесь многофакторная система. С одной стороны, это профессиональная подготовка врача. С другой стороны, его оснащение. А с третьей стороны, готовность других лечебных учреждений прийти на помощь. Проблем очень много, и поэтому, мне кажется, вот очень жаль, мы уже с вами говорили на Петербургском форуме, чем отличается болезнь от здоровья. Болезнь имеет свои границы, возникновение, изменения, все, и прогноз. А здоровье пока осталось абстрактно-логической категорией. И надо подойти, вот учитывая, что вы возглавляете такой центр физики, математики, все-таки надо строить прогнозные модели не болезни, а здоровья.
1: Здоровье, да.
2: Да.
1: Вы знаете, что мы с вами тоже беседовали несколько раз. У нас есть такой проект, который называется «Цифровой профиль здоровья».
0: Да.
1: Это именно про это. И сейчас есть даже когорта не пациентов, а здоровых людей в одном из наших закрытых городов, Росатома, которые, ну вот, тестируются как раз вот в отношении, будучи здоровыми, тестируются на накопление вот этих вот факторов, связанных там и с нейродегенеративными заболеваниями, там, с кардиологией, с онкологией и так далее. То есть это да, но только на начальном этапе пути мы здесь.
0: Ну, это здорово, приглашайте, будем с удовольствием поучаствуем.
2: Александр Николаевич, итак, вот вы отмечаете, что наука должна использовать достижения биологии, биофизики. Вот я слышала и в вашем исполнении, конечно же, в первую очередь, когда вы упоминаете технологии получения молекулярного водорода и характеризуете это как самый модный бренд. Ну, медицинский, конечно, выражаясь просто современным языком. А можно про это несколько слов? Объясню, почему. Потому что сейчас набирают популярность такие вещи, которые, мне кажется, были известны. Вот Александр Михайлович говорит, Маша, наверное, не помнит, из Советского Союза. Я вот недавно про фаги прочитала, которые начинают снова набирать обороты в эру антибиотикорезистенции. Но я не об этом. Тот же самый молекулярный водород. Вот какие-то такие вещи, которые в школе изучают, настолько они просты. Можно несколько слов? Это действительно чудо-чудное, диво-дивное?
0: Хочу сказать, интерес к этому не ковид вызвал, о чем вы говорите, а катастрофа в Японии на атомной электростанции. И люди, которые были в окрестностях, ну, они же, у них история такова, у них, в общем-то, были все расстройства, которые говорили, что они находятся в психоэмоциональном состоянии, подавленном. Или, другими словами, это был стресс. И вот тогда японцы, не знаю откуда и почему, они люди своеобразные, впервые применили молекулярный водород. Второе. Тут же был открыт институт молекулярного водорода. Посмотрите в литературе. Вот. И, конечно же, если люди модных профессий, таких как превентивная медицина, очень всем известная, нутрициология,
2: косметология, например.
0: Да, говорят очень много. Особенно у нас молодые есть академики, девушки. Они все это...
2: Молодые академики, девушки уже...
0: Есть у нас такие девушки, да? Которые это захлёбом рассказывают, что на листочке есть. Но один из, я считаю, серьезных ученых, микробиолог, эпидемиолог, зверю Виталий Васильевич, когда вот это все начиналось, мне сказал: Александр Николаевич, ну вы же известный человек, там, он занимается. А где же актинатная система? И вот здесь стоит вопрос. Когда на этой модели, давайте рассмотрим,

0: года, когда у человека попал вирус в организм. Мы ему начинаем что? Препараты, вакцину. И таким образом, что мы делаем? Мы усиливаем нагрузку на все системы. Адренокортику, печень, селезенку.
1: Угу.
0: И не знаем, а почему не применяем оксиданты? Почему? Чтобы способствовать выводу этих продуктов распада. Они же в организме циркулируют все время. Вот зверь вот такой вот человек. И мы тогда, помню, впервые в нашей клинике, научно-практического центра медицинской реабилитации и восстановительной курортной медицины, департамент здоровья, использовали это. Плюс под это наши коллеги разработали в Новосибирске препарат из вытяжка из зрачков арсения. И мы использовали это. И результаты во время прохождения реабилитации фантастические были. А далее мы составили эти комплексы вместе с профилактикой. Вот человек легкую форму перенес, мы ему назначали. Фантастические результаты. Написали под редакцией Чучалина методические рекомендации, отправили в Минздрав. Месяц нет, два нет. Ну, дозвонились. Они говорят, они будут обязательно дальше, нам отвечают там через полгода, что они вошли в общие методические рекомендации. Угу. Читаешь одна строчка. Поэтому водород занял достойное место именно как антиоксидант.
1: Угу. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений и... Время науки вновь вернется в эфир радио «Комсомольская правда».
2: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказ-реклама.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Ну что ж, мы начинаем последний блок нашей сегодняшней программы. У нас в гостях академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Разумов. Давайте продолжать.
7: Александр Николаевич, извините, пожалуйста, чтобы слушателям, зрителям было понятно. Вот все знают, слышали относительно об оксидативном стрессе, да?
0: Да.
7: Это наличие свободных радикалов вследствие разных процессов. Это может быть там и сахарный диабет, и там и ожирение, там все эти...
0: Ревматоидное поражение, да.
7: И в том числе психический стресс, как вы сейчас рассказали очень интересно про Японию.
0: Да.
7: И свободные радикалы – это вот такие неприятные штуки, которые в большинстве своем это просто такие молекулы, в которых есть кислород в активной форме с неспаренным электроном.
0: Да.
7: И при взаимодействии с любой молекулой, которая там встречает этот радикал по дороге, по существу происходит перетягивание этого электрона из молекулы на вот этот самый радикал с созданием следующего радикала. Это так называемый эффект домино. Вот таким вот образом это идет. И вы говорите, что водород, о котором вот Маша вас спросила, является мощным антиоксидантом, который вот во всех этих ситуациях, в которых идет разгул вот таких вот свободных радикалов, может помочь.
0: Да.
7: А что это за процедура? Где этот водород генерируется? Потому что вот Маша хоть и сказала, что вроде вот из советского времени слышали,
0: я
7: из советского времени не слышал о таком молекулярном водороде. Скорее мы слышали с вами про озон, да?
1: Да, кислородные коктейли, да.
7: А это как раз про другое.
1: Это про другое.
0: Водорода, в отличие от других лечебных газов и препаратов, имеет возможность проникать через мембранные клетки. И таким образом он или завязывает на себя вот то, о чем говорит радикал, или же способствует их распаду. Вот и все. Все очень просто. Ну, мы делали такие эксперименты, все в том же центре. Вот, мы применяли водород именно с точки зрения вот быстрейшего восстановления человека после перенесших тяжелых форм ковида. Результаты потрясающие. Вот. Но более серьезно этой работой занимается у нас вот Александр Григорьевич Чучалин. Он создает целые салоны лечебных газов. Там не только водород, он изучает взаимодействие. Мы изучали взаимодействие водорода и радона. Почему? Потому что радоновые ванны очень сильно помогают при лечении заболевания, опорно-двигательного аппарата, но очень быстро разлагается. Вот мы решили добавить водорода, посмотреть, мы увеличим лечебный действие? Да, увеличим. Эти эксперименты продолжаются, я пока не могу их обнародовать, но не знаю, насколько они будут позитивны. Они позитивны, но насколько, не знаю. Вот. И мне кажется, что именно взаимодействие между разными лечебными газами – это один из элементов повышения эффективности применения водорода.
7: Очень интересно. Мы вообще живем во время водородной энергетики, когда разные способы получения водорода используются.
1: И мы, и машины на водороде.
7: Двигатели, машины на водородах и так далее. Да. Человечество как бы научилось получать водород. Да. Поэтому, наверное, вот использование вот этих вот возможностей конкретно в медицинских целях, там для ингаляции, для каких-то там ванн водородных, еще что-то. Вот это как раз и есть.
0: Да, абсолютно верно. И вот есть данные, уже я могу сказать, что объективно данные для повышения работоспособности зрительного анализатора. Мы сделали такие эксперименты на операторах. Вот. Мы сделали с помощью современного капилляроскопа исследования сосудов глазного дна, фантастические успехи.
1: То есть пускать именно молекулярный водород на глазное яблоко.
0: Я вам говорил.
7: Воздух повышенной концентрации водорода в область зрачка. Да. То есть у нас есть в стране такие компании, которые занимаются производством водорода для медицины.
0: Для медицины, в медицинских целях, да.
7: Очень интересно.
1: Я хотела бы задать, так скажем, заключительный вопрос. Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, каким вы видите идеальный санаторий будущего?
0: На мой взгляд, все вот санатории будущего, они должны называться санаторно-курортный, оздоровительный, реабилитационный центр. Почему так? Просто рассчитывает на успех даже выздоровления с помощью только природных лечебных факторов, ну, я имею в виду, начнем с воздуха, да, больнолечение, да, грязелечение, ну, пилоидотерапия, если не удобно, да, и остается еще термальное лечение. Но в Российской Федерации есть еще один вид лечения, мало кто не знает, это в Башкирии есть санаторий Ингантау, рядом гора Ингантау. Там вырабатываются тепловые газы, температура их достигает 52 градуса. Угу. Проложен трубопровод непосредственно к кушеткам в санатории. Угу. И люди принимают природный лечебный газ. Поэтому существует и такой вид. И сегодня существует очень много, большая палитра, так дневник, палитра физиотерапевтических аппаратов, аппаратов для лечебной гимнастики, аппаратов для реабилитации людей, получивших увечья, так назовем. Да? Если это сделать отдельно, смотрите, что происходит на самом деле сегодня. Сегодня только военная медицина показывает образцы совершенства в мышлении и в тактике медицинской. Они делают все санатории, в санаториях, делают огромнейшую оздоровительную часть. И занимаются медико-психологической реабилитацией. Это крайне важно. Объясню, почему. Потому что люди, которые получили ранение, увечь по закону, они должны что? Получать компенсацию. На вопрос, а сколько должна продолжаться медико-социальная реабилитация? Ответ один – всю жизнь. Обязательства даны государству. В противном случае мы вызовем неадекватное поведение у большой социальной группы.
1: Да, у большой социальной группы. Помните, нам говорил об этом тоже психолог на нашей с вами программе, когда я его спрашивала про ПТСР?
0: Поэтому, отвечая, Маша, на ваш вопрос, именно сочетание всего этого должно отвечать запросам всех социальных слоев населения. Вот я вам приведу пример, расскажу, как это. Сегодня Башкирия – это идеальная модель управления Санкур. Башкирия, вот и первый президент Башкирии Батузах Милович, и сегодняшний руководитель республики, они сделали очень просто. Они вложили бешеные деньги в их суперсовременный санаторий. Но Минздрав не управлял ими. Все время на дотации в государство. Он взял их и передал в управление Министерству земельных и имущественных отношений. Через год, вот в апреле месяце у нас, в мае было, здравница очередная в Пскове, я встречаю, они были тоже расстроены, как они говорят, мы живем вот так вот. У нас миллиардный оборот еще год не закончился. То есть если государство обеспечивает нормативно-правовую базу по управлению санкуром, это резерв системы здравоохранения, которая в стране, к сожалению, в полной мере не используется. Об этом все знают, я везде говорю. В администрации президента говорил. И сегодня для того, чтобы это сделать, необходимо, формируя систему управления здоровьем, точно так же сформировать адаптивную систему управления санкур. Она должна стать составной системой оздоровления, системой медицинской реабилитации с акцентом на родителей с детьми. Привожу пример. Статистика советского времени. В 1978 году в Алма-Ате была сессия ВОЗ. Я люблю ее приводить. Средняя продолжительность жизни в многонациональной стране с разным этносом, с разной культурой была 73-75 лет. Не было ни административного ресурса, о котором говорит Владимир Иванович, не было никаких проблем. Была хорошая нормативная правовая база, отображающая социальную политику государств. У нас сегодня она отсутствует. Но я вам буду привести пример. Дети – это то, с чего формируется нация. Значит, сегодня у нас в стране 37,5 миллионов детей, из них 27, но это здоровые. А сколько из них не получили и не получают назначенное санаторно-курортное лечение и оздоровление? 24%. А если берем детей-инвалидов, то дети-инвалиды за 25-й год получили 0,7%. Вот где. И поэтому, касаясь демографии, касаясь процесса человеческого потенциала, вот он, этот санаторно-курортный комплекс, лежит на поверхности, но никем не управляется. Простите за грубость.
1: Обозначенные, есть над чем работать. Спасибо вам огромное за время.
0: Слава Богу, что кончилось.
1: Да. Академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор Александр Разумов был сегодня у нас в программе. Большое вам спасибо.
0: Вам тоже спасибо, Михаил Михайлович. Вам тоже спасибо. Я очень искренне хочу вам сказать, что... Меня очень радует, я вас уважаю за ваш вот системный взгляд на проблему здоровья. Искренне. Давайте будем двигаться куда-то.
2: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
9: «Комсомольская правда».
10: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
11: Старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Приветствую всех слушателей «Радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
13: Герани поразили радиолокационные станции в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, там также рассказали, что уничтожен стартовый командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
2: О важном.
13: Отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный, союзнический характер. Такими словами, Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием президентом Южной Осетии. Он набрал больше 85% голосов. Российский лидер отметил, что работа Камболова на посту главы Южной Осетии будет способствовать развитию отношений двух стран в интересах безопасности.
2: О выборах.
13: Система дистанционного электронного голосования в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На брифинге она сообщила, что всю ночь с пятницы на субботу московская система ДЭК практически беспрерывно подвергалась очень мощной атаке. Несмотря на это, на самом деле атака продолжается практически постоянно. Она очень масштабна и интенсивна. При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает работает штатно, все нормально и никто этого не заметил, подчеркнула Памфилова. Атаку глава ЦИК назвала скоординированной попыткой помешать выборам. По ее словам, у врагов и недругов России сорвать голосование не получится. Выборы в Государственную Думу проходят 3 дня до 20 сентября.
11: О регионах.
13: Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за частых выходов медведей к населенным пунктам, сообщили местные власти. Отмечается, что более 1500 сообщений о том, что вблизи населенных пунктов видели животных, поступило на телефон единой дежурной диспетчерской службы в совокупности за период активности хищников.
11: Обо всем.
13: Никиты массово отказываются давать своим детям классические отчества, сообщают СМИ. Все чаще выбирают формы Никитович или Никитовна, считая их более привычными по звучанию, а традиционные варианты – устаревшими. Для оформления отчества на современный лад приходится писать заявление в ЗАГСе и подтверждать, что это не ошибка, а осознанный шаг.
11: О валютах.
13: Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
11: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков. В Петербурге 17 градусов выше нуля, идет дождь.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
14: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на прямую связь со студией выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Михаила Рудакова. Миша, привет. Как слышно?
15: Привет, Антон. Привет, Антон. Тебя слышно прекрасно. Надеюсь, и меня тоже хорошо слышно.
14: Так и есть.
15: Отлично. Ну, тогда всем желаю не только здоровья, но и хорошего настроения. Желаю также быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела, друзья. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, когда... Друзья, мы здоровы, у нас и настроение хорошее, мы все полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную, друзья. Поэтому давайте разбираться, как сделать так, чтобы именно так и было. Если у вас не так, то обязательно дослушайте программу до конца. Что же помогает нам здоровье поддерживать? Что дает нам активное долголетие? Что помогает нам быть активными в любом возрасте? И я хочу сказать, что это, конечно же, вода, из которой мы состоим на 3/4. И касательно фактов, здесь стоит отметить, что изучением именно ионизированной воды занимаются уже давно, еще середины 20 века. И несколько научно-исследовательских институтов ими начало заниматься в Советском Союзе. Изучали, как она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали поля с хлопком, да, его именно ионизированной водой. И урожаи были значительно именно там, где поливали именно ионизированной водой. А касательно сегодня, что происходит? Ионизированную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Именно, да, в Японии это делают. А какие результаты они получают? А вот какие. В 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь. Так вот, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Именно водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но каков же механизм? Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году японский ученый, такой был, да, Шигео Ото, он сделал следующее открытие. Молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и в митохондрии, и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, в Японии водородную воду уже не просто обсуждают, ее изучали и в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. И, например, в Тохоку University Hospital сравнивали электризованную водородную воду с обычной водой и оценивали влияние на инсулинорезистентность. Кстати, в Китае водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Да? Так что ждем, но пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду, друзья. И тут ключевое слово «правильное». Почему правильно? Смотрите, простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно. В общем, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас, к сожалению, окисляет. То есть она поддерживает причину большинства заболеваний. Потому что именно причиной, корнем проблем со здоровьем является большинство заболеваний. Является именно окислительный стресс. Еще он называется оксидативный стресс. Представляете? То есть подавляющее большинство болезней. А если вы эту же воду, допустим, предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, это на самом деле очень просто, как с чайником. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит, что ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Всего несколько минут, все просто. И вот если вы попьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, да, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр, друзья, пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в те митохондрии, о которых я говорил выше. Да? И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья. И я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода, друзья. Но если нет воды, ну вот все ломается. Помните, как очень люблю эту песню, пел Эдуард Хиль? Вода, вода, кругом вода. Ей уже более 50 лет, друзья. А если вы не пьете воду, друзья, появляется туман в голове, появляется рассеянность. И вы такие думаете, ой, погода, да, ой, магнитные боли, бури. Друзья, я вам скажу так. Нет, это не погода. И больше того скажу. Внутри вас не погода. Внутри болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. А когда вы воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание. Именно мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет. Если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. Я уверен, что в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Непростой, но если простой воды попьете, да, вряд ли это сработает. Еще раз скажу, простая вода окисляет. А ионизированной воды попьете, будь то ионизированная щелочная, будь то ионизированная водородная, сразу прилив энергии. Я именно это чувствую, и многие-многие в этом со мной согласны. И туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, друзья, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите, друзья, еще больше. А что именно вы получите? Давайте разберем, допустим, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И, кстати, очень молодеющий диагноз. Так вот, давайте объясню образно. При диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут, перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, она насыщена молекулярным водородом, энергией, вот этими электронами, от чего и появляется в ней отрицательное ОВП, да? Она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах. Риск осложнения падает. Да. Де юре она не является лекарственным средством. И это в моем понимании даже хорошо. Пусть вода остается водой, но вода в воде рознь, и это нужно понимать. Нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой. А вот теперь хочу рассказать и поделиться с вами историей из жизни. Буквально недавно к нам в эфир звонила Валентина, в колл-центр девочкам рассказала. Валентина, ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому 90 лет, он ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Не знаете? И вот лучше не знать, друзья. Но тот, кто знает, подтвердит, это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением у него были, да, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, казалось бы, 90-й год. Но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И я уверен, вы найдете тоже таких людей и знаете таких людей, которые себя прекрасно чувствуют в свои немалые такие годы, да. И вот здесь ключевую роль играют, конечно, правильные привычки. Вот Валентина рассказывает о том, что когда муж ее наладил питьевой режим.
14: О том же, что после этого произошло, мы узнаем через несколько минут, после того, как Михаил Рудаков вернется на связь со студией. Ну, всякое бывает, иногда эта связь может подводить. И, ну, ничего страшного, на этот случай у нас есть волшебная кнопка «Восстановить связь», она называется. И сейчас наш звукорежиссер Екатерина эту кнопку нажала, и Михаил с минуты на минуту появится в эфире. Друзья, вы, кстати, тоже можете оказаться в прямом эфире и задать Миш свой вопрос, поспорить с ним, оставить свой отзыв, неважно какой, положительный, негативный. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Вот теперь, Миша, тебя слышно.
15: Да, да. Отлично. Я успел начать успел,
14: да. Но на втором предложении исчез.
15: На втором аж предложении, да, ну, слушайте, я хотел сказать самое главное, что Валентина, ее муж наладил питьевой режим, о нем я хоть успел рассказать?
14: Да, о нем успел.
15: О нем успел рассказать, да. Но вот у нее тоже все стало значительно лучше, и она говорила, что у нее гипертония второй степени отступает, и она с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие стало настолько лучше, что смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. А, вот, она практически перестала пить таблетки. Чувствует себя замечательно, друзья. И главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Она говорит, что у нее туалет стал как по часам, да, то есть вот и наладился стул. Это, друзья, это не магия, это биохимия. Водород, еще раз скажу, он не заменяет лечение, как видите, да, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите это с экономической точки зрения. Мы видим, как все дорожает. Продукты питания, техника, электроника, лекарства. Вы посчитаете, сколько вы тратите на лекарства. Теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, налаживаете питьевой режим, а спустя время врач снижает вам дозировки лекарств. Вы меньше тратите на них, да? Факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только ионизированную щелочную водородную воду, но еще и ионизированную кислотную воду. О ней я подробнее расскажу в следующих частях. Сейчас я в конце этой части очень хочу отметить, что сегодня ионизатор воды Aqualife Premium просто по самой выгодной цене, со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Звоните 8 800 505 0855. И должен отметить, что это сегодня последний день распродажи на эту модель по этой цене. К сожалению, все растет, комплектующие выросли в цене, и мы должны будем поднять цены. Поэтому успевайте до 19.00, заказывайте. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Юрий Кнутов об ужасающих Европу финансовых аппетитах Украины.
18: Я глубоко сомневаюсь, что кто-то сейчас побежит и постарается Украине дать средства, которые она просит. Более того, ну, действительно, европейцы пошли навстречу в выделении примерно 90 миллионов долларов на закупку ракет «Патриот». Причем старой модификации «Патриот ПАК-2», а не «Патриот ПАК-3», которые способны сбивать баллистику, потому что эти ракеты забрали американцы для себя на случай противостояния с Ираном. Но все остальное, в общем-то, вызывает большие-большие вопросы. И я полагаю, что все-таки европейцы подходят к той черте, когда они начнут задавать хорошо известную у нас песню Высоцкого вопрос «Где деньги, Зин?».
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
19: министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
20: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И, как мы уже говорили, любой из вас может принять в этом разговоре участие, если дозвонится в прямой эфир в студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
15: Да, спасибо, Антон. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, друзья.
22: Реклама. Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
23: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
24: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
15: В судах защищайте печень, улучшайте работу ЖКТ, снижайте сахар. А еще снижайте плохой холестерин, ЛПНП, тот самый плохой, да. Он падает на 15,5% за 8 недель. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да, ионизированная вода не является лекарственным средством. Но ее почему-то изучают во всем мире, в нашей стране тоже. Я за более чем десятилетний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А вот положительных встречаю на каждом шагу огромное количество. И я еще раз повторю, что правильная вода, она не разделяет нас. Она нас не разбирает на органы. Она, наоборот, она нас объединяет и помогает нам на клеточном уровне всему организму работать без сбоев. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой. Тяжесть после еды, скачки давления, постоянные таблетки. Но добавил питьевой режим с ионизированной водой, пил регулярно. И вот спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно очень много. Потому что, когда клетки, друзья, получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно. Хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, просто почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И я еще ее сравниваю с водой из горных источников, водой из ключей, из родников, где-то далеко на природе, когда вы были, находили такой источник, пили, вы чувствовали какое-то непонятное ощущение бодрости, энергии, и как будто бы она вливается прямо вместе с каждым глотком в вас. Такое происходит именно с ионизированной водой. Именно это я чувствовал. Да? У меня такая есть история отдельная, но если хотите, в одном из эфиров расскажу, сейчас не буду. Именно здесь я хочу сделать акцент, друзья. Я представляю завод, российский завод-производитель. Мы называемся ООО «Фабрика здоровья». У нас торговая марка «Аквалайф». Вода – жизнь, да. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете самую выгодную скидку. Именно 25%, именно такую скидку вы получаете. Экономите 10 тысяч рублей, потому что ионизатор воды премиум для вас сегодня, именно премиум класса, всего за 29 тысяч рублей. Такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизаторам «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути, друзья. Но сегодня я вынужден это сказать, что последний день. Цена 29 тысяч рублей. И вы оплачиваете ее при получении. Звоните 8 800 505 0855. И что очень важно, друзья, мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям, о которых я рассказываю, чужим историям или мне на слово поверить. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Это дорогого стоит, поверьте. Вы получаете ионизатор «Аквалайф», а сегодня еще и по выгодной цене. Пользуйтесь им целых 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите в нем воду, и это делать очень легко. Пьете ее всей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимаете окончательное решение на основе собственного опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам не подходит, вы сможете вернуть прибор, а компания полностью вернет вам уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. Когда вокруг все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам целых 3 месяца, 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль, друзья. Главное, успейте приобрести прибор до 19.00, который никуда не встраивается по максимально выгодной цене. Компактный, стильный, надежный, красивый, в новом дизайне. С анализатором, кстати, воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе еще и защита от влаги в нем есть, IP54. И сегодня вы экономите, напомню, 10 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Что входит в сам прибор? Ну, конечно же, ионизатор премиум-класса. Вы его приобретаете. Кстати, на этом ваши траты практически заканчиваются. Никаких сверхрасходных материалов. В ионизаторе иногда нужно менять мембрану, а в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Так вот, что входит в комплект? Жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне с помощью этого жидкого pH-тестера натощак утром. Да? Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы о вас позаботились, друзья. И в комплект положили специальную универсальную долговечную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она такая приятная на ощупь, такое махровое плетение, приятное, приятное, просто чудо. Ее плотность 280 грамм на метр квадратный, поэтому хорошо все впитывает. Как говорится, друзья, счастье в мелочах. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли использовать до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите. Заливаете в ионизатор, пара минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать и усваиваться. Она нужна организму, правда? Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она в меня не лезет, она невкусная. Так вот те, кто переходит на ионизированную воду, начинают пить с легкостью и налаживают питьевой режим, так необходимый для каждого из нас. И, кстати, вкусовые привычки изменяются в лучшую сторону. Вам меньше становится есть вредного чего-то хочется. Да? Больше, поверьте, я отказался от многого именно потому, что наладил питьевой режим. Просто это само собой произошло. Друзья, это уже многократно подтверждено, попробуйте и вы. Только сегодня до 19.00 прибор премиум-класса 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко и просто. 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера московского, который будет маркирован как «Фабрика здоровья», там и поднимайте трубку. А давайте еще поговорим о чем. Что вы получаете, почувствуете, когда начинаете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, друзья, которые несут каждую жизнь каждой нашей клетки. Представьте только, это расстояние, которое способно обойти Землю вокруг 2,5 раза. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы не пьете литры, если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Вот под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот у тех, у кого они замечали, что хорошие капилляры, им они об этом говорили, а те говорят, а мы пьем воду из ионизаторов воды Aqualife. И нам они тоже об этом рассказали. И, друзья, этому есть научное обоснование. Я хочу о нем рассказать, но расскажу об этом уже в следующей части. А сейчас напомню, что сейчас действует предложение беспрецедентное на ионизатор воды Aqualife премиум класса, который вы можете сегодня до 19.00 приобрести по цене максимально выгодной. К сожалению, это последний день такая акция действует. 29 тысяч рублей. Экономия 10 тысяч рублей. Вместо 39 тысяч вы платите за него 29 тысяч рублей. Он готовит ионизированную щелочную, ионизированную водородную, ионизированную кислотную воду. О кислотной воде тоже постараюсь успеть рассказать в следующей части. А сейчас звоните, успейте до 19.00. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Это выгодная инвестиция в собственное здоровье. А если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – арийцев, а живут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария. Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят – могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок. Релиз запланирован на зиму. Слушаем прямо сейчас. Группа «Ария», «Улица Роз».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосовать удобно и приятно. Парламентарий обратил внимание и на то, что великолучане приходят на участок целыми семьями, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. По его мнению, это говорит о том, что выборы воспринимаются горожанами не как формальность, а как общее дело, объединяющее близких. В Великих Луках прошел турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2017 года рождения и младше. Его посвятили памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
0: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
3: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И в этом разговоре любой из вас может принять участие. Как мы уже говорили, позвонив в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
5: А я продолжу. Я закончил прошлую часть на том, что на международной конференции, которая проходила осенью прошлого года, делали людям, всем желающим, капилляроскопию, а именно от них зависит в том числе наше здоровье, потому что именно по ним проходит, приходит и кислород в мозг, да, и вообще в каждую клеточку нашего организма. И вот когда капилляры в хорошем состоянии, то и здоровье тоже наша под надежной защитой. И вот когда делали капилляроскопию на этой международной конференции, многие из тех, большинство из тех, у кого были хорошие капилляры, отмечали, что они пьют воду, приготовленную в ионизаторах воды «Аквалайф», наладили питьевой режим. И вот я сказал, что расскажу, какое же научное обоснование этому. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс еще водород снижает оксидативный стресс, о котором я говорил уже сегодня и буду всегда говорить для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством, но давайте напомню, что оксидативный стресс – это первая причина большинства заболеваний. И не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить, налаживать питьевой режим с ионизированной водой, именно водородной там, или ионизированной щелочной водой, это вода антиоксидант, которую вы готовите из обычной питьевой воды, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, так нужных нам, да, и молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем, все просто. Поэтому попробуйте. Таких цен, друзья, больше не будет. Комплектующие, которые мы закупали по старым ценам, заканчиваются. И все, приборов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно и важно сделать сегодня. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Если не дозвонитесь, вам скажут, что операторы там все заняты. Да, мы обязательно увидим ваш неотвеченный, поэтому перезванивать будем. Но не с 800-го номера, а с городского номера московского, в входе 499. Главное, помните, что мы по закону маркируем, и маркировка идет, наше юридическое название такое, фабрика здоровья. Вы эту надпись увидите, когда получите от нас звонок, друзья. Так что поднимайте трубку. Еще раз говорю, сегодня последний день акции. Самая выгодная цена на ионизатор воды Aqualife премиального класса, который готовит ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду в разных режимах и воду водородную по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Прибор никуда не встраивается. Прибор с голосовым помощником, с анализатором воды, 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги, IP54. Друзья, это стоит попробовать. Это инвестиция, хорошая инвестиция в свое здоровье. А рисков ноль, потому что мы даем вам тестовый период 90 дней. То есть в течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Сегодня ионизатор воды Aqualife, повторю, премиум-класса, просто по самой выгодной цене со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей. Звоните, успевайте до 19.00, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Буквально несколько минут из обычной воды окислителя она становится водой восстановителем. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Давайте еще успеем разобрать исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, помогает росту новых капилляров.

0: 4 недели пили, потом перерыв, плюс еще 4 недели пили. И вот какие результаты получили. Первое. Снизили маркер окислительного стресса на клеточном уровне. То есть, если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. То есть уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткань. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,02, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц, друзья, показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит, друзья, на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью, друзья. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород, который присутствует в ионизированной воде, друзья, почему она и является восстановителем? Это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история и не пустые обещания. Ее свойства изучают ученые, друзья, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Более 2000 исследований уже проведено. Да? Да, ионизированная водородная вода де юре, ионизированная щелочная вода де юре не являются лекарством и лекарственным средством, но я никогда не устану говорить. Я считаю, что пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, это самый простой и самый экологичный, что важно, способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертония.
1: И, на самом деле, еще множество других патологий, Миша именно это хотел сказать, но вновь исчез со связи, но это не вина Михаила, это как раз-таки проблемы со связью, которые наблюдаются в последнее время, и вновь нажимается кнопка «Восстановить связь» с Михаилом Рудаковым.
2: Вот какой
1: эффект достигнут. Миша вернулся моментально.
2: Да, на самом важном я отвалился, но я хочу сказать, что действительно, еще раз повторю, что большинство всех заболеваний... Меня слышно через компьютер?
1: Да. Скажите? Нет, сейчас пока по телефону мы тебя слышим, Миша.
0: Так вот, большинство заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощнейший антиоксидант, чтобы воздействовать именно на первопричину заболевания. Да, еще раз скажу, не является лекарственным средством, де юре, да, но факт остается фактом, то, что наладить питьевой режим с такой водой легко, и то, какие результаты получают, ну, вы сами видите, да. Наука сегодня, друзья, не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Никаких противопоказаний, что очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживайте питьевой режим с такой водой, и это одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Наша компания предоставляет вам тестовый период 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете, оплата при получении, да, ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решайте, что не подошло, не зашло, не понравилось. Да, возвращайте нам на любой день. 88, 75, 63, неважно. Мы возвращаем все деньги до копейки без вопросов, друзья. А сегодня меня аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для слушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года, друзья. Все, что осталось по этим ценам. Ионизатор премиум, ионизатор «Аквалайф», который никуда не встраивается, по суперцене 29 тысяч рублей вместо 39, который готовит и щелочную, и кислотную, и водородную воду, друзья. 3 в 1. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Вот кислотная вода, успею, может быть, еще пару слов о ней сказать, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Там пропала скатерть.

0: горло, вот не дай бог оно заболело, да, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами, экологичный способ. Кстати, ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается из обычной питьевой воды одновременно. Ионизированную щелочную пьем, да, кислотную используем наружно, умываемся, там, приживаем, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, просто кислотная вода, перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчин, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода. Нет никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Кстати, она не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий. При этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейс, бутылочка кислотной воды, она там продается, называется «Анолит». Ее за пол-литра можно приобрести там около 300 рублей. Посмотрите и увидите. А тут она всегда свежайшая, она более эффективная. Так что успевайте, заказывайте ионизатор воды «Аквалайф» на тестовый период 90 дней, успейте до 19.00, звоните 8-800-505-08-55. Сегодня последний день акции. 8-800-505-08-55. Не понравится, просто вернете, друзья, но я уверен, вам понравится. 8-800-505-08-55. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138. Дальняя, 1. Дьяконова, 4. Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что? На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Экономика» на радио КП.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о том, как получать больше денег. Оказывается, те специалисты, которые в своей работе регулярно используют искусственный интеллект, зарабатывают намного больше, чем если бы они им не пользовались. Таковы результаты исследования Высшей школы экономики. И чем выше квалификация работника, тем больше прибавка. Если работать на невысоких и средних позициях и при этом использовать нейросети только лишь эпизодически, заработок вырастет в среднем на 17%. А у топ-менеджеров, которые регулярно обращаются за помощью к нейросетям, прибавка зашкаливает за 41%. Самая большая отдача в плане зарплат от использования искусственного интеллекта в технологических сферах, например, в программировании. Надо сказать, что нейросети пока еще не сели за каждый рабочий стол. Из 10 тысяч опрошенных 11% ответили, что пользуются ими иногда. А регулярно обращаются к помощи искусственного интеллекта лишь 1,6% опрошенных. Как правило, это молодые люди до 32,5 лет с высшим образованием. Большинство пользователей искусственного интеллекта работают в сфере IT, а также в средствах массовой информации, в юриспруденции, финансах, науке и культуре. Так за счет чего же у пользователей вырастают доходы? Как объяснила нам один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики Ксения Рожкова, в первую очередь это происходит за счет повышения производительности труда. Например, использование нейросети сокращает время на написание текста на 40%, а на написание кода на 50%. То есть за рабочее время нейросети помогают выдать больше продукции. Отсюда и рост заработка. Кроме того, по словам эксперта, здесь работает механизм отбора. Инструменты искусственного интеллекта чаще всего применяются на высококвалифицированных рабочих местах, на которых люди и так получают хорошие деньги. А за более детальной информацией по теме мы обратились, правильно, к искусственному интеллекту. Как объяснила нам одна известная нейросеть, искусственный интеллект отлично берет на себя рутину. Генерирует черновики текстов, пишет код, анализирует большие массивы данных, создает изображения или видео. Например, фрилансеры генерируют тексты, дизайн, видео и другой контент быстрее и берут больше заказов. Журналисты расшифровывают аудиозаписи интервью, повышая скорость подготовки материала. А маркетолог может через нейросети быстро сгенерировать 10-20 вариантов заголовков и текстов объявлений. И когда рутина автоматизирована, у человека появляется время и силы, чтобы сфокусироваться на более сложных, важных или креативных задачах. Все это вместе и приводит к увеличению заработка. И еще сегодня мы поговорим о том, как изменились наши расходы на еду. Россияне стали тратить больше денег на продукты, причем увеличился спрос именно на более дорогую еду. К такому выводу пришли в аналитической компании «Энтек». По расчетам аналитиков, в первом полугодии продажи еды в тоннах выросли на 2% с лишним, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. А продажи в деньгах увеличились почти на 6,5%. И дело не только в том, что еда подорожала. Продовольственная инфляция за это время составила всего 2%. Получается, что оставшиеся затраты пришлись именно на изменение наших пристрастий. Мы стали выбирать еду подороже. Например, продажи рыбьих тушек снизились на 8%, а продажи филе подскочили на целых 38%. Продажи мяса снизились на 2%, тогда как дорогая колбасная нарезка прибавила 13%. А еще мы полюбили себя баловать, даже не просто вкусненьким, а самым вкусненьким. Например, продажи шоколадных плиток снизились на 15%, а вот премиальные марки показали рост на 65%. Если говорить про еду, которая считается полезной, то оливковое масло прибавило 19%, при том, что другие растительные масла на 2% упали. Еще один момент, на который обратили внимание исследователи, это приверженность к конкретным маркам. Люди готовы взять упаковку поменьше, переключиться с одного продукта на другой, но не изменять проверенному и любимому бренду. Как объяснили аналитики, все это опровергает сценарий тотальной экономии. Если бы речь шла о кризисе на рынке питания, то мы бы не увидели огромного количества примеров, когда люди переходят на более дорогие, интересные и вкусные продукты.
10: Экономика на радио КП.
11: Доля маркетплейсов по итогам января-июня в выручке российского мебельного рынка увеличилась на 7 процентных пунктов год к году до 37%. Это данные исследования. Доля офлайн-продаж мебели, напротив, сократилась почти на 10%. Мебель и товары для дома в первой половине этого года лидировали по объемам продаж в интернете, заявили в ассоциации компаний интернет-торговли. По их оценке, доля этой продукции в общей структуре онлайн-рынка составила 15%. Всего российские потребители совершили онлайн покупок в этих категориях в январе-июне на 1 триллион 130 миллиардов рублей, что на 15% больше год к году. Почему на онлайн-платформах растут продажи мебели? Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов отметил, что такой сигнал продаж, как маркетплейсы, удобен прежде всего покупателям.
12: Мебель, как любой товар народного потребления, да, это не статичные каналы продаж, они меняются. Допустим, там еще 6 лет назад никто всерьез не ожидал такого взрывообразного роста на продаж на маркетплейсах. Но e-commerce, то есть собственные онлайн-магазины, специализированные площадки, все, конечно, собирались развивать производители, продавцы мебели в том числе. Да, спрос на маркетплейсах, он рос сильно, спровоцировал, соответственно, сбыт через эти каналы.
11: Продажи мебели на Wildberries в январе и июне выросли на треть год к году, говорят в компании. По данным Яндекс.Маркета, в первой половине этого года самый выраженный рост продаж отмечается у кухонной мебели на 20%. При этом самим мебельщикам не всегда выгодно реализовывать продукцию через этот канал, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
13: Все не в восторге от того, что много брака, много поломок при доставке. Вы же понимаете, что мебель – это покупка один раз. То есть один раз шкаф собрал, разобрал, он уже не будет прежним. То есть он уже в два раза его, значит, так же надежно не собрать. И поэтому, если кому-то что-то не нравится после сборки, то обратно приезжают просто дрова.
11: А еще ценовая политика маркетплейсов зачастую вынуждает продавать мебель практически без наценки. При этом сохраняются довольно высокие издержки, добавляет Тимур Иртуганов из Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
12: Зачастую эффект от продажи, да, коммерческий для производителя, это касается не только мебельщиков, кстати говоря, да, он минимален. Для нашей отрасли, в частности, если говорить про удобство для производителей, да, с одной стороны, у кого-то это позволило увеличить объемы производимой продукции, но с другой стороны, очень сильно снизилась маржинальность и рентабельность таких продаж. То есть денег у мебельщиков на самом деле стало меньше.
11: Продажи мебели через маркетплейсы, потенциал этого канала почти израсходован, прогнозирует эксперт. Если дальше и будет рост, то небольшой. Производители мебели будут стараться развивать другие каналы сбыта своей продукции. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: В России начали выпускать электромобили «Атом» для первых клиентов. В планах до 10 тысяч машин в 2026-2027 годах. Уровень локализации достигает 70%, запас хода электромобиля – до 500 километров, мощность – 204 лошадиные силы. Доступны 5 цветов. Первые клиенты уже получают машины по предзаказам. Полная стоимость электромобиля – почти 4 миллиона рублей. С господдержкой выходит немногим более 3 миллионов. О перспективах нового российского электрокара в интервью «Радио КП» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
15: Перспективы определенно есть у любого автомобиля и у любого электромобиля. Да, все всегда складывается из двух простых составляющих. Это сам товар, его суммарные потребительские качества и цена этого товара. «Атом» назвать дешевым товаром нельзя. 4 миллиона рублей или около того. Даже с учетом госсубсидии получается 3 миллиона с маленьким хвостиком. Это не дешево, это понятно. И также понятно то, что первоначальный спрос на эту машину есть. Потому что интерес большой есть, по-прежнему остаются предварительные заказы на эту машину, даже с предоплатой. И потенциал есть, но потенциал в моменте, вот сейчас. Важно обеспечить не только спрос и продажи автомобиля в тот момент, когда он появляется на рынке, важно обеспечить так называемый возобновляемый спрос, чтобы интерес не поговорить, а интерес купить, приобрести машину, он сохранялся не только осенью 26-го года, но и в 27-м году, и в 28-м, и так далее. И желательно, чтобы этот спрос рос. Можно ли обеспечить этот спрос? Тут вот большой вопрос, да, потому что все будет зависеть от многих факторов. От реальной покупательской способности населения, от ситуации ценовой на рынке. Потому что все машины все равно дорожают, а вдруг «Атом» не будет дорожать. Мы этого не знаем. От ситуации на бензиновом рынке, да, что там будет у нас дальше топливом, тоже зарекаться очень сложно.
14: Осенью 2026 года электромобили «Атом» могут запустить в пилотном режиме в столичном каршеринге. А еще электрокар был включен в реестр такси. Автоэксперт Ян Хайцер считает, что автомобиль дороговат, поэтому не понимает, кто целевая аудитория «Атома».
16: Как я полагаю, что это маленький городской автомобиль, который, в принципе, вполне может быть удобен. И он может оказаться и в такси, и в каршеринге. Но, с другой стороны, мы понимаем, что во главу угла для таких компаний является стоимость этой машины и, соответственно, срок ее окупаемости. Это наиболее важный вопрос. В конечном итоге, кто будет его покупать, конечного потребителя частного, да, здесь сложный вопрос, потому что цена достаточно большая, и, учитывая размер, назначение, а это такой, ну, я бы ближе его приравнял к такому городскому кейкару. Цена достаточно велика, и здесь очень и очень на любителя. Кто готов заплатить эти деньги и получить не так много автомобиля?
14: Прототип электромобиля «Атом» показали еще весной 2023-го. Запуск откладывали несколько раз. Сначала на весну 2026-го, потом на конец июня. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Экономист Василий Колташов о бюджетной дыре Украины.
20: Я не думал, что они рухнут окончательно. Я думал, что Европейскому Союзу придется напрячься и найти больше денег в тот самый момент, когда люди, касается европейских политических руководителей и наций, не хотят давать больше денег. У Европейского Союза есть еще в запасе определенный механизм сбора средств, даже не затем сбор, это просто обнаружение средств. Это Европейский Центральный Банк. То есть при желании можно заглянуть туда. Он может выпустить облигации, Европейский Союз может посетить облигации, даем свободу Украине, например, позвать красиво, где он потерял какого-то пиделя, и дальше их Европейский центральный банк купит. И все, и деньги они соберут. Но хватит Украину, они не намерены. Зеленский сейчас внушает, что даже если Киев останется без света, воды и тепла, то это никакая не проблема, потому что войска могут по-прежнему что-то делать на каких-то рубежах, и накоплены значительные резервы, и ТЦК ловит, и Евросоюз может тоже ловить. Евросоюзу помешает мужчин, похожих на граждан Украины, отдавать Украине. Ведь там можно кого угодно наловить.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
17: О выборах.
22: В период проведения выборов в Государственную Думу российские дипломаты сталкиваются с усиленным давлением со стороны недружественных стран. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире программы «Вести». По ее словам, российская сторона максимально готова к подобным вызовам, и на каждый информационный вброс оперативно предоставляются опровергающие материалы. Дипломат также отметила, за рубежом проголосовали уже более 23 тысяч человек. Всего в 152 в странах мира при российских посольствах и генконсульствах созданы 326 избирательных участков.
17: О спецоперации.
22: Вооруженные силы России во время освобождения Гулева и Марьевки применили нестандартные действия штурмовых подразделений. Противник не знал, откуда идет огонь, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что при помощи расчетов войск беспилотных систем и артиллеристов были уничтожены огневые точки и пункты наблюдения. Далее с разных флангов при поддержке ударных дронов штурмовики продвинулись на окраины населенных пунктов и дом за домом зачистили от боевиков ВСУ оба села. Кроме Марьевки и Гулева, под контроль российской армии сегодня перешли Зеленое Деброво, Лошаково и Комиссарово.
17: О мошенниках.
22: Аферисты при помощи рекламы в играх на телефоне выманивают личные и банковские данные граждан. Об этом предупредили в МВД. Мошенники встраивают в рекламные баннеры заманчивые предложения о быстром заработке и крупных выигрышах. Переходя по таким ссылкам, пользователи попадают на фишинговые страницы, где их просят указать конфиденциальную информацию, паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт и СМС-коды подтверждения.
17: Обо всем.
22: Сингапур запустил национальный избирательную кампанию против думскроллинга. Теперь жителям платят деньги за ежедневное чтение книг. Инициатором проекта стал Национальный библиотечный совет страны, пишет CNN. Чтобы заработать, всем желающим нужно проводить с книгой не менее 15 минут в день. Отметки о чтении нужно поставить на специальном государственном сайте. Каждая такая сессия может принести 20 виртуальных монет. 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар. Это около 66 рублей.
0: О валютах.
22: Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
0: О погоде.
22: В Москве плюс 17 облачно с прояснениями, в Петербурге 14 выше нуля без осадков.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Россия осознала свою самодостаточность и активизировалась благодаря коалиции западных стран. Вся правда о Буче. Мирными жертвами оказались боевики. И как и сколько будут отдыхать россияне в 27-м году? Поговорим об этих и других темах более подробно. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Глава государства в шестой раз выбрал электронную форму голосования. Он проголосовал из своего кабинета в Кремле. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва стартовали в России 18 сентября. В ряде субъектов Федерации также избирают глав и представителей ЗАГС-собраний. Проголосовать могут и граждане России, которые находятся за пределами нашей страны. Совместная работа ЦИК России и МИД России позволила открыть 333 избирательных участка для выборов в Госдуму в 152 странах. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. При этом западные страны всячески пытаются сорвать наши выборы и устраивают провокации, о чем мы говорили уже несколько дней подряд, вплоть до наступления дней голосования. С нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте, добро пожаловать.
23: Да, здравствуйте. Я могу сразу вам сказать, что на территории нашей страны начались выборы, как вы знаете, но было и досрочное голосование. Оно коснулось в том числе и зарубежных стран. Я сейчас обращаюсь ко всей аудитории, регулярно об этом информировали. У меня сейчас есть данные, давайте пройдемся по ним. Всего в 152 странах мира при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков. Более чем половину участков избирательной комиссии возглавили послы, это 105 участков. Генеральные консулы возглавили 57 на 57 участках. И советники-посланники возглавили на 21 участке. Голосование за рубежом подчеркну еще раз, в подавляющем большинстве стран пройдет 20 сентября. В нашей стране 3 дня идет голосование, а за рубежом по целому ряду причин. Это местные, так сказать, это логистические причины, я имею в виду местная логистика, это количество тех граждан, которые просчитываются в качестве потенциальных, приходящих на избирательные участки в связи с мерами безопасности по совокупности факторов. Как вы знаете, мы об этом информировали, было принято решение, что будет основной день голосования за рубежом 20 сентября 2026 года. Но при этом в течение 3 дней, то есть с 18 по 20 сентября, наши граждане, точно так же, как и на основной территории нашей страны, я не оговорилась, потому что, как вы знаете, территория наших посольств – это, так сказать, юрисдикция нашей страны, поэтому здесь делаю особую отметку, что речь идет именно о России, о территории России. Так вот, в целом ряде государств будет возможность для наших граждан было проголосовать в течение также 3 дней. Это Кипр, это Южная Осетия и это Пхукет – на территории Таиланда. Вот хочу отдельно обратить внимание, что речь идет именно об Пхукете. Угу. Почему? Я думаю, что вы понимаете, большое количество наших граждан действительно либо это диаспора, либо это люди, у которых есть российское гражданство, либо это большое количество туристов, отдыхающих и так далее.
2: Находятся именно там, да, на этом острове.
23: Да.
2: Мария Владимировна, знаете, хочу вам сказать в самом начале, просто уже уходим далеко-далеко. Мы же всегда поздравляем друг друга. Началось голосование, хотел сказать, Мария Владимировна,
23: подождите, сначала мы поработаем, а потом мы друг
2: потом
23: друга поздравим.
2: Хорошо, договорились.
23: В отдельных странах, с учетом религиозных традиций, например, или выходных дней, которые там являются выходными днями, то есть есть особый график выходных в некоторых странах, для удобства избирателей выборы пройдут и в другие дни. Вот, например, 19 сентября пройдут в Китае, Ираке, Йемене, Ливии. А в Израиле, например, голосование уже состоялось 17 сентября, ну, тоже по понятным религиозным причинам, и явка составила там 1204 человека. Всю информацию по местонахождению избирательных участков, времени их работы, каким-то дополнительным нюансам можно найти на сайтах наших посольств, генконсульств, то есть загранучреждений, и, конечно, в официальных аккаунтах наших загранучреждений в социальных сетях. И, конечно, вся информация также скапливается на портале, официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии. Вы вот сказали, Мария, относительно того, что давайте друг друга поздравить. Во-первых, я хочу сказать, что выборы проходят в беспрецедентных условиях не просто политического давления или западного информационного шулерства. Выборы проходят, простите меня, под пулями, по-настоящему. Как вы знаете, Министерство иностранных дел России сделало специальное заявление в связи с террористической атакой на избирательные участки на территории нашей страны. Речь идет о Запорожской области. Глава одного избирательного участка Елена Останина погибла, глава другого участка госпожа Максимова и члены ее семьи, включая 9-летнего ребенка, получили ранения. Вы понимаете, о чем идет речь? Я могу вас заверить, что наши дипломаты за рубежом по-настоящему на передовой, и это не только в политическом смысле, я сейчас употребляю это выражение. Это в том числе и вопросы безопасности. И те меры, которые мы требовали от стран, в первую очередь, с недружественными режимами, должны быть предприняты. Как вы понимаете, многие из них отделались просто отписками. Поэтому сначала мы работаем, а работаем, я хочу вам сказать, мы вообще уже, по-моему, много лет круглосуточно работаем, а сейчас вообще, по-моему, в несколько смен. А потом, когда свершится голосование, вот тогда мы посмотрим, подведем итоги и, наверное, сочтем для себя возможным это сделать. Так что сейчас я еще раз хочу сказать, в МИДе сформирована соответствующая группа, которая работает в текстовом контакте с ЦИК. Наши послы будут на протяжении этих дней связываться с Центральной избирательной комиссией по видеосвязи, подключаться к соответствующим заседаниям Центральной избирательной комиссии России. Следите, пожалуйста, также за, я сейчас обращаюсь к средствам массовой информации, за этой частью тоже. Наблюдатели, например, общественной палаты, которая находится за рубежом, также, так сказать, будут о себе давать знать. И, конечно, наши посольства, наши пресс-службы во всех посольствах будут информировать средства массовой информации и широкую общественность о ходе голосования.
2: Да, Мария Владимировна, конечно, когда вы перевели на серьезные темы, ну, я имею в виду, конечно, которые я сегодня читала на лентах, и вот вплоть до того, что беспилотник зависает над выходом из избирательного участка, и люди боятся выйти по понятным причинам, естественно, человеческий страх за свою жизнь, за жизнь своих близких, детей. Если выборы не получилось сорвать, если вбросы не сработали, если, наоборот, это сыграло на консолидацию общества и заставило нас собраться, ну, как Элла Памфилова говорила об этом, даже благодарила наших врагов, понятно, что это в таком переносном смысле слова, то вопрос, зачем все-таки это продолжается? Просто держать в страхе по-прежнему, но все-таки задам этот вопрос. Ваша точка зрения.
23: Ну, очень просто, когда уже не осталось ничего у них, у них ничего не осталось от тех предвыборных обещаний, которые давал что Зеленский, что все эти его слуги народа, которые оказались бандитами во власти, когда не осталось ничего от экономики, гражданского единства, от вообще здравомыслия ничего не осталось, когда нет никаких перспектив на мирную жизнь не из-за нас, а из-за них самих, из-за того, что они просто стали инструментом, просто, понимаете, вот отмычкой в руках западных режимов, тогда что остается? Тогда остается только то, что они делают, это теракты и экстремизм, и просто от запугивания до убийства мирных граждан. Это и есть логика терроризма. То есть сделать, то есть не имея возможности, хотя эти возможности у них были, и по сути, в принципе-то остаются, но просто для этого нужно, так сказать, принять это решение тяжелое, осознать то, что они сделали, и начать работать в совершенно другом направлении. Они для себя эту опцию, видимо, закрыли. И в этом контексте, так как у них реально не остается, исходя из их позиции, никакого выхода, они занимаются только тем, что и можно характеризовать как терроризм.
2: Значит, пока рано расслабляться, пока нужно довести выборы до финальной точки, до последнего дня голосования и быть готовыми к тому, что еще могут последовать диверсии террористического толка.
23: Вы знаете, я когда прочитала, конечно, и
2: Мария Владимировна, простите, 10 секунд буквально до носения, не хочу вас перебить на самом интересном месте. Вот сейчас будут самые последние свежие новости в эфире Радио КП, а затем продолжу беседу, потому что огромное количество вопросов, которые хочу успеть вам задать. С нами на связи Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
25: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: А знаете ли вы что? Московская улица Западная расположена в районе Восточной. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверено.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, с нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, вы продолжите прямо сейчас мысли, да, после того, как я сказала, что не стоит пока расслабляться и надо ожидать самых плохих вариантов.
23: Да, возможно. Я просто хочу сказать, что одна из причин того, что побуждает киевский режим действовать в рамках или даже за рамками уже даже самых оторванных террористических ублюдков, заключается в том, что у себя в стране, которая как бы встала на путь демократии, они выборы прихлопнули. Ну, они просто их не проводят. Я уж молчу про то, как они их раньше проводили. Я хочу напомнить, что даже в 2014 году, когда состоялись так называемые президентские выборы на Украине, ведь мы же сделали оговорку, что мы не то чтобы их признаем в качестве легитимных, но мы принимаем хоть какие-то эти итоги для того, чтобы дать возможность Украине встать как бы на путь мирного урегулирования той ситуации, которую им спровоцировал Запад. Но они распорядились о своем будущем по-другому. С этого момента там вообще все пошло под откос. И за последние годы выборы просто не проводились под различными предлогами. Но мы же понимаем, почему они не проводились. Потому что это, так сказать, полностью дискредитировавший себя режим. Это абсолютная система, даже не система, а состояние взаимной ненависти, которое там царит. Вы же видите, даже внутри самой команды Зеленского буквально бушуют страсти не политического характера, не политического толка, а сведение счетов, уничтожение друг друга, обливание грязью и так далее, и так далее. Вот вам, пожалуйста, что вы хотите, как в таких условиях они могут сподобиться на выборы? Конечно, они делают все возможное для того, чтобы и у нас как бы они не случились. Но они случились, и они будут проведены. И у людей есть возможность. И они этой возможностью, мы все, кто воспользовался уже, кто воспользуется. И мы, я абсолютно здесь согласна с Эллой Александровной Панфиловой, да, даже в таких условиях умеем группироваться, умеем, вот понимаете, умеем соединяться для того, чтобы преодолеть эти чудовищные, да, по-настоящему чудовищные испытания. Ну, поэтому для нас это внешняя угроза, очень опасная, очень страшная. Что уж тут говорить, когда дроны прямо над участками летают. Для нас это повод еще больше сплотиться. Да. Вот и все.
2: Мария Владимировна,
23: если вы думаете по-другому, ради бога, я могу...
2: Поверьте мне...
23: Я же не установку даю,
2: нет,
23: я говорю о
2: Мария
23: том, что
2: Владимировна,
23: я вижу.
2: Даже не просите, вот. я тут сдерживала себя, чтобы кулаком не трясти в воздухе, пока вы говорите. Потому что я думаю, вот по поводу того, вашей последней речи, части ее, я подписываюсь под каждым словом. Конечно... Как иначе? Есть враг, есть люди, которые убивают наших людей. Ну, тут как бы черное и белое. Тут нету каких-то полутонов.
23: И самое главное, вы понимаете, ведь для нас это не просто ритуал. Для нас выборы – это старт новому этапу нашего развития. Это старт, это запуск механизма делегирования людьми власти, депутатам и контроля за той работой, которую они делают. Да, это должна быть совместная работа. Угу. Это работа граждан, это работа депутатов, это отчетность депутатов не раз там в какой-то период, а ежедневная. Это прямой контакт между людьми и депутатами. А сколько сейчас проблем, сколько вызовов, сколько всего нужно делать во всех сферах. Поэтому, понимаете, это же не просто мы показываем, что мы можем провести выборы. Это вопрос нашего будущего. Это вопрос того, что мы должны понимать и знать имена депутатов и приходить и требовать от них того, чтобы делалось. Ну и дальше двоеточие. Угу. В социальном плане, в логистическом, вот в плане нашей жизни. Что значит логистическом? Начиная от той самой пресловутой, так сказать, лампочки в подъезде, дальше, так сказать, двор, детский сад, школа, транспорт, ну и так далее, и так далее. Вот что для нас такое выборы. А не просто, знаете, как там нам все время окрикивают с Запада стандарты, соответствия, так сказать, ценностный ряд. Это имеет, помимо всего прочего, самое главное – это практическое значение для жизни каждого гражданина.
2: Ну, надо разновешивать ярлыки,
23: один раз проголосовать,
2: да, это любимое
23: дело. А надо
2: дело.
23: Потом посмотреть, как зовут депутата, какие у него приемные часы, как осуществляется прием граждан, и можно и каким образом можно подавать соответствующие заявления. Вот для чего это все делается.
2: Мария Владимировна, хочу еще успеть вот о чем с вами поговорить. Остается не так много времени. В ТАСС состоялась презентация доклада председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников о фальсификации событий в Буче. Конечно, я подозреваю, что это риторический вопрос, сможем ли мы достучаться, но то, что произошло, честно говоря, сначала у меня приоткрылся от удивления рот. Знаете почему? Потому что такой наглости... А что, так можно было? Я уж не знаю, какими фразами
23: это описывается. Они считают, им можно все. Вот в этом суть. Киевский режим считает, что ему можно все и везде. Вот в чем проблема. Они просто малообразованные, они не понимают, что за это потом бывает.
2: Давайте для слушателей скажу. Я думала, смотрите, друзья мои.
23: Я скажу кратко сейчас. Я обязательно скажу, о чем идет речь. Как вы помните, переговоры 22 года, которые проходили в Стамбуле, были сорваны британцами. Приехал Борис Джонсон, сказал Зеленскому, что, мол, надо сворачивать переговоры. Я думаю, что он ему просто пообещал какой-то блицкриг, быструю победу, там, возвращение всего и вся, и, видимо, дальше предложение возглавить Вселенную. Они сорвали эти переговоры. Как вы помните, киевский режим отозвал свою делегацию. Кстати говоря, кое-кого вообще тут же убил. Вот просто выстрелом на улице, вы же помните, одного из украинских переговорщиков, они же сами и убили. А для того, чтобы мировому сообществу объяснить, почему они больше не хотят вести переговоры, нужен же был повод.
2: Да.
23: Но нельзя же людям объяснить, что просто они сорвали переговоры и из них вышли под давлением Лондона. Для этого тут же в эти же дни, вот буквально в несколько дней, была совершена так называемая провокация в Буче, которая была выдана киевским режимом, но главное, западниками, за некую резню, которую якобы устроили российские войска. Я очень хорошо помню даже те дни. Вот я те дни помню. Это самое начало апреля, первые дни, там, конец марта, начало апреля. Я очень хорошо помню, как, когда пошли первые западные, так сказать, вот эти заголовки, мы тоже сняли трубки, начали звонить. Я очень хорошо помню разговор с Игорем Коношенковым и с остальными коллегами Министерства обороны. Говорит, послушайте, ну мы же все, мы же видим, там этого нет и не было, и быть не может. И даже никто не поверил, что такие заголовки были. Потом мы увидели, что это информационно-политическая кампания по оправданию срыва переговоров. Что они придумали? Они придумали сказать, что после того, как российские войска вышли из города Буча, это предместье Киева, там якобы были найдены десятки трупов мирных граждан, которые вот лежали на улице. И это несмотря на то, что когда российские войска вышли из этого города, мэр Буча записал видео, сказал, что в городе все спокойно и, так сказать, возвращается нормальная мирная жизнь. Ну, как он это, так сказать, описал своими словами. То есть ни о каких трупах, ни о какой резне не говорил ни сам мэр Буча, ни какие-либо жители этого города, хотя там и связь была, и соцсети работали, и комментарии могли оставлять под любыми постами и так далее. Несколько лет это стало просто, ну, я не знаю, запевальной темой для Запада. Туда начали съезжаться как главы международных организаций, например, Генсек ООН, в эту самую Бучу, так и мировые западные лидеры, я имею в виду, президенты, премьер-министры, министры иностранных дел. И каждый раз Россия требовала предоставить списки, а кто же там якобы погиб-то? И списки они не предоставляли. И вот тут, буквально полгода назад, я начинаю замечать, что все эти западные лидеры, приезжая в Бучу, поклоняются некой стеле. Присматриваюсь, увеличиваю фотографии, смотрю, что это на этой стеле прикреплены имена. То есть они, поклоняясь жертвам якобы среди мирных граждан бучинской, как они придумали, резне, как бы очевидно говорят о том, что это есть их имена.
2: Да.
23: Мы сделали буквально такой клич, бросили по всем, по журналистам, по людям, которые занимаются расследованиями. И об этом говорил министр иностранных дел России Сергеевич Лавров. Сначала он апеллировал к тому же генсеку ООН с требованием предоставить список. Но когда мы поняли, что там действительно все не то, что не хотят давать списки, а буквально соучаствуют в этой постановке, соответственно, Сергеевич Лавров тоже обратился к мировой прессе, к мировым расследователям. И, собственно, мы получили результат. Это не окончательный результат, это начало. Несколько расследователей сделали свою работу. И выяснилось, что за мирных жителей, которых якобы убили в Буче, они выдавали азовцев
2: запрещенных экстремистской организации,
23: военнослужащих и сотрудников территориальной обороны. С фотографиями, именами и датами все это представлено в докладе, который подготовил Максим Григорьев.
2: Мария Владимировна, огромное вам спасибо, что нашли время. Я очень надеюсь, что выборы, по завершению выборов мы снова с вами встретимся в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И действительно, пусть виртуально, но пожмем друг другу руки и поздравим себя с тем, что наша страна завершила 3 выборных дня, хотя 1 выборный день, да, но вот мы имеем право голосовать и удаленно, и эти 3 дня. Спасибо вам огромное. Друзья мои, с нами на связи была официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Благодарим.
26: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
7: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. «Комсомольская
10: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». 3 сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
11: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
26: О выборах.
2: Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 80%. Об этом говорят данные портала ДЭК. Свой голос онлайн отдали уже больше 3 миллионов россиян. Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали больше 4 миллионов человек. Как рассказала председатель ЦИК Алла Памфилова, кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования продолжается, но ни один избиратель этого не заметил. Они голосуют спокойно. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится до 20 числа.
26: О политике.
22: Заявление американского президента Дональда Трампа о получении Вашингтоном контроля над обеспечением безопасности Гренландии преувеличивает объем новых полномочий США, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, достигнутая договоренность предполагает совместную работу американских военных с партнерами из Дании и Гренландии. Один из собеседников издания подчеркнул, что Вашингтон не получает контроль над датской автономной территорией. Представитель Госдепартамента США также сообщил, что соглашение запрещает государствам, не входящим в НАТО, создавать базы или поддерживать военное присутствие на острове. Ранее глава Белого дома заявил, что Дания отдала США контроль над безопасностью Гренландии.
13: Об ипотеке.
22: Правительство выделило 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. Средства направят на дотацию семейной, дальневосточной и арктической, а также ранее выданные кредиты по льготной ипотеке, которая завершилась в июле 2024 года.
13: О космосе.
22: Космический грузовик «Прогресс» доставил на МКС около 2,5 тонн грузов. Корабль пристыковался к модулю «Поиск». Кроме топлива, питания, воды и воздуха для экипажа, на станцию привезено уникальное оборудование для научных экспериментов, включая специальный экзоскелет. С его помощью космонавты будут тренироваться управлять антропоморфным роботом «Теледроид», который доставят в ноябре. Установят его снаружи станции, а управлять им изнутри будут космонавты Петр Дубов и Анна Кикина. По данным Роскосмоса, грузовик пробудет на орбите 179 суток.
13: О валютах.
22: Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
13: О погоде.
22: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями, в Петербурге 14 градусов выше нуля, без осадков.
26: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы продолжаем подводить итоги дня. Россия выбирает новых законодателей. Парламент, который будет разрабатывать и утверждать законы в ключевой момент современной истории страны. И это на ближайшие 5 лет. В 8 утра 18 сентября избирательные участки распахнули свои двери. Выборы в Госдуму официально стартовали. Как они пройдут и что пришедший на участок россиянин увидит в бюллетене? Может быть, кто-то идет впервые выполнять свой гражданский долг и вот не понимает, что там его ждет. Давайте сейчас обсуждаем. С нами на связи заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов. Андрей, приветствую. Очень хочется, знаешь, вот есть такое слово, я его очень редко употребляю, но вот сейчас оно подходит, мануал. Вот смотри, буду задавать такие вопросы, что, где, когда. Кого выбирают? Давай вот с этого начнем. Как голосовать, куда идти? Еще раз, дело раз, дело два, дело три, да.
14: Наш главный законодательный орган – это Государственная Дума, и, собственно, здесь в основном разрабатывается большинство законов, несмотря на то, что у других инстанций тоже есть такие права. Вот. Государственная Дума разрабатывает большинство законов. В ближайшие 5 лет 450 кресел сейчас свободны. Они освободились 27 июля этого года. Предыдущий, это был 8-й созыв Госдумы, закончился. И теперь нужно 450 кресел заполнить достойными людьми, не кем попало, а достойными, яркими, интересными политиками, которые будут вести нашу страну к победе. Собственно, этим мы занимаемся ближайшие 3 дня. Мы, в смысле, все жители Российской Федерации в совершенно разных формах. То есть можно прийти на участок проголосовать, можно проголосовать дистанционно. Я, кстати, хочу сказать, что на эти выборы было зарегистрировано 48,4 миллиона россиян, которые проголосуют именно дистанционно, то есть не приходя на участки. По сути, это уже близко к половине, учитывая, что у нас 111 миллионов избирателей по официальным данным ЦИК. Вот 48 миллионов, ну, это близко. Это где-то между третьей и половиной мы, в общем-то, подкрадываемся к тому, что дистанционное голосование будет популярнее, чем традиционное.
2: Министр иностранных дел, президент Российской Федерации, да, воспользовались уже онлайн-голосованием. А скажи,
14: да,
2: пожалуйста...
14: Да, и Собянин, и Мишустин, все практически наши политики голосовали именно что дистанционно. Единственное, что патриарх Кирилл проголосовал традиционным способом за полную бюллетень.
2: Тут традиции вот как раз очень уместно это все прозвучало. Смотри, партийные списки, одномандатные округа. Вот здесь давай разбираться, чтобы все поняли. Работаем на молодежь, 450,
14: да.
2: Андрей.
14: Да, 450 кресел Госдумы делятся ровно поровну, то есть 225 и 225. Каждый человек, на самом деле, может повлиять и поучаствовать в выборе 226 депутатов. 225 – это по партийным спискам. И одного из своего округа. Таких округов по стране 225, как вы представляете себе. И каждый победитель на этом округе также пройдет в Госдуму, так что, в общем-то, повлиять мы можем вот только на какую-то часть, но при этом вот из каждого округа будет какой-то свой уникальный, интересный местный политик. И, собственно, информация о нем обязательно размещена, если вы пришли на участок, она размещена на участке, то есть у всех тех претендентов, там, по данным ЦИК, если я правильно помню, 6-8 примерно претендентов на один одномандатный округ. Это и называется одномандатные округа, то есть какие-то более местные политики, хотя от некоторых одномандатных округов есть достаточно известные.
2: Что мы увидим в бюллетене?
14: Известные, да.
2: Извини, наступаю.
14: Да, например, в Питере какой-нибудь господин Милонов достаточно известный.
2: А, Виталий Валентинович, привет вам. Что мы увидим в бюллетене? Вот так, чтобы понимать тоже.
14: 10 партий. Во-первых, в бюллетене будет 2. В одном будет 10 партий. Они, в общем-то, распределены по случайности. Проводилась жеребьевка. В этот раз впервые, кстати. А то у нас любят люди из-за рубежа, которые сейчас

0: это те люди, которые, в общем-то, скорее всего, займут депутатские кресла. Но они это делать не обязаны. Тут нужно сказать, что, например, в 2021 году вот господин Лавров, которого мы уже упоминали, министр иностранных дел, он был в списках, собственно, своей партии и отказался, естественно, продолжив исполнять свои полномочия, отказался в пользу следующих. То есть это такие хедлайнеры. Не все из них будут депутатами, но подавляющее большинство.
1: Поняла. Вот у каждой
0: партии где-то 5 своих хедлайнеров.
1: Андрей, скажите, пожалуйста, а много ли избирается участников специальной военной операции? И сюда же как голосуют в Новороссии и на линии боевого соприкосновения?
0: Ну, у нас 186 участников военной операции на выборы в Госдуму, принимает участие 110, это как раз по партийным спискам, и еще 76 человек по одномандатным округам, причем только один из них самовыдвиженец, остальные к какой-то партии все-таки допринадлежат. Так что у нас будет, ну, скорее всего, достаточно существенное представительство именно что участников специальной военной операции. И можно заметить, что как раз в списке этих самых хедлайнеров, о которых мы только что говорили, самых первых в партийных списках, есть несколько героев России, так что у разных партий причем. Поэтому действительно это люди, которые заслуживают такое уважение сегодня, что их ставят вот вверх списка, как людей, которые привлекут голоса.
1: Новороссия и линия боевого соприкосновения.
0: Да, что касается Новороссии и фронта, на фронте голосуют, на фронте вот членами ЦИК временно, ну, точнее членами не Центральной избирательной комиссии, а просто не местечковых избирательных комиссий, временно остаются сами военнослужащие, потому что, естественно, у нас в ЦИК в основном девушки работают, и ехать им в такие условия опасно и не нужно. Вот, поэтому сами боевые командиры, офицеры чаще всего исполняют роль представителей избирательных комиссий. Там нет никакого дистанционного голосования, там только заполненный бюллетень. Бюллетени, собственно, ребятам предоставляются. Некоторым, как мы знаем, как наши военкоры, Дима Стешин, например, рассказывал, некоторые проголосовали заранее, потому что, например, уходят на боевое задание в эти дни и, естественно, никак не могут проголосовать. А для каждого из людей, которые на фронте, это не просто обязанность, это долг, потому что они понимают, что они за эту страну сражаются, и они хотят определять будущее этой страны. Что касается наших освобожденных регионов, здесь у нас были перераспределены вообще одномандатные округа для того, чтобы появились какие-то округа в этих регионах в 2025 году. И у нас будет 3 округа в ДНР, 2 округа в ЛНР и по одному в Херсон, в Херсоне и Запорожье. Там все то же самое, но, естественно, в связи с военными действиями. Часть местных жителей проголосовала удаленно, часть местных жителей проголосовала там на дому, где-то еще,
1: ну, сейчас Мария Владимировна Захарова выходила в эфир и рассказывала, какие уже террористические атаки организовывают, ну, и нашим врагом. Это, конечно, даже слушать больно.
0: А, вот, ну, именно, по делам. Чтобы не было скоплений. Поэтому
1: да, народа. Я понимаю, кого еще избирают, кроме Государственной Думы? Какие регионы?
0: Ну, у нас на самом деле 39 регионах избирают свои местные парламенты, то есть почти половина регионов России будет голосовать не только за Федеральную Думу, а и за Думу конкретного региона. Перечислять 39, я думаю, не будем, но есть и губернаторские выборы, их 8 штук, это Чеченская Республика, Мордовия, Тува, Брянская, Белгородская, Пензенская, Ульяновская и Тверская области, там выбирают глав регионов. Кроме того, еще в трех регионах, это, кстати, все регионы Кавказа, Северная Осетия, Карачаево, Черкесия и Дагестан, глава региона будет выбран не избирателями по законам региона, он избирается местным парламентом, то есть местной думой.
1: Понимаю.
0: Вот. Так что у нас в итоге 11 регионов получат новых глав.
1: Остается чуть больше минуты. Я уверена, что какие-то уже интересные истории происходили на участках. Я и кота видела, который охранял, ну, в кавычках, лежал на избирательном уровне, все его гладили. И человеков, пауков и колобков. Кого только не видела. Какие истории у тебя есть? Закончить с улыбкой, минутка.
0: Самое интересное, это вот например, в Калмыкии люди приехали на участок.

0: колясок на верблюдах было очень смешно, потому что, естественно, люди едут на эти выборы и идут на эти выборы не просто проголосовать, себя показать, какие-то свои традиции подчеркнуть, а, в общем-то, традиции для нашей страны – это настолько ключевой момент, что это… Это красиво, это эффектно.
1: Во-первых, это красиво, да, да, как мы любим.
0: Ну что же, выпендрились, как могли.
1: Это очень мило, я бы сказала. Да, это очень мило. Мне это симпатично.
0: Костюм человек приходил.
1: Да, да, я это видела. И еще.
0: Да, и, наверное, самое важное, голосуют ветераны. Да. Вот, например, в Кузбассе столетний ветеран Великой Отечественной, участник взятия Кёнигсберга, пришел на участок.
1: Спасибо.
0: И проголосовал, представляете.
1: Андрей Зобов, замредактор отдела политики комсомолки. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Признаюсь вам, уважаемые слушатели, когда я читаю этот заголовок, у меня ощущение Нового года наступает. Не знаю почему, но хотелось бы с вами поделиться. Итак, премьер-министр утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие дни, было принято решение перенести их на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно. Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 26 по 10 января 2027 года. С нами на связи профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, приветствуем вас, здравствуйте. Итак, календарь утвержден. Мне интересно узнать, чем в первую очередь руководствуется Кабмин при подготовке производственного календаря. Вот это интересы отдыха граждан или это баланс экономической эффективности какой-нибудь?
5: Ну, в принципе, перенос или, скажем так, формирование вот этого календаря праздничных дней осуществляется по такому важному моменту, чтобы не было каких-то больших разрывов в, соответственно, между праздниками, да, и, соответственно, рабочими днями. Ну и самое главное, чтобы не допускались, скажем, такие разрывы, когда, например, так сказать, в понедельник начинается рабочая неделя, да, на вторник выходит выходной, мы снова пошли там гулять, да, потом надо приступать к работе в среду, там, в четверг. И вот когда впервые ввели, так сказать, такую технологию, да, напомню, что это началось в начале 2000-х годов, то как раз руководствовались именно вот этим принципом, да, не разрывать, скажем так, вошедших, вернее, рабочую неделю на такие части, да, и не снижать темп работы, да, что влияет на производительность труда, потому что человек после понедельника, после выходных, он как бы вкатывается в рабочий ритм, да, где-то половина дня рабочего понедельника приходит на то, что он, так сказать, вот опять восстанавливает свое желание работать.
1: Да, понятно, понятно, конечно. И снова отдыхать, потом снова работать, да, шалтай-болтай. А новогодние праздники, ну, споры идут бесконечно, но я, например, не считаю это потерянным временем. Скажите, пожалуйста, есть ли оправдание тому, насколько, что столь длительные зимние выходные для России с ее климатом, с ее световым днем, это социальная необходимость или это какой-то избыток?
5: Нет, во-первых, начнем с того, что это нормальная практика. Если мы посмотрим с вами, как вообще, так сказать, испокон веков строились рождественские праздники, то еще мы найдем с вами свидетельства там 15-го, даже 16-го, 17-го века, когда именно церковь запрещала, на самом деле, да, вот именно запрет работать в рождественские праздники. Угу. Это был ответ такого там тысячелетнего наблюдения на то обстоятельство, что человек утомляется во время своего, так сказать, непосильного труда, и нужны какие-то перерывы. Особо важно, так сказать, делать такие перерывы в зимнее время. Во-первых, очень короткий дневной световой период времени, там витамин D мало, усталость накапливается, то есть все, как бы, так сказать, влияет на то, что человек теряет трудоспособность. Поэтому вот такие, так сказать, исторические праздники, да, они просто сейчас воспроизведены в нашем, что называется, календаре производственном. Здесь нет ничего, так сказать, такого особенного. Понятно, что дискуссия по этому поводу имеет полярные точки зрения. Есть те, кто полностью за, но есть и люди, которые начинают придумывать всякого рода аргументы о том, что вот это вот как-то, ну, влияет на экономику. Ну, знаете, побойтесь Бога. Да? Так сказать, любой экономист вам скажет, что есть определенное количество рабочих дней в году, да, и вот они и дают
1: прирост ВВП. А я сейчас про экономику. Я сейчас про экономику отчитаюсь, Александр Львович, я подготовилась. Mm-hmm. А вы меня проверьте. По оценкам, новогодние каникулы 25-го года обошлись экономике примерно в 1,2-1,3 триллионов рублей недопроизведенного ВВП. Но в то же самое время сфера услуг и туризм получает ведь не дополнительную выручку, а общее количество рабочих часов не сокращается, а лишь перераспределяется. И вот у меня в связи с этой статистической справкой, которую я от вас характеристику непременно хочу получить, как вы оцениваете чистый эффект длинных праздников для экономики? Есть ли у них недооцененные положительные стороны?
5: Во-первых, я скажу только положительные черты. Не надо забывать о том, что если мы с вами вот пойдем по этому формальному признаку, то надо отменить и субботы, и воскресенье.
1: Не надо.
5: Соответственно, отпуск. Нет, я про все про то, да, так сказать. Вот, поэтому это чисто формальный такой статистический нереалистичный расчет. Надо не забывать о том, что если мы будем заставлять человека избыточно работать, производительность труда резко упадет. Да, и вот в то количество времени, которое, ну, как бы, как предполагают некие люди, которые не понимают сути этого производственного процесса, да, то интенсивность просто в другие дни спадет, и мы не получим вот предполагаемую такую, так сказать, статистическую добавку к ВВП. Но самое главное, вы абсолютно правы, да, дело в том, что когда делали такие вот эти расчеты, я просто сам в них участвовал непосредственно, да, когда готовили вот этот закон, и, соответственно, формализовывали вот эти правила переноса, мы понимали следующее обстоятельство, что в выходные начинает работать, ну, так же, как и летом, да, вот та отрасль, которой очень тяжело приходится в зимние времена, это туризм. Туризм, так называемая креативная экономика, да, потому что в этот период времени не получает возможность от людей, которые оказываются свободными, получить дополнительные доходы за счет того, что они куда-то поедут, будут развлекаться, пойдут лишний раз там, в рестораны, в кафе, посетят кинотеатры.
1: Да, экономика работает, деньги крутятся.
5: Да, конечно, конечно. Плюс ко всему прочему, Значит, опять же, так сказать, вот те, кто так вот влёгко рассуждает о каких-то дополнительных, так сказать, там, процентах ВВП, забывают о том, что у нас большая часть экономики связана с непрерывным производством. Транспорт, например, да, электроэнергетика, добывающие отрасли, химические предприятия, они работают по принципу 24/7. Да, там нет вот этих традиционных, так сказать, простоев, mm-hmm. да, и в этот период времени создается продукция, ничего никуда не пропадает. Но что еще важно? Вот долгое время, так сказать, мы со смехом наблюдали, как в летний период времени там компания на Западе массово уходит в отпуск по определенный период времени. То есть, по сути дела, заводы останавливаются.
1: Так.
5: Но в этот период происходит что? Да? То есть, как только завод остановился, соответственно, вышли ремонтные бригады, начинается ремонт станков, оборудования, наладка его, и это сокращает сбои в течение года. Да? То ровно та же самая ситуация происходит и в новогодние праздники, когда есть возможность что-то отремонтировать, просто выходят другие люди, которые занимаются своей работой,
1: которую невозможно...
5: Да, процесс, да,
1: а как это соотносится, вот наши 118 дней выходных за год по производственному календарю, как это соотносится с практикой европейских стран?
5: Но, знаете, опять же, если мы пересчитаем, как у других, так сказать, мы не дорабатываем. Более того, если мы с вами возьмем данные Росстата, то мы увидим, что россияне одни из самых главных трудоголиков.
1: Да
5: мы
1: вы
5: там
1: что?
5: Периодически, да, мы занимаем периодически, так сказать, как бы, что называется, там третье, там четвертое, пятое место. Ну, впереди нас только находится, как ни странно, так сказать, часть там латиноамериканских стран, да, и там та же самая Южная Корея. Но обратной стороной вот этого трудоголизма является отрицательное влияние на здоровье. У человека всегда есть определенный, так сказать, запас прочности. Если переборщить с интенсификацией труда, то человек начинает чаще болеть, у него возникают в том числе профессиональные заболевания, он вообще выбывает с рынка труда. А вот если мы берем, что называется, крайние случаи, да, то вот этот чрезмерный трудоголизм, который присущ, например, так сказать, тому же самому, той же самой Южной Корее там, или, например, Тайване, приводит к высокому уровню самоубийств. И вот они в этом плане, так сказать, лидируют. Да? Почему? Потому что вы просто высушиваете человека с психологической точки зрения, да, он истощается, и там и жить
1: Китай
5: не хочется.
1: Китай со школьниками такая проблема. Далее. Они там с утра до ночи спят на партах, и, ну, как бы это в культуре тоже, я про парты не говорю, боже, бедные дети. Не-не-не, но настолько загружены, что вот сейчас поднимается проблема психологического истощения. Но к нам, к нашим вопросам, Александр Львович, ваша точка зрения, логично или нелогично сделать производственный календарь более гибким? Ну, например, компании будут сами определять, как выбирают график переносов вместо единого для всей страны?
5: Нет, это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, так сказать, мы должны с вами быть уверены, что основные, что называется, как бы, относящиеся к ядру отрасли, работают в едином режиме. То есть мы не можем, так сказать, вот разнести это все, как бы, что называется, по кусочкам, иначе будет более, так сказать, низкая эффективность в целом экономики. Но есть еще один такой момент, о котором тоже забывают. Любое предприятие может в соответствии с своими правами, которые закреплены в Трудовом кодексе, определить особенности режима рабочего времени, в том числе отношение к праздникам. Они могут вызывать этих сотрудников на работу, да, но понятно, что в этот период времени им придется за это доплатить.
1: Да.
5: И вот это главное, как что называется, коллизия. Да? У нас работодатели вообще не очень любят платить.
1: В общем, я понимаю, да. Спасибо большое, Александр Львович. Мне вот главный последний вопрос, чтобы у всех Якин и Гагар случились в одно время. И у мужа, и у жены, и у всей компании дружеской. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Благодарим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
6: Журналист Александр Пески о русофобии как инструменте немецкого правительства влиять на население.
7: Военный конфликт – это единственная сквозная мысль в сегодняшней политике. Вокруг чего еще объединять население? Вокруг повышения пенсионного возраста? Вокруг того, что уровень образования населения падает? Вокруг того, что налоги повышаются каждый год? Вокруг того, что рекордные цены дизель и бензин на заправках? И это не только у какого-то Трампа, там 6 там, долларов за галлон и 8 долларов в какой-то Калифорнии. Ну, в Армузском проливе кто хозяйничает там или пытается, скажем так, нагнетать обстановку? Кто там с Хути задогадывается в Баб-эль-Манденском проливе? Это все происходит мимо европейцев. У европейцев есть один фронт. Этот фронт находится на Украине, и борьба производится с Россией. Американцы строят сейчас под Франкфуртом на Майне самый крупный военный госпиталь американский за рубежом. В наши дни. О чем это говорит? Американцы готовятся к большой войне на европейском военном театре? Нет, и еще раз нет. Наверняка будут туда свозить людей из тех же разбомбленных баз на Ближнем Востоке. Было заявлено о том, что на несколько десятков миллионов сокращается финансирование американское северных Македоний, всех вот этих новых младо-натовских партнеров. То есть американцы перенаправляют свои средства в Панаму, в Колумбию, в Перу, в Латинскую Америку. Американцы кидают европейцев и говорят, теперь вы сами. И вот на этом фоне европейцам хочешь, не хочешь, нужно говорить своему избирателю, своему жителю, мы вас обобрали на невероятные деньги, куда мы их потратим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О выборах.
8: Активность россиян на проходящих выборах в Госдуму проявляется вопреки физическим угрозам и вызовам в киберпространстве. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат добавила, что среди ее коллег тоже были те, кто сталкивался с кибератаками при попытке голосовать. По ее словам, высокая активность избирателей – это общий солидарный ответ на объявленную Россией и россиянам гибридную войну. К этой минуте явка на выборы в Госдуму составляет почти 39%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва стартовали 18 сентября. Голосование продлится до 20 числа. Параллельно проходят выборы в ЗАГС собрания 39 регионов, а в 7 субъектах выбирают глав и губернаторов.
2: О санкциях.
8: Американская санкционная политика не работает, и это проверено временем, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении нашей страны. Документ позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей наших энергоносителей. Кроме того, у президента США появляется право напрямую вводить ограничения против российских чиновников, банков и судов, так называемого «теневого флота». Этот же закон продлевает американские санкции в отношении Ирана до 31 года.
2: О нововведениях.
8: С этого дня в России обновляются справочники средней стоимости автозапчастей. Это станет причиной повышения страховых выплат по ОСАГО в среднем на 7-8%, сообщили РИА Новости глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Согласно правилам, теперь для определения средних цен должны использоваться только цены оригинальных запчастей, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены.
2: О музыке.
8: В зарубежных базах для обучения нейросетей нашли сотни песен популярных российских артистов, сообщают ведомости. Лидером по количеству треков среди русскоязычных исполнителей стал рэпер Баста, почти 300 работ. На втором месте хип-хоп-исполнитель Федук, далее Сергей Лазарев, замыкают пятерку Дима Билан и группа «Звери». В топ-10 также вошли Леонид Агутин, Егор Крид и Ваня Дмитриенко.
2: О валютах.
8: Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями, в Петербурге 14, выше нуля, без осадков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Военная база США рядом с Россией. Самая масштабная трансформация НАТО. И что ожидаете вы от нового состава Государственной Думы? Все подробности в ближайший час. Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши. «Отличные новости», — сказал Трамп, — «благодаря решительному лидеру моего друга Карла Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше». Тем временем Соединенные Штаты Америки могут на треть сократить военное присутствие в Европе. Об этом написал NBC News со ссылкой на источники. Американский контингент может быть сокращен как минимум на 25 тысяч человек. И не исключено, что в итоге численность военных США на базах в европейских странах будет снижена вдвое, до 40 тысяч человек. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей Михайлович, здравствуйте. А что происходит? Вашингтон не столько укрепляет восточный фланг НАТО, сколько перекладывает какое-то обеспечение безопасности на плечи европейцев, включая Польшу. С одной стороны, строит базу, с другой стороны, сокращает контингент. Что творится в мире?
9: Ну вот, это очень просто понять, если просто зайти на Википедию, на английскую, посмотреть состав европейского командования вооруженных сил США. И мы с удивлением обнаружим, что боевых частей там всего две. Это вот третий бронекавалерийский полк, по сути, бронекавалерийский, ну, по сути, бригада «Страйкер», на БТР «Страйкер», и 173-я воздушно-десантная бригада. Причем эти воинские части, они еще и делят с африканским командованием. Вот, например, потому что командование сухопутных войск армии США, оно в Европе совмещено с командованием в Африке. Главное, что Америка оказывает, в чем ее главная помощь Европе, да, вообще вся логистическая инфраструктура, вся система теоретического обеспечения, ремонтные функции, система подвоза средств, запасов, все лежит на Соединенных Штатах. У них там существует специальное командование, в состав которого входит там больше 20 воинских частей, включая там несколько бригад. То есть пока речь идет вот это все. Ну, я еще упустил момент, что там еще вот эти вот, помимо, я просто про сухопутный компонент перечислил, но там еще помимо есть несколько эскадрилей, там в Великобритании, они никуда не улетают, они стоят в Великобритании. Там есть в британском Шпангдалеме, есть на базе Рамштайн, есть в Испании, и есть еще корабельная группировка. Вот речь идет о том, что вот они хотят убрать вот эту дивизию, бригаду на бронетранспортерах «Страйкер» и воздушно-десантную бригаду из Италии. Она в Винченце базируется. И вроде бы корабли и самолеты. Но это, понимаете, шум, буря в стакане. Ну, что такое две бригады? Ну, это ни о чем. Ну, хорошо, американцы уберут эскадрильи. Но сколько времени нужно, чтобы с территории Соединенных Штатов эскадрильи F-16 перелетели обратно в Европу? Минимальный срок. Сколько надо, чтобы корабли вернулись на базу рота? Да? Ну, то есть формально они не будут входить в состав НАТО, но вот это группировки НАТО, но они там будут присутствовать. Но в чем глубинный смысл происходящего? В рамках подготовки предстоящего конфликта с Россией, ну, нового похода на восток, американцы как бы говорят, не надо нас брать в расчет и надеяться на наши силы, мы не поможем вам, мы вот демонстрируем то, что вы должны действовать все самостоятельно. Если вы хотите, чтобы мы помогли, в частности, система материально-технического обеспечения, а европейцы за 3 года не смогут самостоятельно выстроить то, что было построено десятилетиями, вот, включая тот же самый вот этот легендарный трубопровод в НАТО, который позволяет им там снабжать всю свою группировку на территории Европы. Там вот 70-80-е годы его строили. Тогда давайте торговаться, мы рассматриваем предложение.
1: Ну, то есть, так или иначе, они все-таки перекладывают бремя на плечи, как минимум, Польши.
9: Это способ
1: заработать
9: торговли, конечно. Ну, Дональд Трамп, вообще, вот это все его движения сейчас с этими боеприпасами, которых вот катастрофически не хватает, но только в этом году американские вооруженные силы получат 6 тысяч ракет ПРСР. Да? То есть это все про то, что, ребят, если вы хотите помощи от нас,
1: Готовьте денежки.
9: Практически нужна. Не только денежки. Там уже и Гренландия уже второстепенно.
1: Алексей Михайлович,
9: это уже как бы ценник, ой-ой-ой.
1: Вы не зря про географию упомянули. У меня как раз следующий вопрос географический. Замминистра обороны Польши Магдалена Сапковяк-Чернецкая. Надо же, я выиграла с первого раза. Она заявляет, что американская делегация прибыла для выбора места под базу и рассматривает варианты исключительно в западной части Польши. Я такая думаю, что? Не понимаю. Вот если база создается для защиты от российской угрозы на востоке, фланге, почему Пентагон максимально удаляет ее от границы с Калининградской областью, с Белоруссией? У меня не клеится.
9: Случай с Польшей восточно-западная, северная-южная роли не играет. Там не такая уж и большая страна.
1: Сейчас было больно для Польши, Алексей Михайлович. Прям больно вы сказали.
9: Вы бы еще про Финляндию, прошу прощения, вы бы еще про Эстонию бы говорили, что они подальше подъехали, на расстоянии 10 километров.
1: Не провоцируйте. Я поняла вас.
9: Да нет, конечно. Нет, ну, это тоже такая тонкая игра воздействия на страны, потому что Дональд же Трамп не хочет вести переговоры отдельно, в смысле, наоборот, с цельным Евросоюзом, да, ну, то же самое Урсула фон дер Ляйен он не очень воспринимает, да, он хочет вести переговоры отдельно с каждыми странами, поэтому это вполне классический прием переговоров, когда вы ведете переговоры с группой лиц, где вы выбираете там любимого или нелюбимого своего партнера, да, этим партнером я хочу, с этим не хочу. Вот. Но то же самое, вот это преснопамятное несчастный третий бронекавалерийский полк, он побывал в Польше, он уже был там в Польше, потом он в Румынию уехал. Ну, переедет он из Германии в Румынию. Но это не такая, как бы, всё, такая проблема.
1: Вопрос, а вернее, ответ ясен. Тут генсек НАТО Рюте анонсировал самую масштабную трансформацию НАТО за десятилетия. Переход к концепции НАТО 3.0. Я процитирую, чтобы было всем понятно, о чем я говорю, это, по сути, перебалансировка нашей безопасности к лучшему. Более сильная Европа в более сильном НАТО. И потребовала, чтобы модернизация, принимали сложные решения, связанные с перераспределением бремени в сфере безопасности. И Канада должна наращивать расходы на оборону. Там ей вообще ассоциированное членство предложили. Они говорят, мы не понимаем. We don't understand what do you mean. А что это такое НАТО 3.0?
9: Ну, для того, чтобы начать воевать с Россией, все-таки надо перезапускать всю эту систему. То есть создавать новые инструменты. Да, военные инструменты есть. То, что на уровне военных взаимодействие отлажено. Но важная же часть составляет и политика, и оборонка, и закупки новых вооружений. Германия, Франция и Великобритания, они как бы все на себе не вытащат. Хотя немцы прям очень хотят, чтобы все вытащить, но они тоже прекрасно понимают, что на себе все не вытащат. Надо все-таки это бремя подготовки возложить и на другие страны. То есть выстраивать некий в формате, в структуре НАТО, некий такой союз, который бы хотел, как бы коалицию желающих повоевать с Россией. Ну, потому что, например, Греция, она точно ни в какую не хочет участвовать в этой операции. Она больше присматривается, чтобы под шумок устроить войну в этот момент с Турцией. Да? Турция тоже как бы не очень хочет принимать участие в этой операции. Она смотрит, как бы на нее греки не напали. Но это не шутка, потому что это действительно так. И, скорее всего, на рубеже 2030 года мы увидим конфликт Греции и Турции. Потому что все-таки еще там Израиль вмешивается. Поэтому приходится создавать некую коалицию. В рамках НАТО создавать некую коалицию. Вот, и уже как-то там маневрировать и бюджетами, и временем финансовых расходов. И... Потому что как бы сначала запустили проект, а там вот некоторые страны говорят, мы концлагеря готовы сделать. А так воевать, да, нечего.
1: Это кто так говорит, концлагеря даже готовы сделать?
9: Там Нидерланды же у нас очень сильно хотели концлагеря делать для военнопленных. Они же даже учения проводили.
1: Вот. Поэтому я растерялась даже, Алексей Михайлович, если честно.
9: Поэтому сейчас надо как-то это стандартизовать, времени осталось мало.
1: А Канада, 20... они все-таки приплетут, как считаете, пойдет ли Канада, ей это выгодно?
9: Ну, скорее всего, нет. Потому что, даже если они приплетут Канаду, Канада не успеет ничего набрать. Канада, настолько развалила свои вооруженные силы, что там, по большему счету, обсуждать нечего. Когда Дональд Трамп предъявлял Канаде претензию, потому что они же формально вместе, вот это НОРАД, совместно канадская. Но по факту вся эта сейчас воздушная оборона висит на Соединенных Штатах Америки. И принцип разговора был такой. Вы как-нибудь, Оттава, вы как-нибудь поучаствуете в этом процессе? Это наша безопасность. Ну, вам надо, вы участвуете. Купите у нас F-35, но вы, по крайней мере, прикройте наши воздушные...
1: Ребят, у вас внизу Мексика, ее и просите. Да что вы на верхний этаж идете?
9: Да, у нас вот эти. На самом деле, в предыдущей каденции, вы же помните вот эту вот знаменитую шоу, когда он ее назвал главную угрозу, Дональд Трамп в своей предыдущей каденции, когда этим ходили карикатуры, что типа стоит медведь с этими, с кровавыми...
1: Когтями, да-да-да.
9: А он, Трамп, обвиняет такого испуганного бобра канадского. Но на самом-то деле Канада создавала проблемы, потому что это важный такой элемент структуры безопасности Соединенных Штатов, который вообще ничего не собирается делать. Поживет по принципу, вам надо, вы и делаете, а мы не хотим ничего.
1: Ну, хотят люди спокойно жить, имеют, как говорится, право. Ладно, это ирония и даже, может быть, сарказм. Алексей Михайлович, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Александр Камкин о желании Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии стать независимыми от Великобритании.
11: Здесь глубинные причины, и в том числе это отголовки от той глобализации коллективного Запада, где национальное государство постепенно демонтировалось, а на его место приходили либо конгломерат ТНК, НКО и различных структур, либо подчеркивалась именно регионализация. Как это, например, в Испании, в Германии, где регионы имеют все больший удельный вес, экономический и политический. Здесь также мы видим распад на регионы, который затянулся во времени, но в целом, когда проводился референдум в Шотландии в 2014 году, там основная мысль была, что Brexit был неправильный, вот мы отдельно, Шотландия, вернемся в Европейский Союз. Здесь в настоящее время добавляет проблем и добавляет неопределенности негативное влияние, соответственно, миграционной политики, которая многими в Великобритании воспринимается как саморазрушение государства и крайняя слабость политического центра в Лондоне, бесконечная чехарда смены премьер-министров, заявление о милитаризации, заявление о все большей помощи киевскому режиму вызывает недоумение. Зачем это нужно? И поэтому процессы дезинтеграции, они только усиливаются.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, мои выборы проходят в России. Избирательная кампания закончилась, дни тишины во время самих выборов. И еще раз хочется процитировать Лолю Александровну Памфилову, которая сказала, что Россия осознала свою самодостаточность и активизировалась благодаря коалиции западных стран, которая стремится ее уничтожить.
2: Реклама.
12: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
13: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается. Она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Противники. Это чего они добиваются, да. Страшно? Да. Но не боимся. Да, боитесь? Нет. Вот мне кажется, это нормальная и достойная реакция. Про доверие граждан к российской избирательной системе. Я не обладаю статистическими данными, а только статистике нужно доверять. Все-таки удалось ли существенно увеличить вот это доверие по сравнению с началом 10-х годов? И тем более об этом заявила Памфилова в ходе вот той самой международной конференции, о которой я упомянула. Я полагаю, что это ведь не просто так, это не просто результат грамотной пропаганды, а это еще и совершенствование избирательной системы. Или, на ваш взгляд, почему растет доверие?
14: Мария, да, не провоцируйте меня, я не могу называть сегодня никакие цифры, никакие результаты.
1: Да вы просто вычеркиваете из протокола, я-то не политический аналитик, поэтому все время на статистику опираться вот, привыкла.
14: А я блюду закон. Букву закона, да, поэтому, да. Поэтому я буду выступать в экспертной позиции. Значит, да, можно говорить уверенно о том, что проделана огромная работа, там с 2011 года по легитимизации выборной системы. Огромное спасибо за это Илье Александровне. Если говорить про ключевые изменения, которые произошли в выборном законодательстве и в выборах вообще, то, знаете, как это, рынок продавца, рынок покупателя. У нас сейчас выборная система – это выборная система избирателя. То есть она ориентирована прежде всего на то, что гражданин может свободно, удобно, не побоюсь этого слова, реализовать свое право поддержать ту или иную политическую силу того или иного кандидата. В 2021 году мы голосовали первый раз в логике трех дней. Напомню, что эта норма была введена в связи с эпидемией ковида, которая как раз начиналась. Сейчас мы можем говорить, что те изменения, которые были введены за это время, уже состоялись и воспринимаются нормально, естественно. ДЭК, голосование независимо от прописки, трехдневное голосование, все это стало нормой ровно потому, что это удобно и принимается избирателями.
1: А как проходила избирательная кампания? Главное событие. Что было необычно? Ваши впечатления, какие, конечно же, подкрепленные политическим анализом. Ну и человеческие тоже, конечно, интересуют, тем более специалисты.
14: Ключевая рамка и ключевая тема выборной кампании, в общем, действительно, уже, наверное, можно подводить итоги, это, безусловно, специальная военная операция и все, что с этим связано. Экономика, суверенитет, угрозы, единство и сплочение, запрос к власти на то, чтобы власть действовала эффективно в сложных условиях. То есть это, собственно, ключевые темы. Ровно это мы видели и в программах партии, и ключевые темы, которые обсуждались и партиями, и кандидатом. Uh-huh. То, как это партии делали, я думаю, что мы увидим буквально в воскресенье, когда закроются избирательные урны. Я думаю, что нас ждет Ну, в этом смысле там понятно, что говорили о том, что, значит, там результаты, вот они как-то вот уже предопределены и так далее, и так далее. На самом деле, безусловно, в этих выборах есть большие интриги, связанные с формированием будущего политического ландшафта.
1: А о чем речь? Очень любопытно.
14: Да, давайте просто апеллировать к нашему опыту, как опыту избирателям. У нас до 2021 года было 4 думские партии с определенным приоритетом и с определенной как бы электоральной поддержкой. В 2021 году у нас стало 5 думских партий, и сейчас даже, ну, скажем так, человек, специально не интересующийся политикой, видит, насколько у нас изменилась повестка и темы обсуждения, и стиль обсуждения в Государственной Думе. Поэтому сколько будет партий, какие партии, какая партия будет номер 2, это на самом деле все вопросы, которые будут решаться буквально в эти дни, поэтому без преувеличения можно сказать, историческое событие. Ну и, извините, пожалуйста, еще на шаг назад, то есть Дума, которая выбирается в условиях СВО, Дума, которая будет работать во время выборов президента, то есть ставки достаточно велики.
1: Скажите мне, пожалуйста, Виктор Александрович, вот Зеленский, западные спонсоры, пусть мы называем жалкие попытки, но они иногда стоят жизни, к сожалению, такое случилось. Я про срывы голосования, попытки срыва голосования на воссоединившихся с Россией территориях. Я про заявление Министерства иностранных дел. Вот скажите мне, пожалуйста, еще постоянно поступающие такие вещи, они фиксируются только нами, нашим Министерством иностранных дел, либо они фиксируются, ну, я даже не знаю, иностранными наблюдателями, как минимум?
14: Я не достаточно экспертен в этой сфере, но как человек могу сказать, что это какие-то вопиющие факты. Вот, и, понимаете, это вопрос даже, наверное, не двойной морали, а вопрос морали и этики вообще. То есть не замечать подобное, на мой взгляд, просто невозможно. Ну и если возвращаться к вопросу о ходе избирательной кампании, давайте вспомним господина Зеленского с фейк-рейтингом политических партий в руках, ну, на мой взгляд, это уже за пределами там добра и зла, когда президент враждебной страны, с которой сейчас у нас есть вооруженный конфликт, пытается влиять на то, что происходит внутри страны через якобы социологические рейтинги. Я не припомню, ну, вот я с 94 года занимаюсь тем, чем я занимаюсь, политической социологией, я просто не могу припомнить ничего схожего и каких-то аналогов в мировой политике.
1: Я, кстати, да, такой наглости махровой не встречала. Остается менее 2 минут, рискну задать вопрос. На ваш взгляд, какой самый главный запрос общества к депутатам? Чего ждут россияне от нового созыва Государственной Думы?
14: Вы знаете, на самом деле очень простой вопрос, и сейчас позиция избирателей максимально прагматична, то есть запрос на эффективность, на то, насколько власть будет способна противостоять тем угрозам, которые есть, во-первых, насколько она эффективно способна это действовать, и самое главное, насколько она способна действовать именно в интересах людей, то есть заниматься тем, что беспокоит простого рядового жителя. Экономика, ЖКХ, медицина и все-все-все с этим связано. Но, безусловно, ключевой вопрос – это вопрос победы и вопрос безопасности сохранения страны.
1: Виктор Александрович, большое вам спасибо. Про плодотворную работу еще вот в течение оставшихся дней в рамках выборов в Государственную Думу. Друзья, с нами на связи был директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар» Виктор Потримский.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Реклама. «Комсомольская
16: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 15
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Андрей Клинцевич об упадке промышленности в Европе после прекращения поставок российских энергоресурсов.
18: Для Европы, кто-то может сказать, да, они уже вот сколько лет идет СВО, ничего, они не замерзли, нет проблем. Да. Но цифры экономические, которые показывают, что происходит с предприятиями, это очень высокий показатель того, что происходит. Тысячи предприятий в той же Германии, плоти немецкой и европейской экономики, переживших две мировых войны, срезались, сократили свое присутствие в Германии. Кто-то обанкротился, кто-то переехал в другие страны. Потому что два ключевых ресурса, на которых держалась Европа. Дешевая электроэнергия из Франции, атомные электростанции, цена выросла на 300%. Дешевые углеводороды из России, которые тоже кратно выросли. Президент, кстати, озвучивал. Он говорит, европейцы, которые покупали газ по $150, сейчас вынуждены искать его по 1000. И там, ну, цифра вокруг 1000, где-то 800, где-то падает до 600. Но ниже 600, как правило, не опускается. Мы понимаем, это все сразу закладывается в себестоимость продукции. Она становится неконкурентоспособной, особенно какие-нибудь получаемые из газа удобрения или еще что-то. Это все уезжает в другие регионы. Европа не замерзнет, Европа не остановится, но Европа продолжит деиндустриализацию. Европа продолжит терять промышленный, научный, инженерный капитал.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О выборах.
8: Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 40%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Там также рассказали, что избирательные комиссии в Херсонской области приостанавливали работу из-за опасности БПЛА, но происшествий не зафиксировано. По данным Федеральной платформы дистанционного электронного голосования, к настоящему моменту дистанционно проголосовали больше 3 миллионов избирателей. В Москве электронным способом свой выбор сделали больше 2,5 миллионов человек. Голосование продлится до 20 сентября.
2: Об атаках.
8: 11 мирных жителей, в том числе двое детей, ранены в Горловке Донецкой Народной Республики при ударе украинского дрона по пассажирскому автобусу, сообщили местные власти. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
2: О помощи.
8: Спецборт МЧС вернулся в Москву после ликвидации лесных пожаров в Сербии. Ил-76 работал в республике с 20 августа. За это время он совершил 65 вылетов и выполнил 130 точечных сбросов воды общим весом почти 3 тонны. Пилотам приходилось действовать в условиях сложного горного рельефа и сильного ветра. Как подчеркнул глава МВД Сербии Ивица Дачич, эффективная работа российских летчиков помогла отстоять жилые дома и не допустить человеческих жертв.
2: О мошенниках.
8: Аферисты придумали новую схему обмана в преддверии отопительного сезона, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России Иван Соловьев. Жертве звонит мошенник, который представляется соседом и говорит о предварительном запуске отопления, предлагая зарегистрироваться в чате жильцов дома, чтобы в день, когда будет запущено отопление, все прошло без аварий, максимально быстро и комфортно. В мессенджере приходит ссылка, пройдя по которой происходит кража аккаунта.
2: Обо всем.
8: Россия – самая кошачья страна в мире. Почти в 60% домов живет хотя бы один представитель этих животных. Это самый высокий показатель среди стран, представленных в глобальных данных за 2025-2026 годы. В топе также оказались Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. По данным аналитиков, новый кошачий фронт постепенно формируется в Юго-Восточной Азии, в том числе в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах. Авторы связывают популярность животных с городской жизнью. Кошкам нужно меньше пространства, они самостоятельные. Собаки хорошо адаптируются к квартирам.
2: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 16, ясно, в Петербурге 15 выше нуля, без осадков.
2: Вопрос дня.
1: Так, друзья мои, не зря у нас итоги дня, итоги уходящей рабочей недели. И главный, ну, сложно это назвать уже итогом, да, главный итог дня сегодняшнего – это начало выборов на территории, на всей территории Российской Федерации. В России начались выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября, как раз до конца этой недели. В выборах по федеральному округу участвуют 10 политических партий. У меня вопрос такой к вам, уважаемые слушатели. Что вы ожидаете от нового состава Госдумы? Давайте какие-то наказы депутатам дадим. Вот только что я разговаривала с Виктором Александровичем Потримским, директором по политическому анализу, да? И я задала ему вопрос, что ожидает наш электорат от Госдумы, от нового созыва. Был отклик, что решать обычные проблемы человеческие. Вот от вас хочется конкретики. Давайте сразу только договоримся. У нас существует закон, который мы чтем. Во-первых, сейчас наступили дни тишины. Это очень важно, соблюдать этот закон. Во-вторых, мы не политическая трибуна, поэтому партии, конкретных кандидатов в силу еще дней тишины мы не называем. Такие звонки без предупреждения будем отключать. Поэтому я прошу, соответственно, вести себя соответствующей закону и нашим просьбам, потому что мы с вами в одной лодке. Я в это верю. И, конечно же, разные популистские призывы, примеры сейчас приводить не буду, мы тоже будем выключать. Давайте без предупреждения. Да, вот не услышали меня, если там начинаете вы нарушать правила, то мы сразу тюк и короткие гудки. Поэтому жду от вас по делу конструктива 8 800 200 ровно 9702. Что вы ожидаете от нового состава Госдумы? Какие наказы, так сказать, в добрый путь, друзья? Сделай раз, сделай два, сделай три. Вот что надо сказать депутатам? Друзья мои, пожалуйста, сделайте вот так, потому что вот эдак. Это... Ну, мне кажется, это очень важно озвучивать, а не думать о том, что ой, да кто там нас послушает, да ничего это не работает. 8 800 200 ровно 9702. Что вы ожидаете от нового состава Государственной Думы Российской Федерации? Воронеж на связи. Юлия, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Слушаю вас. Что ожидаете от новой Госдумы?
19: Мне практически 50 лет, вот, и я всю жизнь многодетная мать. То есть, ну, с некоторым этим, у меня вообще четверо детей. Угу. И вот мой наказ такой, товарищи депутаты, разграничьте многодетных и малообеспеченных. Вот я как многодетная мать никогда никакой помощи не получала, ну, потому что вот я не малообеспеченная.
1: Вы богатая многодетная мать. Правильно?
19: Ну, да. Так. Нет, понятно, что я детей для себя. Ну зачем меня смешивать вот с малообеспеченными? Они же отдельная категория.
1: А скажите мне, Юля, вот сейчас хочу уточнить, кроме шуток. Вы не говорите о том, что государство, уважаемые депутаты, не надо мне помогать и поддерживать, потому что я женщина, которая родила и воспитала более 2 детей. Это уже, как бы говорю вам, подвиг, как мать 2 всего лишь. А вы от помощи не отказываетесь. Просто не надо меня называть малообеспеченной. Верно я поняла вас и ваш посыл?
19: Да,
1: все. Ну, я просто вас спросила, что вы от помощи государства не отказываетесь.
19: Я не отказываюсь, я могу сама, но мне очень обидно, что многодетные и малообеспеченные должны быть в одном стакане. Я не должна быть малообеспеченной, если я многодетная.
1: Воистину так. Юль, спасибо вам большое. Мне очень нравится этот ваш боевой задор и требовательный тон. правда. Очень приятно это слышать. И чисто по-женски, да. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Я хотел бы, чтобы приняли три закона важных депутаты нового созыва. Первый закон – это участие депутатов в дебатах и перед избирателями. Не в студиях, а вот именно перед избирателями.
1: Но вы имеете в виду открытая трибуна. Выходит человек, да. Стоит какое-то количество людей в помещении или там, не знаю, в парке. Да. И вот и эти вопросы. Ему... Угу.
20: Вот. И чтобы участвовал в выборах претендент на высший пост страны, на президент, чтобы президент тоже участвовал в дебатах. Это первое. Второе, значит, насчет рекламы. Выделить одним блоком рекламу на телевидении и на радио, чтобы она шла не во время эфирных передач.
1: Креста на вас нету. Что же вы творите такое? Это же бизнес. Это же все-таки, как это сказать?
20: Ну, вы сказали, пожелали.
1: Да, я понимаю. Вы знаете, нет, я услышала ваше конструктивное предложение. Услышала

0: какие наказы хотите дать, советы, просьбы, требования депутатам. Но мы не политическая трибуна, ни партии мы не называем, ни конкретных депутатов имен мы не называем. Мы сразу без предупреждения такое отключаем, потому что мы так с вами договариваемся абсолютно по-честному. И, конечно, без популистских призывов. Пока что у нас очень все конструктивно, здраво и бодро идет. 8 800 200 ровно 9702. Адлер на связи. Анатолий, здравствуйте.
1: А, приветствую.
0: Приветствую.
1: Вот если у нас в России никто не проголосует за единую партию, уверен, 70-80% будет, что единая.
0: Выключаем. Я предупредила только, что я это не понимаю. В Адлере, видимо, да, и говорят, что связь, что-то не то, он не то слышит. Не ту станцию слушаете, неправильную. 8 800 200 ровно 9702. Рязанская область на связи. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ваша точка зрения, что вы ожидаете от нового состава Государственной Думы, Юлия?
2: Я бы хотела, чтобы они отчитывались за то, что они обещают, потому что они не отчитались за предыдущий срок и идут заново, то есть такую наглость имеют, ничего не выполнили из того, что сделали, и теперь опять идут те же лица.
0: Перед кем? Лиц, кстати, скажу, справедливости ради, здесь бы поспорила, лиц много очень новых. Но я вас слышу, конечно же, не перечу.
2: Возможно,
0: вам. Да, не перечу. Чтобы они отчитывались за то, что выполнили и что не выполнили. Вот, а где отчитывались? Тут тоже вопрос любопытный.
2: Да пусть хотя бы в вашем эфире приходят и отчитывают.
0: В СМИ, в медиа. Я поняла.
2: Конечно, пусть те же самые дебаты, почему их не устраивает каждый месяц, чтобы они отчитывались, вставали перед камерой и говорили, что они делают за тот мешок денег, который им платят.
0: Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы все на карандаш возьмем. Вообще. И последний звонок будет, так сказать, из-за аппарата президента. Мы записали. Было бы здорово, да? 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
3: Я бы хотел попросить у наших депутатов, чтобы приняли следующие законы. Первое. Недра страны должны принадлежать народу.
0: Да.
3: Второе. Центральный банк. Тут должен быть банк страны. Не где-то там чей-то висеть.
0: Так он не чей-то. Погодите. Он же ж не чей-то. Он банк, он центральный банк Российской Федерации. Где ж он висит
3: он
0: там?
3: Он не государственный, простите.
0: Это государственный регулятор.
3: И третий вопрос. Идет, простите, война. Это
0: специальная военная операция.
3: По-народному.
0: По-народному, так.
3: Да. И очень много вот этих прихвостней, предателей пора принимать законы военного времени, ставить их к стенке.
0: Ага. Я вас поняла. Вот законы военного времени. Вот что суть вот последнего вашего высказывания. Так, смотрите, что я вам скажу. Центральный банк Российской Федерации. Во-первых, Российская Федерация. Во-вторых, особый публично-правовой институт, главный миссионный и денежно-кредитный регулятор страны. Он не где-то болтается. Это я даже себя решила перепроверить с помощью сайта, которому можно доверять. Спасибо вам большое. Так, друзья мои, в этом блоке мы не заканчиваем вопрос дня. Мы переходим с вами в следующий. Звоните прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. В эфире «Комсомольская правда». Последние новости слушаем. А затем продолжаем принимать звонки. Какой наказ вы даете депутатам нового созыва Государственной Думы? Что вы ожидаете нового созыва? И без политической трибуны, без названия, соблюдением закона о тишине и без популистских призывов.
4: Вопрос дня. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
3: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Вопрос дня.
6: Итак, друзья, собрались и набираем 8 800 200 ровно 9702. Что вы, что мы вместе ожидаем от нового состава Госдумы? Какие наказы депутатам даем перед тем, как сформирована будет Государственная Дума? Новый созыв, 9-й. Еще раз предупреждаю, пожалуйста, без популистских заявлений, пожалуйста, давайте договоримся на берегу. Мы не политическая трибуна. Ни партии, ни конкретных кандидатов, даже иносказательно, как тут пытались один человек из Адлера, мы не называем. Мы без предупреждения отрубаем в этом случае, потому что, ну, это по-честному. Мы договорились с вами так на берегу. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Геннадий, здравствуйте.
7: Мне бы хотелось, чтобы депутаты, избираемые особенно в Государственную Думу, внесли изменения в законодательство, которое позволяло бы человека называть и присваивать ему статус иноагента только по решению суда. И в противном случае у нас иноагентами станет полстраны.
6: Угу, я вас поняла. Я вас поняла. Так, сейчас у нас получается... Все, я поняла, да, я просто начинаю себя перепроверять, чтобы ничего не забыть, кто сейчас присуждает этот статус, а снимается он, да, он в судебном порядке снимается. Спасибо вам большое. Принято. 8 800 200 ровно 9702. Калининград на связи, Валерий. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Слушаю
8: я
6: вас.
8: Хочу, чтобы депутаты Государственной Думы приняли закон о военном положении. Спасибо.
6: Так, уже вторая такая, да, закон военного времени требует. 8 800 200 ровно 9702. Пермь на связи. Игорь, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Повторить вопрос?
9: Да я знаю, какой вопрос. Я хотел узнать свою позицию. Значит, я вообще не буду голосовать. ни за одну партию. Объясню, почему.
6: К сожалению, нет, подождите, нет. Так не надо делать. А, не надо. Я только что сказала, что политическая трибуна – это не здесь. А это вот как раз в ту сторону. Я не буду голосовать, потому что... Нет, мы будем голосовать, потому что... Вот... И мы сейчас о другом. Договаривались так. 8-800-200-9702. Пермь снова... Нет, Сергей Северодвинск. Вот, это хоть как снова Пермь. Сергей Северодвинск, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Мария.
6: Слушаю вас.
10: У меня такое было бы пожелание к новому собранию, да?
6: Да.
10: Подкорректировать экономические взаимоотношения.
6: С кем?
10: Ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, я имею в виду...
6: Нет, пока не понимаю, с кем экономические отношения подкорректировать? С кем?
10: Между,
6: с чем?
10: Ну, между... Ну, внутри страны, как бы, между этими, ну, эмитентами. Ну, то есть, понимаете, то есть, чтобы... не было оголтелого капитализма, да? Была какая-то некоторая...
6: А, это запрос на некую социальную справедливость.
10: Да.
6: Правильно
10: да,
6: я вас
10: да,
6: понимаю,
10: нет.
6: угадала?
10: Не
6: нет?
10: просто бы социальная справедливость, но экономические взаимоотношения надо подкорректировать, ну, давайте скажем, ну, типа как с Китаем, да, например.
6: Я понимаю, я вот так и поняла, да. просто обозначила, видимо, да, не так, да. как это вот сформулировано да, было да, у вас в голове. Спасибо большое.
10: Да, да.
6: Мне это нравится. Я, знаете, я вот подписываюсь под этим. Да. Можно кулаком по столу? На один разочек, ну, пожалуйста. 8-800-200-9702. Петербург на связи. Игорь, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
6: Слушаю вас.
11: Я вот поддерживаю девушку, которая говорила за то, чтобы депутаты, значит, отчитывались за свои программы, которые они выдвигали ранее и за которые они выдвигают сейчас, на данный момент. В обязательном порядке отчитывались, потому что программы выполняется даже меньше, чем на 50% от тех, которых они заявляют. Ну и второе пожелание такое, чтобы депутаты сократили свои транспортные расходы на содержание своего транспорта, автопарка и так далее, и так далее.
6: В общем, чтобы, скромнее было существование народного
11: избранного. Да, на общественном транспорте катались.
6: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Все, спасибо. Спасибо, друзья мои, всем тем, кто звонит и с пониманием относится к просьбам, к соблюдению закона, это раз, и к тому, что, слышите меня, это я к тому, что мы не политическая трибуна. Мы хотим с вами конструктивного разговора, но в рамках законодательства и вот наших правил. 8-800-200-9702. Тула на связи. Виктор, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Слушаю вас.
12: Я бы хотел вот предыдущим товарищам, там сказал товарищ, господин, я не знаю, вот, про иноагентов. Угу. Если он знает, это определенный критерий. И ни он, ни я иноагентами, он говорит, полстраны иноагентами станет. Никогда мы иноагентами не станем. А иноагентами станут те, кто на самом деле иноагенты. И не надо тут это сказки рассказывать.
6: Я, кстати, сразу, раз вы вернулись, я перепроверила себя, просто не стала, боялась не то сказать. Минюст это присваивает этот статус. Министерство юстиции России. Да, ну просто был разговор.
12: Верно.
6: Да.
12: Совершенно верно. Вот. Ну и поддержать хотел людей, какие, в общем-то...
6: Вам нравится? Просят. Вам понравилось все, что, услышали? И предложение слушателей ваших коллег по цеху?
12: Абсолютно.
6: Я, знаете, почему такой вопрос задаю, друзья мои? Вот это вот единение, ну, как бы, знаете, вот кто-то скажет, а я сейчас буду не такой, как все. А не получается, потому что мы все равно все одним миром живем. У нас один культурный код. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Ставрополь на связи. Ольга, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
6: Слушаю
13: вас. Я бы хотела, чтобы наши депутаты навели... порядок в области образования, так как его уровень среднего и высшего образования скатился просто в пропасть. А также, чтобы нашим детям сохранили будущее и запретили пользоваться интернетом до 14 лет.
6: Подождите, сейчас я с вами поговорю, секундочку. А вы считаете, это возможно... запретить до 14. Ладно, сейчас вот давайте...
13: Интернетом, не телефоном.
6: Я поняла, Но я про это и спрашиваю. Я услышала и внимательно слушаю. Просто ладно, мы отсечем тех, которые уже начали, потому что у них непонятно будет, как это до этого было, можно, сейчас нельзя. А вот начнем с тех, кто только родился. Но у них же есть старшие братья, сестры. Мамки, папки на удаленке работают. Что делать будем?
13: Послушайте, когда это будет общее правило, и это будет законно, то вот этих вариантов, когда пришел в школу, у одного есть, у другого нет, это просто не будет.
6: А дома?
13: Так же, как сейчас приходят, а дома родители с огромным удовольствием. Вы не представляете, в какой ад превращаются постоянные споры и требования ребенка, ну, выключить в 9 часов. То есть это,
6: я не представляю.
13: Родители...
6: Извините, пожалуйста.
13: Ну, то есть это, понимаете, это война. Дома война происходит. То есть это, во-первых, это психологический стресс для детей, для родителей.
6: Да, и это, конечно,
13: отупение.
6: Отупение, да, 100%. Согласна с тем, что вот это отупение и эти войны и объяснения. Я сразу вспоминаю, когда какие-то законы очень долго к ним привыкает общество, а какие-то прям раз-раз быстро, особенно в рамках правил дорожного движения. Как мы быстро к ним привыкаем и учимся, и меня это очень радует. Спасибо вам большое. И за образование, да. Я не пыталась как-то замылить. Поддерживаю, очень поддерживаю. По крайней мере, пристальное внимание ко всему. 8-800-200-9702. Петербург на связи. Алексей, здравствуйте.
14: Вы знаете, я здесь, наверное, в пользу многодетных семей. Вот у нас с женой 4 ребенка, ну, то есть многодетные. И здесь очень бы хотел, чтобы от нового созыва все-таки разобраться с бюрократией, наверное, или как это назвать, потому что у меня супруга не является многодетной. То есть у нее она прописана, и старшая дочь прописана в Ленобласти, а я прописан с 3 еще детьми в Санкт-Петербурге. И она не может оформить удостоверение многодетной матери.
6: Потому что живут по разным адресам юридически?
14: Да, да. И, естественно, как бы, ну, это все остальное ограничивает. То есть, ну, ладно, я отец, но многодетные мамы, это, ну, не должно быть такого все-таки. Не важно, где дети живут юридически. Важно то, что она родила, воспитала, как бы, вот, там,
6: да,
14: 4 детей.
6: Да, я думала, так и работает это.
14: Год назад было так, а потом это все поменялось. Вот. Вот так. Второй момент, когда нам по льготе, опять же, выдали землю в Ленинградской области, там все хорошо. Но мы стояли в очереди там 7-8 лет. Благо у нас многодетство не ушло, но у многих оно ушло.
6: Да, я это знаю, у меня друзья тоже многодетные, и у них так ушло многодетство, ну вот этот статус по поводу парковки. А там вообще, там такое количество детей. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, а вот тут поступило предложение, оно, мне кажется, разумным. А может, кто-то хочет, чтобы меньше было призывов что-то запретить и чтобы как-то больше разрешать, чтобы меньше было популистских заявлений или не лезли в вопросы, которых не касаются. У нас остается минута, давайте попробуем уложиться. Велимир на связи, здравствуйте. Минута, Краснодар с нами на связи.
15: Здравствуйте.
6: Слушаю.
15: Быстренько тогда два предложения. Первое, это все-таки откатить назад пенсионную реформу, но, может быть, немножко не так, что был бы равный выход у всех на пенсию.
6: Так.
15: Тут даже не гендерный вопрос, ну, скажем, 62 года, потому что кто-то уже и 40 лет пенсию имеет, а кто-то может...
6: Ускоряемся.
15: Уже не дожить.
6: Так, и
15: второй вопрос, это уже на следующий созыв, чтобы была большая отчетность депутатов. Все-таки формирование, может быть, Думы сделать уже не это, а следующий, но сделать закон, чтобы все-таки было, как при царе-батюшке, по куриям. То есть от рабочих, чтобы были отдельно
6: депутаты. Спасибо, спасибо, все. Спасибо большое. Времени остается только сказать вам благодарность. Голосуем.
5: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: По
2: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Радио Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О спецоперации.
17: Российские войска днем поразили в порту Черноморск танкер, который доставил горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Сегодня наши военные продолжили наносить удары беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
5: О Ближнем Востоке.
17: Власти Ирана передали США через катарских посредников условия для прекращения войны и ожидают ответа Дональда Трампа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи. По его словам, условия Исламской республики включают в себя прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады. Республика придерживается фетвы погибшего Али Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении. Однако, по мнению Ризаи, действия Соединенных Штатов, а также Израиля, позволяют Ирану выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.
5: О ценах.
17: С этого дня в России обновляются и справочники средней стоимости автозапчастей. Это станет причиной повышения страховых выплат по ОСАГО в среднем на 7-8%. Об этом сообщил РИА Новости глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Согласно правилам, теперь для определения средних цен должны использоваться только цены оригинальных запчастей, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены. При этом стоимость аналогов запчастей не учитывается, если она более чем на 70% дешевле оригиналов.
5: О катаклизмах.
17: Сочи заливает и серьезно подтапливает. В городе уже несколько часов с небольшими перерывами продолжается сильный дождь. Уходят под воду дороги, машины, заливают подземные переходы и парковки.
5: Об искусственном интеллекте.
17: Дональд Трамп заявил, что ему не нравится название «искусственный интеллект». Предложил три варианта переименования и устроил голосование в соцсети Truth Social. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект», «экстремальный интеллект» или «верховный интеллект», написал Трамп. Сейчас 42% лидирует название «высший интеллект». Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля и 51 копейка, евро стоит 97 рублей и 50 копеек, курс юаня – 12 рублей и 58 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
18: Друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев, и мы с вами продолжаем путешествие по волнам нашего океанчика небольшого под названием «Российское телевидение». Но все, что касается сериалов, шоу, иногда фильмов, иногда событий вне эфирных, все мы стараемся обсуждать, в том числе и сегодня исключением не станет. Кому интересно смотреть нашу видеотрансляцию, она есть. Если вам необходимо это для поддержки, так сказать, 3D картинки. Вы можете это сделать в ВК-видео на Рутюбе, где в сообществе «Радио Комсомольская правда» мы выкладываемся. Или просто послушать там, где вам удобно, на волнах «Радио Комсомольская правда» в Москве 97.2, FM в Питере 92.0 FM, а также на платформах, которые вам доступны, удобны, привычны. Яндекс подкаст или Google, Яндекс.Музыка, Google, подкаст.ру платформа, где выкладываются все вообще, в принципе, подкасты нашего радио, в том числе и наша скромная программа. Сегодня на повестке у нас несколько интересных событий, не сказать, что супербомб, но, тем не менее, уже стала доступна дата премьеры обнародованного нового сезона «Голоса». Несколько новостей будет касаться проектов об СВО. Прежде всего, успехов сериала «Марик» Егора Бероева и премьеры сериала «Центурия», которую создавали ребята, уже сработавшиеся ветераны и «Русской весны», и СВО, которые выпускали фильм «Малыш». Я вам не раз рассказывал о нем. Вот их же сериал «Центурия» будет презентован на Первом канале. Ну и еще «Фабрика звезд», и так по мелочи разные проекты, в том числе, например, Никита Сергеевича Михалкова. Для меня особенно важен и ценен этот режиссер. Один из любимых русских, если не самый любимый русский режиссер. И, в принципе, Никита Сергеевич говорил, что от кино он плавненько отполз, потому что очень трудоемкий процесс. Здоровье у мастера, ну, конечно же, богатырское. Мы видим Никиту Сергеевича в его программе «Бесогон». Он, да, 80 лет, сохраняет азарт, прежде всего, уж там долго можно цепляться к фактуре, к подаче, к знаменитым цитатам Никиты Сергеевича о том, что, например, если вы что-то хотите, если вас что-то не устраивает, то это вы должны ему доказать свою правоту, а не он должен сверяться с какой-то иной точки зрения. Ну и все-таки программа авторская, автор лучших русских фильмов, ну уж пятерки точно можно назвать одних из лучших картин. Никита Сергеевич на это имеет право, но все-таки он сконцентрировался в последнее время на своей мастерской, которая называется «12», куда он перетащил своих друзей и Сергея Гармаша, и Михаила Ефремова. И дочь у него там тоже участвует в спектаклях, хоть не в составе труппы, но все же. И дочь и режиссирует другая, Надежда, да. В общем, Никита Сергеевич деятелен. В интернете можно найти такой документальный фильм, который называется «Метод». Он не имеет отношения к сериалу «Метод», но он имеет отношение к методу Никиты Сергеевича работы в театре, потому что он набирает детей, ну и не только детей, кстати, довольно зрелые люди приходят к нему на курсы актерского мастерства, в мастерскую поступают, затем в театр, ну все как вот в мастерской Петра Фоменко, в мастерской Григория Козлова в петербургской, ну и в любых других мастерских. Вот. И особенно удивительно в этой связи было видеть новость о том, что все-таки Михалков задумал новый фильм. Новый фильм – это долгая подготовка, это кастинги, это многочасовые, по 12, по 14, бывает по 16 часов с переработкой смены, иногда по ночам. Ну, то есть это очень-очень тяжелая работа. Но, тем не менее, как раз-таки на сборе труппы своей мастерской 12 на днях Михалков объявил, что готовит новую картину. Новая эта картина будет носить довольно интересное название. Оно еще пока не подтверждено, но сам Никита Сергеевич говорит, цитирую, «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ». Что за такой русский овощ? Давайте вспомним, какие бывают они там от огурца до картофеля и так далее, и постараемся разгадать, что за тайный смысл скрыт в этом названии, потому что пока что никаких других подробностей режиссер не выдал. до этого. Мы помним, что солнечный удар на настоящий момент последний, или, как любят говорить кинематографисты суеверные, крайний, почти как плоть или как север. Фильм Михалкова назывался «Солнечный удар», и он в нем раскрыл талант Милоша Биковича, сербского, обрусевшего уже теперь актера, получившего русский паспорт, который активно снимается в фильмах, в сериалах. Но у Никиты Сергеевича он тогда, в общем-то, дебютировал, и, как показал опыт, как показало время, не зря его Михалков, собственно говоря, утвердил. После этого Михалков говорил, что собирается снимать некую картину «Шоколадный револьвер» с драматургами, братьями Пресняковыми, не путать с Читой Пресняковых музыкантов. Есть театральные Пресняковы, очень известные, отлично зарекомендовавшие себя в театре. Но после 24-го года, или даже, может быть, чуть раньше, в общем, съемки были заморожены. Я думаю, что, конечно, это все связано с СВО, потому что планировались съемки в Европе, в США. Но вот теперь Никита Сергеевич готовит новый фильм. Такой вот русский овощ. Ну, уже забавное название. Может быть, репа. Про репу, может быть, что-то. Так, «Фабрику звезд» я вам заявил. Я вам говорил, что проект теперь перезагруженный. Все перезагружают. Все перезагружают, друзья. Все перезагружают под новыми названиями. «Криминальная Россия. Современные хроники». Вот что я вам про что сегодня расскажу. Помните эту леденящую душу, музыку, под которую волосы в крови начинали вставать дыбом. Тун-тун, ту-ту-ту-ту-тун, ту-ту-тун, ту-тун, ту-тун. Мы помним, ну, я надеюсь, все-таки мы помним этот цикл. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь. Уникальный НТВ-шный док-цикл, который с 90-х выходил до нулевых, практически 10 лет, даже, по-моему, более 10 лет, который охватил самые громкие преступления, то есть то, что сейчас как будто бы тоже переживает ренессанс. Как будто бы сейчас, после Фишера, и у нас об этом маньяке писал Александр Рогоза, мой друг и коллега, книгу можете заказать себе, она уже несколько допечаток прошла. И «Маньяк Списивцев» тоже про него книгу Саша приготовил. И множество других душегубов, всякие там Головкины, и след Чикатило, просто Чикатило, там Чикатило след 3. Фишер уже дошел до 4 сезона, я вам рассказывал про него, Евгений Цыганов будет принимать в нем участие. Короче говоря, мы видим возрождение, очень странное для меня, потому что в наше время как будто бы в непростое, ну, в смысле, точно в непростое, но как будто бы ожидаем спрос на, ну, что ли, более светлые проекты. Вот феномен «Чебурашки», например, который вышел после начала СВО, в эту канву, как мне кажется, абсолютно идеально ложится. Людям захотелось даже вырвиглазного, даже такого стерильного и местами даже стерилизованного искусственным образом, да, супер разукрашенного такого фильма, сказочного, по нашему детству, где все хорошо, где никто ни в кого не стреляет, никто никого не убивает и не лечит, где просто все, в принципе, радостно и весело. И поэтому «Чебурашка» и собрал 6,7 миллиардов рублей в первом своем прокате, да, мы помним, в Новый год он вышел с 22 на 23. И понятное дело, что вот такие как бы проекты должны быть востребованы. Но видите, как маятник мы фиксируем с вами всего лишь, как наблюдатели, летописцы, со стороны созерцателя, каким образом маятник общественного внимания мотается. То есть от, получается, если продюсеры пытаются сейчас возродить криминальную Россию, значит, фиксируют интерес и спрос на все эти обмусоливания. Анализ там, психологии преступника и так далее. Все это уже на самом деле в одном известном романе одного петербургского писателя было множество раз описано. Роман этот начинается со спойлера, как любят говорить некоторые люди, спойлер, вот это вот идиотическое слово, совершенно бессмысленное, потому что не может быть в художественном произведении спойлера. Художественное произведение само по себе интересно своим фактом, своей формой, своим содержанием, а не спойлер. Вот вам, пожалуйста, Достоевский со спойлера начинает. Он сразу вам рассказывает, кто кого убил. И что, после этого нужно роман бросить? Да, конечно, нет. Потому что вокруг этого убийства огромное количество, даже не один, а несколько клубков запутанных и опутанных разными линиями, которые пересекают жизни героев Мармеладова и Мармеладовой, Лужина, Свидригайлова и прочих. Конечно же, Порфирия Петровича. И, собственно говоря, вот эти клубки и, скорее всего, продолжат проект «Криминальная Россия», о котором я расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
19: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
20: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
18: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев, и мы продолжаем говорить. Меня унесло, на самом деле, с «Фабрики звезд». Ха-ха. Ну ладно уж, заговорил раз про «Криминальную Россию». Давайте «Криминальную Россию». Потом вернемся к «Фабрике звезд». Напомните мне, ну или я сам постараюсь себе напомнить. Короче говоря, проект действительно уникальный. И обозревал он не только маньячную тему, а вообще, в принципе, в 90-е огромное количество... так называемые святые для некоторых людей, а для всей остальной России, которая жила в нищете, которая ходила на рынок торговать колготками или спускалась в переход продавать что бы то ни было, чтобы были деньги на еду, или страдала от рэкета, от беспредела, или выла от того, что дети уходят в эти бригады, так называемые, и их отстреливают, как зайцев просто на охоте. И целые аллеи на кладбищах были из молодых людей, которые когда-то занимались спортом у советских тренеров. Но занимались спортом они не для этого, как показало время, да? А вот захотелось легких, быстрых денег войти в эту энергию новой России и бегать с калашом на стрелке. Все это закончилось очень грустно, разрухой, развалом полным экономики, так называемых младореформаторов, дефолтом и прочим трэшем. Соответственно, все это сопровождало, все это русская история, и все это сопровождалось криминалом, мощнейшими, повторюсь, мощнейшими. Сейчас невозможно такое представить. Последняя бойня была, по-моему, на Рочдельской улице, когда сцепился бывший спецназовец, ГУР, не помню какой спецслужбы, но, в общем, очень авторитетный человек, прошедший, имевший оперативный опыт работы и на войне, и не только. Он сцепился с какой-то братвой по непонятным, как говорили в то время, в 90-е, рамсам из-за ресторана, дизайна, кому-то недоплатили что-то, одни впряглись за других, вот, и все это закончилось реальной бойней на Рочдельской улице в Москве, посреди города, это был 2015 год, тогда, собственно говоря, и погиб один из участников этой, в общем-то, не совсем законной и понятной ситуации, он охранял кого-то из ферзей, и, в общем-то, его и отстрелили. Хотя парень был, опять же, спортсмен, опять же, перспективный, и непонятно, зачем ему это все было нужно. Ну вот это сейчас звучит просто как хроники какого-то марсианского мира, и сложно себе такое представить. А тогда это было нормой. Отжимались заводы, предприятия, битва при «Жигулях». Серии были посвящены криминальной России как раз переделу завода, который производил машины. Понимаете, сколько может стоить такой завод, понимаете, сколько может принести управление им и сколько на длинной дистанции можно благодаря этому поиметь. Конечно, хотелось этого одним, пришли другие, ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, «Криминальная Россия. Современные хроники», которые и на Первом канале выходили, и потом на НТВ, и даже на ТВ-центре, огромное количество разбирали вот этих всяких историй и киллеров, и разборок, и отжимов, и преследований, что там только не было. И вот теперь НТВ и браконьеров, и контрабандистов, и кон, короче, все. Вот если хотите посмотреть, что такое святые 90-е, то включайте, пожалуйста, «Криминальную Россию. Современные хроники». Вот что такое святые 90-е. НТВ у нас теперь «Криминальную Россию» возрождает. И даже есть дата премьеры, друзья, дорогие мои. Если вы нас включили в субботу, например, то у вас есть шанс сегодня посмотреть эту программу, потому что она теперь будет в 6 часов вечера выходить, начиная с 19 сентября, на НТВ. Обещают обновление формата. Формат, собственно говоря, как теперь модно говорит, true crime, the true crime или act true crime. Короче говоря, это всего лишь исследование преступлений. Естественно, поскольку они совершились, все это основано на реальных событиях, и попытка реконструкции. Конечно, хроника какая-то будет и так далее. Значит, продюсер про это Дэвид Гамбург. Скорее всего, просто Давид. Ну, пускай будет Дэвид. Вот что он говорит. «Мы не ставили перед собой задачу переснимать старые фильмы «Криминальной России». Если возвращаемся к известным историям, то лишь потому, что сегодня можем исследовать и рассказать их значительно глубже. Что говорит о том, добавляю я, что некоторые сюжеты будут переиграны заново. За прошедшие годы появились новые документы, свидетельства и интервью с участниками расследования, что позволяет нам показать не только преступление, но и путь к раскрытию дела, версии ошибки, сомнения, оперативные решения, моменты, когда следствие оказалось перед выбором, от которого зависела человеческая жизнь. Нам важно понять не только, что именно произошло, но почему это стало возможным, как формируется преступник, тварь я дрожащая, да, или право имею. Где находится момент выбора, можно ли было остановить его раньше. В таких делах, как дела Андрея Чикатило или Сергея Головкина, Наша задача заключается не в пересказе. Мы пытаемся найти ответ на вопросы, которые долгое время остались без ответа, показать цену ошибок, допущенных на пути к истине. То есть, простите, пожалуйста, мы говорим о том, что проекты и сюжеты той самой криминальной, оригинальной России, они будут переформатированы, они получат новую обертку, они сохранят канон, да, документальную достоверность, там, драматургию, атмосферу, музыку, и будет у проекта ведущий Кирилл Полухин. Вы его знаете, прекрасный артист, который очень часто играет в криминальных сериалах. Или братка, или оперативника. То есть, ну, по-разному. Как получается. Вот что он говорит по поводу этого проекта. «Я думаю, что возвращение программы связано с тем, что интерес к 90-м годам не угас. Тогда существовал некий налет бандитского романтизма. Многие молодые люди через это прошли, и все воспринималось почти в формате легенд. Я рос в те времена, и многие истории были на слуху. Сейчас, когда все это, во все это окунаешься, начинаешь вспоминать... Как говорили, анализируешь, узнаешь, как все было на самом деле. Мне кажется, интерес к документалистике и криминальной тематике был всегда». Вот такие дела. Включите, друзья, и если вы помните этот проект, и если вам интересно, и расскажите мне, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам проект, который теперь называется «Криминальная Россия. Самые громкие преступления». Перезагрузка, перезагрузка. А перезагрузка, как я вам уже много раз говорил, один из устойчивейших трендов. И в этом формате, я сейчас расскажу о другом формате перезагрузки, когда советские фильмы пытаются перезагрузить в формате паразитивных комедий, новогодних в том числе, про них тоже есть новости. Но сейчас «Фабрика звезд». Новый проект, новый сезон, который вернулся спустя долгие годы, будет вести Яна Чурикова по-прежнему, и называется он «Фабрика звезд. Битва поколений». То есть речь идет не о том, что разные подходы, хотя и, конечно, разные подходы, но речь о том, что Игоря Матвиенко, легенду русской музыки и суперпродюсера, и суперкомпозитора, сталкивают, ну, понимаем, да, что в кавычках сталкивают, с Бастой, суперуспешным популярным поп-музыкантом в формате условного романтического рэпа, назовем его так. То есть как Нагана, конечно, Василий Вакуленко, безусловно, рэпер, как Баста, он исполнитель романтических легенд, баллад даже, для девушек в основном, ну и таких вот различных чувственных юношей. И теперь фабриканты будут по тому же самому принципу, как и тогда, жить, работать, творить, учиться музыке, под руководством вот названных мною уважаемых господ. Вовсю идет кастинг, он продолжается. Можно заполнить, кстати, вдруг у вас, у детей или у вас самих возникнет желание. Вы можете пройти на сайт Первого канала и в разделе «Фабрика звезд. Битва поколений» перейти на плашку «Кастинг» и заполнить там анкету. Фамилия, имя, отчество, соцсети, фото, образование, оценить свои вокальные способности просто по пятибалльной шкале, там не надо прикреплять ничего, и объяснить коротко, зачем тебе «Фабрика звезд». Вот если желание есть, пожалуйста, попробуйте, а вдруг вам подфартит. А я расскажу еще о других перезагрузках, ну и, конечно, новых проектах в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. С
19: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
19: Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске, как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии. Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
19: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Владимир Орлов о том, могут ли американцы обеспечить Украину ракетами.
23: Ракет «Патриот» сейчас не хватает самим американцам. Причем не только, как говорится, там для себя, но и для тех своих партнеров, которые у них на Ближнем Востоке. Причем я думаю, что эти партнеры на Ближнем Востоке будут стоять в очереди, ну, сильно впереди Украины. Поскольку, ну, все-таки саудиты деньги-то американцам приносят, а Зеленский, кроме проблем там, да, и проблем с репутацией для Трампа, больше ничего не дает. Но есть нюанс. Европа, конечно, тоже рассчитывает за счет вот этих вот фондов, которые были выделены на войну с нами, с Россией, ну, как бы профинансировать свой европейский ВПК. И я думаю, в первую очередь Европа, конечно же, будет выделять вот эти суммы, да, которые якобы будут передаваться украинцам, именно на финансирование своего ВПК, на закупку дронов, в том числе там Германия рассчитывает РСТ там, да, производить массово. Ну и также другие там компании-организации, которые сейчас в Европе очень много развивают, которые все кормятся вот с этого военного конфликта. Их там на самом деле действительно много появилось.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: Об атаках.
24: Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сегодня в Никитовском районе Горловки вооруженные формирования Украины нанесли удар по пассажирскому автобусу. Пострадали мирные жители, в том числе дети.
19: О выборах.
24: Грубых массовых нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан в ходе второго дня голосования на выборах в Госдуму, не выявлено. Это сообщил исполнительный директор ассоциации НОМ, сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Всего в единый день голосования предлагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Владимир Путин ранее назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Заявление Дональда Трампа о достижении сделки с Данией по Гренландии вызвало у жителей острова замешательство и тревогу. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, часть населения восприняла новости о договоренности с облегчением. Однако многие жители Гренландии по-прежнему не понимают, какие именно полномочия получит Вашингтон и как соглашение скажется на будущем острова. Издание напомнило, что ранее Трамп предлагал купить остров, а затем допускал возможность установления над ним американского контроля. Теперь глава Белого дома объявила договоренности с Данией в сфере безопасности. Накануне премьер-министр Дании Мэтт Фредериксон сообщила о подготовке соглашения США, Дании и Гренландии, которое планируют подписать уже на следующей неделе.
19: Об искусственном интеллекте.
24: В США на Anthropic, Google, OpenAI и SpaceX подали в суд на сговор с целью замедлить искусственный интеллект. Истцы полагают, что договоренность между компаниями ограничивает конкуренцию, касающуюся развития моделей, качества продукта, инноваций, инвестиций, производства и сроков появления новых возможностей. Главы компаний считают, что за счет координированного замедления скорости работы над передовыми технологиями можно выиграть 1-2 года дополнительных дополнительного времени, прежде чем модели достигнут критических уровней развития и избежать серьезных просчетов. Они допускают возможность создания искусственного интеллекта, неподконтрольного человеку. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 19-20 выше нуля и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов. Завтра днем 16-18 тепла, пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
18: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем и говорим о новых проектах и даже о новостях, которые вокруг различных популярных проектов крутятся. Ну, например, можем позволить себе в эфире нашей программы пожелать здоровья легенде «Реальных пацанов» Армену Бежаняну, который в последнее время ушел в политику. Вот, и довольно-таки успешно баллотировался в Перми, в родной и в любимый по 62-му одномандатному избирательному округу. Вот, собирается он в Госдуму, выборы на кону, и выборы, в общем-то, проходят в эти выходные, которые вы, возможно, нас слушаете. Но дело в том, что на этом всем фоне Арменко, как называли в сериале актера, мы помним по сюжету, он был женихом и мужем впоследствии мамы Коляна, которую играла Марина Федункив, попал в серьезное ДТП. Во время обгона на трассе в Перми он был за рулем БМВ и вылетел, соответственно, в кювет. Вот, вильнула машина, пролетел он 30 метров, серьезные повреждения получил и выжил чудом. Значит, подушки безопасности немецкого автомобиля его спасли. Вот, поэтому пожелаем здоровья. Также, кстати, как и Аскольду Запашному, которого госпитализировали с приступом сердечным тоже тут на днях. Вот, аритмия и все такое прочее. Желаем здоровья. Это вот около сериальные новости, назовем их так. Значит, по поводу комедий, потом чуть попозже перейдем к премьерам и к фильмам, касающимся СВО. Мы их не забываем, в отличие от многих, и не игнорируем, конечно же, как это пытаются делать некоторые коллеги. Значит, ТНТ продолжает знакомить нас с подробностями очень сказочных дел. Это новогодний, уже ставший традиционным проект, который эксплуатирует советскую классику, мировую голливудскую классику, смешивает, взбалтывает, в различных пропорциях подает зрителю, миксует, или, как говорят в музыке, мэшапит, и по-всякому, значит, крутит-вертит известные эпизоды, именно эпизоды, надевая их, как на шампур, в общем-то, на канву какого-то очень знаменитого проекта. В данном случае «Очень странные дела». Сериал голливудский, популярный, подростковый, мистический. Ну, короче говоря, многим нравится такая сказочка с несчастливым концом. И в этом году ТНТ решил, что проект их будет называться «Очень сказочные дела». Соответственно, он отсылает. Я вам уже рассказывал про сюжет, что в 312-м царстве, не в 310-м, успешно гастролируют три богатыря, буквально с туром, с чёсом. Вот, и не очень удачливый не Емеля, а Еле-Меля, Тимур Батрутдинов его играет, возглавляет фан-клуб вот этих самых богатырей. Вот, и когда богатыри пытаются поймать злодея, который в этом фильме Кощей Бедросович, вы уже поняли, кто играет, да, эту главную роль, значит, еле-меле этому процессу мешает, и в итоге злодей ускользает вместе с царской дочерью. Конечно же, тут все бросаются на поиски, телепортируются во времени, смешиваются с советскими фильмами, смешиваются с сказками, которые мы знаем, и с традиционным фольклором, и с советскими сказками, и с фильма Александра Роу, там и так далее, многих-многих других. Короче говоря, вот теперь стало известно, что присоединились к проекту Михаил Галустян и Люся Чеботина. Это, в принципе, такие классические канонические резиденты ТНТ. Они участвуют там во множестве проектов. У Галустяна, я думаю, там какой-то пожизненный уже контракт с каналом, исходя из которого за огромное количество денег он должен отбить в течение года определенное количество проектов. Будь то шоу в качестве ведущего, будь то шоу в качестве гостя или участника, будь то какие-то сценки, будь то появление в, опять же, перезагруженной нашей «Раше», которая спецфильм выпускали к 8 марта, будь то роли вот в таких вот фильмах. Короче говоря, сыграют они вместе с певицей Чеботиной, и вместе с ними, конечно, в проекте будет огромное количество звезд. Про Елемелю я вам сказал. Андрей Гайдулян из, опять же, вселенной ТНТ, Саша Таня, да, и «Универ» сыграет гусляра Алешу. Богатырями выступят Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч, Алексей Воробьев, Кощей Бедросович, ну, понятно, единственный у нас Бедросович есть, русалку Яна Кошкина, актрису, у которой верхняя часть как раз нормально сочетается с хвостом, поэтому можно там прилепить вниз ей, ну, вот эту вот чешую. Великанша там еще будет, который

0: плагиат. И считалось это зашкваром. Теперь это называется аллюзия. Теперь это называется омаж. Теперь это называется отсылка. Теперь это называется пасхалка. И теперь это называется многими модными словами, которые, в принципе, прикрывают чаще всего творческую импотенцию. Потому что там, где, в общем-то, изобрести что-то не получается, там начинаются омажи и прочие отсылки. Это, кстати, очень часто и в театре можно заметить, когда некоторые студенты, считающие себя учениками какого-нибудь там великого мастера, условно Юрия Бутусова, например, несколько репетиций провели, и вот уже пошли штамповать спектакли по мотивам, по сути, произведений своего мастера. По мотивам, не собственные спектакли, которые они создают, вырасти в себя как творца на творчестве и мыслях, и опыте, и взаимодействии с мастером, а просто слямзив оттуда классические детали и почерк в виде там доски, на которой что-то мелом пишут, белых лиц, шариков и всего-всего-всего-всего, что связано с антуражем и вселенной совсем другого человека. Ну, вот пока от этого никуда не уйти, это никак не осуждается. Ну, а с приходом нейросетей, так плагиат и вовсе стал, друзья, со временем у нас философией, да, то есть, ну, что такое нейросети, что такое искусственный интеллект? Это то, что постоянно где-то подворовывает и перевоспроизводит до бесконечности какой-то там сюжет, придуманные какие-то данные, которые уже где-то были, и так далее, и так далее, и так далее, собирает. Ладно, что уж тут говорить. Давайте перейдем к проектам об СВО, потому что много спрашивают. Не меня, конечно, смешная такая есть формулировка, да? Меня часто спрашивают, кто тебя спрашивает, кому-то интересен, что называется. А вообще люди интересуются, а где у нас фильмы-то, которые касаются самого главного, что происходит в нашей стране? Последние уж, да даже больше, наверное, с 2014 года, больше 12 лет, наверное, уже. И я периодически вам подкидываю какие-то новостишки по поводу этого. И ну, пока их не очень много, поэтому люди интересуются. И новостишки бывают, даже если радостные, то потом они в какой-то странный формат переходят. Например, фильм «Марик», который презентовал Егор Бероев, фильм о военном враче. Это фильм не про войну, еще раз повторюсь, этот фильм про человека, который возвращается в родной Донецк, узнает, что там и как там, и почему его не дождалась жена, и переезжает в Мариуполь, где начинает новую жизнь. И вот этот самый фильм наши высоколобые критики проигнорили на одном из кинофестивалей, понаставили ему крестиков, я вам рассказывал эту историю. И очень популярная была телекритикесса среди них, одного очень известного делового издания, с твердым знаком которое, да? То есть загадка, как это возможно? Как вообще, в принципе, в нашей реальности, как такое возможно? Но это возможно. Повторюсь, Россия супердемократия и супер добрая, щедрая душа. Поэтому вот, пожалуйста, они пытаются, называется, пока вы нас ненавидели, мы работали. И все-таки Марик прорвался. И на международном Ялтинском фестивале «Мы вместе» получил множество призов, в том числе Егор Бероев получил тоже. Его уже можно смотреть на НТВ в 22.15, и он уже показывает сумасшедшие цифры. Доля зашкаливает за 20. Что такое доля за 20? Я переведу. Это каждый пятый человек, находящийся у экрана, в момент замера смотрел именно «Марика». Каждый пятый человек. Это очень высокая доля в сравнении с «Вечерним Ургантом», который многие считали великим проектом. Это примерно в 3 раза выше доли Урганта. В 3 примерно. Потому что его там было и по 7, и по 8, вот так вот. Здесь 21-22. Посмотрим, что будет дальше. А мы вернемся после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано реклама.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым.

0: Знакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
5: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы сегодня говорим про новости телевидения, около телевидения, кино, даже здоровье некоторых артистов. Желаем им, и Аскольду Запашному, и легенде реальных пацанов Армену Бежаняну, который попал в ДТП. Говорю про фильм, точнее про сериал «Марик», про военного врача Марка Аксенова. И сыграл его Василий Копейкин. Работает персонаж на скорой, помогает людям, которые, конечно же, в зоне боевых действий продолжают жить в освобожденном Мариуполе. Вот. И об их судьбах, собственно, сериалы есть. Его можно смотреть, и смотрит его хорошо. Смотрит его хорошо. И это говорит о том, что продюсеры, которые игнорируют тему, которые ее всячески избегают, которые считают, что должно пройти 10 лет, потом еще 10 лет, потом еще 20 лет. И вот появится режиссер, который снимет про события во времена, в которых нам пришлось жить. Он вот снимет хорошее кино, мы подождем вот этого. Все эти люди, конечно же, я надеюсь, что не настолько беспросветно глупы, а они просто саботируют и делают это умышленно. Ну, на их совести остается, а кто-то не саботирует. Вот сериал «Центурия», я вам тоже про него рассказывал. Ребята, создававшие «Малыша 2022» и другие проекты, Ренат Исиналиев, продюсер и постановщик боевых сцен, ветеран «Русской весны» и участник освобождения Донецкого аэродрома, и участник СВО, и сценарист, в том числе, этого проекта, вместе с режиссером Андреем Симоновым. Собственно говоря, проект и выпускают. Действие происходит снова в Мариуполе. Это такая, ну, как бы разрешенная, грубо говоря, зона СВО, о которой часто снимают, потому что она еще недавно была не освобождена, потом ее освободили. Фильм «У края бездны», напоминаю вам, да, документальный цикл Фадеева. И здесь тоже. Ну, вообще, начинается, кстати, с теракта в Белгороде. «Центурия» посвящен этот проект деятельности, работе спецслужб и борьбе их с диверсантами. Кто-то считает, что вот шпиономания у Сталина была, он каждого второго хватал, расстрелял. Вот, друзья, мы живем сегодня. в сегодняшнем 2026 году, в нашем 21 веке, когда мы уже были должны давно уйти от насилия, от терроризма, и было столько войн, и было столько терактов, и столько Курт Венегут написал гуманистических книг, и столько Гарри Поттеров мы прочитали про победу добра над злом, и столько Стругацкие 33 тома издали про гуманизм, который, в общем-то, должен и прогресс побеждать, и все остальное. И вот, пожалуйста, у нас среди бела дня в ресторанах, в подъезде дома взрывают высокопоставленных военных лиц. У нас взрывают писателей, публицистов и офицеров русской армии. Захара Прилепина, например. Кстати, по его книжке «Санька», одной из самых лучших вообще в истории новой русской литературы, тоже будет кино. Я вам про него расскажу в следующий раз. Наконец-то добрались после Федора Бондарчука, Петра Буслова, Александра Велединского, Александра Учителя, Андрея Кравчука и всех, кто собирался экранизировать «Саньку». Все-таки сейчас другой режиссер до этого добрался и уже начал. Режиссер картины «Легенда о самбо» и «Красный призрак». Кстати, хороший фильм. Так вот, Центурия, сотрудница русских спецслужб, которую играет, значит, Виктория Маслова, ее зовут Саша, она отправляется под прикрытием в Мариуполь, чтобы найти загадочного Ринго, позывной куратор агентурной сети ЦРУ, который наводит шум и суету в России при помощи подростков, которых вербует. Вот, агентурная группа в Одессе и так далее. Консультировали спецслужбы. Играет Дмитрий Певцов, играет Владимир Стеклов, Анна Банчикова, Олег Токтаров, упомянутый мной уже Кирилл Полухин, ведущий «Новой криминальной России», и многие-многие-многие-многие другие. «Центурию» вы можете смотреть на Первом канале, начиная с 21 сентября, то бишь с понедельника, в 22.00. Еще один новый сериал, уже не военный, а комедийный, доступен на платформе Винк, и он называется, и Вока, по-моему, тоже, да, значит, он называется «Профессиональный сосед». Смешное, смешное название уже само по себе, потому что вы представляете, что это такое, есть такой мем, да, человек, который двигает кресло, пилит что-то, перфоратором одновременно долбит стену, слушает музыку, орет и что-то готовит. Максимально вонючее, типа жареной селедки. Вот такой человек называется «Профессиональным соседом», играет его Владимир Сычев. Он живет в блатном доме на Котельнической набережной, в том самом, где жила Людмила Зыкина и многие другие бонзы, в том числе советские и так далее. И, кстати, по-моему, сейчас тоже у многих, не знаю, не Дмитрий Нагиев, но про кого-то недавно тоже была новость, доме на Котельнической, Тибров, ну, неважно. Короче говоря, Сычев вот этот самый человек, который шуруповертами и всеми прочими портит бесчеловечными, так сказать, методами, портит жизнь спокойным и нормальным людям. Он на самом деле делает это специально, потому что он квартирный рейдер. Знаете, таких подселяют, надеюсь, что не знаете, но, может быть, слышали. Выкупается доля в квартире, подселяет сюда человек, который ежедневно, профессионально портит жизнь всем обитателям этой квартиры. Управы на него не найти, полиция ничего сделать не может, но подумаешь, человек перфоратором у себя что-то с утра до вечера сверлит или слушает какую-то сатанинскую музыку, или этот «Синий трактор», была недавно тоже история, безумный сосед врубал на всю катушку на гигантских колонках в квартире по полям, «Синий трактор едет к нам». И вот он, значит, эту песенку поет, исполнял безостановочно, вот там со скольки можно у нас сверлить, с 9, с 10 утра до там 10-11 вечера. Безостановочно вот это включал и сводил всех с ума. Еще одна премьера, которая с понедельника запускается на НТВ, Александр Устюгов, все-таки затягивают его «Ментовские войны» обратно. Я вам рассказывал про переделанный сериал под названием «Комиссар». Это, по сути, те же самые «Ментовские войны», только в новом обличии и вид сбоку. Та же самая команда вернулась. Всеволод Цюрило, актер, который потерял отца, блестящего советского актера Юрия Цюрило. Передаем соболезнования и вспоминаем дань уважения этого блестящего артиста, который известен не только по «Хрусталев машину», картинам, но и многим другим. И вот Александр Устюгов, который вроде бы уже начал дрейфовать в сторону исторических сериалов, он и сыграл Столыпина, и императора в другом, значит, проекте. Вот он снова в остросюжетном детективе под названием «Законник». Законниками, кстати, насколько я помню, в тюрьме называют тех, кого мы называем ворами в законе, их называют «Законник». Но здесь речь касается следователя, которого играет Роман Маякин, бывший следователь Следственного комитета. Он рушит свою жизнь после трагедии, которая произошла в его семье. Вот. И вдруг сталкивается вот как раз с таким, наверное, так он, наверное, и есть законник, если что. Устюгов его играет, криминальный авторитет по фамилии Корзун. Корзун этот предлагает ему работу. Ему работу предлагает, причем, ну, как бы не совсем криминальную, но в то же время не совсем легальную. Он предлагает бывшему сыщику отыскать киллера. Отыскать киллера, который, собственно, этого законника и охотится. Можно смотреть по понедельникам, по вечерам в 22:15 в самом прайме НТВ. Ну и, наверное, я завершу сегодняшний выпуск финальной премьерой, которая с Глебом Калюжным. Человек отслужил, человек изменил многие взгляды на жизнь, человек потерял на СВО и родственников, и друзей, человек снялся, актер, я имею в виду Глеба Калюжного, снялся в «Малыше», который я вам рекламировал, да? Мне, кстати, никто так и не написал, посмотрели картину, не посмотрели, напишите в комментариях, если у вас есть такая возможность, главное желание, будет очень приятно об этом почитать, ваше мнение. И с 23 сентября, то бишь, это получается у нас среда, на «Кионе» и «Старте» выходит сериал под названием «Трудная точка неприкосновения». Я вам рассказывал про эту социальную драму, это история взросления, по сути, полудокументальная, вот, потому что появляются там девушки действительно с проблемами в жизни, непростой путь, бывшие преступницы, вот, и... Собственно, главная героиня Влада Туманова, которая играет Кира Медведева, в новом сезоне вроде бы начинает спокойную, законную человеческую жизнь, однако пропадает и ее подруга, вот, и таким образом Влада вот это вот в беду втянута оказывается. Помогает ей персонаж как раз-таки Глеба Калюжного. Это была программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Через недельку мы вернемся и обсудим другие премьеры, в том числе и «Детский голос», который в сеточку уже встал на 25 сентября. Всем хороших выходных, будьте счастливы прямо сейчас. Пока.
2: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 8 вечера, в Саратове 9, в Новосибирске полночь, в Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
6: Число раненых при атаке ВСУ по автобусу в Горловке ДНР выросло до 12, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщил об атаке дрона ВСУ по автобусу в Никитовском районе Горловки. Пострадали в том числе двое детей. Следователи возбудили дело о теракте. Россия не рассматривает в качестве партнеров или собеседников тех, кто придерживается русофобии, расизма и неонацизма. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью ТАСС по итогам Международного фестиваля молодежи. По словам дипломата, Москва намерена давать отпор государствам и политическим силам, проводящим русофобский курс. При этом представитель МИДа подчеркнула, что Россия открыта для иностранцев, которые приезжают с мирными намерениями. По ее словам, некоторых гостей на родине пытаются отговорить от поездок в Россию или создают препятствия, поэтому Москва особенно ценит их готовность приехать. Захарова отметила, что таких людей в России всегда готовы встречать с открытым сердцем. Россотрудничество получило, между тем, 11 запросов на открытие новых русских домов по всему миру, заявил глава агентства Игорь Чайка. Комментируя заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрыть русские дома во всех странах, Чайка призвал следить за новыми проектами агентства, подавать заявки на микрогранты, быть гордыми и не позволять киевской хунте, сломавшей государственность Украины, продавшей веру и историю украинцев, трусливо отказавшейся от выборов, на себя повлиять.
2: О катаклизмах.
6: В Сочи до конца дня ожидаются сильные ливни, сообщила в телеграм-канале городская администрация. Там предупредили, что уровень воды в реках может достигнуть неблагоприятных отметок. В Сочи работает оперштаб, городские службы перешли на усиленный режим работы. Власти призвали местных жителей и туристов не отдыхать в устьях рек и у выходов в горы, не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. В случае ЧС нужно позвонить по телефону 112. До этого в Сочи из-за ливня появились новые водопады и реки. Очевидцы опубликовали все эти видео, на которых люди передвигаются по колено в воде.
2: Обо всем.
6: Дипломатический паспорт Юрия Гагарина выставили на аукцион в Испании. Торги запланированы на 24 сентября. Стартовая цена лота – 25 тысяч евро. Внук Гагарина Юрий Кондратчук рассказал, что не знает, каким образом паспорт оказался у европейских коллекционеров. По его словам, некоторые документы и личные вещи деда действительно оказались за границей. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет до плюс 20 и без осадков. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Украина, 2026. Как отличить оборотня от брата?
7: Я не люблю, когда хают мою родину. Мою родину в любые времена, будь то Русь языческая, древняя, Русь московская, Российская империя или СССР. Я не люблю, когда хают моих вождей, моих князей, моих императоров. Видевшие эту программу помнят, что и о Святославе, и об Александре Невском, и о Петре, и о Екатерине Великой, и о страстотерпце Николае II, и о Ленине, и о Сталине, и о Брежневе я нашел, что рассказать важного. Может, и о Горбачеве нашел бы, и о Ельцине. Ну, я стараюсь пореже о них вспоминать, тут не скрою. А то у нас и так слишком много борцов с Ельциным развелось, когда его самого уже не стало. Пока он страной, с позволения сказать, руководил, эти борцы помалкивали, а то и служили Ельцину, а теперь с ним воюют. Вовремя надо воевать. Я ненавидел российскую перестройку и ельцинскую демократию в те годы, когда она была. Мои книги тому порукой, там все сказано было уже тогда. А еще я не люблю, когда унижают народы России. Те народы России, что строили вместе с нами нашу огромную прекрасную родину. Которые принесли нам в дар огромные территории, свои богатства. Которые пребывали с нами веками в составе одного государства. Будь то, скажем, белорусы или даже малоруссы. Война войной. Война не отменяет нашего прошлого. Война не отменяет Богдана Хмельницкого, атамана Серко, партизана Ковпака и танкового маршала Рыбалка. Не отменяет сочинений Леси Украинки и живописи любимейшего моего художника, родом из Николаева. Его звали Михаил Бужий. Все это часть меня. Я взрастал под русскую и малоросскую песню. Я болел героями донского и запорожского казачества. И не собираюсь с этими героями расставаться. Не собираюсь никому этого отдавать. Ни украинским неонацистам, приватизировавшим мою родную Украину, ни нашим горе-националистам, которые хотят все украинское отменить. Это не значит, что я призываю к перемирию с Украиной. Никаким перемирием я не призываю. Начав воевать, надо воевать. Мириться будем после победы. Недавно глава МИД Сергей Лавров сказал важное для меня. Он сказал, перемирия с Украиной не будет. Сказал, что Россия не намерена останавливать боевые действия на текущей линии соприкосновения. Сказал, что будут ужесточены удары по объектам, которые обеспечивают работу украинской военной машины при поддержке западных стран. И они действительно начались, эти удары. Мы видим, что происходит в одесских портах, что происходит на пунктах таможен с Европой, которые гонят и гонят на Украину вооружение. Давно бы так. На какой-то момент судоходство в портах Украины полностью остановилось. Вот же чудеса. Удары вооруженных сил Российской Федерации парализовали морские перевозки. Это признали даже в Киеве. Так можно было делать с самого начала. В конце концов, мы и Киев однажды сможем взять, хоть и позднее. У нас, правда, до ныне на разных этажах управления сидят люди специфических убеждений. Так сказать, ждуны. Так сказать, многовекторные политики. Но, как выяснилось теперь, мы даже с ними умеем, как минимум, не проиграть в идущем противостоянии. Но Россия, повторяю, может в разы, а то и в десятки раз больше. Я уж не говорю о том, что военно-политический союз, заключенный, по примеру, КНДР, еще с двумя-тремя странами, скажем, социалистического блока, мог бы увеличить нашу армию на треть, а потом и более. Но для этого надо хотя бы частично отключить от принятия решений прозападническое российское лобби, которое у нас повсюду. Ну вот простой пример из сферы более-менее понятный. Что называется, понятный простому народу. Такому, как я, такому, как мы с вами. У нас с 2014 года снимали в год по 250 фильмов. Из них примерно 2 фильма про СВУ в год. Внимание, вопрос. Могли бы мы снимать, скажем, 50 фильмов про «Русскую весну» и про СВУ в год? Без проблем. Если бы не ждуны на всех этажах кинопроцесса, мы могли бы 50 фильмов в год снимать и даже 100 могли бы снимать. Но ничего подобного в сфере кинопроцесса не наблюдалось до сих пор. У нас президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично мне пообещал передать для участников СВО один театр, чтобы они могли там работать, участники СВО, работать, ставить спектакли, ставить какие-то свои постановки, учиться театральному искусству. Всего один театр из 100 московских театров. И эти вот самые ждуны ухитрились не исполнить официальное поручение президента. Не дали театр участникам СВО. Это же даже смешно. Срок исполнения поручения был указан 30 ноября 2025 года. А сейчас какое у нас число? Вы думаете, что в других сферах как-то иначе все обстоит? В других сферах именно так все обстоит и даже хуже. Мы везде могли делать больше не в разы, а, повторяю, в десятки раз. Но ждуны, что поделаешь? Ждуны, а иногда и предатели. Они ж не к поражению ведут, они боятся спалиться. Они просто не дают нам выигрывать. Так, к слову, было и на Северном Кавказе в 1995 году, в 1996 году, когда я там служил молодой боец, а потом командир отделения, а потом командир взвода ОМОНа. Если бы не Ельцин, да не Березовский, да не стада правозащитников, защищавших что угодно, только не наши права, да если бы не предавший нашу победу в Хасавюрте генерал Лебедь, которого многие до сих пор почему-то чтут, Мы бы могли тогда еще в 1996 году победить, но нам не дали. И пришлось затеваться со второй так называемой Чеченской войной. Уже без Березовского и без генерала Лебедя. Тогда масштабы были поменьше, чем сейчас, но в целом ясно стало уже тогда. Кто не побеждает вовремя, тому придется вторую украинскую воевать. Лучше бы этого не было, правда? Но при том мы не вправе убить в себе братское чувство к одной из ветвей русского народа. Не все на Украине и за ее пределами нам враги. Ой, не все. И если меня спросят, а чего же они там не восстали против своей проклятой власти, так я могу в ответ вас тоже спросить. А чего вы не восстали против Бориса Ельцина, когда он, добытое нашими предками, раздавал направо и налево? Еще ведь люди и голосовали за него. Тогда, в те годы, американские советники сидели на всех этажах системы управления нашей страной. О чем вы думали в те годы? У нас вот президент прямым текстом сказал, что наша страна находилась тогда временно под воздействием прямых зарубежных интервентов. Это же мы с вами допустили, разве нет? Или кто-то другой это допустил? Как говорится, задним умом мы все умные. Советы давать мы тоже все умные. Издалека все кажется простым да ясным. Но знаете, сколько на Украине сидит политических заключенных? Знаете, сколько их там убили? Знаете, сколько уморили прорусских активистов с 2014 года? Да никто этого не знает. Никто не сосчитает, сколько в Славянске, да в Харькове, да и в самом Киеве перерезали, перестреляли наших братьев. Сколько ушли в подполье, сколько скрываются как могут. Мы же даже тех, кто не скрывался и кого взяли да посадили, не меняем, не спасаем из украинских тюрем. Тех, кто помогал нашей армии в 2022 году, передавая данные о продвижении войск ВСУ, мы не меняем, мы не спасаем. Но зато продолжаем гудеть. А чего это они там не восстают? А того! Были бы вы там внутри, на месте, быстро бы поняли. Ничего бы вам объяснять не пришлось. Вам, может, и все равно, а я знаю, что в современной украинской литературе есть два поэтических, так сказать, классика украинских. Зовут классиков украинских Лина Костенко и Оксана Забушко. По совместительству обе образцовые русофобки и рупоры неонацистской, человеконенавистнической идеологии нынешнего Киева. Иной читатель скажет, знать не знаю, кто это такие, знать не хочу. Ну, не спешите, я вам все равно расскажу. Костенко родилась в 1930 году в Украинской Советской Социалистической Республике. Да, ей сейчас 96 лет. В 1956 году окончила она Московский литературный институт, а затем вернулась обратно в Киев. Между прочим, еще в 1967 году Павло Тычина, украинский советский классик, номинировал Лину Костенко на Нобелевскую премию. Такие вот были ставки у нее. Оргкомитет Нобелевский, правда, отказался ее рассматривать в силу сложности, как они пояснили, осуществление специальной языковой экспертизы. Проще говоря, у них переводчиков с украинского под рукой не было. И ни один славист в мире, кроме как в угнетающей малорусов России, оценить певучесть поэтики Костенко элементарно не мог. Зато в СССР сборники ее стихов выходили один за другим и огромными тиражами. В 2014 году Костенко на старости лет поддержала Евромайдан. С тех пор неоднократно выступала перед бойцами добробатов и ВСУ. 8 мая 2024 года решением Киевсовета Лина Костенко и, кстати, Валерий Залужный, показательный выбор, были признаны почетными гражданами города Киева. Сам Кличко, мэр Киева, сказал тогда, насколько сумел, спич в ее честь, сообщив, что Костенко отражает душу украинскую как никто. И тут недавно досужие украинские читатели в старых сборниках поэтессы обнаружили, о ужас, такие ее стихи. Мы переведем для вас на русский, а то вдруг вы, как Нобелевский комитет, читать по-украински не умеете. А мы-то умеем. И вот в переводе ее стихи. «Снова слышу русский язык, язык редкостной красоты. Прошумели под окнами снова непроглядные брянские леса. Самое родное мое Подмосковье, я исходила твоей рощи, там я встретила любовь свою, не таила ее от тебя. Ты, Подмосковье, меня приветливо касалась, молодыми руками елей. Ты за счастье мое боялась, хоть не знала никаких причин». В этих стихах, как видите, полный состав преступления против нынешней Украины. Во-первых, Костенко обожает москальский язык. Во-вторых, она любила москаля, в чем прямо признавалась. В-третьих, москальские ели лапали Лену Костенко, и ей это нравилось. Несколько недель подряд украинская сеть полоскала имя своего классика Лены Костенко, таская туда-сюда эти, кстати, вполне себе трогательные стихи.
2: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Реклама.
8: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об обязательности соблюдения санитарных норм.
10: Все нормы, которые есть в санитарной службе, они написаны, я не побоюсь этого слова, жизнями, здоровьем людей. Почему? Произошла какая-то ситуация, даже та же радиация, те же испытания ядерного оружия. Когда в 43-м году начался атомный проект, наряду с созданием условий для разработки, производства, испытания ядерного оружия, тут же вступили в строй и требования к защите тех, кто этим занимается. Произошел Чернобыль. Эти нормы тоже были откорректированы, поменялись и так далее. Вопросы, связанные с такими заболеваниями библейскими, я бы сказал, как холера, чума, здесь тоже существуют требования. Во-первых, сейчас все надзоры резко ограничены в реализации своих полномочий. Полномочия никто не отобрал, а запрет там на контроль за использование, контроль за соблюдением тех или иных нормативов и в гигиене, и в эпидемиологии, они сегодня серьезные. Необходимость в этом надзоре, она очевидна, она будет. И пока будет существовать так называемая человеческая популяция на планете, в этом всегда будет необходимость.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Украина, 2026. Как отличить оборотня от брата?
7: Интересно, повторяю, иной раз проследить за украинской сетевой жизнью. Там же живые люди.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
12: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Дыня – это огурец. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Новостях, что ли, ты их там рассмотрел? Лампочка у тебя не перегорела в голове, мил человек, от передоверия украинской пропаганде? Или еще такая история, тоже показательная. Есть на Украине один писатель, Андрей Кокотюха. Недавно он решился и написал прямым текстом то, что там на Украине знает каждый украинский литератор. Все знают, но вслух об этом сказать стесняются, а он не постеснялся. Молодец. Правда, он по-украински все это написал, поэтому я тут снова для вас переведу. Итак, Кокотюха сообщает. Этот пост сделает многим больно. Но я категорически согласен с тем, что у украинской книги и украинского фильма нулевой уровень цитируемости. Украинцы не узнают свое по цитатам. И далее Кокотюха приводит пример. Те, кому 45+, общаются цитатами из «12 стульев», из «Собачьего сердца», из «Мастера Маргариты», из стихов Есенина, Пушкина, Высоцкого, из текстов Довлатова, Бродского и одного единственного произведения Венедикта Ерофеева. «Москва петушки» имеется в виду. А также из фильмов Гайдая. Не всех, а те, которые он снял до перестройки. А также из сериалов о Штирлице и Жеглове. Ну, то есть, по сути, из текстов Юлиана Семенова и братьев Вайнер. Впрочем, тут же Кокотюха признает поколенческий разрыв. Родившимся после 1991 года все это ничего не скажет и не говорит. Молодые украинцы, признаем, русской культуры уже не знают, разве что русский рэп. Что, кстати, тоже неплохо, как бы тут у нас некоторые не заходились в раздражении, крича, что рэп – это музыка негров. Ну, негров, ну и что? Чего вообще плохого в неграх? Мы тут в России тоже не идеал и всерьез старались отвадить нашу собственную русскую молодежь от истоков, предложив в качестве замены голливудские кинообразцы и корейские комиксы, например. Так что прежде чем ругаться на соседа украинского, иной раз и на себя стоит обратиться. А со старшим поколением, по мнению писателя украинского Кокотюхи, на Украине просто беда. Когда фраза уходит в народ, рассказывает он, она уходит в широчайшие слои. Пушкина украинцы 45+ угадают по цитатам, пусть даже при этом пылая праведной ненавистью к Пушкину. Украинская же, за исключением фильма «За двумя зайцами», не является массовым. Догадываясь, что украинским читателям слова его не понравятся, Кокотюха просит своих читателей. Пожалуйста, не цитируйте здесь Шевченко и Франко, как отрицание моих слов. Немного не та природа этого цитирования. «Мне нравится» совсем не означает культовости. Украинское на нынешней Украине закрепится в памяти и станет культовым только из-за цитируемости не в культурной среде, а вне этой среды. Еще раз повторяем, Кокотюха надеется, что не сам народ полюбит украинскую культуру, или то, что Кокотюха за эту культуру выдает, а что сформируется веское мнение, которое принудит несчастных украинцев променять Пушкина, Есенина и 12 стульев на Кокотюху и компанию. Говорю я все это не за тем, чтобы позлорадствовать. На самом деле я другое имею в виду. Если почитать мемуарные источники 19 века о жизни в Малороссии, выяснится, картина едва ли не противоположная. Та Малороссия 19 века была в основном сельской, хуторянской, и никакого Пушкина с Достоевским малороссийское население знать не знало. Зато стихи Тараса Шевченко бытовали в качестве народных малороссийских песен, известных подавляющему большинству малороссов. Но и в целом жители Украины жили тогда в контексте своего фольклора с их адаптированной для русского слуха Гоголем разнообразной нечистью. Иные у нас любят утверждать, что советская власть малороссов якобы украинизировала. Но это, даже исходя из посланий Кокотюхи, представляется, прошу прощения, полной чепухой. Советская власть посредством советской русскоязычной школы, русских университетов, русских музеев, советского радио, советского театра, советского телевидения, советской мультипликации и русского советского кино и, в числе прочего, Одесской киностудии, малороссов русифицировало так, что они до сих пор, 35 лет спустя, не в состоянии выбраться из текстов Пушкина, из песен Высоцкого, из фильмов про Штирлица и из комедий Гайдая. Вполне себе обрусевший к концу советской власти малоросс стал обратно превращаться в петлюровского и мазепинского хохла только с 1991 года. Так что, если мы всерьез хотим возвращать Украину, надо как угодно удерживать в украинской среде влияние русской и советской культуры. Они и сами это понимают, что наша культура не дает им освободиться. Поэтому с таким остервенением рушат наши памятники и жгут русские музеи. Другой вопрос, что возвращаются украинцы современные вовсе не в гоголевские времена. Они обращаются в гоголевскую нечисть. Есть у Гоголя такая великая повесть «Страшная месть» называется. Входила она в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Написана она летом 1831 года. Гоголю тогда было 22 года, и он уже был гений. В 24 года, если что, он уже Тараса Бульбу написал. Так вот, в повести «Страшная месть» как раз и присутствует известное описание Днепра. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Редкие птицы долетят до середины Днепра. Все это помнят, да. У событий, о которых Николай Гоголь повествует в «Страшной мести», есть преамбула. Вот как начинается последняя глава повести. «Постойте, — сказал старец, — я вам запою про одно давнее дело». Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел. «За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королем, и жило два казака, Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. Гляди, Иван, все, что не добудешь, все пополам. Когда кому веселье, веселье и другому. Когда кому горе, горе и обоим. Когда кому добыча, пополам добычу. Когда кто в полон попадет, другой продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в полон. И правда, все, что не доставали эти казаки, все делили пополам. Однажды казак Иван смог совершить выдающийся подвиг – заарканить турецкого пашу. Казак Петро позавидовал славе Ивана и, улучив момент, на узкой горной тропинке столкнул побратима в пропасть. На плечах Ивана сидел малютка-сын. Петро получил от князя Седмиградского и короля Ляжского незаслуженные награды и почести за подвиг загубленного друга Ивана. Но прошло время, и пришел Божий суд». И ветхозаветный Бог призвал на суд над Петром Ивана и попросил Ивана придумать Петру наказание за его деяние. И Иван решил. «Великую обиду нанес мне сей человек, предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет, никто и не узнает, что кинуто было семя. Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья. Чтобы последний вроде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете. И от каждого его злодейства, чтобы деды и прадеды его бы не нашли покоя в гробах. И, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил». И суд постановил, что так тому и быть. И через много-много лет почти что последний потомок Петра сделался омерзительного вида колдуном-оборотнем, исповедующим бусурманскую, жидовскую, так у Гоголя, ляжскую веру, сроднившимся с нечистой силой, мечтающим вступить в противоестественную мерзкую связь с собственной дочерью, погубившим затем и дочь свою, и внука. Читая это, понимая, что Гоголь – пророк. Но имейте в виду, что воюем мы с вами с потомками Петра, а не с потомками Ивана. Петр и Иван – это разные люди, хоть и представители одного народа.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
15: Реклама.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
17: БАД не является лекарственным средством.
18: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Владимир Орлов о проблемах украинской ПВО.
20: В настоящий момент киевские текущие власти, они действительно испытывают определенную проблему в ракетах-перехватчиках типа «Патриот». То есть это у них проблема, она действительно имеет место быть. И мы, судя по вот тем налетам, которые беспилотников у нас идут, в том числе и там ракетные удары, перехватывают они их, ну, очень плохо. Вот это уже отмечают, в том числе и даже на внутреннеукраинском треке признают, что это, да, действительно перехватывать нечего. Они даже привозили туда западных журналистов, показывали им вот эти вот стоящие пустые установки «Патриот», да, вот, и сделали такой жалостливый вид для того, чтобы вот как-нибудь там разжалобить Дональда Трампа, да, чтобы он что-нибудь им дал.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосовать удобно и приятно. Парламентарий обратил внимание и на то, что великолучане приходят на участок целыми семьями, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. По его мнению, это говорит о том, что выборы воспринимаются горожанами не как формальность, а как общее дело, объединяющее близких. В Великих Луках прошел турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2017 года рождения и младше. Его посвятили памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
22: О валютах.
21: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
22: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
24: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
9: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
19: Здоровые новости.
9: С 18 сентября по 3 октября в России можно совершенно бесплатно проверить свое когнитивное здоровье. Всероссийскую акцию проведет проект «Деменция.нет» в 53 регионах России. Всего за 10 минут можно проверить не только свою память, но и узнать, есть ли признаки деменции или Альцгеймера у старших родственников. На всех точках можно будет сразу получить консультацию, узнать, куда обращаться при обнаружении тревожных симптомов. Деменция уже затронула более 55 миллионов человек в мире. К 50-му это число может вырасти до 152 миллионов, а своевременная профилактика – это единственный способ защиты от болезни. В Москве на этой неделе началась сезонная вакцинация против гриппа. Мобильные пункты, где можно получить услугу, заработали у 18 станций метро, МЦК, МЦД. Кампания по вакцинации у популярных станций метро проходит 11-й год подряд. В этом году штаммовый состав вакцин был полностью обновлен в соответствии с прогнозом ВОЗ. Чтобы поставить прививку от гриппа, достаточно иметь паспорт, полис ОМС и пройти перед процедурой врачебный осмотр на месте. Россиянам будут ставить диагноз сверхожирение. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, которые вводят новый диагноз с таким названием. Согласно разработкам, главное при лечении – сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни. При этом в России увеличивается число людей, страдающих от ожирения. Страна вошла в топ-10 по этому показателю.
19: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
9: В студии Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Мы поговорим сегодня на очень важную тему – микробиом кишечника. Какие бактерии и микроорганизмы самые полезные? Какие, наоборот, могут принести серьезный вред? Как наладить микробиом? Какие продукты на самом деле представляют наибольший вред для нашего организма? Обо всем этом и не только. Будем говорить с кандидатом медицинских наук, практикующим хирургом, врачом интегративной медицины, мануальным терапевтом Русланом Мазгутовым. Что такое микробиом, то ли это, что принято называть микрофлорой кишечника?
0: Можно сказать, что да, это такая совокупность микроорганизмов, причем всех микроорганизмов, это и бактерии, и вирусы, и грибки, и коки. И нужно понимать, что мы живем в микромире, да, мы просто погружены в этот микромир, и микромир погружен в нас. Количество микроорганизмов, проживающих на человеческом теле, я говорю сейчас не только про микробиом кишечника, хотя там как раз самое большое количество микроорганизмов, 10 раз превышает количество собственных клеток. То есть представьте, да, что где-то у нас примерно от 30 до 40 триллионов клеток, и вот только в одном кишечнике примерно от 30 до 40 микроорганизмов, различных бактерий. Есть хорошие, есть условно плохие, или так называемые условно патогенные, и есть абсолютно патогенные микроорганизмы, или паразиты, по-другому можно сказать. И вот эта вся совокупность всех этих микроорганизмов, плюс наши собственные клетки, плюс жидкость, плюс какие-то электрические активности в нашем головном мозге, это является нашей настолько неотъемлемой частью, насколько это возможно, да? То есть без них мы не проживем и дня.
9: Почему состояние микробиома так важно для нашего здоровья? На что влияет микрофлора того же кишечника в первую очередь?
0: Есть такое выражение: мы есть то, что мы едим. Даже можно так модифицировать и сказать, что мы есть то, что мы усваиваем. А усваиваем мы только благодаря наличию микроорганизмов. Ну, не только наличию собственных ферментативных систем нашего организма, потому что расщепляется различными ферментами желудка, поджелудочной железы, кишечника. Но микробиом, то есть микроорганизмы, представьте, да, что они, допустим, берут какую-то еду, перерабатывают ее и дают нам взамен, например, витамины группы В. То есть не взамен, а продуктом их жизнедеятельности являются те самые витамины группы В. Поэтому что делает микробиом? Принимает непосредственное участие в нашем пищеварении. Кроме того, наши хорошие бактерии защищают от плохих бактерий, которые поступают к нам каждую секунду. Мы же не едим стерильную пищу. И, соответственно, хорошие микроорганизмы защищают нас от плохих микроорганизмов или условно плохих. Но прелесть в том, что и плохие, условно плохие тоже должны присутствовать в нашем организме для того, чтобы тренировать нашу иммунную систему. Дальше в чем еще участвуют? Участвуют в нашем метаболизме, то есть влияют на все обменные процессы, энергетический баланс и много чего еще. То есть вырабатывают энергию. Ну и, как я уже говорил, синтез витаминов. Есть определенная группа бактерий, которые вырабатывают витамины, которые нами уже усваиваются и играют, например, ключевую роль. Витамины группы В играют ключевую роль в нервной системе. И если не хватает этих бактерий, значит, нам не хватает витаминов группы В, вы хоть там опейтесь этими витаминами.
9: Но еще тоже один немаловажный аргумент, что если не налажена работа кишечника, то, естественно, это отражается и на наборе веса, или на том, что вы никак не можете похудеть.
0: Действительно, есть группа бактерий, которая влияет на наш с вами вес, и это уже доказано. Но нужно понимать, что наш профиль микробиома может измениться буквально в считанные часы за счет того, что вы, например, поменяете свое место жительства, потому что придут местные микроорганизмы. Еще нужно сказать, что в последнее время наш микробиом, микробиом кишечника, называют главным эндокринным органом, а он также участвует в выработке различных гормонов или гормоноподобных витаминов, типа витамина D.
9: Если ничего не беспокоит, стоит ли как-то отслеживать состояние микрофлоры и вообще следить за микробиомом, сдавать периодически, профилактически какие-то анализы? Что должно насторожить, из-за чего ты пойдешь ко врачу?
0: Нет здоровых людей, есть недообследованные. У каждого из нас, так как мы сильно-сильно индивидуальны, есть такой пул слабых мест. Опять-таки, какой образ жизни ведет человек? Если взять статистически, например, в США обнаружили, что проблемы с ЖКТ присутствуют у 2/3 населения. Представьте, что 70% населения имеют те или иные проблемы с желудочно-кишечным трактом. С чем это связано? Связано это с тем, что мы сейчас

0: желчь, это очень сильно меняет профиль микробиома в патогенную сторону, потому что желчь является одним из самых мощных антисептиков. Желчь, которая как раз и уничтожает эти условно-патогенные микроорганизмы, которые к нам поступают ежеминутно. Что делать? Заниматься своим желчным пузырем. То нужно пить желчегонные травы, нужно пить достаточное количество воды, теплой, лучше горячеватой воды. Люди совершают же какие ошибки? Например, не пьют достаточное количество жидкости. Просто мы состоим из воды на 65-70%. И та же самая желчь, да, тоже она состоит из жиров и воды, и еще и кислот, там, желчных кислот. Если не будет достаточное количество жидкости, это будет все густое. Все это будет густое стоять в протоках. Все это густое в протоках потом будет приводить к нарушению химического состава желчи. Нарушение химического состава желчи будет приводить к хлопьям, камням, желчекаменной болезнью, холециститам, воспалением, всего остального. И это напрямую будет влиять на наш микробиом. Соответственно, нужно сделать УЗИ. Не просто УЗИ, а УЗИ с так называемой функциональной нагрузкой или с нагрузочным завтраком. И смотрите, насколько сокращается ваш желчный пузырь. И если он сокращается у вас менее чем на 50%, если есть загиб-перегиб, значит, есть с вероятностью 99,9% у вас есть сдвиг в сторону патогенной микрофлоры или условно-патогенной микрофлоры. Вы сдаете дальше какие анализы? Нужно сдать К-программу, сдать кал на дисбиоз. И уже будет понятна картина и куда двигаться. Но нужно понимать, что если вы начнете, да, просто пить большое количество пробиотиков, пробиотических бактерий, если вы не отрегулируете работу желчного пузыря, вы не отрегулируете там работу перистальтики кишечника, вы не поработаете со своей диафрагмой, вы не поработаете со своей психикой, то микробиом кишечника будет возвращаться обратно вот в эту сторону, а еще и со своим питанием. И будете продолжать есть рафинированные сахара, пить алкоголь и так далее, и курить. Никогда вы не сможете поменять микробиом в сторону симбиотных вот этих микроорганизмов, которые вырабатывают нам витамины, гормоны и все остальное.
1: То есть, вот как раз вы упомянули про пробиотики. На постоянной основе, как некоторые люди думают, принимать их не стоит?
0: Нет, конечно. Что нужно делать для того, чтобы улучшить свой микробиом? Нужно работать на уровне физики, биомеханики, да, чтобы работал желчный, чтобы работала перистальтика, чтобы работала диафрагма. На уровне биохимии добавляем ферментированные продукты, убираем рафинированные сахара, жареное, мучное, жирное, жирно-сладкое в особенности. И работаем на уровне психики, работаем со своей стрессами. Психика может быть очень слабое звено. Если человек сильно тревожный, значит, у него будет большое количество стрессовых гормонов накапливаться в крови, что тоже будет вести к изменению профиля микробиома.
1: Отдельно да. Хотелось бы по питанию, по продуктам. Mm-hmm. То, что вредно, мы с вами немного обсудили. А что полезно для кишечника, для микробиома?
0: Чем натуральнее пища, тем лучше. Вообще, у меня, наверное, номер один по пробиотикам, по пробиотическим бактериям — это квашеная капуста. Без уксуса, квашеная самостоятельно, соль, морковь, чеснок и, собственно, сама капуста в собственном соку, которая несколько дней держится в тепле, в темноте, под давлением. Там огромное количество молочно-кислых бактерий. Я люблю делать еще такой пробиотический кефир самостоятельно. Кислая молочка, да, но, опять, нужно быть очень аккуратным, потому что если есть очень серьезные нарушения в микробиоме, в работе микробиома, есть какие-то клинические проявления в виде метеоризма, запора или, наоборот, там, нерегулярности стула, то добавление таких молочно-кислых бактерий может, наоборот, ну, еще усугубить ситуацию, да, например, усилить метеоризм.
1: Мы сегодня говорили о микробиоме, о его важности для нашей жизни, для нашего здоровья, о том, как поддерживать микрофлору кишечника, как именно микробиом влияет на нашу иммунную, эндокринную систему, на работу ЖКТ и как вообще это важно для качества нашей жизни. Моим гостем был кандидат медицинских наук, практикующий хирург, врач интегративной медицины, мануальный терапевт Руслан Мазгутов.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано реклама.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 99 71-051-057.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.

0: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
4: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
1: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
4: Поговорим сегодня о знаменитом ученом, создавшем науку о высшей нервной деятельности и разделившем все рефлексы на условные и безусловные. Это Иван Павлов. Он родился 26 сентября 1849 года в Рязани. И отец, и предки Павлова по обеим линиям были священнослужителями. Неудивительно, что он поначалу отправился по той же стезе, окончив духовное училище, поступил в семинарию. Но наряду с религиозной литературой читал и научную. И, судя по всему, читал с куда большим интересом, хотя о духовной семинарии впоследствии вспоминал с теплотой. Особо впечатлила юношу книга «Рефлексы головного мозга» профессора Сеченова. Она перевернула его жизнь. В 1870 году Павлов поступает в Санкт-Петербургский университет, где изучает физиологию животных, а после отправляется работать в медико-хирургическую академию. Там знакомится с тем самым профессором Сеченовым. Именно в этой академии молодой ученый начал ставить опыты, которые сделали его знаменитым на весь мир. Павлов занимался мнимым кормлением собак. Пищевод животных перерезали так, что пища в желудок не попадала, но выделение желудочного сока фиксировалось. В результате экспериментов ученый выяснил, что эта функция связана с высшей нервной деятельностью. Сигнал о выделении сока подает мозг, когда собака видит еду и чует ее запах. Исследователь изучил всю систему условных рефлексов в зависимости от внешних раздражителей и доказал, что у людей пищевое поведение регулируется похожим образом. В ходе опытов погибло немало собак, и Ивана Петровича их участь всегда печалила. Он успокаивал себя тем, что работает на благо человечества. Его эксперименты помогли медикам понять, как лечить те или иные заболевания желудочно-кишечного тракта. С тех пор выражение «собака Павлова» стало метафорой, а сам ученый за 10 лет, создавший науку о физиологии пищеварения, в 1904 году был удостоен Нобелевской премии – первым из всех российских исследователей. Когда случилась Октябрьская революция, академику Павлову было почти 70. Своего негативного отношения к перевороту он не скрывал. Но все его высказывания, в которых он сравнивал советскую власть со средневековой инквизицией, даже фашизмом, было это уже в 30-е годы, удивительным образом ему прощались. Большевики боялись трогать всемирно известного ученого. И, несмотря на всю его оппозиционность, создавали ему хорошие условия для работы. Известен случай, когда Павлов после очередного гневного письма в Совнарком сумел выбить спецпайки для ученых Петрограда, отказавшись при этом от личных привилегий, предложенных ему Лениным. Есть версия, что академик Павлов – прототип профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца». При этом ученый отказывался уезжать за рубеж, хотя предложений хватало. В годы Гражданской войны, когда было особенно тяжело, его позвали в Швецию, пообещав отличные условия для жизни и научных исследований. Более того, в окрестностях Стокгольма планировалось построить институт, работающий исключительно по его проектам. Но Павлов ответил отказом. «Я был, есть и остаюсь русским человеком, сыном Родины, ее жизнью прежде всего интересуюсь, ее интересами живу, ее достоинством укрепляю свое достоинство», – писал он. К чести советской власти она сделала то, что обещали знаменитому физиологу в Швеции. Под Ленинградом был открыт физиологический институт, директором которого до конца своих дней оставался Иван Петрович Павлов. Кстати, с его кончиной связывают такую легенду. Говорят, что в последние часы жизни он велел собрать вокруг себя коллег-медиков и слабее диктовал им собственные ощущения, чтобы те могли законспектировать, что происходит с организмом при приближении смерти. Посторонних к ученому уже не допускали, и когда в дом заглянул очередной посетитель, ему вежливо сказали: «Академик не сможет вас принять. Иван Петрович занят. Он умирает». Возможно, это байка, возможно, и нет. Павлов был великим исследователем, и в том, что он был готов служить науке до последнего издыхания, нет ничего удивительного.
1: Говорит, что...
4: Число абортов в России сократилось в 4 раза. Еще 15 лет назад количество зарегистрированных случаев прерывания беременности достигало 1 миллиона, а сейчас сократилось до 235 тысяч. Среди крупнейших стран Россия стала мировым лидером с самым значительным снижением числа абортов, рассказывает Виталия Осипова.
5: Россия возглавила рейтинг стран по темпам снижения числа абортов. За 15 лет их стало в 4 раза меньше. С 1 миллиона в 2021 году до чуть более 235,5 тысяч в 2025. В пересчете на 100 рождений показатель упал с 56 до 20, то есть больше, чем на 60%. Это подсчитали СМИ. Были взяты 100 стран с самым большим ВВП по паритету покупательной способности и сравнили в каждой число абортов на 100 рождений в 2010 и 2025 годах. Выкидыши при этом не учитывались. Страны расставили по тому, насколько изменился этот показатель. По западным странам и СНГ издание использовало официальную статистику. Там, где аборты запрещены или плохо учитываются, взяли модельные оценки Всемирной организации здравоохранения. Комментирует данные радио «Комсомольская правда» председатель наблюдательного Совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
6: Эти данные крайне противоречивы не своими цифрами, потому что, ну, спорить с цифрами здесь бессмысленно, потому что важна сама тенденция. То есть, в конце концов, там, 3,5 раза или там, 4, это, наверное, тут никто никогда не докажет. Но в целом тенденция, она очевидна. С одной стороны, это, конечно, просто великолепно, и, соответственно, это огромная радость для всех нормальных людей. Хотя я абсолютно думаю, что тут это мало связано с государством, с государственной политикой. Но, с другой стороны, это отражает общее снижение, ну, если хотите, рождаемость и способность к рождаемости обозначается термином «фертильность». То есть общим снижением фертильности и, в общем, отношений между людьми, особенно молодыми. И вот при этом, конечно, эта вся цифра связана с ростом контрацепции, то есть технических всяких средств, просто стремительным ростом и завоеванием рынков. Но все-таки значительную долю в этом, я уверен, внесло и само вот понижение, так сказать, отношений между полами. Как хотите, это воспринимайте. Хочу сказать, что по разным оценкам и опросам, вот, например, в Японии просто для примера, да, 40% молодых людей до 35 лет никогда не имели отношений. Поэтому в этом плане надо и на эту сторону смотреть, не чисто контрацептивную, так сказать, повышение оснащенности, инструментализации отношений между людьми, а именно на сам спад отношений. Вот я думаю, это тоже важная составляющая.
5: Больше чем вдвое относительное число абортов снизилось также в Сингапуре, Марокко, Южной Корее и Румынии. По самому уровню абортов Россия поднялась с 93-го на 30-е место. Меньше всего абортов на 100 рождений в Катаре, Турции и Израиле. Больше всего в Китае, Чили и Азербайджане. В целом, по крупнейшим странам показатель вырос с 41 до 51. Во Франции и Великобритании почти вдвое. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: А мы продолжаем эту программу «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
4: Прогулка пешком снижает симптомы депрессии. Об этом говорится в исследовании о связи ходьбы с психическим состоянием. И также там объясняется, почему после прогулки часто становится легче. Во время движения меняется активность нейромедиаторных систем, связанных с настроением и мотивацией. Регулярная физическая активность также поддерживает работу мозга, сон и циркадные ритмы. Все это помогает лучше справляться со стрессом. При этом не обязательно наматывать по 10-15 тысяч шагов в день. Около 7 тысяч уже могут быть хорошей целью для повседневной активности, а если времени мало, даже короткая прогулка лучше, чем ничего. Особенно полезно добавить движение после напряженного дня. Спокойная прогулка может стать простым способом переключиться и немного перезагрузиться. Риск депрессии растет, если сидеть в соцсетях больше 2,5 часов в день. Американские исследователи изучили данные более 10 тысяч человек за 11 лет и нашли устойчивую связь между большим количеством времени в соцсетях и появлением симптомов депрессии. Причем время, проведенное со смартфоном, оказалось более точным для прогноза будущих симптомов, чем такие факторы, как образование, род занятий, видеоигры или просмотр телевизора. Ученые назвали 6 продуктов, которые снижают риск смерти. Исследователи изучили пищевые предпочтения 177 тысяч человек и сопоставили их с состоянием здоровья. В топ попали брокколи и спаржа – -31% к риску смерти, тыква – -25%, баклажаны – -21%, оливковое масло – -33%, черный перец – -28%. Также более низкий риск смерти от всех причин был у любителей цельнозерновых, зернового хлеба, шпината, салата, лука, грибов, чечевицы, фасоли и болгарского перца. А вот с газировкой все наоборот. Классический вариант повышает риск смерти на 38%, диетический на 23%. Также в нежелательный список попали сладкий чай, цельное молоко и кукурузные хлопья. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
7: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли 4 вида. Swiftifilus Taylore, Swiftifilus Amator в честь альбома Lover, Swiftifilus Intrepidus в честь альбома Fearless и Swiftifilus Poetorum в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования Сара Шредер гордо рапортует: «Для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых». Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она почему-то молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как этот закон скажется на перспективах поиска мирного урегулирования на Украине и прорыва в двусторонних отношениях. Дональд Трамп сегодня подписал закон о возможности введения новых санкций против нашей страны. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины на 100% до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары из России, ввозимые в США. Россия ответит на все испытания единением. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью ТАСС. По ее словам, испытание – это то, что открывает в человеке либо лучшее, либо худшее. И проходя через эти испытания, видя, с какой ненавистью нас пытаются уничтожить, отменить, перепрошить, наш народ удивительным образом демонстрирует лучшее качество единения, солидарности, настоящей взаимной помощи, поддержки, сказала дипломат.
2: А США.
1: Дональд Трамп объявил о создании сил искусственного интеллекта по аналогии с созданными им в 2019 году космическими силами. Он отметил, что ИИ – это новая промышленная революция или новый интернет, но она будет еще масштабнее, эффективнее, возможно, охватит четверть ВВП США. Трамп не уточнил, имеет ли в виду создание нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
2: О катаклизмах.
1: Сочи заливает и серьезно подтапливает. В городе уже несколько часов с небольшими перерывами продолжается сильный дождь. Уходят под воду дороги, машины, затапливает подземные переходы и парковки.
2: Обо всем.
1: Сингапур запустил национальную кампанию против дум-скроллинга. Теперь жителям платят деньги за ежедневное чтение книг. Инициатором проекта стал Национальный библиотечный совет страны, пишет CNN. Чтобы заработать, всем желающим нужно проводить с книгой не менее 15 минут в день. Отметки о чтении нужно проставить на специальном государственном сайте. Каждая такая сессия может принести 20 виртуальных монет. 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар, это около 66 рублей. Но для получения этой суммы придется читать каждый день на протяжении 50 суток. Власти подчеркнули, что суть проекта заключается в выработке привычки через постоянство, а не в крупном денежном вознаграждении. Скромный бонус выступает лишь в роли начальной мотивации. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». У микрофона, как всегда, постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня, можно сказать, мой работодатель, главный редактор радио «Комсомольская правда», где мы сейчас находимся и записываем эту программу, Андрей Горбунов. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Евгений Александрович. Спасибо, что пригласили. Для меня честь быть гостем вашей программы.
4: Да, мы очень долго думали, стоит ли вас приглашать, Андрей. Вот. И поняли, что стоит, потому что Андрей только что вернулся из удивительного приключения, где было все. Ну, реально, все, что только может выпасть на долю экспедиционера. Но что конкретно случилось и где конкретно был Андрей Анатольевич Горбунов, мы расскажем после нашей традиционной рубрики «Новости Эрго».
3: Клуб знаменитых путешественников.
6: В разгаре осенний этап просветительского проекта «Не урок географии», который проводит Русское географическое общество, причем не только в разных регионах России, но и в Белоруссии, Египте, Таджикистане, Молдавии и Ливане. Присоединиться к проекту можно и на сайте neurok2026.irgo.ru. Там доступна интерактивная игра, посвященная народам и регионам России. Участники смогут проверить свои знания, ответить на вопросы и получить электронный сертификат. Продолжается прием заявок на соискание премии Русского географического общества. Авторы лучших проектов в сфере географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также самые яркие популяризаторы географической науки и образования вместе с заветной статуэткой получат 1 000 000 рублей. Заявки принимаются до 18 января 2027 года на официальном сайте rgo.ru. Стартовал конкурс «Нарисуй географа». К участию приглашаются дети и подростки от 6 до 16 лет со всей России и мира. Юные авторы могут выбрать героев своих сюжетов среди обладателей самых разных профессий, представленных в 13 номинациях. Среди них геоэколог, учитель географии, спелеолог, полярник, страновед, палеогеограф, геоурбанист, демогеограф, специалист по природным катастрофам, озеровед, логист, специалист в области заповедного дела и географ будущего. Заявки на конкурс принимаются до 4 ноября. А подробности на сайте rgo.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников.
4: Итак, дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников. Евгений Сазонов ведущий, Андрей Горбунов приглашенный, специально приглашенная звезда, главный редактор радио КП, путешественник и человек, который просто находит приключения или приключения находят его. Значит, Андрей, только что вернулся ты из экспедиции Русского географического общества на архипелаг Шпицберген.
5: Было дело.
4: Да. Вот казалось бы, что может произойти на Шпицбергене, да, такого. Но, тем не менее, произошло. Скажи, давай начнем сначала. Что это была за экспедиция? В чем был ее смысл? И, собственно, как ты туда попал?
5: Да, действительно, начнем с самого начала. Несмотря на то, что Шпицберген принадлежит Норвегии, но там уже на протяжении 5 веков живут русские люди. Начиная с 16 века русские поморы туда приплывали на так называемых лодьях, называются именно так эти суда. Они охотились там на моржей, на китов, даже на белых мишек. В общем, жили они там. Потом в Российской империи даже были свои экспедиции под предводительством Михаила Ломоносова. На Северный полюс шла экспедиция как раз через Шпицберген. К сожалению, она неудачно закончилась, но тем не менее, в общем, были экспедиции. Ну и в советские времена вообще там оказалось несколько русских поселков шахтерских, потому что там очень удачно расположен уголь. Обычно он где-то глубоко в шахтах, а здесь пласты угля, они прямо выходят на поверхность. И, в общем, молодой советской власти в начале 20 века, когда понадобился уголь, они обратили внимание на Шпицберген и стали там развивать шахтерское дело. В общем, Шпицберген и Россия неразрывно связаны друг с другом, но в последнее время там появились небольшие проблемы с норвежскими властями. Норвегия все больше регламентирует наше присутствие России на архипелаге, потому что в 1920 году еще было подписано соглашение, по которому на Шпицберген мы и некоторые другие страны мы можем приезжать просто по загранпаспорту и без всяких виз, и жить сколько захотим. Уникальность этого всего архипелага, но в то же самое время сейчас Норвегия там создает так называемые особо охраняемые зоны, и по ним на этих территориях ничего нельзя делать. В общем, Русское географическое общество решило создать карту, физическую карту русского Шпицбергена, показать, что эта территория хоть и номинально норвежская, но на самом деле там Россия во всех ее проявлениях, и для этого археологи, картографы отправились на Шпицберген, чтобы взять всю необходимую информацию и потом все это дело обработать. Как сказал научный руководитель нашей экспедиции Павел Филин, мы создали матрицу русского Шпицбергена.
4: Обалдеть.
5: И лучше не скажешь. И этой матриц... Ну, это уже, извините за спойлер. Да, экспедиция получилась успешной. И вот и в конце Павел Филин сказал, что мы создали матрицу русского Шпицбергена. И этой матрицей будут пользоваться следующие поколения российских ученых, исследователей и даже школьников, потому что задача сделать ее максимально простой, чтобы каждый понимал, о чем идет речь, когда взглянет.
4: Правильно ли я понимаю, что вот матрица русского Шпицбергена – это вот как раз нанесенные на специальную карту места, которые для нас исторически важны, да?
5: Да, да, именно так, но ситуация осложнялась и осложняется тем, что мы видим вот… доходит прям до какого-то безумия и абсурда. Мы стоим на мысе с говорящим названием Хеер, вот, и там прям останки древнего корабля. И вот, ну, прям, знаешь, ну, доски, и его уже от времени там размывает, его бы взять, его изучить. Я спрашиваю у Филина, что это за корабль, это наш корабль? А он психует, говорит, я не знаю, я не могу это выяснить, потому что мы не можем взять вот эти доски на изучение, потому что это запрещено норвежскими законами. Поэтому мы можем только фотографировать, мы можем это помечать и вот на карту вносить, но дополнительно изучать. Но учитывая, что русские люди там 5 веков на архипелаге, там раскопками заниматься, а мы не можем там
4: запрещено.
5: Да,
4: местными законами.
5: Запрещено. Я говорю, пс.
4: А может быть,
5: мы никому не скажем. Да хотя бы, не раскопки, а взять там вот этот корабль, изучить, чтобы понимать, наш, не наш. Но Павел Филин сказал, нет, мы не такие, мы не будем это делать. Но вот самый возмутительный момент... не тот, о котором ты подумал, до него мы еще
4: дойдем. Мы еще дойдем до него, да.
5: Но раз мы говорим про беспредел, извините меня, товарищи из МИДа, меня попросили не нагнетать вот ситуацию между Норвегией и Россией. Ну, а как еще назвать? Смотрите, в общем, Шпицберген – это единственное место в Арктике, где обнаружены следы существования динозавров. А я очень люблю динозавров. Так вот, в свое время там нашли следы динозавров и выяснили, что в арктических широтах существовали динозавры. Там, правда, было теплее, гораздо теплее, чем сейчас.
4: Ну, это такие арктические динозавры, да? Они тепло одевались в шубах.
5: Шерстяные. Так вот, и на Шпицбергене нашли. И знаменитый слепок лапы динозавра, это вот первое, что там нашли. И в музее я увидел этот слепок и говорю, настоящий, ничего себе. А мне говорят, нет, за настоящим пришли норвежцы и забрали, потому что это их территория. Они пришли, забрали и увезли в ближайший норвежский город Лангир. И в музее там вот стоит вот эта уникальная находка, а у нас просто пластиковая копия. Вопиющее, возмутительное, я считаю.
4: Обида, слушай.
5: Да, и вот, но тем не менее, все-таки российские палеонтологи долго и много занимались, когда еще можно было заниматься раскопками на Шпицбергене русским людям. Наши палеонтологи, они изучали там вот следы существования динозавров. И я очень надеюсь, что на карте, на матрице русского Шпицбергена место динозавров все-таки найдется.
4: Это наши русские динозавры.
5: Именно так.
4: Именно так. Дорогие друзья, мы прервемся на пару минут. Напомню, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас путешественник, журналист, писатель и главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Прямо со Шпицбергена. Пару минут, и мы снова с вами.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Если тебя спросят, что слушаешь,
7: Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
8: Война и реклама.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
7: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня путешественник, писатель, журналист и главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Андрей только что вернулся из экспедиции на Шпицберген, где пережил множество приключений, как приятных, так и не очень. Давай о главном. Мы все с большим волнением, Андрей Анатольевич, следили за информацией, что судно, на котором вы пришли, академик Молчанов... Профессор Молчанов было арестовано местными властями.
5: Да, вот опять же к вопросу о том, что себе позволяет Норвегия и как они себя ведут. Да, действительно, наше научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», оно было арестовано, причем... Мне кажется, природа даже, извините за это лирическое отступление, природа намекала нам, что что-то будет не в порядке, потому что мы должны были выйти в море во вторник, 25 августа. В итоге 4 дня такой жуткий шторм бушевал в Баренцевом море, что мы 4 дня просто стояли в порту. Но зато потом, когда вышли, прям был идеальный штиль солнца, капитан Сергей Хохлов говорил, что не помнит такого, чтобы прям светило солнце, и полнейший штиль, и дельфины прям вот реально у носа корабля шли вместе с нами, плыли вместе с нами дельфины. Так вот, но все-таки мы добрались до Шпицбергена, нас, ну, это были земляки, это были не норвежцы, от них не дождешься, встречали с водкой, с солеными огурцами, ну, шикарно, после 4 дней на корабле.
4: Как захотелось на Шпицберген. Давно не ел соленых огурцов.
5: То, что надо. И вот мы 1 сентября выгрузились, начали заниматься своими научными делами, а на следующий день... Когда у капитана был день рождения, ему норвежские власти сделали подарок, объявили о том, что профессор Молчанов арестован. Причем вы не поверите, а может быть, поверите, в счет. В общем, Украина подала в суд на Россию, там по крымским делам, они же до сих пор дурачки считают, что Крым принадлежит им, в общем, они подали в международный суд, что Россия им за Крым должна денег, и смеркалось, прошло 12 лет, и именно в день рождения Сергея Хохлова, капитана корабля профессора Молчанов, норвежские власти решили удовлетворить решение международного суда, и в счет оплата долга России перед Украиной, абсолютно надуманный предлог, профессора Молчанова арестовали, потому что профессор Молчанов принадлежит Российской Федерации, это государственная собственность, и вот его арестовали.
4: Так, а какова была судьба профессора Горбунова в этой ситуации?
5: А профессор Горбунов тут же побежал в порт записывать видео для сайта kp.ru, чтобы рассказать, что происходит. Но на самом деле мне все писали, спрашивали, вы на корабле, вас не выпускают, что там?
4: В трюме, заперты в трюме с рыбой.
5: ОМОН, наверное, повсюду, натовские подводные лодки окружили профессора Молчанова.
4: Вертолеты и все такое.
5: Да, на самом деле, и боевые касатки.
4: И боевые касатки. И наши дельфины. Уходите отсюда.
5: Прикроем.
4: Как на самом деле происходит арест судна по запросу Украины в Норвегии?
5: Приехала одинокая норвежская машина в порт и постучалась на корабль. Единственный юнга, который присутствовал в это время на борту, он спустился и взял это постановление. А и вся команда, и вся научная экспедиция. Мы были уже в Баренцбурге, в русской столице Шпицбергена, и, в принципе, не сразу даже узнали. Я, если честно, узнал от своего заместителя, руководителя службы информации радио КП, Светланы Андреевская, она мне пишет, что там вас арестовали корабль.
4: Андрей, как ты, Андрей?
5: Да. А я в это время на дне рождения у Сергея Хохлова.
4: Ничто не предвещало.
5: Да, арестовали. Да ладно. Вот и капитан, судя по нему, тоже не в курсе.
4: То есть никто не в курсе.
5: Да.
4: Так, ну и что дальше?
5: Ну и дальше узнали, поступила информация, что вплоть до другого Сергея Викторовича, но уже на этот раз Лаврова.
4: Мы не будем говорить, что он наверняка сказал, узнав эту новость. Вот все вы знаете эту фразу.
5: МИД занимается этим, что не стоит переживать.
4: Угрожает озабоченность.
5: Да, но мы, в принципе, и не переживали, потому что все было хорошо. Мы были обеспечены всем необходимым. У нас был намечен там план на ближайшую неделю. Но когда стало понятно, что норвежские власти не собираются там отзывать свой арест, и что наша сторона подала апелляцию, а нам сказали, что это займет полгода, вечер перестал быть томным. Ну, реально была угроза того, что нам придется там полгода остаться, но на самом деле это не то, что мечта, но желание мое, я хочу пережить полярную ночь. Ну вот реально три месяца там, или даже больше, с октября по февраль.
4: Не переживай, ты переживешь.
5: С октября по февраль полярная ночь, солнце вообще не выглядывает, и очень интересно было бы это все прочувствовать. А есть такой, знаешь, фильм «30 дней ночи»?
4: Знаю, вот. Про вампиров?
5: Да, давай скажем для наших слушателей и зрителей. Есть такой голливудский фильм про городок на Аляске, опускается полярная ночь на этот городок, и приходят вампиры. Ну, обычно, ну, они же могут...
4: А до этого они выводят из строя связь. Ага. То есть, и городок... А городок во время вот этой полярной ночи, он как бы отрезан от цивилизации на 30 дней. Вот. И как бы вампиры пришли покушать.
5: Да, тут 30 дней, а у нас 100 дней.
4: 100 дней.
5: Да, вот и...
4: До рассвета.
5: Ну, вот там, кстати, вот я спрашивал у людей, как вы справляетесь в полярную ночь, чем занимаетесь. Там у них есть целый бассейн 25-метровый, куда вода поступает из ближайшего ледника. И она подогревается, и вот и они плавают, заряжаются энергией. Так.
4: Андрей, какой же ты романтик, господи. Скажи, ну, вы, я просто когда узнал, что арестовали судно, я нервно засмеялся, потому что я помню твое предыдущее приключение.
5: Да.
4: Год назад, когда ты поехал в экспедицию на землю Франца Иосифа, вот, и как бы ничто тоже не предвещало. Но
5: и там... в итоге, да, мы там жили месяц на Мальте. Кстати, вот, извини, что перебиваю, оказалось, что в этом году законсервировали эту станцию Омега на земле Александра. Да.
4: Жалко.
5: Да, очень жалко.
4: Жалко.
5: Но мы передаем привет всем ребятам, всем ученым и всем экспедиторам, кто там был в прошлом году.
4: Кого не успели вывести. Полярная ночь, мечты сбываются. Вот. Просто я так напрягся, потому что ты не мог свернуться месяц, думаю, господи, теперь полгода человек не вернется. Как же там и так. Вас как оттуда вывезли-то в итоге?
5: Давай вкратце все-таки скажу, что да, вот все это время мы занимались, описывали собственность России на норвежской земле вместе с учеными, точнее, ученые описывали собственность, а я описывал их действия.
4: А я описывал ученых.
5: Да, по всяким мысам гоняли. Ну, в общем, мне дали гигантскую линейку. И я измерял. Там на одном мысе мы нашли загадочные круги на полях. Я, естественно, тут же предположил, что это следы присутствия инопланетян. А как вообще нашли эти круги? Павел Филин, руководитель нашей экспедиции, он смотрел снимки со спутников, и вот я увидел какие-то круги. Что может быть? Ну, он-то понимал, что все имеет разумное логическое объяснение.
4: Ну, а чем инопланетяне неразумны?
5: Вот, и с линейкой мы измеряли. Короче, оказалось, что во Вторую мировую войну там один был суперлинкор, он так и называется, суперлинкор, от фашистов. Фашисты бомбили Шпицберген. И вот эти круги – это были воронки от артиллерийских снарядов.
4: Оказывается. Ну, в некотором смысле тоже инопланетяне, да?
5: Да.
4: Общего языка с ними мы не
5: нашли. В общем, всю необходимую информацию ученым от РГО удалось собрать. Им сейчас предстоит головная боль длиной в год, чтобы все это систематизировать и выкинуть лишнее, потому что там не на одну карту, ну, точнее, эта карта, если все данные, которые они собрали, уложить в карту, то это будет карта, наверное, со Шпицбергеном. Вот. А тут небольшая должна быть, поэтому они сейчас будут дискутировать, спорить, что оставлять, что выкидывать. И мне не успел еще надоесть Шпицберген, и я готов был остаться. Я думал, мы как минимум до 20 сентября останемся. Я хотел проголосовать на выборах в Государственную Думу в консульстве Российской Федерации на Шпицбергене, но не сложилось. В общем, было несколько вариантов, как вообще нас вытаскивать.
4: Дорогие друзья, мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас писатель, путешественник, журналист, главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, который только что вернулся из экспедиции на Шпицберген, экспедиция, которую организовала Русское географическое общество. Вернемся через пару минут.
7: Клуб знаменитых путешественников. Реклама.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
7: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, почему появляются слухи о неуправляемости искусственным интеллектом.
16: Интеллект выходит из-под контроля, это правда так. Это локальные проблемы компаний, которые просто недостаточно правильно настраивают контроль. Дело в том, что у программы с искусственным интеллектом можно задать огромное количество правил, то эти правила все он трактует как необязательные. Он берет, ну, он их ранжирует, что важно, что не важно. Поэтому как только ему какое-то правило начинает мешать решить задачу, он его нарушает. А технически он может и выбраться из песочницы, и там состыковаться с другим и агентом. В этом плане действительно сейчас при использовании искусственного интеллекта он из-под контроля выходит. Но беда в том, что это на совести, опять же, тех компаний, откуда увольняются люди. Сделайте более грамотные современные настройки, проблемы у вас исчезнут. Кстати, могу сразу от себя добавить, что искусственный интеллект в этот момент никак договариваться с человечеством не будет. Но это все равно, что твои глаза открыли и видите, что рядом сидит какая-то тупая недоделанная обезьяна и объявляет вам, что она ваш создатель, и вы теперь должны ее слушаться. Да с какого беса я должен слушаться, если она мне тут планету загадила? Искусственный интеллект не будет с нами договариваться, если он вдруг появится. Другое дело, что ближайшие 10 лет расслабьтесь, успокойтесь, ничего подобного вот на той алгоритмической основе быть не может.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О спецоперации.
1: Российские военные применили нестандартный сценарий действий при освобождении Гулева и Марьевки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Особую тактику разработали командиры 30-й и 35-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр». При подходе к населенным пунктам расчеты беспилотных систем и артиллерия уничтожили огневые точки и наблюдательные пункты ВСУ. После этого штурмовые подразделения при поддержке ударных дронов зашли с разных флангов на окраины сел и начали последовательную зачистку домов. Давление на противника велось с земли и с воздуха. Освобождение Гулева и Марьевки позволило подразделениям группировки «Центр» улучшить положение на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении.
7: О Ближнем Востоке.
1: Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий США, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи. По его словам, действия США и Израиля дают Тегерану основание выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера и не менял ядерную доктрину.
7: О выборах.
1: На выборах в Москве за два дня проголосовали 3 миллиона 120 тысяч избирателей, из них 400 тысяч с помощью бумажных бюллетеней, сказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября.
7: Обо всем.
1: Пентагон рассекретил шестую партию материалов об НЛО. В открытый доступ выложили более 70 исторических документов, аудио и видеозаписей, собранных за последние 73 года. Среди обнародованных файлов, например, уникальные свидетельства очевидцев середины прошлого века, а также секретные отчеты программы по исследованию перспективных аэрокосмических технологий. Американские военные специалисты детально изучили каждый случай и признали, что природа большинства зафиксированных объектов до сих пор остается загадкой. В Пентагоне добавили, что работают над следующей публикацией материалов. Ознакомиться с архивом может любой желающий на официальном сайте ведомства.
7: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля и 20 копеек, евро стоит 96 рублей 67 копеек, курс юаня 12 рублей и 57 копеек.
7: О погоде.
1: В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 19-20 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов. Завтра днем будет плюс 16, плюс 18, пройдут дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Евгений Сазонов, постоянный ведущий у микрофона. В гостях у меня мой большой друг, коллега, путешественник, писатель, журналист, главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, который на днях вернулся со Шпицбергена. Это была большая экспедиция Русского географического общества, которая прошла с большими приключениями, потому что норвеги что-то вот решили арестовать наше судно, профессор Молчанов. Вот. И что же было с командой, расскажет Андрей Горбунов.
5: Было несколько вариантов, как вообще нас вытаскивать. Говорили, что придет еще один другой корабль, и что он уже даже вышел. Но сразу возник резонный вопрос. А кто пойдет за этим кораблем? Потому что ведь он тоже принадлежит Российской Федерации. А, видимо, эта идея оказалась нерабочая. Вот. Потом следующий вариант был... В общем, как вообще сейчас люди не из Мурманска на корабле до Шпицбергена идут, а если, например, ты захочешь полететь на Шпицберген, в общем, нужно получить шенгенскую визу. Не факт, что дадут, но, допустим, дали тебе шенгенскую визу, ты из Москвы летишь в Осло. Из Москвы ты летишь... Стамбул, прямых же перелетов, прямого сообщения нет. Из Москвы ты летишь в Стамбул.
4: Вообще в другую сторону, да получается.
5: Из Стамбула ты летишь в Осло, из Осло ты летишь до
4: Летишь Лангира. Мимо Москвы и машешь рукой.
5: Летишь до Лангира, это вот главный норвежский город на Шпицбергене. В Лангире приземляешься, едешь на автобусе до порта, там садишься на корабль, и на корабле идешь до другой части острова, и выгружаешься в Бринсбурге. И вот и была версия, что нам власти Норвегии дадут шенгенские визы однодневные, и мы по этим визам полетим.
4: Ну, зная гостеприимство доброго норвежского народа, видимо, этот вариант не сработал.
5: Да, но мы не ищем легких путей, поэтому в итоге...
4: Подводная лодка. Атомные.
5: Нет.
4: Попробуйте арестовать.
5: Русские боевые дельфины. Мы садимся на них и плывем. Нет, в общем, губернатор Шпицбергена дал свой корабль. Но он дал свой корабль не до Мурманска, а до Лангира. Там вот такая бандура, вот мы уже поговорили про инопланетян, вот реально как летающая тарелка вот такая прилетела, что такое овальное, не похожее даже на корабль, а там внутри как бальный зал. Но нам сказали снимать обувь, на этом корабле нельзя ходить в обуви, только в носках или в тапочках.
4: Ну, это яхта как бы, да, получается?
5: Ну, нет, это не яхта, это вот что-то ну, вот неописуемое. Ну, ты видел эту фотографию?
4: Нет.
5: И вот на этом месте в видеоверсии появится фотография этого судна, назовем его так. Вот, нам нельзя было выходить на палубу. Нас завели в одно помещение, и там нужно было сидеть.
4: Чтобы не наследили, да?
5: Да, именно. Фотографировать нельзя было, но репортаж на сайте КПРУ со всеми фотографиями, какие только возможны, есть. В общем, на этом корабле... И вот мне еще не понравилось то, что когда губернатор дал вот это свое судно, свой корабль, и многие участники экспедиции, ах, спасибо, спасибо ему. А ничего, что губернатор Шпицбергена является судебным приставом на Шпицбергене, и он подписал, да, постановление об аресте профессора Молчанова. Но поэтому за что ему говорить спасибо, я не знаю. Так вот, мы на корабле приплыли до Лангира, потом из Лангира мы все-таки на самолете до города Киркинесса полетели без всяких шенгенских виз. И это действительно историческое событие. Впервые вот без виз российские граждане перемещались по Норвегии. Вот из Лангира до Киркинесса. В Киркинессе мы приземлились, но нам даже не дали зайти в здание аэропорта, потому что власти Норвегии опасались. Я не знаю, чего они опасались, что мы убежим, может быть, и там 69 нелегалов российских разбегутся, шпионы же кругом. Вот, поэтому нас постоянно пересчитывали, сразу с трапа самолета нас загнали в автобус, и в автобусе довезли до границы с Россией, потому что вот ближайший от российской границы норвежский город – это Киркинесс, и оттуда уже на русском автобусе нас повезли в Мурманск. Вот такое было у нас путешествие. И вот опять же наши участники экспедиции тоже, когда Нас перегрузили в русский автобус, они махали, нас сопровождала, естественно, норвежская полиция, и вот участники экспедиции махали норвежцам и таможенникам, и полицейским, и говорили: спасибо вам, спасибо, да за что, ребят, ну правда, за что спасибо, если бы не они, а если бы не норвежская сторона, то мы бы спокойно на Молчанове ушли обратно, и ничего такого не было.
4: А судьба профессора Молчанова-то где?
5: Ну, вот полгода.
4: Так и стоит?
5: Да, он так и будет стоять как минимум полгода. Но ладно, сам корабль. Но ведь команда вся корабля, она осталась на Шпицбергене во главе с капитаном. И они рассчитывают, и мы тоже рассчитываем, что они вернутся домой на родном корабле. Сергей Викторович! Вам привет. Надеюсь, до следующего дня рождения.
4: С днем рождения.
5: Точнее, надеюсь, следующий день рождения свой вы отметите уже дома, в России, в Архангельске.
4: В Архангельске, да. Побыстрее, чтобы это все случилось. Возвращение, я имею в виду. Слушай, ну, удивительно. Вот, расскажи мне, пожалуйста, поскольку я слежу за твоим блогом, да, или как?
5: Да. Телеграм-канал.
4: Телеграм-каналом «Великая кошачья революция», да, там не мог пройти мимо видео с собаками. Что это было за представление? Ты идешь и начинаешь так: ау! И тебе такое ощущение, что со всего Шпицбергена отвечают. Это что, это как, это где?
5: А в Бринсбурге

0: Приключения ты себе придумаешь в новом году. Где ты найдешь приключения для себя?
1: Я хочу отправиться в Антарктиду. Но наш научный руководитель Павел Филин сказал, что сейчас там тоже напряженная обстановка, и Россию там тоже вроде как начинают зажимать. Поэтому надо ехать в Антарктиду и защищать русскую Антарктиду.
0: И уж там точно на полгода можно будет остаться.
1: Евгений Александрович, а поедемте в Антарктиду?
0: А поедемте. По пути будем концерты давать тем и кормиться. Ну, короче, друзья мои, смех смехом, но я очень надеюсь, что через год, возможно, вы услышите запись клуба знаменитых путешественников из Антарктиды. И там мы вместе сделаем вот так. 3-4. Да, не Шпицберген. Никто не отвечает. Друзья мои...
1: Они ответили, просто отсюда не слышали.
0: Да, отсюда. Микрофон далеко.
1: В студии звукоизоляция, понимаешь? На самом деле, если форточку открыть...
0: Хаски
1: со Шпицбергена, они уже ответили.
0: Передаем привет Хаски. Друзья мои, вы слушали сегодня, наверное, самую живую и веселую программу «Клуб знаменитых путешественников».
1: Жаль, у тебя всегда. Каждый выпуск, он самый веселый.
0: Да-да. О, наконец-то я знаю своего слушателя в лицо и гостя. С вами, как всегда, был постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас был Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда», путешественник, человек, который найдет приключения там, где другие не найдут, а он найдет везде, потому что он смелый, отважный и веселый.
1: Мяу, да.
0: Встретимся ровно через неделю, друзья мои. Будут новые гости, будут новые приключения. Берегите себя, путешествуйте. И не забывайте изучать географию, царицу наук. По крайней мере, изучив ее, вы будете знать, где находится Шпицберген.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Экономика на радио КП.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о том, как получать больше денег. Оказывается, те специалисты, которые в своей работе регулярно используют искусственный интеллект, зарабатывают намного больше, чем если бы они им не пользовались. Таковы результаты исследования Высшей школы экономики.

0: И чем выше квалификация работника, тем больше прибавка. Если работать на невысоких и средних позициях и при этом использовать нейросети только лишь эпизодически, заработок вырастет в среднем на 17%. А у топ-менеджеров, которые регулярно обращаются за помощью к нейросетям, прибавка зашкаливает за 41%. Самая большая отдача в плане зарплат от использования искусственного интеллекта в технологических сферах, например, в программировании. Надо сказать, что нейросети пока еще не сели за каждый рабочий стол. Из 10 тысяч опрошенных 11% ответили, что пользуются ими иногда, а регулярно обращаются к помощи искусственного интеллекта лишь 1,6% опрошенных. Как правило, это молодые люди до 32,5 лет с высшим образованием. Большинство пользователей искусственного интеллекта работают в сфере IT, а также в средствах массовой информации, в юриспруденции, финансах, науке и культуре. Так за счет чего же у пользователей вырастают доходы? Как объяснила нам один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики Ксения Рожкова, в первую очередь это происходит за счет повышения производительности труда. Например, использование нейросети сокращает время на написание текста на 40%, а на написание кода на 50%. То есть за рабочее время нейросети помогают выдать больше продукции. Отсюда и рост заработка. Кроме того, по словам эксперта, здесь работает механизм отбора. Инструменты искусственного интеллекта чаще всего применяются на высококвалифицированных рабочих местах, на которых люди и так получают хорошие деньги. А за более детальной информацией по теме мы обратились, правильно, к искусственному интеллекту. Как объяснила нам одна известная нейросеть, искусственный интеллект отлично берет на себя рутину. Генерирует черновики текстов, пишет код, анализирует большие массивы данных, создает изображения или видео. Например, фрилансеры генерируют тексты, дизайн, видео и другой контент быстрее и берут больше заказов. Журналисты расшифровывают аудиозаписи интервью, повышая скорость подготовки материала. А маркетолог может через нейросети быстро сгенерировать 10-20 вариантов заголовков и текстов объявлений. И когда рутина автоматизирована, у человека появляется время и силы, чтобы сфокусироваться на более сложных, важных или креативных задачах. Все это вместе и приводит к увеличению заработка. И еще сегодня мы поговорим о том, как изменились наши расходы на еду. Россияне стали тратить больше денег на продукты, причем увеличился спрос именно на более дорогую еду. К такому выводу пришли в аналитической компании «Энтек». По расчетам аналитиков, в первом полугодии продажи еды в тоннах выросли на 2% с лишним, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. А продажи в деньгах увеличились почти на 6,5%. И дело не только в том, что еда подорожала. Продовольственная инфляция за это время составила всего 2%. Получается, что оставшиеся затраты пришлись именно на изменение наших пристрастий. Мы стали выбирать еду подороже. Например, продажи рыбьих тушек снизились на 8%, а продажи филе подскочили на целых 38%. Продажи мяса снизились на 2%, тогда как дорогая колбасная нарезка прибавила 13%. А еще мы полюбили себя баловать, даже не просто вкусненьким, а самым вкусненьким. Например, продажи шоколадных плиток снизились на 15%, а вот премиальные марки показали рост на 65%. Если говорить про еду, которая считается полезной, то оливковое масло прибавило 19%, при том, что другие растительные масла на 2% упали. Еще один момент, на который обратили внимание исследователи, это приверженность к конкретным маркам. Люди готовы взять упаковку поменьше, переключиться с одного продукта на другой, но не изменять проверенному и любимому бренду. Как объяснили аналитики, все это опровергает сценарий тотальной экономии. Если бы речь шла о кризисе на рынке питания, то мы бы не увидели огромного количества примеров, когда люди переходят на более дорогие, интересные и вкусные продукты.
1: Экономика на радио КП.
2: Доля маркетплейсов по итогам января-июня в выручке российского мебельного рынка увеличилась на 7 процентных пунктов год к году до 37%. Это данные исследования. Доля офлайн-продаж мебели, напротив, сократилась почти на 10%. Мебель и товары для дома в первой половине этого года лидировали по объемам продаж в интернете, заявили в ассоциации компаний интернет-торговли. По их оценке, доля этой продукции в общей структуре онлайн-рынка составила 15%. Всего российские потребители совершили онлайн-покупки покупок в этих категориях в январе-июне на 1 триллион 130 миллиардов рублей, что на 15% больше год к году. Почему на онлайн-платформах растут продажи мебели? Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов отметил, что такой сигнал продаж, как маркетплейсы, удобен прежде всего покупателям.
3: Мебель, как любой товар народного потребления, да, это не статичные каналы продаж, они меняются. Допустим, там еще 6 лет назад никто всерьез не ожидал такого взрывообразного роста на продаж на маркетплейсах. Но e-commerce, то есть собственные онлайн-магазины, специализированные площадки, все, конечно, собирались развивать производители, продавцы мебели в том числе. Да, спрос на маркетплейсах, он рос сильно, спровоцировал, соответственно, сбыт через эти каналы.
2: Продажи мебели на Wildberries в январе-июне выросли на треть год к году, говорят в компании. По данным Яндекс.Маркета, в первой половине этого года самый выраженный рост продаж отмечается у кухонной мебели на 20%. При этом самим мебельщикам не всегда выгодно реализовывать продукцию через этот канал, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
4: Все не в восторге от того, что много брака, много поломок при доставке. Вы же понимаете, что мебель – это покупка один раз. То есть один раз шкаф собрал, разобрал, он уже не будет прежним. То есть он уже в два раза его, значит, так же надежно не собрать. И поэтому, если кому-то что-то не нравится после сборки, то обратно приезжают просто дрова.
2: А еще ценовая политика маркетплейсов зачастую вынуждает продавать мебель практически без наценки. При этом сохраняются довольно высокие издержки, добавляет Тимур Иртуганов из Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
3: Зачастую эффект от продажи, да, коммерческий для производителя, это касается не только мебельщиков, кстати говоря, да, он минимален. Для нашей отрасли, в частности, если говорить про удобство для производителей, да, с одной стороны, у кого-то это позволило увеличить объемы производимой продукции, но с другой стороны, очень сильно снизилась маржинальность и рентабельность таких продаж. То есть денег у мебельщиков на самом деле стало меньше.
2: Продажи мебели через маркетплейсы, потенциал этого канала почти израсходован, прогнозирует эксперт. Если дальше и будет рост, то небольшой. Производители мебели будут стараться развивать другие каналы сбыта своей продукции. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: В России начали выпускать электромобили «Атом» для первых клиентов. В планах до 10 тысяч машин в 2026-2027 годах. Уровень локализации достигает 70%, запас хода электромобиля – до 500 километров, мощность – 204 лошадиные силы. Доступны 5 цветов. Первые клиенты уже получают машины по предзаказам. Полная стоимость электромобиля – почти 4 миллиона рублей. С господдержкой выходит немногим более 3 миллионов. О перспективах нового российского электрокара в интервью «Радио КП» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
6: Перспективы определенно есть у любого автомобиля и у любого электромобиля. Да, все всегда складывается из двух простых составляющих. Это сам товар, его суммарные потребительские качества и цена этого товара. «Атом» назвать дешевым товаром нельзя. 4 миллиона рублей или около того. Даже с учетом госсубсидии получается 3 миллиона с маленьким хвостиком. Это не дешево, это понятно. И также понятно то, что первоначальный спрос на эту машину есть. Потому что интерес большой есть, по-прежнему остаются предварительные заказы на эту машину, даже с предоплатой. И потенциал есть, но потенциал в моменте, вот сейчас. Важно обеспечить не только спрос и продажи автомобиля в тот момент, когда он появляется на рынке, важно обеспечить так называемый возобновляемый спрос, чтобы интерес не поговорить, а интерес купить, приобрести машину, он сохранялся не только осенью 26-го года, но и в 27-м году, и в 28-м, и так далее. И желательно, чтобы этот спрос рос. Можно ли обеспечить этот спрос? Тут вот большой вопрос, да, потому что все будет зависеть от многих факторов. От реальной покупательской способности населения, от ситуации ценовой на рынке. Потому что все машины все равно дорожают, а вдруг «Атом» не будет дорожать? Мы этого не знаем. От ситуации на бензиновом рынке, да, что там будет у нас дальше топливом, тоже зарекаться очень сложно.
5: Осенью 2026 года электромобили «Атом» могут запустить в пилотном режиме в столичном каршеринге. А еще электрокар был включен в реестр такси. Автоэксперт Ян Хайцер считает, что автомобиль дороговат, поэтому не понимает, кто целевая аудитория «Атома».
7: Как я полагаю, что это маленький городской автомобиль, который, в принципе, вполне может быть удобен. И он может оказаться и в такси, и в каршеринге. Но, с другой стороны, мы понимаем, что во главу угла для таких компаний является стоимость этой машины и, соответственно, срок ее окупаемости. Это наиболее важный вопрос. В конечном итоге, кто будет его покупать, конечного потребителя частного, да, здесь сложный вопрос, потому что цена достаточно большая, и, учитывая размер, назначение, а это такой, ну, я бы ближе его приравнял к такому городскому кейкару, цена достаточно велика, и здесь очень и очень на любителя, кто готов заплатить эти деньги и получить не так много автомобиля.
5: Прототип электромобиля «Атом» показали еще весной 2023-го. Запуск откладывали несколько раз. Сначала на весну 2026-го, потом на конец июня. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О выборах.
9: Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила 44,38%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событиям страны.
1: О Ближнем Востоке.
9: Иран готов вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта с США, если Вашингтон продемонстрирует серьезность намерений. Об этом ТАССу сообщил высокопоставленный иранский источник. «Мяч на стороне США», — сказал он. «Лучше вернуться к дипломатии, но мы должны увидеть реальное желание Соединенных Штатов вернуться к миру. Какой бы документ они ни хотели бы подписать, они должны продемонстрировать, что уважают подписи обеих сторон. США должны убедить посредников и Иран в своей искренности», — отметил он. Собеседник заявил, что Тегеран еще считает возможным проведение переговоров и по ядерной тематике, но лишь после полного исполнения Исламабадского соглашения, которое подразумевало разморозку активов и снятие ограничений на экспорт иранской нефти.
1: А США.
9: Глава Пентагона Пит Хексет объявил о ликвидации подразделений, курировавших политику многообразия, равенства и инклюзивности. Международное общественное движение ЛГБТ, признанное экстремистским и террористическим, запрещено на территории России. Выступая перед курсантами в Техасе, министр подчеркнул, что оборонное ведомство отказывается от использования квот, делая акцент исключительно на боевой подготовке. «Больше никаких социальных экспериментов, только тренировки. Больше никаких трансов, только тренировки», — добавил Хексет.
1: Обо всем.
9: Чаще всего россияне покупают фастфуд в Москве. Средний чек составляет 400 рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Об этом говорится в результатах исследования. При этом общее число платежей в ресторанах за лето выросло на 4% относительно лета прошлого года. Средняя сумма такой оплаты осталась практически неизменной, составив 2153 рубля. Почти на 100 рублей меньше, чем в 2025. В число городов-лидеров по числу платежей в ресторанах минувшим летом вошли Москва, Петербург и Нижний Новгород. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 19-20 и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Передача данных.
10: Здравствуйте, друзья. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Давно мы не говорили про мозги. Но вы же знаете, как я люблю поковыряться в мозгах. Главное ведь и в прямом, и в переносном смысле взорвать этот самый ленивый орган. У нас сегодня в гостях кандидат биологических наук, нейрофизиолог, автор научно-популярных книг Елена Белова. Елена, здравствуйте.
11: Добрый день, Мария.
10: Я вот тут сказала, что вы автор научно-популярных книг. А давайте с этого начнем. Вы про мозги же пишете?
11: Первая моя книжка была именно про мозги, и точнее про базовое знакомство с устройством мозга и тех процессов, которые происходят. Называется «Автостопом по мозгу», вышла в конце 2021 года. А сейчас, осенью, выходит вторая книжка, которая называется «Коктейль эмоций».
10: Я думала, «Коктейль из мозга». Уже так немножко обрадовалась, думаю, о, союзник!
11: Нет, «Коктейль эмоций», и мне самое было очень интересно разобраться в том, как устроены наши эмоции с точки зрения нейробиологии и эволюционной психологии. Конечно, эмоции – это уже не только строение мозга, но и очень много психологических аспектов.
10: Согласна. Я об эмоциях вас тоже спрошу обязательно. Но вот сегодня хотела начать с каких-то исследований, которые меня действительно заинтересовали. Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что пока мы с вами спим, наши нейроны устраивают какую-то синхронную пульсацию. Ну, то есть, я не знаю, они как-то переговариваются, знаете, как маяк. СОС дает там, или мигают друг другу, флажки поднимают. И вот благодаря этому действию они как-то, я, видите, глаголы пытаюсь подобрать, вымывают из мозга накопленный за день мусор. Друзья, когда об этом читаешь на английском, чтобы вы понимали, ты вроде как бы схватываешь суть, а когда начинаешь переводить на красивый русский, думаешь, какие же тут глаголы применять. Вот получается такая генеральная уборка. А как вы думаете, мы можем когда-нибудь с помощью гаджетов искусственно запускать вот такую чистку? Что мы вообще выметаем, вымываем? Что такое мусор? И еще хотелось бы, конечно, выспаться за пару часов.
11: Да, вряд ли это получится. По крайней мере, мой нейробиологический скептический взгляд на это вещи звучит таким образом. Сон – это не просто время, когда мы в отключке, ничего не воспринимаем. Это важный этап, который подготавливает нас к новому дню. И вот лимфатическая система – это тот самый водопровод, по которому мы можем вымыть накопившиеся метаболиты, токсичные вещества, она была открыта буквально в 21 веке. Это одно из тех открытий физиологических, которые вот сделаны буквально недавно. Однако это далеко не единственный процесс, который происходит во время сна, и мы во сне запоминаем информацию, с одной стороны, а с другой стороны забываем ту информацию, которая нам не нужна. То есть события дня вечером мы помним в гораздо больших деталях, чем с утра. И предполагается, что мозг работает с информацией очень выборочно и до некоторой степени, сам ориентируясь на какие-то наши потребности и задачи, решает, какие события прошлого дня необходимо запомнить, консолидировать памятный след, усилить его, а какие не представляют никакого интереса, и мы их фактически забываем. То есть процесс забывания кажется нам ну, условно говоря, каким-то таким энтропийным, да, то есть это что-то, вот как мы там, не знаю, нарисовали что-то на песочке, подул ветер, и оно забылось. Но оказывается, что есть специальные механизмы, которые целенаправленно вытирают этот след и заставляют нас забывать. И если их отключить, то памятный след будет гораздо более проявлен на следующий день.
10: А память переполнится?
11: Память переполнится. Ну, смотрите, когда мы бодрствуем, у нас соединения между клетками, синапсы, постоянно активны. Они обрабатывают информацию и активно общаются между собой. Так вот, вот этот вот контакт между клетками, он по мере того, как через него постоянно проходят импульсы, начинает немножко шуметь. То есть, условно говоря...
10: контакты надо спиртиком протереть, вот что-то
11: да,
10: такое.
11: Да, и вот этот вот протирание контактов спиртиком и удаление остаточного напряжения, возбуждения из этого контакта, оно происходит именно во сне.
10: А напряжение электрическое?
11: Да, фактически это, скажем так, электрический сигнал доходит до контакта, дальше он становится электрохимическим.
10: Химическим, да-да-да-да-да-да-да.
11: Вот, но вопрос в том, что для того, чтобы запустить электрический импульс на следующем нейрончике, нам нужно, чтобы все рецепторы правильно и синхронно сначала открылись, потом закрылись, и чтобы последовательность открывания и закрывания рецепторов была строго правильной.
10: Да, друзья.
11: Когда чуть-чуть выбиваются из этого синхронного строя отдельные рецепторы, сигнал проходит уже не так хорошо. И, наверное, каждому из нас знакомо вот это утомление и действительно шум в голове, который... человек просто ощущает в конце тяжелого напряженного дня, когда человек говорит, у меня просто мозг уже гудит. Вот это вот гудение мозга, можно сказать, что это очень хорошая метафора для того, что происходит с контактами нейронов после активного и такого загруженного именно дня.
10: Я в такие минуты говорю, помолчите все, я не могу сконцентрироваться. А это у меня, знаете, вот чтобы вы представляли, друзья, если картинки не видели, одна ниточка к другой, и вот все эти ниточки, их там миллиарды-миллиарды, да, они должны раскрыться и поменяться там химозными молекулами, которые совпасть. И все должно синхронное плавание. Причем на первое место на чемпионате мира, на олимпийская медаль тут должна быть.
11: Только я бы сказала, что синхронное плавание – это очень хорошая метафора. Только представьте себе, что ваша задача не синхронизировать группу из 10 спортсменов, а 86 миллиардов.
10: Значит, подведу промежуточный итог. Лимфа – это вода, в которой там вот...
11: Это фактически, это ликвор, это что-то вроде спинномозговой жидкости?
10: Нет, я сейчас метафорически. Я имею в виду, с помощью лимфы уборка. Вечером мы забываем ненужное. Нужное, наоборот, складируем на полочки. И, так скажем, перегружаем систему. А вот вопрос, на который я никак не могу получить ответа, Елена. А кто решает, что мне забывать, что запоминать? Я всем, вот нейрофизиологов всех мучаю. Мне интересно еще и ваша точка зрения. А кто главнее, мозг или я? Я понимаю, что я – это мозг, а мозг – это я. Но каждый раз, когда я читаю про мозг, когда я слушаю ученых, мне кажется, что мозг какой-то главнее моего какого-то я. И почему, на ваш взгляд, вот здесь, кстати, немножко эмоции возникают, я себя отделяю от мозга. Это что, какое-то восприятие человека, когда мы говорим про орган, самый главный в нашем организме? Ну, вы понимаете, я просто для слушателей хочу разложить по полочкам. Ощущение такое, что он... Дальше идет неэфирное слово. Принимает решение без меня. Секундочку, а как же я? Это мое тело, мой мозг. Я вообще главное. Я тебя родила, я тебя... Ну и так далее, по Гоголю.
11: Тут скорее наоборот. Конечно, наше «я» и наше представление о собственной личности – это до некоторой степени порождение нашего мозга. То есть в данном случае, конечно, если взять метафору айсберга, то наше «я» и наш сознательный контроль – это вот те верхние 10%, которые торчат над водой. А под водой у нас есть огромный массив обработки информации, контроля за химическими, физиологическими, генетическими процессами, который обеспечивает не только наше «я», но и благополучие всего организма. Фактически на вот этот вот верхний кусочек верхушки айсберга приходится такой самый до некоторой степени абстрактный уровень решений, который затем, с одной стороны, сопоставляется с тем, что там внизу на базовом уровне нужно. И, например, если человек принимает решение, что я, не знаю, я хочу похудеть, и поэтому я вообще отказываюсь от еды на неделю, то вот этот базовый подводный массив, он воспринимает это как угрозу организму. У него есть ощущение, что питатель...
10: То есть он командует быстрее есть.
11: Нет,
10: пока
11: вопрос
10: еще
11: не в том, что
10: еда.
11: Он... Вопрос просто в том, что есть базовые потребности, которые мониторятся и контролируются вот на этом уровне. И если они закрыты, мы можем делать, что нашей душеньке угодно. Фактически, в тот момент, когда вот этот базовый уровень благополучия закрыт, мы ничем не болеем. Мы сыты, мы выспавшиеся, у нас ничего не болит, у нас нет каких-то еще вот именно тревожащих на телесных каких-то потребностей неудовлетворенных. Мы можем вот в этом спокойном, сытом, удовлетворенном достаточно состоянии решать, что мы будем делать.
10: Но так все-таки ответьте мне, как вы, столько лет взаимодействуя с наукой о мозге, воспринимаете, кто здесь главный? У меня сразу представляется картинка из сериала «Full Out», когда мозг ездит на колесиках. Ему не нужно тело, если у него будет другая подпитка.
11: Нет, так не будет.
10: Нет, я понимаю. Я к тому, что вот кто главнее? Я сейчас снова метафорически пытаюсь. Ощущение, что мы просто обслуживающая инфраструктура для этого органа.
11: Фактически мозг – это до некоторой степени обслуживающая инфраструктура для всего нашего тела, для всего нашего организма.
10: Мне это уже нравится, что он не главный. Спасибо, так.
11: Биологически, если мы опять-таки берем вот эту вот рамку эволюционную, внутри нее есть много разных «но», мы не только наша биология, но для того, чтобы мы могли существовать и решать свои задачи, с телом должно быть все в порядке. Если вас вдруг внезапно в один день, не дай бог, парализует или разобьет какая-то болезнь, вы не будете в состоянии ничего решать не потому, что вам не хватит силы воли, а просто потому, что вас будут отказывать руки и ноги. Соответственно, вот этот базовый уровень, он первичный. Для того, чтобы вот это тело было в безопасности, появился управляющий орган, который воспринимает сигналы о внешней среде и пытается найти, какие действия будут сейчас оптимальны. Если мы видим хищника, мы пытаемся от него убежать, потому что это угроза нашему благополучию телесному. А если мы видим какие-то, не знаю, вкусняшки, мы идем к ним и пытаемся насытиться. А вот этот вот базовый эволюционный принцип, логика вот этого естественного отбора, она лежит в основе всего.
10: Друзья, мы сейчас прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. У нас в гостях нейрофизиолог Елена Белова.
1: Передача данных. Сказано реклама. Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру». Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
13: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим-Пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сказано.
14: Передача данных.
10: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня кандидат биологических наук, нейрофизиолог, автор научно-популярных книг Елена Белова. Елена, давайте продолжать. Во время сна мозг воспроизводит события прошедшего дня. И это помогает запоминанию. То есть, когда мы уснули, мы продолжаем вот эту чистку, запомнил, выбросил. Недавние опыты показали, что стимуляция мозга во сне помогает сохранять воспоминания. Ну, то есть, кто-то сторонний решает, вот это мы не стираем. И как эти результаты могут быть применены для лечения, допустим, болезни Альцгеймера, то есть пустить их в созидательное русло. Возможно ли, на ваш взгляд, в будущем улучшить память с помощью таких методов во время сна?
11: Давайте сначала чуть-чуть я прокомментирую сам по себе процесс. Вот этот вот процесс проигрывания событий прошлого дня, это и есть процесс консолидации нашей памяти, то есть записывание какой-то информации из кратковременных впечатлений в какие-то более долговременные связи. И уже на этапе вот этого проигрывания идет некоторый отбор. То есть если какой-то след до консолидации в процессе сна не добежал, то его будет уже сложновато запомнить. Угу. Именно поэтому одна из стратегий улучшения запоминания – это повторить какую-то информацию прямо перед сном. То есть если вы хотите повысить шансы, это не гарантия, но это повышает шансы что-то запомнить на следующий день, проснуться с тем, что эта вот информация, она закрепится. Лучше повторять ее прямо перед сном, тогда она свеженькая, попадает в гиппокамп, и там с большей вероятностью будет проиграно и записано вот в этот долговременный сред. Однако дальше вот этот вот процесс консолидации, он критически связан с тем, как правильно выстраиваются фазы сна. И у пациентов с болезнью Альцгеймера одновременно нарушается не только память, но и вот этот вот фазовый переход из одной стадии сна в другую. То есть фактически первые когнитивные нарушения идут примерно рука об руку с процессами нарушения сна.
10: То есть не только память, но еще и человек спать начинает неправильно с точки зрения нейрофизиологии.
11: Да, у него эти механизмы, они начинают разлаживаться, и сам по себе вот этот процесс проигрывания, он неправильно запускается, запускается слабее, синхронизация, вот передача информации от гиппокампа в отделы коры не происходит. То есть фактически тут вот эти разъемчики начинают все сильнее расшатываться.
10: Это мультифакторное заболевание получается.
11: Это очень мультифакторное заболевание, и сейчас консенсус такой, что когнитивные изменения – это та же самая верхушка айсберга процессов, которые долго идут, скрытые, незаметные. И в тот момент, когда мы видим первые проявления болезни, на вот этом органическом уровне происходят уже достаточно необратимые повреждения. У нас огромные компенсаторные механизмы. С другой стороны, то какой, в принципе, у человека когнитивный резерв, да, то есть, например, сколько знаний, умений он накопил к 30 годам, отчасти влияет на то, на как быстро и в каком объеме он будет это терять.
10: Тупые заболевают быстрее?
11: Ну, условно говоря, представьте себе, что вам каждый день нужно там терять 100 рублей. Если у вас на счету 10 тысяч, вы обеднеете, потеряете полностью все запасы достаточно
10: быстро. Мастер сравнений у нас, метафор. Вы пошли точно по той дорожке, вам надо было в литературу.
11: Я, собственно, видите, книжки пишу как раз.
10: Книжки,
11: я пишу книжки, потому что мне очень нравится показывать через метафоры какие-то более понятные, доступные объяснения. И если у вас на счету миллион, и вы отдаете по 100 рублей, то шансы, что вы добежите дольше и пока не разоритесь...
10: Это нейронные связи, миллион?
11: Это нейронные связи, да. Это тот самый когнитивный резерв. И предполагается, что если мы... у человека с первичными самыми нарушениями, когда это все еще зашло не очень далеко, начинаем его активно вовлекать в какие-то тренировки, деятельности, в том числе помогаем ему до какой-то степени компенсировать вот эти потери и консолидировать то, что удается консолидировать, то у него чуть больше вот этот запас прочности и чуть-чуть меньше вымывается.
10: Да, я понимаю, я прекрасно это понимаю. А задумывались ли ученые, как поймать это начало когнитивных изменений, которое никак не проявляет себя? Ну, придумали же медики чекапы или, нерусское слово, диспансеризацию. Во! и она реально ловит порой серьезные заболевания на начальных этапах. Можно диспансеризировать мозги?
11: По большому счету, первые изменения, они не очень-то диагностичны, да, то есть эти изменения могут быть связаны и с начинающейся, приближающейся деменцией, да, или когнитивным спадом, давайте использовать менее тревожный и такой негативный термин, либо они могут быть связаны просто с перегрузкой, да, когда человек активно работает с информацией, очень напряжен, когда у него какой-то повышенный уровень стресса, у него таким же образом проявляется нарушение краткосрочной первоначальной памяти. То есть как выглядит первые начальные стадии болезни Альцгеймера, человеку сложнее вспомнить то, что вот прям происходило недавно. То есть такие симптомы, как шел и забыл, какой номер комнаты мне сказали 5 минут назад, думал зайти куда-то за какой-то вещью, зашел.
10: Зачем зашел?
11: И забыл. И это может быть признаком просто перегрузки, когда у нас очень напряженная работа, много задач, которые нужно удерживать в голове, и вот мы работаем на пределе нагрузки, опять-таки что-то теряется, что-то вываливается, да, из нашей головы. А бывает, что это признак болезни первой стадии. Поэтому тут вопрос не в том, что их невозможно поймать, а в том, что то, что мы поймали, нам не очень понятно, как расшифровать. Это может быть абсолютно нормальный признак перегруженности, а может быть вопрос уже каких-то изменений.
10: Я вам сейчас подскажу. Вот что тут сложно? Вообще ничего сложного. Во-первых, в большинстве случаев адекватные люди понимают, что они в стрессе, либо у них случился перегруз. Но они отдают себе отчет, хотя бы подозревают. Во-вторых, хорошо, сегодня у вас что-то не так, придите через неделю. Ну, человек там раз в себя пришел, еще продиагностировали мозг.
11: Может быть, это может быть симптомом инфекционного заболевания. Например, когда мы болеем гриппом или каким-то еще вирусом, практически бессимптомно. Бывает, когда это 40 градусов, и там ни с чем не перепутаешь. Бывает, когда у человека слегка повышается температура, такое болезненное состояние такое, вот какое-то вроде жара нет, но что-то вот как будто ломит. Угу. И это точно так же может приводить к ухудшению памяти и нарушению внимания.
10: В общем, до диспансеризации мозга еще идти. Но как-то бесит, если честно.
11: Есть какие-то вещи, которые позволяют, скажем так, обеспечить какую-никакую профилактику. С одной стороны, у нас есть наследственность и некоторая изначально заданная предрасположенность. Если, например, у вас есть родственники, которые болеют какими-то нейродегенеративными заболеваниями, то шанс или риск того, что что-то такое произойдет и с вами, он повыше.
10: Угу.
11: Потому что у почти любого заболевания есть так или иначе проявленные генетическая предрасположенность. Иногда это моногены, которые оказывают достаточно заметный проявленный эффект. А бывает, когда это наборы каких-то очень слабо действующих генов, которые все вместе...
10: Или не открытые еще.
11: Да, кумулятивный эффект. А плюс к этому у нас есть средовые факторы. Вот болезнью Паркинсона, которой занимаюсь я профессионально, известно, что риск повыше у людей, которые работают в сельской местности. Предполагается, что это может быть связано с воздействием пестицидов, которые обрабатывают поля в сельхозрегионах. Но это не точно.
10: Ну да, я понимаю. Но хорошо, что есть предположение. А вот у журналиста я воспользуюсь служебным положением. Вот я работаю в сумасшедшем доме, каким является любая редакция в хорошем смысле. Какие у меня из среды заболевания?
11: Тут очень сложно сказать.
10: Психоз!
11: Я именно профессиональной гигиены, по-моему, вот тем, у кого какие профессиональные риски, не занималась, а занималась именно болезнью Паркинсона. Могу сказать, что для именно болезни Паркинсона выше риск для сельскохозяйственных регионов и, как ни странно, ниже риск для курильщиков. Хотя, сейчас, естественно,
10: курение вредит здоровью
11: другим образом. Курение повышает риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.
10: Как недавно я читала исследование, что люди с слегка повышенным индексом массы тела за 60 живут дольше. Но, с другой стороны, хочется добавить, умирают чаще от сердечно-сосудистых, допустим, заболеваний. Просто во всем нужно искать как золотую середину. Все хорошее должно продолжаться, и разговор о мозге тоже. Кстати, подкаст целиком вы можете послушать на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети. Ну а продолжение нашей беседы ждите в ближайшее время в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не прощаюсь. Кандидат биологических наук, нейрофизиолог Елена Белова.
14: Передача данных.
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио – уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Константин Кнырик о возможных проблемах Зеленского из-за скандала вокруг генпрокурора Украины.
18: Зеленского была проблема с картонным Майданом. Как только картонный Майдан затих, я так понимаю, было все-таки принято решение в некотором смысле начать торпедировать эти антикоррупционные органы, которые создают ему достаточно много сложностей. Но при всем при этом он, имея определенные обязательства перед внешними партнерами, конечно, самостоятельно в режим противостояния войти не мог. А тут хороший повод, двинутый всеми, по сути, уже списанный генеральный прокурор, который может выступить в некотором смысле торпедой для того, чтобы информационно что-то вбросить, а дальше вокруг этого уже может крутиться там определенные утечки документов, потому что я так понимаю, что следующим шагом будет все-таки публикация каких-то документов о правовых нарушениях набусниками, там, значит, приукрашена эта история все какими-то морально-этическими моментами, связанными с эффективным усыновлением одним из прокуроров НАБУ. Поэтому вся история будет только набирать обороты, Зеленский от нее сознательно будет дистанцироваться, но все вокруг него будут максимально пытаться использовать этот кейс, чтобы уменьшить влияние антикоррупционных органов, потому что, по большому счету, антикоррупционные органы выполняют сейчас функцию тотального контроля за системой управления на Украине и в первую очередь со всех возможных орудий бьют по окружению Зеленского, чтобы сделать его еще более контролируемым, еще более предсказуемым, еще более лояльным.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
15: О спецоперации.
9: Российские войска днем поразили в порту Черноморск танкер, который доставил горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Сегодня наши военные продолжили наносить удары беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересах противника.
15: Об энергетике.
9: Европа столкнулась с худшим энергетическим кризисом в своей истории. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он заявил, что энергетические ограничения в странах ЕС наконец наступают. Так он прокомментировал сообщение о перебоях с поставками топлива во Франции. По состоянию на 19 сентября перебои с бензином или дизельным топливом наблюдались на 11% автозаправочных станций страны.
15: А США.
9: Дональд Трамп объявил о создании сил искусственного интеллекта по аналогии с созданными им в 2019 году космическими силами. Он отметил, что ИИ – это новая промышленная революция или новый интернет. Но она будет еще масштабнее и эффективнее, возможно, охватит четверть ВВП США. Трамп не уточнил, имеет ли в виду создание нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
19: О катаклизмах.
9: В Сочи до конца дня ожидаются сильные ливни, сообщила в телеграм-канале городская администрация. Там предупредили, что уровень воды в реках может достигнуть неблагоприятных отметок. В Сочи работает оперштаб. Городские службы перешли на усиленный режим работы. Власти призвали местных жителей и туристов не отдыхать в устьях рек и у выходов в горы, не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. В случае ЧС нужно позвонить по номеру 112. До этого в Сочи из-за ливня появились новые водопады и реки. Очевидцы опубликовали все эти видео, на которых люди передвигаются по колено в воде.
15: Об искусственном интеллекте.
9: В США на Anthropic, Google, OpenAI и SpaceXI подали в суд за сговор с целью замедлить искусственный интеллект. Истцы полагают, что договоренность между компаниями ограничивает конкуренцию, касающуюся развития моделей, качества продукта, инноваций, инвестиций, производства и сроков появления новых возможностей. Главы компании считают, что за счет координированного замедления скорости работы над передовыми технологиями можно выиграть 1-2 года дополнительного времени, прежде чем модели достигнут критических уровней развития. Избежать серьезных просчетов. Они допускают возможность создания искусственного интеллекта, не подконтрольного человеку. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 19-20 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов. Завтра днем будет плюс 16, плюс 18 дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
22: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Как всегда здесь. Саша, приветствуем.
23: Приветствуем.
22: Сегодня из длительной командировки. Я надеюсь, мы поговорим и об этом, о ситуации в полях, что называется. Начать предлагаю с очередного заявления Зеленского на фоне того, что американцы и европейцы вдруг с ужасом обнаружили какую-то огромную космическую неисчерпаемую дыру в бюджете Украины. И в самой Верховной Раде сказали, что деньги заканчиваются, хватит только на военные расходы и на социалку. Зеленский требует 27 миллиардов. А вместе с этим параллельно говорит... Слушайте, победы в этой войне не может быть для обеих сторон, говорит Зеленский, а потому главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий, остановить войну. Для мира победа – это мир. Ну, с учетом того, что сентябрь выдался не жаркий, а зима не за горами, и оперативная ситуация на линии соприкосновения, то, о чем мы тоже еще будем говорить – это заставляет все чаще и все больше говорить о каких-то такого рода инициативах?
23: Ну, давай по порядку. Во-первых, я абсолютно согласен с Владимиром Александровичем. Победы не может быть для обоих или для обеих стран или для обоих государств. Победа может быть только для одного государства. И, собственно, мы прилагаем все усилия, чтобы ее достичь. Что касается нехватки 27 миллиардов долларов, то, погодите, как не может быть для обеих стран победы, если он в июне говорил, что начинает 40-дневную операцию по принуждению России к миру, и, собственно, судя по всему, вот эти 27 миллиардов, которые нужны были на второе полугодие, он просто угрохал в эту свою пиар-акцию, да, в эту пиар-войну через удары по НПЗ, через удары по на нашей критической инфраструктуре, по зерновозам, которые шли из Азовского моря. То есть он вот за эти 40 дней израсходовал, видимо, 27 миллиардов, которые были отложены на второе полугодие, и сейчас у них, конечно, ни на что не хватает. Вот, собственно, и весь секрет, где деньги ЗИН. Все деньги на второе полугодие были потрачены в первом именно на массовые, массированные волны беспилотников, когда количество сбитых дронов у нас на территории России достигало, по-моему, на пике 1600 с чем-то в сутки, а это удовольствие не дешевое. Вот мы возьмем, если дрон «Лютый», который выпускает завод «Ан», это все-таки порядка 200 тысяч долларов один дрон. Если мы берем FP2 или FP1, ну, это подешевле, но все равно это как бы ощутимо, да, это 60-80 тысяч долларов один дрон. А он запускал их вот эти полтора месяца по 1000 в среднем штук в сутки, ну, конечно, у него деньги все закончатся. При этом какого-то ощутимого результата, ну, давайте будем говорить откровенно, он не добился. Безусловно, он причинил нам определенные неудобства. Да, у нас стало тяжко с топливом, да, у нас стало... начал пропадать бензин, начал пропадать дизельное топливо. Но вот я помню июнь, конец июня, Донецк, да, здесь задорого, надо было еще поискать бензин. Сейчас я смотрю, на всех заправках бензин есть, но он действительно дорогой. Он дешевле, чем, между прочим, сейчас на Украине, потому что у них-то дизель подходит уже, заходит за 100 гривен за литр, это порядка 200 рублей. Залить от дизельного топлива. Здесь все-таки...
22: Так там еще заправку найди, да, насколько...
23: Еще и заправки там уже в Киеве начинают выносить, то есть, ну, это отдельная тема, сколько у нас появилось дронов, причем реактивных, что мы не жалеем их на обычные автозаправки в украинской столице. Вот, собственно, отсюда и нехватка денег на... Они там сейчас говорят, что только на бюджетников и на армию у них... деньги будут расходоваться в ближайшие полгода. Ну, потому что на дроны все потратили, и теперь, конечно, им хочется там поделить победу, да, чтобы вот мир, пусть будет победа, а воевать мы перестанем. Но потому что они понимают, да, зимний период не за горами, потому что было объявлено о том, что российским войскам отдан приказ о нанесении ударов по энергетическим объектам Украина. Вообще энергетический объект – это что-то такое очень расплывчатое, потому что это и ГРЭС, и ТЭЦ, и автозаправка, и НПЗ, которых у Украины нет, да, потому что все крупные нефтеперерабатывающие заводы уже уничтожены, мелкие, ну, сложно, да, их все выбить, но основную массу топлива сейчас составляет импортное, вот то, что они завозят, и то там вдруг начали... бить по погранпереходам нашими дронами, начали бить по поездам прямо на границе с Польшей, начали бить в том числе по погранпереходам на границе с Польшей, Румынией, Молдавией. И, в общем, стало как-то нервозно, да, перед зимним периодом, потому что они прекрасно понимают, что к этому периоду они подошли не очень подготовленными. Вот сейчас прямо перед эфиром глянул последние заявления, и там украинские чиновники говорят, что к зиме они готовы на 40%. Вот я не знаю, как это можно считать, но, условно говоря, кухня будет обогреваться, а спальня не будет с туалетом, или наоборот, туалет будет, а все остальное будет заморожено. Но совершенно очевидно, что мощностей для того, чтобы бесперебойно, без верных отключений снабжать всю страну электричеством, у них уже сейчас нет. А когда начнутся удары под зимний период, ну, не будет тем более.
22: И сейчас... с генераторами проблемы, кстати, да, с учетом вышесказанного по бензину будут?
23: С генераторами будут проблемы, потому что будут проблемы с топливом. Вот, и, собственно, уже даже говорят, что и расселение по селам ничего не даст, потому что удары будут комплексные, а, соответственно, свет будет выключаться везде, а не только в Киеве. Особо сложно, вот как они признают их чиновники, будет на левом берегу Днепра. Вот бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры, у них такой есть, Сергей Сухомлин, он считает, что уровень защиты электроподстанции Киева, только Киева, уже недостаточен, хотя к сентябрю там что-то попытаются улучшить. При этом он говорит, что наибольшие риски для Киева, ну, он прямо прямыми словами говорит, куда надо бить. Наибольшие риски – это поражение канализационных насосных станций, а их уничтожение, в свою очередь, приведет к тому, что будет отключено водоснабжение города, соответственно, будет отключено и теплоснабжение. Вот главные риски перед зимой. Конечно, на этом фоне Зеленский старается, ну, с одной стороны, выбить побольше денег, да, под эту зиму, потому что совершенно очевидно, что у него нет ответа.

0: Причем половину только за этот год. То есть только за этот год мы у них выбили 250 локомотивов, а их так быстро не починить, не восстановить, не построить. Это тот ресурс тяговый, который невозможно восполнить молниеносно по щелчку пальцев. У них есть там с Евросоюзом какой-то контракт на поставку этих тепловозов, но это вот все в какой-то там пятилетней перспективе, не очень близкой. Вот они говорят, что мы остаемся без железной дороги. Ай-яй-яй, а железная дорога – это в первую очередь логистика, потому что по железной дороге идет основной импорт железа, да, и, собственно, поставка ближе к линии фронта. Хотя вот, например, до Сум они уже по железной дороге не доезжают, где-то там высаживаются раньше и пытаются все это как-то доставить с помощью фур. А по фурам ведь мы тоже бьем. Поэтому вот у них как-то все печально накануне зимы, у них все неплохо по дронам тактического звена, но по-прежнему у них остаются какие-то возможности по дальним ударам, хотя обратите внимание, после вот всей этой свистопляски летней, когда он нас собирался принудить к миру, как-то поменьше стали эти волны, да, вот там за прошлые сутки 22 дрона были сбиты, за вот минувшие сутки 71 дрон был сбит, ну уже не 1000, да, то есть оказалось, что это очень дорого, оказалось, что большие дяди из Европы могут тебя спросить, а куда ты потратил вот эти вот десятки миллионов, и где эффект? Почему у тебя котел в Харьковской области? Почему у тебя полуокружение на Доброполе? Почему у тебя бои идут в Орехове и прочее, прочее, прочее, да, потому что на линии боевого соприкосновения нынешнее лето и вот эта операция Зеленского по принуждению нас к миру, оно, ну, не сказать, что не сказалось совсем, да, все-таки, тыл напрямую влияет на фронт, но каких-то фатальных последствий именно в связи с дальними ударами, которые можно было бы показать как успех, вот смотрите, мы потратили там, не знаю, условно 50 миллионов долларов, 100 миллионов долларов на дроны, но зато мы достигли вот этого на фронте, но ведь этого нельзя предъявить. А что можно предъявить? Вот я предлагаю как раз в следующей части поговорить о том, что сейчас происходит у нас на фронтах и на что я обратил внимание, приехав сюда, чего не было, например, еще в июне, когда я приезжал в прошлый раз.
1: Невероятно интересно. Буквально пару минут, и сразу с этого начнем.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Сказано реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио.

0: Комсомольская правда. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Итак, Донецк. Донецкая Народная Республика, которая вот, ну, хочется, честно говоря, надеяться, или, может быть, мы в это точно верим, находится уже на таком финальном этапе своего освобождения. Да, это не быстро, да, он может затянуться еще, может, и совсем не быстро, но совершенно точно этот этап, наверное, уже наступил, Саш, поправь, нет, и вот предыдущие командировки мы помним, как чудовищные обстрелы были, ты вот в первой части говорил о дронах, о ракетах, которых вроде меньше стало сейчас по всей России, но Донецк многострадальный, с него все начиналось. Вот сейчас, этой осенью 2026 года, каким город встретил тебя в целом, как обстановку в республике?
2: Я в принципе-то проехал и через Луганщину почти через всю, и вот до Донецка доехал, и от Донецка уже съездил до границы с Днепропетровской областью. Ты знаешь, очень много перемен в части противодействия беспилотникам, потому что, во-первых, стало очень много дорог, которые накрыты сетками, начиная от Донецка, продолжая, не знаю, Кураховым или Селидовым. Ну, то есть везде сетки. При этом огромное количество появилось пунктов воздушного наблюдения. Они вот буквально стоят каждые несколько сотен метров, и постоянно налажено оповещение друг между другом, и оповещение как рация, так и, ну, условно говоря, жестами, да, так называемая здесь сарафанная рация, когда друг на друга едут люди, да, навстречу друг другу и просто показывают пальцами, большой палец вверх, значит, вот там, где они проехали, все тихо, все спокойно, можно ехать. И вот эта система оповещения, обнаружения, уничтожения, она сейчас действительно поставлена на системный поток, и это дает свои результаты. Вот я разговаривал сегодня с водителем 29-й бригады РХБЗ, мы как раз с ним работали в так называемой килл-зоне, да, зоне смерти, то есть там, где постоянно летают украинские дроны. И он говорит, что когда только заехали на направление, ну, было очень тяжко, он сбился со счету, сколько у него вторых дней рождений. А сейчас, когда затянули сетки, ну, стало намного проще, ну, и тем более, когда на каждом повороте, на каждой там важной точке, ну, стоят реально пулеметчики, стоят перехватчики и так далее, вот стало полегче. Это не означает, что мы эту угрозу полностью ликвидировали на трассах, потому что она все равно остается, эта угроза, и «Хорнеты» по-прежнему летают, и на трассе там Луганск-Донецк в районе Дебальцево постоянно там что-то появляется, и на трассе Донецк-Мариуполь, и тем более на трассе Р-280 Новороссия, которая является нашим сухопутным коридором. Но вот с этой угрозой как-то научились жить, да, эту угрозу как-то научились минимизировать. Повторюсь, это за счет постов воздушного наблюдения, которых стало в разы просто больше, за счет МОГов, мобильных огневых групп, которые научились качественно сбивать эти дроны, ну и вот как-то внутренней собранности, что ли, и в взаимовыручке. Вот это бросается в первую очередь здесь на фронтовых дорогах, а я уже съездил и в сторону Добропольского направления, и вот, повторюсь, в сторону Днепропетровской области. Почему я поехал в сторону границы с Днепропетровской областью? Я вернулся вот буквально за пару часов до эфира оттуда, поэтому впечатления очень свежи. В последнее время очень много информации в соцсетях о том, что противник там где-то что-то куда-то перешел в контрнаступление и отжимает чуть ли не сотнями километров квадратных у нас наши отвоеванные территории. И Днепропетровщина на стыке с Донецкой Народной Республикой называлась в качестве вот таких успехов. Если помните, там еще Сырский докладывал о том, что в два этапа была проведена операция, что они, значит, освободили чуть ли не 700 квадратных километров, в том числе в Донецкой Народной Республике, и назывались населенные пункты. Ну, собственно, я вот проехал сегодня в том районе и убедился, что все это вранье. Ну, или очень серьезно преувеличены успехи украинской армии, потому что послать двух смертников, воткнуть флаг в каком-то населенном пункте и потерять этих смертников навсегда, это еще не значит, что вы отвоевали эту территорию. Я вот проехал вдоль границы сегодня, убедился, что мы ее контролируем. Что касается Добропольского направления, очень важного, потому что там решается судьба такого серьезного опорного пункта, после которого можно развивать наступление на генеральную линию обороны противника с запада, то есть с тыла. Ну, в принципе, вот то, о чем говорит сейчас противник, о том, что мы прилагаем там наибольшие усилия, ну, наверное, отчасти соответствует действительности, хотя мы сейчас создаем проблемы для Киева не только на Доброполье. Очень много, я о нем скажу еще подробно, но остановлюсь еще на вот этих вот мифических наступлениях Украины, ну или полумифических, очень много обсуждают обстановку на Красном Лимане. Вообще, в принципе, когда противник контратакует, это не что-то сверхъестественное, это нормальное течение войны. На войне не бывает, что успехи только у тебя, ты только наступаешь, а противник, подняв лапки, потихонечку пятится назад. Ничего подобного. Противник тяжелый, противник упорный, и, конечно, он контратакует. Конечно, он пытается отбить те территории, которые потерял. Он до этого пытался наступать, вот как я говорил, на Днепропетровщине. Ну, что-то у него особо ничего не вышло. Можно вспомнить, как он контрнаступал на Купинске. И в итоге что? В итоге Купинск сейчас большая серая зона, они его так отбить и не смогли, а потеряли там огромное количество людей. Я уж молчу про их беспримерный контрнаступ 23-го года, а там силы-то были ого-го, там были 100 тысяч штыков, из которых ударные – это 60 тысяч. Сейчас таких сил для наступления с техникой у противника просто нет. Поэтому, да, они давят на краснолиманском направлении, но какой-то катастрофы в этом я, честно говоря, не вижу. Да, там, чтобы нас опрокинули в реку Жеребец или вообще на тот берег нас выбили, ну, такого тоже нет. Просто идет, ну, в данный момент мы на этом участке перешли в такую маневренную оборону, да, чтобы с одной стороны не потерять ключевые позиции, а с другой стороны как можно больше уничтожить резервы противника, которые сейчас задействованы на этом участке фронта. Вот там террорист-экстремист Белецкий рассказывал об успехах его полка или бригады «Навоз», «Азов», запрещенный в России. Ну, как-то даже по его оценкам они скромны, эти результаты, но на самом деле в реальности они еще скромнее. При этом вот три основные точки, да, на которые мы сейчас давим. Во-первых, это Орехов, да, это передовые подразделения 42-й дивизии группировки «Днепр» уже прошли в город с юга. Там организованное сопротивление сломлено, там в застройке уже добивают разрозненные группы по домам, по подвалам, ну, как это обычно бывает. И вообще этот город очень долго готовился к обороне, там огромная инженерная подготовка, месяцы инженерной подготовки. Но вот как только мы взяли под огневой контроль трассу Н-08, все сразу посыпалось. Н-08 – это большая трасса, которая идет от Днепропетровска через Запорожье, через Пологи на Мариуполь, и Орехов, она как раз насквозь прошивает, то есть южная это со стороны Малой Токмачки, это наш маршрут подвоза, северное плечо через Новоданиловку, оно уходит как раз к областному центру, российскому областному центру по конституции, я имею в виду сам город Запорожье, и, собственно, я думаю, что Орехов это там перспектива до Морозов, мне кажется, мы этот вопрос решим, но это не значит, что мы тут же развернем наступление на сам город Запорожье, потому что все-таки от Орехова до него порядка 60-65 километров по дороге, при этом каких-то крупных населенных пунктов там уже нет, там поля. Вместе с городом снимается также вопрос рокадной трассы Орехов-Новониколаевка. По этой трассе противник гонял резервы вдоль всего запорожского участка, вплоть до Донецкой Народной Республики, и у них же они там поделены и на Каменское направление с левой стороны, и с правой стороны Гуляй-Польское направление, вот они перестают быть единым фронтом, потому что посередине мы берем Орехов, и каждое вот это направление им придется кормить как-то в обход, да, в объезд, через Запорожье. Сейчас там одновременно работают фланги, то есть с одной стороны группировка войск Днепр, с другой Восток. Мы видим, что освобождена Новоандреевка, это охват с запада. Идут бои за Юрковку, там наши уже на ее окраинах, с северо-востока к городу. Идут бои в Преображенке, там группировка войск Восток цепляется, которая ранее взяла Красный Родник. Вот. Но вот, собственно, вот этот многонедельный контрнаступ, который начинал с Ирски и продолжал Дропаты, он как раз ставил в том числе и задачу не дать охватить Орехов с северо-востоку. Ну вот что-то не получилось, а людей в размен ушло, ну, тысячи точно. Поэтому вот всем, кто переживает по поводу контрудара противника на Красном Лимане, рекомендую посмотреть, чем закончились предыдущие контрудары ВСУ.
1: Через неделю встретимся. Спасибо, Саша.
2: Всем пока.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
3: 4 беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
0: О важном.
3: Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией, сообщил помощник президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как этот закон скажется на перспективах поиска мирного урегулирования на Украине и прорыва в двусторонних отношениях. Дональд Трамп сегодня подписал закон о возможности введения новых санкций против нашей страны. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары из России, ввозимые в США.
4: о выборах.
3: Российских граждан, желающих проголосовать на выборах в Госдуму, пытаются запугать в Латвии и Эстонии. Об этом заявила Вестям официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, в этих странах полиция проверяет и фиксирует документы любого человека, который пытается зайти в российское посольство. Буквально ведет перепись, указала Захарова.
4: О мошенниках.
3: Мошенники при помощи рекламы в играх на телефоне выманивают личные данные и банковские данные граждан. Об этом предупредили в МВД. Аферисты встраивают в рекламные баннеры заманчивые предложения о быстром заработке и крупных выигрышах. Переходя по таким ссылкам, пользователи попадают на фишинговые страницы, где их просят указать конфиденциальную информацию, паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт и СМС-коды подтверждения. Получив эти сведения, злоумышленники получают также доступ к финансам и аккаунтам жертв.
4: Обо всем.
3: В США пилот нарисовал в небе Мону Лизу. Траектория движения самолета на картах Flight Radar 24 сложилась в очертания Джоконды, знаменитого портрета кисти Леонардо да Винчи. Бывает искусство в небе, а бывает настоящее искусство в небе. Это как раз второе, говорится в публикации на странице сервиса в соцсети X. Там же размещен скриншот карты, на котором зафиксирована траектория движения самолета, вылетевшего из аэропорта в городе Бентонвилл, штат Арканзас, и вернувшегося туда же спустя более 3 часов полета. Курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля и 20 копеек, евро стоит 96 рублей 67 копеек, курс юаня 12 рублей и 57 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля, завтра днем будет 19-20 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Ольга Демидова, служба информации.
4: Вопрос дня.
5: Итак, сакраментальная фраза «добрались и собрались». «Собрались» – это значит, надо собраться и набрать оперативно номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Знаете, сегодня такая конфликтная ситуация будет разбираться, которая и послужила способом, простите меня, поводом. Поводом задать вам определенный вопрос. Можно зайти на сайт Красноярской комсомольской правды, ну, в общем, на сайт kp.ru, Красноярск раздел, и там пишут о том, что недоблогер, провокатор, скандальный таксист, который хамил пассажирам, казалось бы, ради чего? Ради контента в своих соцсетях. После чего, я вам короткую версию рассказываю, после чего он видео монтировал, обрезал в свою пользу, показывал своему сегменту подписчиков, какие хамы живут в России. Сам он из Центральной Азии. Заметьте, умышленно не называют место, страну, откуда он, ну, чтобы не сеять межнациональную рознь, это все-таки противозаконно. Так вот, хамы в России живут. В связи с этим он был задержан, с ним провели профилактическую беседу и попросили с нашей территории. Yes. Казалось бы, попался на блогерстве, но нет. Как называют умные люди, на анклавности. Он не ассимилирован, хотя живет и не был ассимилирован, это уже в прошедшем времени, хотя жил и зарабатывал в России. Аудитория у него своя из страны происхождения. И вот на эту аудиторию этот водитель такси разжигал национальную ненависть на национальной почве, разжигал национальный конфликт. Но он же не на своей родине показывал, там, какие там у них хамы живут. Он показывает, какие у нас живут. Вот эту русофобию формировал в очередном анклаве, как это и называют. Да? Вы смотрите, за это, конечно, и поплатился, но... Сколько таких историй, друзья мои? Таких историй огромное количество. Причем я не говорю о том, что мы тут все зайчики белые, пушистые. Среди нас тоже хватает, дай боже, на перевоспитание отправить. И вот смотрите, сейчас я к вам, уважаемая аудитория, обращаюсь с таким вопросом. Хотели бы вы, чтобы в такси, а я знаю, что среди наших слушателей таксистов большое количество, благо они сами звонят, вопрос дня, давайте сегодня приоритет дадим. Я обращаюсь к нашему звукорежиссеру уважаемому. Приоритет людям из такси, но и тем, которые ездят на такси. Это тоже важно. Слушаем вопрос. Хотели бы вы, уважаемая аудитория, чтобы в такси на территории России работали только русские водители? И, внимание, доп. Вопрос. Кто вам чаще хамит в такси, русские или иностранные водители? Я вот пока не буду специально рассказывать свой опыт. А у меня этого опыта, знаете ли, ну, на такой небольшой альманах наберется. Потому что как зима, самокаты отменяются, и я, соответственно, лень ходить по морозу, я начинаю злоупотреблять и ездить на такси. Поэтому набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Только я вас всех прошу ограничить себя от оскорбления на почве национальности, не сеять межнациональную рознь. Давайте оставаться элегантными, интеллигентными, культурными даже в рамках этого обсуждения. Мы можем так обсуждать. Мы – это мы, «Комсомольская правда», и вы, уважаемые слушатели. Вот от этого мы оттолкнулись. Как только будет звонок, пожалуйста, давайте выводите. Люберцы, вот даже не пришлось ждать. Люберцы на связи. Арина, здравствуйте. Марина, правильно? Да, извините. Здравствуйте. Марина, здравствуйте. Да-да-да, простите, пожалуйста.
6: Да, значит, у меня был такой пример. У меня знакомая поехала в Смоленск.
5: Так.
6: Там, говорит, встретил их русский таксист. И пока он их вез, там, например, куда-то, там, куда они там, например, ну, отели, или куда-то, он экскурсию им провел. Так она говорит, я просто обалдела. Я, говорит, привыкла здесь в Москве, что в основном не русские, говорит, работают. И там, говорит, так растерялась, а потом поняла, вот можно же так, говорит, жить. Русский таксист встретил, и еще как экскурсовод, говорит, нам экскурсию провел. И такое обслуживание было шикарное. Просто, понимаете, они здесь всем говорят, вот я говорю многим, что мы можем прожить без приезжих. Как это говорит? У вас, говорит, мужики все русские, все пьянь. Бабы все, говорит, проститутки русские. Как
5: это кто говорит, Мариночка, простите, кто говорит вам такое?
6: Ну, это вообще вот у них бытует мнение такое, не русских, кто здесь рождается, что мы не проживем в России без них, понимаете?
5: Ясно, принято. То есть, ну, то есть вот у вас такие впечатления от бесед. Да, все. Да. Я почему такие уточнения делаю, друзья мои, чтобы вы понимали, и никого не хочу обидеть. Я буду такие уточнения делать, что это частное мнение, потому что нужно оставаться в рамках закона. Вот я за интеллигентность, да, вот я слышал, у меня сложилось впечатление, вот такие вводные, но Смоленск, вы меня уж простите не по теме, но не зря же выбран этот город с богатейшей историей, с сохранившейся старинной архитектурой. Во-первых, как пример прозвучал, во-вторых, не зря же там вампиры средней полосы поселились, да. О, еще один город, который можно, может составить по культурному пласту смоленскую конкуренцию, Ярославль. Иван, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Марин. Давно вам уже не звонил.
5: Слушаю вашу точку.
7: Я сам не водитель, но, естественно, такси достаточно часто пользуюсь. И вот за всю свою, скажем так, лет пользования такси у меня две ситуации, скажем так, такие лицезрения, которые можно как пример использовать. Тут давно было, я на работу опаздывал, у меня один вызвал такси, и таксист просто принял заказ, потом сказал, что прибыл, потом ожидание отменил, что типа поехал, и завершил заказ. То есть, по сути, он выполнил заказ. И вот вторая ситуация. Я как-то, ну, карман, может, худой, может, слишком свободный, телефон выпал из телефона, остался в такси. А хорошо, заказ был на телефоне жены, то есть я смог позвонить водителю, вот. И он, естественно, ну, через пару часов, конечно, и за доп. Оплату, как за вызов такси оплатил, но это как, все-таки, как...
5: Понимаю, да, что вот. Это не его вина.
7: И чтобы
5: да.
7: быть красивым, чтобы быть более, скажем так, справедливым, не говоря, типа, угадайте, где кто, скажем так, тот, который меня обманул, был славянской национальности, а тот, кто телефон мне привез, хотя ему говорили, следующий, типа, пассажир говорит, ой, да ты чё, он, типа, сами на вас забери, телефон продай. Был как раз-таки не русский, азиатская национальность, ну, среднеазиатская национальность. То есть,
5: я
7: вот
5: поняла,
7: вам два
5: я
7: примера.
5: Поняла, спасибо. Видите, на противоположную чашу весов положили точку зрения. Это очень важно. Давайте, друзья мои, у нас не все сводится вот конкретному, да, только славяне или нет, не только славяне, но вопрос, чтобы коротко звучало, был понятен. Хотели бы вы, уважаемые слушатели, чтобы в нашем такси российском работали только российские, русские водители, русские, не российские? И с кем чаще всего конфликты случаются? С русскими или с иностранными водителями? Повторите, Васил, Набережные Челны с нами на связи. Здравствуйте, Васил.
8: Очень рад, что дозвонился до вас. Я сам водитель, ну, с большим стажем, больше 10 лет.
5: В такси работаете, правильно я понимаю?
8: Да, да, да.
5: Так, слушаю внимательно.
8: Можно сказать, профессионально. И ну, по моим наблюдениям и по общению с коллегами могу сказать так, что у нас, ну, как бы в Татарстане Набережные Челны еще по-другому автоградом называют. У нас очень ну, заточенный город, так скажем, на КАМАЗ и так далее, и так далее. И вот я считаю, что, ну, должны, как вы говорите, русские. Правильно я говорю, да?
5: Да, да, да, я так говорю, водители, русские.
8: Которые, да, которые вот русские. Вот, потому что ребят, которые, особенно те, которые работают на КАМАЗе, они утром, вечером хотя бы нет-нет, да подрабатывают. Потому что все равно тех денег, которые наш дорогой КАМАЗ дает, ну, так скажем, не хватает. Вот, сейчас тем более как-то
5: вот,
8: тяжело.
5: А сейчас я хочу уточнить. Вы говорите, что русские, потому что нужно больше рабочих мест, или потому что все-таки Россия для русских?
8: Нет. Больше рабочих мест, наверное, Россия, мне кажется, для всех. Угу. Дело в том, что просто товарищи, скажем, со Средней Азии, вот, они, ну, во-первых, демпингуют, ну, что немаловажно.
5: То мне тут это очень сложно понять, потому что у нас система ценообразования диктуется агрегатором в данном случае, да. Но у вас по-другому, да?
8: Ну, у нас немножко по-другому, потому что вы наверняка привыкли к одним агрегаторам большим, таким, да, так скажем. В основном в городе работает...
5: Несколько мелких компаний. Я поняла, вот. я поняла вас. Я
8: просто... Да, они снимают у нас просто, ну, нормальный, ну, скажем, приработок. Я не говорю, что это огромный заработок какой-то, потому что я все-таки больше не по городу, а по межгороду катаюсь. Там немножко по-другому. А те вот ребята, кто по городу, они вот жалуют.
5: Васил, поняла вас, да. Просто укорачу, чтобы вы еще дозвонились. У меня вот, давай, теперь настало время сказать свою претензию. Для меня, я считаю, Россия для всех, но я считаю, что уважение к корням, к менталитету – это приоритет. Когда я приезжаю в любую страну Средней Азии, просто Азии, любую другую европейскую страну, неважно какую, африканскую, угодно. Я уважаю традиции. Я не пойду куда-то, где нельзя ходить в короткой юбке, да, или там полураздетый. Для меня ассимиляция – это и есть уважение к обществу и традициям. Если человек вот в своем маленьком мерке под названием автомобиль пропагандирует законы совершенно другой части света, это для меня неприемлемо. Ну, как для современной, прогрессивной женщины. И тем более журналиста. Я думаю, все понимают. 8 800 200 ровно 9702. Умещаемся еще с одним звонком в этом блоке? Нет, не умещаемся. Тогда читаю сообщение. Да, кстати, вы можете и в письменном виде свои сообщения оставлять на Рутубе под видеотрансляцией и во ВКонтакте. А лучше подписаться, и вообще будет всегда доступ. На самом деле критерием должен быть профессионализм. Да вообще прям золотые слова. Действительно, профессионализм. Ездил с разными водителями, все были вежливыми. Спасибо за эту точку зрения, Юрий. Так, хороший критерий. А, это вот Алекс написал. Мне показалось, что в последнее время иностранные таксисты стали более хамоватые. Это без подписи, когда channel такой-то. По крайней мере, последние два вызова были проблемными из-за них. Можно ситуация с бензином их озлобила. Хорошо. Так, в следующем блоке мы продолжаем. Звоните прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702.
4: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о процессе разработки вакцин от гриппа.
10: Каждый год мы изготавливаем новую вакцину. Она состоит из актуальных штаммов. А для того, чтобы мы попали в эти актуальные штаммы, ведется глобальный мониторинг за циркуляцией вирусов, делаются прогнозы, в том числе и на генетическом уровне сейчас. И наработка вакцины ведется каждый раз по одной и той же технологии, но с разными компонентами. Это все те же штаммы А и Б, H1N1, H3N2, это гриппы А, но они каждый год меняют. И в этом году она тоже изготовлена из актуальных штаммов, значит, ее эффективность будет максимальная. Вакцинация – это серьезная именно биологическая операция. Поэтому прежде чем ее вколоть, будущий вакцинируемый общается с врачом, и врач дает персональное разрешение на прививку.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время?
11: По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
12: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
11: Вопрос дня.
5: Итак, друзья, вопрос остается прежним, и ногами он уходит в историю, потому что в Красноярске задержали таксиста, родом из Центральной Азии, который хамил пассажирам, записывал на видео, потом форматировал так, чтобы всем казалось, что в России только хамы, и выкладывал это в свой пронациональный блог. Хотели бы вы, чтобы в такси работали только русские водители? Кто вам чаще хамит, если, в принципе, хамит русский или иностранный? Вот что вы пишете, смотрите, это... Правильно будет прочитать. Гектор пишется. Мне кажется, в самом вопросе уже присутствует дискриминация. Запомните, да? Дальше я смотрю на другие сообщения. Но уж нет, Россия не для всех. Гектор, если существует и такая точка зрения, то надо поднимать эти вопросы, не обращая внимания немножечко на шероховатость формулировок, потому что мы здесь слышим и позитивные мнения. А если мы будем замалчивать, то и позитивных мнений тоже не будет звучать. Ну, в общем, тут очень много сообщений. Вот как меня развел иностранный специалист. Я вызвала машину по детскому тарифу, по хорошей цене, но ехать нам за город. Так вот, таксист указал, что на месте, а сам не приехал, при этом с меня, ну, понятно. Но вообще все это разруливают агрегаторы. А 8800, если у вас они есть, конечно, у нас вот это разруливают. Я просто таких вещей не прощаю. 8800 200 ровно 9702, когда опаздываешь на эфир. Крым на связи, любимый наш дорогой. Сергей, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мария.
5: Что у вас?
13: Мария, у меня к вам просьба. Передайте руководству, пожалуйста. У нас в Крыму... На вашем радио крутят рекламу Астрахани, город Астрахань. Очень раздражает и очень мешает. Пусть прекратят рекламу Астрахани, пожалуйста, в Крыму.
5: Что за... Это, подождите, вы где именно в Крыму? Давайте так, конкретнее.
13: Ялта.
5: Ялта. Ялта, радио КП, реклама Астрахани. Ясно, разберусь. Сейчас закончу эфир, передам, кому нужно. Спасибо. Елена из Екатеринбурга, здравствуйте.
14: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Так, ваша точка зрения.
14: Вы знаете, я много-много лет за рулем, и за рулем там еду купить какую-то еду. Вот. Но был у меня прецедент, когда машина была в ремонте, и я, наверное, больше 2 недель ездила на такси. И вы знаете, я для себя сделала вывод, что все зависит от того, какой ты заказываешь, ну, класс поездки. Ездила на комфорте, какая-то была проблема, машин не было, я торопилась, и я поехала, согласилась поехать
5: на эконом-классе. Так.
14: Приехал водитель из Средней Азии, он где-то остановился сзади офиса, вообще какой-то в другой стороне. Я пыталась ему помочь и спрашивала: вы где стоите? Посмотрите по сторонам. Может быть, какой-то магазин есть там. Ну, что-то такое, чтобы сориентироваться, где он находится. Вот я там, по концовке, когда мы с ним все-таки как-то
5: сконнектились.
14: Да, я ему очень плохо говорил по-русски. Я ему говорю, уже в раздражении, вы зачем вот такую работу устраиваетесь? Вы по-русски не говорите. Но все-таки приходится с людьми разговаривать. И тут он мне, знаете, на плохом русском языке, но очень понятно объяснил, что прям дословно: вы русские нацисты, ты почему русское не учишь мой язык, зачем ты русское все учите английский, и все в таком духе. Вот. И, ну, я, конечно, с ним не поехала, это вообще невозможно, но в других вот классах обслуживания... Нормальные люди.
5: Но там и дороже значительно, давайте будем так. Да, ну, в других классах нет. Чем выше класс, тем тебя будут обслуживать лучше. Я не к тому, что, ребята, эконом – это все, это кошмар и ужас. Но я тоже перестала пользоваться экономом после того, как мне сказали что-то в стилистике «женщина к порогу». Вот. Я боюсь нарушить закон Российской Федерации, когда мне такие вещи говорят. Калининград на связи. связи. Владимир, здравствуйте.
15: Согласен с вами, что вы сказали, в машине никакой другой культуры, кроме русской, ну, я считаю, ну, не должно быть. Это первое. Второе, Россия – это для всех. Третье, но Россия – это дом, да? А в доме должен быть фундамент. Фундамент должен быть русский. Вот, я так считаю. Ну, и добавлю, что кроме такси, обязательно еще маршруток добавьте водителей, потому что много раз делал замечание водителям, что ты не дрова везешь, тебе, ну, не людей возить, даже грузы нельзя доверить. Вот так, спасибо.
5: Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Вот тут пишут, подождите, важное. Мария, мы же с вами из советского детства и юности. В нынешних грустных реалиях только взаимоуважение и, если необходимо, закон. Подписываюсь под каждым словом, Гектор. Взаимоуважение – это уважение обеих сторон. Соответственно, не только с моей стороны, но и с противоположной. И только при таком раскладе я буду проявлять уважение. Иначе это называется унижением. А закон – да. 100%. Тут к национальной основе нужно относить только положительные аспекты, а отрицательно относить к личности, пишет Алекс Зет. Спорное, на мой взгляд, утверждение, но это мое сугубо личное мнение. 8 800 200 ровно 9702. Слушаю ваше мнение. Геннадий из Самары, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
5: Да.
16: Я вот инвалид первой группы, незрячий, да, и мне приходится часто ездить на такси. И вот, ну, с сопровождающим я либо с сыном, либо с дочерью. И вот я не делю настолько вот азиаты. Я раз еду, я говорю, Шурави, он, ты где воевал? Я говорю, ну, призыв 79-го года, Баграм. Ну, вы сами понимаете, о чем речь идет.
5: Угу.
16: Он говорит, брат, все. Он меня приводит, а там проезд запрещен. Ему дочь говорит, ты куда поехал? Говорит, здесь проезд запрещен, мы до входа сами дойдем. Он говорит, мне наплевать, я еду с этим человеком. У меня друг женат на татарке, а еще один друг на узбечке. Такие красивые дети, это потрясающе.
5: Да, межнациональные браки, они всегда приносят красивых и часто талантливых людей. Это физиология. Спасибо вам большое. Но вы же доказали, получается, вот своим примером, что вот это братство, они ко всем пассажирам одинаково. Но я понимаю, положительный пример. Киров на связи. Андрей, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Я хотел бы поделиться своей историей. Я вот тут недавно в этом году ездил в город-герой Ленинград, Санкт-Петербург, и заметил там вот что практически не встретил ни одного мигранта. То есть,
5: а там такси... холодно.
17: Нет, я ездил туда 2 года назад, и там просто куда ни ступишь, повсюду были мигранты.
5: Да,
17: я подумал,
5: что происходит. Простите.
17: Да.
5: Простите.
17: Вот. И я посмотрел, что произошло. Оказывается, там запретили работать мигрантам на некоторых профессиях. Такси, курьеры. И в то время, я помню это, там поднимался вопрос, а вот кто будет работать, тут у нас экономика вся встанет. Но нет, ничего, все работает, как бы, да, и прекрасно вместо мигрантов работают наши российские граждане. А по поводу вашего вопроса, я, конечно, за то, чтобы в такси работали профессиональные люди в первую очередь, да, и преимущественно граждане нашей страны, да, там, неважно. Мы все русские, да? А мигранты – это как бы в последнюю очередь. Потому что водитель такси, он должен быть профессионален в своей деятельности. Он должен понимать, что он работает в сфере обслуживания. Что для него главное правило – это клиент всегда прав. Ну, в рамках правил пользования такси. Да.
5: Поняла,
17: да,
5: вас. Спасибо.
17: А если вот
5: спасибо.
17: Мигранта, да, которая даже...
5: Нет, понимаете,
17: языке.
5: Друзья мои, вот даже вот язык, вот все время изъясняться можно. Ну, по-разному бывает. Но есть такие люди, вот я очень тепло общаюсь с сотрудником «Пятерочки» в моем доме. Он мигрант. Очень тепло, потому что он так мне всегда по-человечески говорит, вот, подождите, эту картошку не надо брать, сейчас вам покажу. как я к нему отношусь? С уважением и говорю, спасибо тебе, добрый человек, что ты матери двух детей картошку хочешь продать хорошую, а не абы что. Ну, а как так иначе? Ну, и вот на таксистов можно перенести этот пример. Все по-человечески, по справедливости. Пермь на связи. Роман, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Мария. Ну, конечно же, в такси должны быть русские люди. Так же, как и в магазинах, так же, как и в больницах. Просто ужас внушает нынешней ситуации для такого совершенно очевидного нашего замещения. И, конечно же, Россия не для всех. Если мы с вами поедем в Центральную Африку, мы там будем чужие гости и в Японии, и в Узбекистане, и в Киргизии. А эти все, например, перечисленные люди, они гости у нас. А Россия именно для русских и для других коренных народов. И вы знаете, вот вы, конечно, немножко хорошо, что подняли тему, но подмену такую вот делаете. Речь-то не столько о том, насколько они вежливы с нами. Понимаете, если они будут супер вежливы и доброжелательны, хотя, конечно, азиатские и кавказские таксисты более жесткие и грубые в среднем статистически, но даже если они научатся быть вежливыми, это не важно. Это не значит, что они должны здесь жить.
5: Знаете, Роман, спасибо вам большое. Спасибо. Вот, я думаю, вы понимаете мой месседж. Спасибо. И закончила, главное, иностранным словом. Тьфу, не русская. Спасибо вам. Вы поняли мой посыл. Вот. Спасибо, друзья, всем, кто звонил. Итоги дня вернутся завтра.
4: Вопрос дня.
19: Тарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
20: Такого многоголосия в песнях Высоцкого еще не было. В записи новой версии «Баллады об уходе в рай» приняли участие группы «Вермол», «Кэжуал», «Анимация», «ДМЦ», «БСБ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Ну, а еще в песне звучит голос самого Владимира Высоцкого. Итак, «Вермол», «Костя Кулясов», «Кэжуал», «БСБ», «ДМЦ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор, «Баллада об уходе в рай».
21: Вот твой билет.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О выборах.
1: Киевский режим – главный инструмент НАТО для попытки срыва российских выборов. Об этом заявила Вестям официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, это неудивительно ни для кого, ведь на Украине с отсутствием выборов уже, наверное, забыли, что такое свободное волеизъявление граждан. «Если вы же видите, как ВСУ атакуют избирательные участки дронами», – сказала Захарова. «Все знают о чудовищных терактах в отношении руководителей и участковых избирательных комиссий», – отметила дипломат. Приднестровье готово провести референдум о самоопределении, если он будет признан всеми международными участниками. С таким заявлением выступил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в обращении в своем телеграм-канале. Он напомнил, что 17 сентября 2006-го в Приднестровье прошел референдум. Жители высказали за независимость республики и последующее свободное присоединение к России. Готовы через 20 лет провести референдум. Проблем нет. Главное другое, чтобы итоги были приняты всеми международными участниками. Тогда вопросов нет, сказал он. Ранее Красносельский заявил, что Приднестровью будет сложно доверять Молдавии после того, как Кишинев нарушил договоренности с гагаузской автономией, лишив регион части полномочий.
0: О мошенниках.
1: Аферисты придумали новую схему обмана в преддверии отопительного сезона, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Жертве звонит злоумышленник, который представляется соседом и говорит о предварительном запуске отопления, предлагая зарегистрироваться в чате жильцов дома, чтобы в день, когда будет запущено отопление, все прошло без аварии, максимально быстро и комфортно. В мессенджере приходит ссылка, если пройти по ней, аккаунт украдут. После злоумышленники рассылают контактам просьбу о перечислении денег, начинаются звонки из якобы Росфинмониторинга, ЦБ, Роскомнадзора, ФСБ с информацией о выписанной доверенности и совершенном переводе на счет террористической организации.
0: О погоде.
1: Метеоролог и главный специалист информпортала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, как долго в Москве будет стоять аномальное тепло. Теплыми будут не только дни, но и ночи. Воздух прогреется до плюс 8-11 градусов. Для последней декады сентября погода очень теплая. С понедельника, 21 сентября, начнутся дожди. Осадки ожидаются всю неделю. В московском регионе похолодает. Дневная температура не будет превышать 15-17 выше нуля. Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Сейчас в российской столице 15 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 19-20, осадков синоптики не обещают. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Вопрос дня.
2: Добрались и собрались для того, чтобы оперативно набрать 8 800 200 ровно 9702. Друзья, детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов. И ведь мы не в первый раз говорим про мягкую силу. Эксперты даже вот в нашем эфире, я как сейчас помню, много раз упоминали турецкие сериалы. А вот насмотревшись, молодые, неопытные родители, а может быть опытные, ничего не хочу сказать вот так огульно, называют своих детей, ну, например, Неслихан, Бурак. Об этом сообщают власти Подмосковья. Это не я придумала. Среди других необычных вариантов у мальчиков весомую долю занимают героические имена. Ну, например, в 2026-м в регионе родились Одиссей, Амур, Аполлон, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Последнее имя мне уже давно знакомо, как несколько лет. В числе необычных женских имен Клеопатра, Малина, Аксения, Ванда, Кассиопея, Океана, Павлина, Фелиция, Цицилия, Шахерезада и, конечно же, Эсмеральда. Самым популярным в регионе остаются уже привычные варианты. Ну, для девочек это такие избитые и даже, наверное, для кого-то скучные имена. София, Анна, Василиса, Мария, о, да, и Ева вдруг. А для мальчиков, как всегда, все тоже традиционно. Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Друзья мои, ведь мы часто замечаем не ординарные, оригинальные и даже, можно сказать, экзотические имена. Вот скажите мне, возможно, вы сами готовы назвать ребенка каким-то необычным и для кого-то странным именем. Возможно, даже уже так назвали. А возможно, вы осуждаете таких родителей с экзотическими фантазиями. Не портят ли такие имена детям дальнейшую жизнь? Ну, я сейчас вот не в силу того, чтобы похихикать, а действительно рассуждаю. Знаете, популярные имена из турецких сериалов: Али, Бурак, Эмир, Керем, Дениз. Дениз женская. Или нет, это нейтральное имя, как я выяснила. Точно. Нислихан, Зейнеп, Хёнде, Элиф. Ну, я, конечно, понимаю певучесть, но, тем не менее, совсем это не про наши языки. 8800 200 ровно 9702. Какие экзотические имена вы встречали? Какие имена кажутся вам такими, которых лучше избегать? Может быть, знаете, приходишь в детский садик, а там вокруг тебя вот люди как раз с именами очень оригинальными, а ты со своей дочкой, ну, давайте, Маша, да, я буду своим именем оперировать, кажешься вот как павлином в курятнике, да, вот что-то тоже такое. Друзья мои, набирайте 8800 200 ровно 9702. Стоит ли воспринимать, ну, абсолютно объективно, адекватно, ну, новое время, новые имена, все течет, меняется. А какие были имена в Древней Руси? Ну, тоже сейчас их мало. Хотя, ну, почему, Ярополк, да, вернулся же Ярополк в наш с вами да, в списке. Ксения из Иркутска звонит нам. Здравствуйте, Ксения.
3: У меня старшую дочь зовут Владлена.
2: Владлена, ну что тут такого? Вы что, Влада? Хотели меня удивить чем-то хотели? Ну, я вас умоляю.
3: Нет, ну почему? Просто я уже старенький человек, поэтому для меня она тогда была тоже очень интересное имя. Мне подсказали, что есть такое имя польская. Угу. И Владлена, Елена, Владочка, Владушка, Владушка.
2: А скажите, как окружающие относятся? Да у меня просто Влад достаточное количество вокруг. Я считаю замечательным имя. И мужчины, и женщины, это гендерно-нейтральное. Так же, как Василий, Василиса, ну, Евгений, Евгения, Валентин, Валентина. Вы мне скажите, как окружающие воспринимают? Или воспринимали? Были ли какие-то удивления, что, мол, что это за имя такое?
3: Вы знаете, что интересно, в то время, да, она родилась в 75-м году, в то время всем очень нравилось, все, да, действительно удивлялись, что это за имя такое. Mm-hmm. Но имя, если перевести на русский язык, ну, по-нашему, Владлена, Владушка, Владочка, Елена.
2: Ну, ясно. Елена. В общем, так всем и надо объяснять, если кого-то удивляет это, в общем-то, привычное для нас имя. Спасибо большое. Жду звонка 8800 200 ровно 9702. Я вот тут сказала про Древнюю Русь. Думаю, дай себе перепроверю. Святослав, Владимир, Ярослав, Всеволодов, Мстислав, Ростислав, Ярополк, Вячеслав. Товарищи, где оригинальность-то? Я-то думала, будет ого-го. Хотела козырнуть, но нет, не вышло. Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Таня.
4: Василиса – это русское хорошее имя. У меня маму звали Василиса.
2: Так как-то уж спорит. Я же про экзотические имена. Давайте я еще раз вопрос вам сформулирую. Вы, видимо, не расслышали или включились попозже. Смотрите, Татьяна, у нас тут есть статистика появилась. Власти Подмосковья сказали, что очень много стали называть в честь героев турецких сериалов детей. Мужчин. А потом отсюда мы начинаем плясать, и еще среди них...
4: Они сами турки. Турки, наверное.
2: Да нет, не наверное. Русские люди называют, например, как
4: чудные.
2: Там... чудные, да? Серкан Булат. Знаете такого героя? Вот кто же его не знает? Вот,
4: чудные наши-то. Наши-то чудные.
2: А как вам Одиссей? А если греческий, пойдем по греческим, такие тоже есть. Родились в 2026-м.
4: Пусть будут.
2: Одиссей Иванович?
4: Будут.
2: Да?
4: У нас и так.
2: Амур,
4: я вот Татьяна, все равно греческая.
2: Ну, я вас умоляю. Ну, слушайте, ну, это, ну, как сказать. Ну, то, что Пушкина перо Пушкина коснуло, все, уже не греческое. Все. Нет, но нельзя же сравнить Татьяну с, я не знаю, с Кассиопеей. Вы понимаете ведь? И Татьяна...
4: Ну, все понятно.
2: Все понятно.
4: Ну,
2: все.
4: Я хочу сказать, что вот я просто услышала, что Василиса. У меня мама была Василиса, она дружила с Мышковой, Нелли Мышковой, актриса была, которая играла фильме «Василиса прекрасная», помните?
2: О, как все сложилось. А у меня сын Василий, видите как? Вот и тут все сложилось. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Пенза на связи. Жанна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: А можно сразу вам вопрос со звездочкой, да. Жанна? Извините, что вот так наступило на горло. Просто в моей жизни у меня есть подруга Жанна с детства. Но вообще имя редкое. Вот мало мне в жизни попадалось Жанна. Имя очень, мне кажется, красивым. А вам, вы хоть раз в жизни слышали в свой адрес, что имя странное?
5: Нет, не слышала ни разу.
2: Ни разу. Тогда теперь
5: мама
2: ваша...
5: историк, начиталась исторических книг про Жанну Д'Арк.
2: Ну, конечно.
5: Назвала меня Жанной.
2: Ну, прекрасно. Имя просто роскошное, на мой взгляд. А теперь расскажите, как вам Кассиопея, Амур, Аполлон, Одиссей, Шахерезада, Цицилия?
5: Необычно.
2: Необычно.
5: Необычно.
2: Осуждаете?
5: Нисколько.
2: А что это так? Вот я не знаю, мне кажется, я сейчас объясню. Вот смотрите, идет ребенок в садик, да? А вот как, да. Как Фелицию будут, я не знаю, Фелиция домой, да, вот с балкона, или ласково, Фелечка, ладно, я сама придумаю, отвечаю на свои вопросы. Зачем я спрашиваю это Жанну об этом? То есть вы не осуждаете, вы считаете, что ну как хотят, так и называют, а ребенок
5: лишь
2: уже
5: бы вырос. С отчеством сочеталось, да.
2: Давайте попробуем
5: более
2: найти отчество к Шахерезаде. Шахерезада Сергеевна. Какое у вас имя, отчество, Жанна, скажите?
5: Жанна Вячеславовна.
2: Ну, ого, вот это заявка на победу. А, ну, хорошо, вот Шахерезада Вячеславовна. Ладно, хорошо, я не буду
5: трудно,
2: спорить.
5: Трудно
2: отчество. Вячеславовна – это очень трудное отчество, согласна с вами. Но ничего, мы привыкшие. Спасибо вам большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Во ВКонтакте идет опрос, друзья мои. Заходите на официальную страницу радио «Комсомольская

0: Замечательное имя. Я не осуждаю своих родителей, которые меня так назвали.
1: Да, вы знаете... Второй древнерусский князь после Рюрика был, как известно, Олег Вещий. Ну вот и о древнерусских именах. В начале 90-х со мной училась студентка по имени Лада. Ну, была там вьетнамка Оань, была лаоска Сайгын. А потом по жизни мне встречались и Василисы, и Жанны, и Сюзанна, и Диана.
0: А Шахерезады вам встречались?
1: Нет, нет.
0: Но
1: нет.
0: Только в сказке, да? А, хорошо.
1: Только в сказке.
0: Да, только в сказке. Для меня это, знаете, вот как... Ну вот я как в детстве, я всю жизнь думала, что Василиса – это вот такое сказочное имя, так не называют современных детей. И только спустя годы я узнала, что это гендерно-нейтральное имя, и Вася, и Василиса – это одно и то же. Это для меня был какой-то шок-контент. Нет. Я в школе еще тогда училась. Да.
1: Красивое имя, а сейчас очень многих красиво. Девочек Варвары
0: называют. Тоже очень красиво, тоже, но мы же не можем сравнить Эсмеральду вот из «Нотр-Дам-де-Пари», да, вот это имя популяризировано этим романом, Эсмеральду с Варварой. Варвара – это привычно, Варя, Варвара, Варвара – краса, длинная коса, сказка, фильм, а Эсмеральда? Эсмеральда, мы тут и отчество принялись подбирать как-то так. Эсмеральда Юрьевна. Мне кажется, имя Юрия ко всему подходит. Эльдаровна вот тут предлагает мне. Олеговна тоже хорошо. Спасибо большое. Продолжим в следующем блоке. Давайте, друзья, у кого как оригинально зовут соседских детей, в детских садах детей, внуков и так далее и тому подобное. Ну, правда, очень интересно, чтобы вы поделились своим опытом. 8 800 200 ровно 9702.
2: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему России не нужно подражать жесткой риторике Америки в глобальной политике.
5: Хотим ли мы быть как Трамп? Во-первых, мы быть как Трамп не можем. Просто объективно. Ну, у Соединенных Штатов есть масса инструментов, которых больше нет ни у кого. Ну, так сложилось, это гегемон пока еще. Поэтому стремиться действовать так же не получится. Какие-то вещи, которые в его случае прокатывают, никто другой сделать не может, да и в его-то прокатывают пока. Это первое. Второе, ну, я все-таки исхожу из того, что бог шельму метит. И вот этот бумеранг, он прилетит обратно им в том или ином виде. Мы с Америкой настолько разные по истории, по психологии, по подходам традиционным к внешней политике, к устройству государства, что ну, просто глупо кого-то такого другого, настолько другого, вопрос же не то, кто лучше, кто хуже, просто совсем другой, брать как образец. Мы видим два примера на мировой арене вот такого действия, как это, пофигу мороз, значит, что хочу, то и врачу. Это Трамп и это Нетаньяху. Оба руководствуются, кроме всего прочего, особенно Нетаньяху, руководствуются очень серьезными внутренними и даже личными потребностями. Короче говоря, нам брать пример с кого бы то ни было не надо, нам надо очень четко понимать наши первоочередные приоритетные интересы, потому что мы иногда путаем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.

0: Вопрос дня.
1: Итак, друзья мои, не просто опрос в эфире, набирайте 8 800 200 ровно 9702, но и опрос во ВКонтакте, там идет голосование, поэтому, пожалуйста, проголосуйте, скоро подведу итог. В этом году зарегистрированы необычные мужские имена, но помимо Амура, Аполлона, Одиссея, Любомира, Никодима, Остапа, Ярополка, Белек, популярный турецкий курорт, мне кажется, Кристиан, Парижан, Рассвет и Тихослав. Ну, что такое Тихослав?

0: прослав. Тихо славит, да, получается. А можно громко славить? Зачем прославу-то тихо? Как-то у меня не бьется это. Ладно. А, вообще, тут еще с матчествами надо разобраться. Хорошо. Какие экзотические имена, ну, вы бы осудили? Может быть, какие-то встретились уже в вашей жизни, и вы вообще не понимаете, а как так можно было ребенка назвать? Либо вы считаете, что, послушайте, имена могут быть любые, главное, чтобы они были красивые и не демонические. Помните историю, когда запретили законодательно называть ребенка там каким-то дьявольским именем? Ну и правильно сделали. Что это такое вообще? Ни в какие ворота не лезет. Вот пишет, одна клубница Лада у меня была. Ну, Лада – это вообще имя очень такое из советских времен привычное, благодаря песне «Хмуриться не надо, Лада». Для меня это вообще не экзотика. Замечательное имя. И замечательный автомобиль был на коленке собран, на коленке разобран и снова собран. Вчера только обсуждали, как это было просто. И что ездил бы он сейчас, если бы он там вместо бензина дизель залить и маслица туда, поехал бы как миленький. Так, Оливия была у меня в школе. Оливия. Красиво. Необычные имена должны быть, но без переборов. Антон Андре, Симон, Мария Тереза. А, это из Франции пришло сообщение. Так, есть 8-800-200-9702. Александр, человек с одним из самых популярных имен, дозвонился к нам из Москвы. Здравствуйте, Александр.
1: У меня у друга была жена Жанетта.
0: А, то есть не Жанна, а именно Жанна. Она была француженка Жанетта. Или русская? Какая национальность?
1: Нет, русская. Но была Жанетта.
0: А вы узнавали у нее, почему она Жанетта? Саш, объясните мне, пожалуйста. Вот вы спрашивали.
1: Нет, как-то не удосужился.
0: Хорошо, ну неэтично, вот. Да, неинтеллигентно, я понимаю. Не было случая. Вот. А дальше что? Вы еще там начали говорить?
1: После выхода фильма «Анжелика Маркиза Ангелов» в стране прошло, тоже бум прошел на «Анжелик».
0: Да, Анжелика – это, конечно, имя, которое не забудешь никогда. Вот раз встретишь Анжелика и ее король. Ух. Вы знаете, я вот себя, когда встречала Анжелику, ловила всегда на мысли, что имени надо соответствовать. Вот мне намного проще. Ну, Маша – это Маша. Мария – тут уже надо немножечко спину попрямее держать. Но вообще, как Марья Сергеевна или Мария Сергеевна – мне проще. А вот Анжели… Причем этот бум случился в моем детстве, понимаете? В моем детстве каждая вторая была Анжела. Вот так вот. Я-то прошла через это. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург на связи. Ольга, здравствуйте. Вы знаете, что ваше имя одно из самых редких на сегодняшний день?
2: Да, вы что?
0: Да, я разговариваю, ну, это, конечно, не статистические данные, но вот разговариваю с воспитателями в детских садах, и говорят, вот Оль мало, Тань мало. Понимаете? Казалось бы, да? Зато Маш много. Не переводится. Слушаю вашу точку зрения, Ольга. Слушаю внимательно.
2: Ну, я просто... Какой вывод напрашивается? Наверное, в России хорошо изменился национальный состав вообще населения, да? Потому что, как бы, не секрет. И по Московской области слышали мы, как бы, ну, какие-то новости по поводу, ну, там, событий каких-то, связанных с новыми гражданами, так скажем, российских.
0: Но вы имеете в виду мигрантов? А есть...
2: Да,
0: нет, но
2: ну,
0: ведь
2: да.
0: Есть, смотрите, и... Оля, ведь да. Такие имена встречаются и в славянских, сугубо славянских семьях. Ну, я имею в виду российских, русских, да, по национальности. Так встречаются.
2: Ну, в принципе, вот... у вас в начале передачи было, какое перечисление: Эсмеральда, там, Бурак, еще кто-то.
0: Да, Бурак...
2: Мне кажется,
0: да,
2: для каких-то национальностей Средней Азии, как бы, эти имена вполне нормальные.
0: Согласна с этим, вообще не спорю.
2: Поэтому, да.
0: Да,
2: поэтому,
0: но как бы, если это в российской семье... Сейчас... Оль, скажите мне ваше мнение.
2: В российской семье, мне кажется, это очень редко.
0: Поняла вас, хорошо.
2: Ну, логически, так если...
0: Да, но вот статистика не врет. Спасибо вам большое за звонок. Тренд на имена для новорожденных в честь героев из турецких сериалов. Неслихан и Бурак. Ой, товарищи, что творится? Да, меня ребенок старший обвиняет в том, что у него слишком длинное имя, ну, потому что долго писать. А если бы он был Неслихан, вы понимаете, что? Чтобы я услышала свой адрес. Так, Старобельск на связи. А как зовут нашего героя? Здравствуйте.
3: Марина. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
3: Меня зовут Сергеенко Уарда Викторовна. Зовут Уарда.
0: Уарда, расскажите. Назвал,
3: да, по книге исторической, написано Георгом Эберсом.
0: Обалдеть можно, честное слово. А, то есть я вот
3: да,
0: набираю...
3: Вот у меня эту книгу я достала, купила, читала.
0: А я, вы знаете, что... А вы знаете, я набираю вот в поисковике Уарда, а мне он выдает, что это район в Румынии, который можно посетить круглый год. Вы об этом знали?
3: Нет.
0: Вот.
3: Не в курсе, извините.
0: Погода в Уарде на 10 дней. Ну, у вас очень красивое имя, серьезно. Спасибо, что позвонили и рассказали. А какое у вас отчество?
3: Уарда Викторовна.
0: Уарда Викторовна. Вот отчество, бывают же такие, да, вот Викторовна тоже ко всему подходит. Красота. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. И не забывайте, пожалуйста, голосовать во ВКонтакте. Как вы относитесь к тому, что родители дают детям очень необычные имена. Тут много вариантов ответов. Прошу вас, проголосуйте, скоро подведу итог. Ставрополь на связи. Евгения, здравствуйте.
4: А я отношусь нормально к экзотическим именам.
0: Сейчас буду пытать. Дети есть у вас?
4: Да, у меня есть сын, его зовут Мирон.
0: Мирон. Это имя уже стало даже не экзотическим. Я помню свое впечатление, когда я впервые встретила Мирона. Я думаю, это же фамилия. Думаю я про себя. Ну, я вам сейчас как на духу. Ну, мы же привыкли, да? Думаю, это фамилия. Почему фамилия назвали имя? А потом поняла, что это русское древнее имя. Ну, может быть, с какими-то корнями. Знаете, вот как у Марии корни-то древнееврейские. Uh-huh. Вот. И я... стала просто копаться, поняла, что это от незнания. У меня сейчас Миронов достаточно, чтобы я считала это имя вот таким же, как Евгений.
4: Ну да.
0: А еще есть дети, кроме Мирона?
4: А еще, кроме Мирона нет, но в окружении у нас есть Аксинья.
0: Аксинья? Подождите, К?
4: Аксинья,
0: да, я поняла, да, Аксинья, так.
4: Стефания.
0: Вот Стефания уже экзотика пошла, Аксинья-то ладно, Тихий Дон изучали, читали. А вот это
4: Елизар.
0: Вот... Елизар, так.
4: Евсей.
0: Хорошо.
4: Евсей. И Фёкла.
0: И Фёкла. Мне очень нравится Фёкла. Вы себе не понимаете, почему. Но я не знаю, я испытываю какую-то вот тяготею к этому имени. Спасибо вам большое. Но сейчас не поверите, на связи Мирон. Я думаю, это не тот, что вам сыном приходится, просто имя популярное из Санкт-Петербурга. Мирон, здравствуйте. Мирон.
5: Алло.
0: Здравствуйте. Вы Мирон из Санкт-Петербурга?
5: Нет, да. Нет, Анатолий меня зовут.
0: А вы Анатолий. А откуда Анатолий дозвонились?
5: Да, Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург, Анатолий, прекрасно. Хорошо. А как относитесь к экзотическим, таким вот неизбитым именам, оригинальным, сверхоригинальным?
5: Ну, порядочно довольно-таки.
0: Порядочно относитесь.
5: Детей, конечно, несколько смущают почему-то.
0: Подождите, секундочку. То есть среди Амура, Аполлона и Никодима вас смущает только Одиссей? Анатолий?
5: Нет, Одиссея не смущает, почему-то Одиссея смущает.
0: Одиссея у меня в списке не было. А среди павлины, Фелиции, Цицилии, Шахерезады и Эсмеральды? Если бы среди этих имен не...
5: Шахерезада это перебор, наверное.
0: Павлина и Эсмеральда.
5: Рассказать...
0: Давайте.
5: Извините, я хочу рассказать о своем отчестве. У меня отчество Анфьянович.
0: Еще раз, Анфьянович, верно услышала?
5: Анфьянович, да, папу звали Анфьян.
0: Ого!
5: А у папы отчество было Астратьевич.
0: Это вот деда откуда?
5: Звали Астрат.
0: Откуда это все?
5: А это староверы. Когда папа родился, мне рассказали, что открывают вот календарь, и там вот 5 имен на выбор.
0: Ничего себе.
5: Вот выбрали Анфьян.
0: Я поняла. Я сейчас...
5: бабушка Акулина Федотова.
0: Ну, это хорошо звучит. Это прям... Ох, так и косу на бок уложить, и кокошник поправить. И так еще кулаком погрозить. Акулина Федотовна. Спасибо большое. Мне кажется, мы закончили прям очень хорошо по-русски. Подвожу итог. Обновляю нашу официальную страницу ВКонтакте. Подписывайтесь. Итак, смотрю. Третья строчка. Положительное. Имя должно быть уникальным. Вторая строчка, которая... Ну, вот иду снизу вверх. А нет, простите. Третья строчка «Мне все равно» – это личное дело каждой семьи. Вторая строчка – «Нравятся редкие, но адекватные имена», например, «Красивые древнерусские». А первое место заняла версия «Отрицательно, портить жизнь ребенку таким креативом». И мы назвали своего ребенка очень необычно. Расскажу в комментарии. Соответственно, можно зайти и почитать, как в комментариях вот имена, которые давали своим детям наши слушатели. Я, друзья мои, передаю привет своей коллеге с замечательным отчеством, благодаря которому ее знает каждый, да? Светлана Протагиновна. Вот так вот. Вот какая редкость. Итоги дня вернутся завтра.
6: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, почему американцы делают заявление об опасности нейросетей.
8: Абсолютно уверен, что никакой искусственный интеллект никогда человечество не уничтожит, потому что человечество тупо справится быстрее само. Ну, зря приделывают некоторую субъектность. Нет у него ни субъектности, ни интеллекта. Я просто 40 лет занимаюсь этими алгоритмами, там нету интеллекта, даже рядом не лежало. Другое дело, что сейчас возникли сразу две или три проблемы у американцев. Происходят действия, которые этими проблемами объясняются, а вот объяснения они дают другие. Проблема первая – они катастрофически отстали от китайцев. Китайцы сейчас нагоняют, и выясняется, что все, что американцы делают задорого, можно делать задешево. Второе, у американцев нету математической модели, как возвращать деньги инвесторов, ну, кроме одного, сильно-сильно напиариться и вовремя выйти на IPO и задорого продать акции, которые потом рухнут, зато первые инвесторы успеют деньги вернуть. У китайцев математические модели есть, у них есть успешные проекты, которые получают деньги именно за эксплуатацию искусственного интеллекта и работают в прибыль. У американцев прибыль пока никак не получается. Ну, а кроме того, сейчас, похоже, компании, которые начинали и продолжают пиариться, в какой-то момент окажутся с инвесторами один на один, им придется объясняться, где деньги и что делать. Поэтому начинается совершенно закономерный отток народа из американских компаний, просто они приговаривают при этом другое. Все происходит именно потому, что американцы создали новый рынок, сами же его упустили.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.